любящего сердца и головы, полной юношеских идеалов и энтузиазма. Но Дженни предпочла именно это, что, впрочем, вполне естественно. А потом она вышла замуж за пастора и уехала с ним в один из южных штатов, куда он отправился миссионером. Тогда и произошел разрыв. Мисс Полли хорошо помнила эти события, хотя в то время ей самой, младшей в семье, было только 15 лет. После этого семью почти ничто не связывало с женой миссионера. Правда, Дженни писала им иногда и даже называла свою последнюю дочку Поллианной в честь своих сестер Полли и Анны. Остальные дети Дженни умерли в младенчестве. Это была последняя весточка от нее. А через несколько лет сам пастор в коротком, но горестном письме, отправленном из маленького городка на западе страны, сообщил о ее смерти. Между тем и для обитателей большого дома на холме время не стояло на месте. Мисс Полли, глядя из окна на простирающуюся внизу долину, думала о переменах, которые за эти 25 лет произошли в ее жизни. Теперь ей было 40, и была она совсем одна на свете. Отец, мать, сестры — все умерли. Уже давно она стала единственной хозяйкой большого дома Харрингтонов и денег, оставленных ей отцом. Были люди, которые открыто жалели ее, сокрушались из-за ее одиночества и уговаривали взять к себе в дом какую-нибудь подругу или компаньонку. Но мисс Полли оставалась равнодушной и к их сочувствию, и к их советам. Она говорила, что совсем не чувствует себя одинокой, что ей нравится жить одной, что она всему предпочитает покой. Но теперь... Мисс Полли поднялась, брови ее были по-прежнему сдвинуты, а губы плотно сжаты. Ей, конечно, было приятно сознавать, что она добрая женщина и не только знает, в чем состоит ее долг, но и обладает достаточной силой воли, чтобы его исполнить. Но Поллианна — какое смешное имя!

0: Глава вторая. Старый Том и Нэнси. В маленькой комнате на чердаке Нэнси яростно мела и скребла пол, уделяя особое внимание углам. Бывали, разумеется, моменты, когда пыл, с которым она относилась к своей работе, проистекал не столько от усердия, сколько от желания дать выход чувствам. Нэнси, несмотря на обычную пугливую покорность своей хозяйки, отнюдь не отличалась терпением святой. «Хотела бы я вычистить и углы в ее душе», — бормотала она отрывисто, подкрепляя каждое слово свирепым движением своей жесткой швабры. «А многие из них не мешало бы почистить. Именно так. Именно так. Хорошенькая идея, ничего не скажешь. Затолкать бедного ребенка в эту маленькую раскаленную солнцем каморку. А зимой она даже и не отапливается». И это когда в доме полно отличных комнат. Только выбирай. Ненужные дети тоже мне. Ворчала Нэнси, выжимая тряпку с такой силой, что даже пальцы у нее заныли. А я думаю, что это совсем не дети, самые ненужные. Не дети. Не дети. Некоторое время она трудилась в молчании. А затем, закончив уборку, оглядела голую комнатку с явным отвращением. «Ну, все готово. По крайней мере, мое дело сделано», — вздохнула Нэнси. «Пыли тут теперь нет, да и почти ничего другого тоже». «Бедняжка. Ну и выбрали место для одинокой, истосковавшейся по семейному очагу сиротки», — заключила она и вышла, хлопнув дверью. «Ах!» — тут же вскрикнула, закусив губу, но потом добавила запальчиво. «Ну и пусть, мне все равно. Я даже надеюсь, что она слышала. Надеюсь, да-да». После обеда Нэнси улучила минутку, чтобы поговорить со старым Томом, садовником, который с незапамятных времен пропалывал клумбы и разравнивал дорожки в саду этого дома. «Мистер Том», — начала Нэнси торопливо, бросив взгляд через плечо, чтобы убедиться, что никто за ней не наблюдает. «А вы знаете, что сюда приезжает маленькая девочка и будет жить у мисс Полли?»
1: Кто?» — спросил старик, с трудом распрямляя согнутую спину.
0: «Девочка. Будет жить у мисс Полли».
1: «Рассказывай кому-нибудь другому», — недоверчиво усмехнулся Том. «Ты бы еще мне сообщила, что солнце завтра зайдет на востоке».
0: «Но это правда. Мисс Полли сама мне сказала», — настаивала Нэнси. «Это ее племянница. Ей 11 лет». Старик разинул рот от удивления.
1: «Да, интересно», — пробормотал он,
0: и вдруг в его выцветших глазах засветилась нежность. «Не может быть!
1: Но должно быть, это дочка мисс Дженни. Только она одна из сестер вышла замуж».
0: «Да-да, Нэнси, это должно быть дочка мисс Дженни. О, слава богу!
1: Подумать только, что я увижу такое на старости лет».
0: «А кто была эта мисс Дженни?»
1: «Ангел, сошедший с небес», — прошептал старик с глубоким чувством. Но для старого хозяина с хозяйкой она была старшей дочкой. Ей было 20, когда она вышла замуж и уехала далеко отсюда. Много лет назад. Как я слышал, все ее дети умерли, кроме последнего ребенка. Вот эта девочка, наверное, и приезжает.
0: Глава третья. Приезд Полианны. Телеграмма, извещавшая о том, что Полианна прибудет в Белдингсвилл на следующий день, 25 июня в 4 часа, была получена вовремя. Мисс Полли прочитала ее, нахмурилась, затем поднялась по лестнице в комнату на чердаке. Лицо ее не прояснилось, когда она огляделась кругом. В комнате стояли аккуратно застеленная кровать, два стула с прямыми жесткими спинками, умывальник, комод без зеркала и небольшой стол. Не было ни штор на мансардных окнах, ни картинок на стенах. Солнце целый день галило крышу, и от этого в маленькой комнате было жарко, как в печке. Так как на окнах не было сеток, их не открывали. Большая муха с сердитым жужжанием билась в одно из окон вверх и вниз, тщетно пытаясь выбраться наружу.
1: Мисс Полли убила муху, выкинула ее в окно, чуть-чуть приоткрыв для этого раму, передвинула один из стульев, снова насупила брови и вышла из комнаты. «Нэнси», — сказала она спустя несколько минут, остановившись на пороге кухни, «я нашла муху наверху в комнате мисс Поллианны. Вероятно, там открывали окно. Я заказала сетки на окна, но пока они не готовы, я поручаю тебе проследить, чтобы окна оставались закрытыми. Моя племянница приезжает завтра в 4 часа. Я хочу, чтобы ты встретила ее на станции. Тимоти отвезет тебя на двуколке. В телеграмме говорится: светлые волосы, полотняное платье в красную клетку и соломенная шляпа. Это все, что мне известно. Но я думаю, по этим приметам ты сумеешь ее узнать».
0: «Хорошо, мэм, но вы...»
1: Мисс Полли, очевидно, правильно поняла смысл последовавшей за этим паузы, потому что сказала решительно: «Нет, я не поеду. Не вижу в этом необходимости. Это все». Она повернулась и ушла. Заботы мисс Полли об удобствах ее племянницы Поллианны на этом были завершены. В кухне Нэнси рывками с раздражением водила утюгом по кухонному полотенцу. «Светлые волосы, полотняное платье в красную клетку и соломенная шляпа — все, что ей известно. Вот уж действительно. Мне бы было стыдно, да, стыдно. Ее единственная племянница, которая едет сюда через весь континент». На следующий день, ровно без 24, Тимоти и Нэнси выехали в открытой двуколке на станцию, чтобы встретить ожидаемую гостью. Тимоти был сыном старого Тома. Иногда в городке говорили, что если Том — правая рука мисс Полли, то Тимоти — ее левая рука. Тимоти был добродушный и к тому же симпатичный парень. И хотя Нэнси появилась в доме мисс Полли совсем недавно, она уже успела с ним подружиться. Сегодня, однако, она была настолько преисполнена сознанием важности стоящей перед ней задачи, что забыла о своей обычной разговорчивости, а потому доехала до станции почти в полном молчании. Она вылезла из двуколки и вышла на перрон, снова и снова мысленно повторяя: «Светлые волосы, платье в красную клетку, соломенная шляпа». И снова пыталась она представить, какой же окажется эта Поллианна. «Надеюсь, для ее же блага, что она спокойная и разумная, не роняет ножей и не хлопает дверями», — со вздохом обратилась она к Тимоти, который неторопливо подошел к ней. «Ну, а если она не такая, то неизвестно, что станет со всеми нами», — усмехнулся Тимоти. «Вообрази, мисс Полли и шумный ребенок». «О, свисток поезда, слышишь?»
0: «Ох, Тимоти, я думаю, это так гадко, что она не поехала, а послала меня», — пробормотала неожиданно испугавшаяся Нэнси, поворачиваясь и торопливо направляясь к тому месту на платформе, откуда лучше всего можно было видеть пассажиров, высадившихся на маленькой станции. Вскоре Нэнси увидела ее. Худенькую невысокую девочку в полотняном платьице в красную клетку и со спускающимися на спину 2 толстыми косами, светлыми, как лен. Из-под соломенной шляпы выглядывало оживленное веснушчатое личико, поворачивавшееся то направо, то налево, очевидно, в поисках кого-то. Нэнси узнала ее сразу, но несколько мгновений не могла овладеть своими дрожащими коленями, чтобы подойти к ней. Когда, наконец, Нэнси приблизилась, девочка стояла на платформе уже совсем одна. «Вы мисс Поллианна?» — запинаясь, выговорила Нэнси, и в следующий момент уже задыхалась в объятиях худеньких рук в рукавах в красную клетку. «Ой, я так рада, что тебя вижу!» — зазвенел ликующий голосок прямо ей в ухо. «Конечно, я Поллианна, и я так рада, что ты за мной приехала! Я знала, что ты приедешь!»
1: «Знала?» — пробормотала Нэнси растерянно, не понимая, как Поллианна могла ее узнать и даже обрадоваться ей.
0: «Знала?» — повторила она, пытаясь поправить свою съехавшую на бок шляпу. «О, да! Я всю дорогу пыталась представить, как ты выглядишь!» — закричала девочка, пританцовывая на цыпочках и разглядывая смущенную Нэнси с головы до ног. — А теперь я знаю, и я рада, что ты выглядишь именно так, как ты выглядишь.
1: Слова Поллианны в высшей степени смутили Нэнси, но, к счастью, в этот момент к ним подошел Тимоти.
0: — Это Тимоти. — Может, у тебя есть чемодан? — нерешительно спросила Нэнси. — Да, есть.
1: Поллианна важно кивнула. — У меня новый сундучок. Мне его купили дамы из благотворительного комитета.
0: Правда, это было очень мило с их стороны. Ведь они так хотели купить на эти деньги ковер для церкви. Конечно, я не знаю, какой кусок красного ковра можно купить на те же деньги, что и сундучок. Но, наверное, все-таки какой-то можно. Ну, например, наполовину прохода между рядами. Как ты думаешь? У меня здесь в сумочке такая маленькая бумажка, которую мистер Грей назвал чек. Он сказал, что я должна отдать его тебе, чтобы ты смогла получить мой сундучок. Мистер Грей — муж миссис Грей. Они родственники жены пастора Карра. Они взяли меня с собой, потому что ехали на восток, и они очень милые. И вот, это чек, — закончила девочка, наконец вытащив его после долгих поисков из своей сумочки. Нэнси глубоко вздохнула. Она инстинктивно чувствовала, что кто-то должен вздохнуть после такого длинного монолога. Затем она украдкой посмотрела на Тимоти, но тот старательно избегал ее взгляда. Наконец они двинулись в путь с сундучком Поллианны, привязанным сзади к двуколке, и самой Поллианной, уютно устроившейся между Нэнси и Тимоти. Все это время девочка не умолкала. Поток сообщений и вопросов был не

0: Миссис Грей велела мне сделать это сразу. Ну, насчет этого красного платья, ты понимаешь? То есть, почему я не в трауре? Она сказала, что тебе это может показаться странным. Но в последний раз, когда собирали пожертвования в пользу церкви, там не оказалось ничего черного, только черное дамское бархатное платье с баской, которое жена пастора Карра не сочла подходящим для меня. К тому же это платье было с белыми пятнами. Ну, то есть выношено, понимаешь, на локтях и в других местах. Некоторые дамы из комитета хотели купить мне черное платье и черную шляпу. Но другие подумали, что деньги следует оставить на красный ковер, который они хотели купить для церкви, понимаешь? И миссис Уайт сказала, что это платье вполне сойдет, потому что она не любит детей в черном. То есть я хочу сказать, что она, конечно, любит детей, но не в черной одежде. Полианна на миг прервала речь, чтобы набрать воздуха, и Нэнси успела вставить. «Ну, конечно, все в порядке». «Я рада, что ты так считаешь. Я тоже так думаю», — кивнула Полианна, снова подавляя рыдание. «Конечно, в черном платье было бы гораздо труднее радоваться». «Радоваться?» — ахнула Нэнси, которая была до того удивлена, что решилась прервать девочку. «Да, радоваться, что папа ушел на небеса, чтобы быть там с мамой и моими братиками и сестричками. Он сказал, что я должна радоваться. Но это очень трудно. Радоваться даже в красном платье, потому что мне так не хватает. И я все время чувствую, как он мне нужен, особенно потому, что у мамы и остальных там на небе есть Бог и все ангелы, а у меня нет никого, кроме дам из благотворительного комитета. Но теперь мне, конечно же, будет легче, потому что у меня есть ты, тетя Полли. Я так рада, что у меня есть ты». Острое сочувствие Нэнси к этой бедной одинокой сироте, сидевшей рядом с ней, внезапно превратилось в испуг. «Ох, дорогая, но ты ужасно ошибаешься», — с трудом вымолвила она. «Я всего лишь Нэнси. Я совсем не тетя Полли».
1: «Не тетя Полли?»
0: — произнесла явно оторопевшая девочка.
1: «Нет, я только Нэнси.
0: Я и не предполагала, что ты можешь принять меня за свою тетку. Мы с ней ни капельки не похожи. Ни капельки». Тимоти тихонько рассмеялся, но Нэнси была слишком взволнована, чтобы заметить веселый огонек в его глазах.
1: «Но кто же ты?» — спросила Полианна. «Ты ни капельки не похожа и на даму из благотворительного комитета».
0: На этот раз Тимоти рассмеялся во весь голос.
1: «Я Нэнси, служанка. Я делаю все в доме, кроме стирки и глажения постельного белья. Это работа миссис Джорджин». «Но тетя Полли существует?» — с тревогой спросила девочка.
0: «Не сомневайся, существует», — вставил Тимоти. Полианна вздохнула с облегчением.
1: «Ну, тогда все в порядке».
0: Последовало недолгое молчание. Затем она оживленно продолжила.
1: «И знаешь что? Я даже рада, что тетя не приехала встречать меня, потому что теперь мне еще только предстоит встретиться с ней, а у меня рядом уже есть ты, Нэнси».
0: Нэнси покраснела. Тимоти обернулся к ней с насмешливой улыбкой. «Отличный комплимент, надо признать», — заметил он. «Что же ты не поблагодаришь маленькую даму?»
2: «Я думала о мисс Полли», — выдавила Нэнси.
0: Полианна удовлетворенно вздохнула.
1: «Я тоже. Мне очень интересно, какая она. Понимаешь, она единственная тетя, какая у меня есть, и я очень долго даже не знала, что она у меня есть. А потом мне папа сказал. Он сказал, что она живет в красивом большом доме на холме».
0: «Да, так оно и есть. Его уже видно отсюда», — сказала Нэнси. «Это вон тот белый дом с зелеными ставнями, там, впереди».
1: «А, какой красивый!
0: И столько деревьев и травы кругом!
1: Я никогда, кажется, не видела сразу столько зеленой травы». «Нэнси, а тетя Полли богатая?»
0: «Да».
1: «А, я так рада! Это должно быть просто восхитительно — иметь много денег. Я никого еще не знала, у кого их было бы много, кроме мистера и мисс Уайт. Они довольно богатые. У них в каждой комнате ковры и сливочное мороженое по воскресеньям. А у тети Поли тоже мороженое по воскресеньям».
0: Нэнси отрицательно покачала головой. Губы ее чуть дрогнули в улыбке. Они с Тимоти весело переглянулись.
1: «Нет, милочка, я так думаю, что твоя тетя не любит мороженое. По крайней мере, я никогда не видела, чтобы она его ела».
0: Лицо Полианны стало печальным.
1: «Не любит? Как жаль. Я не понимаю, как можно не любить мороженое? Но все равно я могу быть и этому рада, потому что если не ешь мороженое, то от него

0: не заболит живот, как от мороженого миссис Уайт. Ну, то есть, когда я ела у нее мороженое очень много. Но, может быть, у тети Полли есть ковры?
1: Да, есть.
0: В каждой комнате?
1: Почти в каждой, ответила Нэнси. Лицо ее омрачилось при мысли о голой маленькой комнатке на чердаке, где не было никакого ковра.
0: «Как хорошо!» — обрадовалась Поллианна. «Я очень люблю ковры. У нас не было ковров, только два маленьких коврика, которые оказались среди церковных пожертвований, и на одном были чернильные пятна. А у миссис Уайт еще были картины, очень красивые. Розы и маленькие девочки на коленях, котенок, ягнята, лев. Только не вместе, конечно, лев и ягнята. А разумеется, в Библии сказано, что они будут потом пастись вместе, но пока еще не пасутся. То есть у миссис Уайт еще не пасутся. А ты любишь картины?»
1: «Я не знаю», — ответила Нэнси чуть сдавленным голосом.
0: «Я люблю. У нас не было картин. Они редко попадаются среди пожертвований, но две картины у нас все-таки были. Одна была такая хорошая, что папа ее сразу продал, чтобы купить мне ботинки, а другая была такая плохая, что развалилась на куски, как только мы ее повесили. Стекло разбилось, понимаешь? Я даже плакала. Но теперь я рада, что у нас не было никаких красивых вещей, потому что благодаря этому мне еще больше понравятся красивые вещи у тети Полли. Ведь я к этому не привыкла. Это совсем как если вдруг в пожертвованиях найдешь красивые новые ленточки для волос после многих-многих старых и выцветших. Ах, какой красивый дом!» — горячо воскликнула она, когда двуколка въехала в широкую аллею, ведущую к крыльцу.
1: Когда Тимоти отвязывал сундучок, Нэнси улучила минутку и шепнула ему на ухо. «Теперь и не говори мне ничего насчет того, чтобы уволиться, Тимоти Джурджин. Теперь меня ни за какие деньги не заставишь уйти».
2: «Уйти? Разумеется, нет», — усмехнулся Тимоти. «Меня теперь тоже отсюда не выгонишь. Теперь с этой девчушкой тут пойдет такое веселье, и в кино ходить не надо».
1: «Веселье, веселье», — с раздражением повторила Нэнси. «Мне кажется, что для бедняжечки это будет совсем не веселье, как поживет она под одной крышей с нашей хозяйкой. И я думаю, ей понадобится надежная скала, где она сможет укрыться от бурь. Так вот, я буду этой скалой, Тимоти. Да, я!» Торжественно пообещала она, повернулась и повела Поллианну наверх по широким каменным ступеням.

от радости видишь привет, или слеза застилает весь свет. Что бы там ни случилось, иди, самый лучший твой день впереди. Пусть до смерти, пусть в душе поселяется грусть от разлук и предательства, пусть от боли заноет в груди, самый лучший твой день впереди. Пусть друзья клевету разнесут, и людской ополчается суд. Не остынет чудовищной лжи, самый лучший твой день впереди. Если вдруг подступила беда, все пройдет, это не навсегда. В небеса посмотри и живи, самый лучший твой день впереди. Пусть до смерти единственный шаг, и любви угасает маяк. Каждый миг этой жизни следи, самый лучший твой день впереди. Твоя жизнь под заботой Творца, его око с тобой навсегда. Как прекрасно вокруг, посмотри, самый лучший твой день впереди. Аминь.

0: История эта произошла во времена, когда в Израиле царствовал царь Ахав. Он должен был учить народ любить Бога и жить по его воле. Но царь сам поклонялся не Богу живому, а Ваалу. Он даже наказывал тех израильтян, кто молился истинному Богу. Бог хотел помочь израильскому народу, и он послал к ним своего пророка. Пророка этого звали Илия. Бог говорил пророку свою волю, и Илия передавал людям то, что сказал ему Бог. Однажды Бог послал своего пророка к царю Ахаву. Илия пришел и сказал ему: «Так говорит Бог, ни одна капля дождя не упадет на землю до тех пор, пока ты, царь, не научишься повиноваться воле моей». Царь сильно разгневался на пророка и прогнал его. И вот наступила большая засуха. Все реки и даже колодцы высохли. Царя и всех людей мучила жажда. Нигде не было и глотка воды. Царь был в гневе на Илию. И Илия убежал от царя в маленький городок Сарепту. Бог сказал Илии:
1: «В этом месте есть люди, у которых ты сможешь жить».
0: Он также сказал Илии, что в Сарепте живет женщина, вдова, со своим маленьким сыном. Они очень бедные, но они будут заботиться об Илии.
1: «У них ты будешь в безопасности», — сказал Бог.
0: Илия не знал, где он найдет эту вдову, но когда он пришел в Сарепту, то увидел женщину, собиравшую хворост для очага. Она была бедно одета и выглядела усталой. Илия обратился к ней:
1: «Я очень голоден и устал. Не можешь ли ты дать мне кусочек хлеба и глоток воды?»
0: Женщина удивленно посмотрела на него. «Разве ты не знаешь, что в наших местах уже долгое время не было дождя?» — спросила она. «На полях не выросло ни единого колоска. Горстка муки и ложка масла — это все, что у меня есть. Когда я пойду домой, я приготовлю из этого еду для себя и сына. Потом мы умрем», — сказала женщина.
1: «Приготовь из этой муки и масла еду для меня», — сказал ей Илия. «И ты увидишь, что Бог позаботится о тебе и твоем сыне».
0: Женщина пригласила Илию в свой дом. Она замесила тесто, сделала маленькие лепешки и испекла их. Затем она принесла лепешки Илии.
1: Слезы выступили у нее на глазах, когда она смотрела, как ест Илия.
0: «Чем я накормлю моего сынишку?» — спросила она. Но когда она посмотрела в катку, то какое чудо! Там снова была мука. Она заглянула в кувшин. Там по-прежнему была ложка масла.
1: С этого дня женщина каждый день пекла лепешки для Ильи и для себя и своего сына. Каждый день после еды она заглядывала в катку. В катке было столько же муки, как и прежде. Потом она заглядывала в кувшин. На дне по-прежнему еще оставалось масло. Однажды маленький сын женщины заболел. Болезнь его была такой тяжелой, что он умер. Женщина сильно горевала о своем сыне. Теперь я осталась совсем одна, и мне некого больше любить. Плакала бедная женщина. Ведь я заботилась о тебе, Илья. Почему же Бог допустил, чтобы мой сын умер? Илья поднял мальчика с постели. «Я хочу взять его ненадолго к себе», — сказал он опечаленной женщине. Илья принес мальчика в свою комнату и положил его на свою постель. Потом он запер дверь и воззвал к Богу. «Почему ты допустил это горе?» — спросил Илья Бога. — Прошу тебя, сделай, чтобы мальчик снова ожил. Его мать заботилась обо мне и кормила меня.

0: Бог услышал просьбу Ильи и возвратил мальчика к жизни. Илья посмотрел на мальчика и вдруг увидел, что он дышит. Илья взял мальчика на руки и спустился с ним к его матери. «Смотри», — сказал он ей, — «твой сын жив. Я попросил об этом Бога, и Он оживил твоего сына».
1: «Какая радость!» — воскликнула женщина. «Теперь я знаю, что ты человек Божий».
0: И она обратилась к Богу со словами:
1: «Благодарю тебя, Боже, что ты послал Илью в Сарепту. Через него я научилась доверять тебе».

0: есть вода живая, как кристалл чиста. Пей же с наслаждением всякая душа.
1: Это Слово Божие, неземной бальзам, утоляет жажду гибнущим сердцам.
2: Слово благодати даром Бог дает, дорогой источник для спасенных бьет.
3: Пейте, прославляя Господа небес, в слове искупления нам отрада есть.
4: Слово в мир явилось, от Отца сошло, вечное спасение людям принесло.

0: Глава 4. Комнатка на чердаке. Миссис Полли Харрингтон не поднялась навстречу своей племяннице. Она, правда, оторвала взгляд от книжки, которую читала, когда Поллианна вместе с Нэнси появилась на пороге гостиной, и протянула ей руку. Но на каждом из холодных пальцев этой руки, казалось, было крупно выписано слово «долг». «Как поживаешь, Поллианна? Я...» Но у нее не оказалось возможности сказать ничего больше. Поллианна стрелой пронеслась через комнату и бросилась на грудь своей возмущенной и непреклонной тетки.
1: «Ой, тетя Полли, я так рада, что ты взяла меня к себе!» — всхлипывала девочка. «Ты представить себе не можешь, как это замечательно, когда есть ты и Нэнси и все это, после того, как были только дамы из благотворительного комитета!»
0: «Вполне вероятно, хотя я не имела удовольствия быть знакомой с этими дамами», — сухо отвечала мисс Полли, пытаясь отцепить от себя маленькие пальчики и глядя из-под нахмуренных бровей на Нэнси, стоящую в дверях. «Можешь идти, Нэнси. Поллианна, будь добра, встань прямо, как следует. Я еще даже не знаю, как ты выглядишь».
1: Поллианна сразу отпрянула с нервным смехом. «Конечно, не знаешь. Но я думаю, тут особенно не на что смотреть, и все из-за этих веснушек. О, я должна все еще тебе объяснить насчет этого красного платья и того черного бархатного с белыми пятнами на локтях. Я уже говорила Нэнси, что папа сказал...»
0: «Не имеет значения, что сказал твой отец», — прервала ее мисс Полли резко. «У тебя, я полагаю, есть чемодан?»
1: «О, конечно, тетя Полли, у меня красивый сундучок. Мне купили его дамы из комитета. В нем немного вещей, то есть моих собственных. В последнее время в церковных пожертвованиях не было одежды для девочек, но там в сундучке все папины книжки. Миссис Уайт сказала, что, по ее мнению, я должна их взять. Понимаешь, папа...»
0: «Поллианна», — снова резко прервала ее тетка, «необходимо, чтобы ты с самого начала ясно поняла. Я не желаю, чтобы ты постоянно говорила мне о своем отце».
1: Девочка с дрожью потянула в себя воздух. «Но, тетя Полли, ты хочешь сказать?» Она заколебалась, и тетка заполнила паузу.
0: «Мы пойдем наверх в твою комнату. Надеюсь, твой сундучок уже там. Я велела Тимоти отнести его наверх, если окажется, что он у тебя есть. Иди за мной, Поллианна».
1: Не проронив ни слова, Поллианна повернулась и вслед за теткой вышла из комнаты. Глаза ее были полны слез, но голова храбро поднята. «В конце концов, я рада, что она не хочет, чтобы я говорила о папе», — думала Поллианна. «Может быть, мне даже будет легче, если я не буду говорить о нем. Может быть, именно поэтому она велела мне не говорить о нем». И Поллианна, снова убежденная в доброте тетки, смахнула слезы и с интересом огляделась вокруг. В этот момент она была на лестнице. Прямо перед ней шелестело великолепное черное шелковое платье тетки. За этим платьем через открытые двери можно было мельком увидеть ковры пастельных тонов и обитые атласом кресла. Под ногами, словно мягкий зеленый мох, тоже расстилался чудесный ковер. То справа, то слева от нее вспыхивали, ослепляя золоченые рамы картин и дрожащие блики солнечного света, проникающие через полупрозрачную сеть кружевных занавесок.
2: «О, тетя Полли! Тетя Полли!» — прошептала Поллианна с восторгом. «Какой чудесный, великолепный дом! Ты должна быть ужасно рада, что такая богатая!»
0: «Поллианна!» — воскликнула тетка, резко обернувшись уже на самом верху лестницы. «Я просто поражена! Как ты можешь говорить мне такое?»
2: «Почему, тетя? Разве ты не рада?»
0: — спросила Поллианна с искренним удивлением. «Конечно, нет!» «И, надеюсь, я никогда не забудусь настолько, чтобы греховно гордиться каким-либо даром, который Господь счел нужным послать мне», — заявила мисс Полли. «И уж, конечно, я не стану гордиться богатством». Мисс Полли повернулась и прошла через лестничную площадку к двери, ведущей на чердак. Теперь она была рада, что решила устроить девочку именно здесь. Первоначально ее идея заключалась в том, чтобы поместить племянницу как можно дальше от себя и одновременно там, где ее детская невнимательность не сможет нанести ущерб ценной обстановке. Теперь же,
1: Столкнувшись с этими явными зачатками суетности и тщеславия, мисс Полли нашла еще более удачным то, что комната, предназначенная для девочки, скромная, без излишеств. Маленькие ножки Поллианны резво топали следом за теткой. Ее большие голубые глаза с еще большей живостью пытались хватить все вокруг, так чтобы ни одна из красивых и интересных вещей в этом чудесном доме не осталась незамеченной. Но живее всего работало ее воображение, занятое чудесно волнующим вопросом, на который нужно было найти ответ. За какой из всех этих чарующих дверей ждет ее комната? Дорогая, красивая комната, полная штор, ковров и картин. Комната, которой отныне предстоит стать ее собственной. В этот момент тетка вдруг открыла какую-то дверь и стала подниматься по другой лестнице. Здесь почти не на что было смотреть. С обеих сторон лишь голые стены. Наверху была широкая темная площадка, в дальних углах которой крыша почти соприкасалась с полом, и повсюду громоздились друг на друга бесчисленные чемоданы и коробки. Здесь было жарко и душно. Поллианна невольно подняла голову выше. Казалось, здесь трудно дышать. Потом она увидела, как тетка распахнула дверь с правой стороны. «Вот, Поллианна, это твоя комната. И я вижу, что сундучок твой уже здесь. У тебя есть ключ?» Поллианна молча кивнула. В ее широко раскрытых глазах был испуг. Тетка сдвинула брови. «Когда я задаю вопрос, Поллианна, я хочу, чтобы ты отвечала вслух, а не кивала головой».
2: «Хорошо, тетя Полли».
1: «Спасибо, так-то лучше». «Я думаю, здесь есть все, что тебе нужно», — добавила мисс Полли, взглянув на вешалку с полотенцами и кувшин с водой. «Я пришлю Нэнси, чтобы она помогла тебе распаковать вещи». «Ужин в 6 часов», — закончила она, вышла из комнаты и величаво удалилась вниз по лестнице. После ее ухода Поллианна с минуту стояла совершенно неподвижно, глядя ей вслед. Потом растерянно обвела глазами голые стены, голый пол, голые окна. Наконец взгляд ее упал на маленький сундучок, который еще так недавно стоял в ее собственной комнатке в далеком доме на западе. В следующий момент она, уже ничего не видя, бросилась к нему и упала перед ним на колени, закрыв лицо руками. Так и застала ее Нэнси, когда поднялась наверх несколько минут спустя. «Ну-ну, бедный мой ягненочек!» — зашептала она ласково, опускаясь на пол и нежно обнимая девочку. «Я именно этого и боялась, что застану тебя в слезах. Да-да, в слезах!» Поллианна покачала головой. «Я очень гадкая и дурная, Нэнси. Ужасно дурная!» — всхлипнула она. «Я никак не могу заставить себя понять, что мой папа был нужнее Богу и ангелам, чем мне».
2: «Ничуть он им был не нужнее», — решительно высказала свое мнение Нэнси. «О, Нэнси!»
1: Ужас, вспыхнувший в глазах Поллианны, высушил слезы. Нэнси, застыдившись, улыбнулась и украдкой вытерла глаза. «Ну-ну, деточка, я, конечно же, так не думаю», — торопливо воскликнула она. «Давай сюда твой ключик. Заглянем в этот сундучок и распакуем все твои платья. Раз-два, раз-два». Поллианна все еще с мокрым от слез лицом подала ей ключ. «Их там не очень много», — пробормотала она дрожащим голосом.
2: «Ну, тем скорее мы их распакуем», — объявила Нэнси.
1: Неожиданно Поллианна засияла улыбкой.
2: «Правильно! И я могу этому радоваться, правда?» — воскликнула она.
1: Нэнси удивленно уставилась на нее.
2: «Ну да, конечно»,
1: — ответила она несколько неуверенно. Проворные руки Нэнси быстро распаковали книжки, заплатанное бельишко и несколько жалких некрасивых платьиц. Поллианна, собрав все мужество, с улыбкой крутилась возле нее, вешала платье в стенной шкаф, складывала на столе книжки, рассовывала белье по ящикам комода.
2: «Я уверена, что это будет очень милая комнатка. Как ты думаешь?» — произнесла она с явным сомнением.
1: Ответа не последовало. Нэнси сунула голову в сундучок и, видимо, была очень занята. Поллианна, стоя перед комодом, смотрела чуть печально на голую стену над ним.
2: «И я могу радоваться, что здесь нет зеркала, потому что я не могу видеть свои веснушки».
1: Нэнси неожиданно издала горлом какой-то странный звук. Но когда Поллианна обернулась, голова Нэнси опять была в сундучке. Несколько минут спустя, остановившись возле одного из окон, Поллианна хлопнула в ладоши и с восхищением закричала: «О, Нэнси! Я и не заметила сначала! Смотри! Все видно! Деревья, дома и такой чудесный церковный шпиль! И река сверкает, как серебро! Ну, Нэнси, с таким видом из окна и картины не нужно! Ах, я так рада теперь, что тетя поселила меня именно в этой комнате!»
2: К удивлению и ужасу Поллианны, Нэнси разразилась слезами.
1: Девочка торопливо подбежала к ней. «Что ты, Нэнси? Нэнси, что случилось?» — воскликнула она, а потом испуганно добавила: «Ведь это не была твоя комната, нет?»
2: «Моя комната!» — запылала гневом Нэнси, глотая слезы.
1: «Если ты не маленький ангел, сошедший прямо с небес, и если кое-кто не придет с повинной, прежде чем...» «Кажется, звонок!»
2: После этой удивительной речи Нэнси вскочила на ноги, стрелой метнулась из комнаты и стопотом побежала вниз по лестнице.

0: Оставшись одна, Полианна вернулась к своей картине, как она мысленно определила красивый вид из окна. Спустя некоторое время она осторожно дотронулась до оконной рамы. Ей казалось, что невозможно дольше выносить эту жару и духоту. К ее радости рама легко поддалась, и в следующий момент окно было широко распахнуто, и Полианна высунулась из него до половины, жадно впитывая свежий, напоенный ароматами сада воздух. Потом она подбежала к другому окну. Оно тоже уступило натиску ее энергичных рук. Большая муха пронеслась перед самым ее носом и громко зажужжала в комнате. Затем влетела еще одна и еще. Но Полианна не обратила на это внимания. Она сделала чудесное открытие. Напротив этого окна простирало могучие ветви огромное дерево, словно приглашая ее в свои объятия. Неожиданно она рассмеялась вслух. «Конечно же, я смогу!» — сказала она, и в следующий момент проворно взобралась на подоконник. Оттуда было уже легко перешагнуть на ближайший сук дерева. Потом, цепляясь за ветки, как обезьянка, она спустилась до самого нижнего сука. Прыгнуть с него на землю было довольно страшно даже для Полианны, которая привыкла лазить по деревьям. Но она, повиснув на сильных маленьких руках, все-таки прыгнула, на мгновение затаив дыхание, и приземлилась на четвереньки в мягкой траве. Потом она живо вскочила и жадно огляделась кругом. Она оказалась на задворках дома. Перед ней был сад, в котором работал, согнувшись, какой-то старик. За садом виднелась узкая тропинка, которая вела через широкое поле к крутому холму, где на вершине, возле огромной скалы, стояла на страже одинокая сосна. Полианне в этот момент казалось, что есть лишь одно место на целом свете, где стоит оказаться — вершина этой скалы. Ловко огибая преграды, Полианна промчалась мимо согнувшегося над клумбой старика между ровными рядами кустов и деревьев и, немного запыхавшись, достигла тропинки, ведущей через поле, а потом решительно начала взбираться на холм. Впрочем, теперь она уже думала о том, как ужасно далеко должно быть эта скала, и ведь из окна казалось, что она совсем рядом. 15 минут спустя большие часы в холле дома Харрингтонов пробили 6. Вместе с их последним ударом Нэнси зазвонила в колокольчик к ужину. Прошла минута, две, три. Мисс Полли, нахмурившись, нервно постукивала каблучком по полу. Потом она довольно резко поднялась на ноги, вышла из гостиной в холл и в явном нетерпении взглянула на верхнюю площадку лестницы. С минуту она напряженно прислушивалась, затем повернулась и величественно прошествовала в столовую. «Нэнси», — сказала она решительно, как только появилась горничная, — «моя племянница опаздывает к ужину». «Нет-нет, не зови ее», — добавила она суровым тоном, когда Нэнси сделала движение в сторону двери. «Я сказала ей, когда подается ужин, и теперь она сама должна нести ответственность за последствия. Необходимо, чтобы она с самого начала училась быть пунктуальной. Когда она спустится, ты дашь ей в кухне хлеба и молока».
1: «Да, мэм».
0: Вероятно, хорошо, что мисс Полли не случилось при этом взглянуть в лицо Нэнси. После ужина, при первой же представившейся возможности, Нэнси проскользнула на заднюю лестницу, а оттуда в комнатку на чердаке.
1: «Хлеб и молоко!
0: Вот уж действительно! И это когда бедняжечка, должно быть, наплакалась и уснула!» — гневно бормотала она, тихонько открывая дверь. Но в следующий момент она испуганно закричала. «Где же ты? Куда ты убежала? Куда ты пропала?» Задыхаясь от волнения, Нэнси заглянула в шкаф, под кровать и даже в сундучок и за кувшин с водой. А потом со всех ног бросилась вниз по лестнице в сад к старому Тому.
1: «Мистер Том! Мистер Том! Это благословенное дитя исчезло!» — заголосила она. «Исчезла она! Улетела прямо на небеса, откуда и пришла! А мне-то велено дать ей в кухне хлеба и молока. Ей, которая ест теперь ангельскую амброзию. Ручаюсь».
0: Старик выпрямился. «Улетела? На небеса?» — недоуменно повторил он, окидывая взглядом сверкающее закатное небо. Он на мгновение замер, задержав взгляд на какой-то точке вдали. Потом с усмешкой обернулся к девушке.
1: «Да, Нэнси, похоже, что она пыталась подобраться как можно ближе к небу.
0: Это факт», — — согласился старый Том, указывая крючковатым пальцем туда, где на вершине огромной скалы словно парила в воздухе резко очерченная на фоне краснеющего закатного неба стройная, овиваемая ветром фигурка.
1: «Ну, хорошо. Это просто значит, что сегодня вечером она еще не собралась улететь, если хотите знать мое мнение», — заявила Нэнси упрямо. «Если хозяйка спросит, скажите, что я не забыла про посуду, но пошла прогуляться». Бросила она Тому через плечо, бегом направляясь к тропинке, ведущей через поле.

0: Глава 5. Игра. «Полианна! Ну и нагнала же ты на меня страху!» — пыхтела Нэнси, взбираясь на вершину холма к большой скале, откуда Полианна только что с сожалением соскользнула.
1: «Страху? О, мне очень жаль, но ты же не должна была бояться за меня, Нэнси. Папа и дамы из комитета обычно тоже боялись, пока не убедились, что я всегда благополучно возвращаюсь».
0: «Но я даже не знала, что ты вышла из дома!» — воскликнула Нэнси, засунув руку девочки себе под локоть и торопливо спускаясь вместе с ней с горы.
1: «Я не видела, как ты ушла. Да и никто не видел. Я думала, ты вылетела прямо вверх, через крышу, не иначе».
2: Полианна подпрыгнула от радости. «Да, я вылетела. Только не вверх, а вниз. Я спустилась по дереву».
0: Нэнси остановилась, как вкопанная.
1: «Что ты сделала?»
2: «Спустилась по дереву из окна».
1: «Боже мой!» —
0: задохнулась Нэнси, снова поспешая к дому.
1: «Интересно, что сказала бы на это твоя тетка?»
2: «Тебе интересно? Хорошо. Я скажу ей, и ты сможешь узнать», — охотно пообещала девочка.
1: «Спаси и помилуй!» — еле выдавила из себя Нэнси. «Нет, нет!»
2: «Почему? Ты думаешь, ее это огорчило бы?»
0: — воскликнула Полианна с беспокойством.
1: «Нет, это... Да, ну... Впрочем, все равно. Я не так уж сильно хочу знать, что она сказала бы», —
0: запинаясь, вымолвила Нэнси, которой теперь было важно одно — отвратить от Полианны гнев, если не нечто худшее.
2: «Но знаешь, нам лучше поспешить, а то у меня еще посуда не вымыта». «Я помогу», — с готовностью пообещала Полианна.
1: «Ох, что ты», — запротестовала Нэнси.
0: Некоторое время они бежали молча. Небо быстро темнело, Полианна крепче схватилась за руку своей новой подруги.
2: «И все-таки я рада, что немножко тебя напугала.
1: Ведь из-за этого ты пришла за мной?»
0: Девочка вздрогнула при этих словах.
2: «Бедный мой ягненочек, ты к тому же должно быть и голодна. Я боюсь, тебе придется поесть только хлеба и молока со мной в кухне. Твоя тетка разгневалась, понимаешь, из-за того, что ты не спустилась к ужину».
1: «Но я не могла. Я была слишком высоко».
2: «Да, но она-то ведь не знала об этом», — подавив смех, заметила Нэнси сухо.
0: «Мне очень неприятно, что будет только хлеб и молоко.
2: Очень-очень». «А мне нет. Я рада».
1: «Рада? Чему?»
2: «Я люблю хлеб и молоко. И мне приятнее будет есть вместе с тобой. Мне совсем не трудно этому радоваться».
0: «Похоже, что тебе ничему не трудно радоваться», — заметила Нэнси, прерывающимся от волнения голосом, вспомнив о мужественных попытках Полианны полюбить жалкую голую комнату на чердаке. Полианна негромко рассмеялась.
2: «Потому что это такая игра».
1: «Игра? Да, игра в то, чтобы просто радоваться».
0: «Да что ты такое говоришь?»
2: «Говорю тебе, что это игра. Папа меня научил. И игра просто замечательная», — объяснила Полианна. «Мы всегда в нее играли, даже когда я была еще совсем-совсем маленькая. Я рассказала про нее дамам из комитета, и они тоже играли. Некоторые из них».
1: «Да что за игра? Я не очень разбираюсь в играх».
0: Полианна опять рассмеялась, но и вздохнула при этом. А в сгущающихся сумерках лицо ее выглядело худеньким и печальным.
2: «Мы начали играть, когда в церковных пожертвованиях нам прислали пару детских деревянных костылей».
1: «Костылей?»
2: «Да. Понимаешь, я очень хотела куклу, и папа написал об этом в церковный комитет, но ему ответили, что кукол в пожертвованиях не оказалось, а оказались детские костыли. И их прислали нам, потому что они могли пригодиться какому-нибудь увечному ребенку. И тогда мы стали играть».
1: «Ну, должна сказать, я не вижу никакой игры, что могла бы быть с этим связана».
0: «Никакой», — заявила Нэнси почти с раздражением.
2: «А вот есть такая игра в том, чтобы во всем всегда находить что-то такое, чему можно радоваться».
1: «Неважно, что это будет», — продолжала Полианна серьезно.
2: «И мы начали сразу, прямо с этих костылей».
0: «Господи помилуй, я не вижу тут ничего, чему можно радоваться. Получить пару костылей, когда хочешь куклу».
2: Полианна хлопнула в ладоши. «А вот и можно! Можно!» — торжествовала она. И тут же чистосердечно добавила. «Но я тоже не видела сначала, и папе пришлось мне подсказать».
1: «Ну, тогда, может быть, ты подскажешь мне?»
0: — с гневом почти рявкнула Нэнси.
2: «Да очень просто.
1: «Просто радоваться тому, что они тебе не нужны!» — воскликнула Поллианна. «Видишь, это так легко, если знаешь как!»
0: «Ну, пожалуй, нелепее и не придумаешь», — шепнула Нэнси, глядя на Поллианну чуть ли не с испугом.
1: «О, но тут совсем нет ничего нелепого. Это замечательная игра», — настаивала Поллианна с энтузиазмом. «И мы все время играли в нее с тех самых пор. И чем труднее, тем потом веселее, когда, наконец, догадаешься. Только иногда бывает уж очень трудно. Как когда папа ушел на небеса, а у тебя нет никого, кроме дам из благотворительного комитета.
0: Да, или когда тебя поселят в неуютной маленькой комнате под самой крышей и вдобавок почти пустой», — проворчала Нэнси. Поллианна вздохнула.
1: «Конечно, это было трудно сначала», — призналась она, «особенно потому, что мне было так одиноко. Я даже забыла про игру. И я так надеялась, что у меня будут красивые вещи. Но потом я подумала, что мне не придется разглядывать в зеркале мои веснушки, и увидела эту прекрасную картину, вид из окна. И тогда я поняла, что нашла, чему здесь можно радоваться. Понимаешь, когда ищешь, чему радоваться, вроде как забываешь о том, чего тебе хотелось. Ну вот, как с куклой».
0: «Хм», — поперхнулась Нэнси, пытаясь проглотить комок, вставший в горле.
1: «Но обычно это не занимает много времени», — заверила Поллианна. «И теперь я по большей части нахожу, чему радоваться, без труда, даже не задумываясь, понимаешь? Я так привыкла играть. Это великолепная игра. Мы с папой очень ее любили», — запнулась она. «Хотя я думаю, что мне будет немножко труднее теперь, потому что мне не с кем играть. Может быть, тетя Поля захочет», — предположила она, подумав.
0: «Боже мой!» — прошептала Нэнси. Потом вслух добавила решительно. «Слушай, я не обещаю, что буду играть очень хорошо, и не утверждаю, что знаю, как в это играть, но я буду играть с тобой, как сумею. Буду!»
1: «О, Нэнси!» — возликовала Поллианна с восторгом и обняла ее. «Просто замечательно! Нам будет так весело, правда?»
0: «Хм, может быть», — решила допустить Нэнси, не скрывая сомнения.
1: «Но не очень на меня рассчитывай. Я в играх никогда особенно не отличалась, но на этот раз я приложу самые отчаянные усилия.
0: Зато у тебя будет с кем играть», — заключила она, когда они вместе уже входили в кухню.
1: Поллианна с аппетитом съела хлеб, напилась молока и, по совету Нэнси, пошла в гостиную, где тетка читала книгу, сидя в кресле. Мисс Полли взглянула на нее холодно.
0: «Ты поужинала, Поллианна?» — спросила она.
2: «Да, тетя Полли».
0: «Мне очень неприятно, Поллианна, что я с самого начала была вынуждена послать тебя есть хлеб и молоко в кухне».
2: «Но я была очень рада, тетя, что ты так поступила. Я люблю хлеб и молоко, и Нэнси тоже люблю. Тебе не должно быть ни капелечки неприятно».
0: Мисс Полли от неожиданности еще сильнее выпрямилась в своем кресле. «Поллианна, тебе пора в постель. У тебя был утомительный день, а завтра мы должны будем составить расписание твоих ежедневных занятий и просмотреть твой гардероб, чтобы выяснить, что нужно купить. Нэнси даст тебе свечку. Будь осторожна с огнем. Завтрак в 7:30. Приходи вовремя. Доброй ночи».
1: Так, как будто это было нечто само собой разумеющееся, Поллианна подбежала прямо к тетке и сердечно обняла ее. «Я так чудесно провела этот день!» — счастливо вздохнула она. «Я знаю, что мне будет очень хорошо с тобой. Я знала, что так и будет, еще до того, как приехала сюда. Доброй ночи!» — крикнула она так радостно, выбегая из комнаты.
0: «Да что же это такое? Ну и ну! Какой... Что же это такое? Ну и ну! Какой странный ребенок!» — воскликнула мисс Пол.

папочка. Я совсем не играю сейчас в игру, ни чуточки. Но даже ты не смог бы найти ничего, чему можно радоваться, когда спишь совсем одна в такой комнате, как здесь. Если бы я была рядом с Нэнси, или с тетей Полли, или даже с кем-нибудь из благотворительного комитета, мне было бы легче. А внизу, в кухне, Нэнси спешила управиться со своей недоделанной работой и, яростно тыкая ёршиком в кувшин из-под молока, бормотала отрывисто. «Если играю в эту дурацкую игру, чтобы радоваться костылям, когда хочешь куклу, я смогу стать для нее той самой скалой спасения, то я буду играть. Буду. Буду».

0: Глава 6. Вопрос долга. Было уже почти 7 часов, когда Полианна проснулась на следующее утро после своего приезда. Окна ее комнатки выходили на юг и на запад, поэтому она не видела солнца. Но ей было видно подернутое дымкой голубоватое небо, и она догадалась, что день обещает быть погожим. В комнатке было теперь прохладнее. Ветерок приносил в нее свежий ароматный воздух, из сада доносился радостный щебет птичек, и Полианна подбежала к окну, чтобы их поприветствовать. Внизу в саду она увидела свою тетку, которая уже встала и прогуливалась возле кустов роз. Полианна быстро оделась, чтобы присоединиться к ней. Она пронеслась вниз по ступенькам чердака, оставив за собой открытыми обе двери. Затем еще один рывок через холл, грохот парадных дверей, затянутых сетками, и, обежав вокруг дома, она очутилась в саду. Тетя Полли стояла рядом со старым сгорбленным человеком, склонившись над кустом роз, когда Полианна, кипящая радостью жизни, бросилась ей на шею.
1: «О, тетя Полли! Тетя Полли, как я сегодня рада! Рада просто потому, что живу!»
0: «Полианна!» запротестовала мисс Полли решительно, пытаясь выпрямиться, насколько это было возможно, с 40 килограммами, повисшими у нее на шее. «Ты всегда таким образом говоришь с добрым утром?»
1: Полианна опустилась на кончики пальцев и начала легко подпрыгивать. «Нет, только когда кого-нибудь очень люблю. Тогда я не могу иначе. Я увидела тебя из моего окна и подумала, что ты моя настоящая тетя, а совсем не дама из благотворительного комитета. И такой ты мне показалась доброй, что я просто должна была прибежать и обнять тебя!»
0: Сгорбленный старик вдруг повернулся к ним спиной. Мисс Полли попыталась нахмуриться, но без обычного успеха. «Полианна, ты... я... Томас, на сегодня хватит! Я думаю, вы поняли насчет этих роз!» Сказала она сдержанно, а затем повернулась и быстро ушла.
1: «Вы всегда работаете в саду, мистер... мистер...» спросила Полианна с любопытством.
0: Старик обернулся. Губы его дрогнули в улыбке, но глаза были словно затуманены слезами. «Да, мисс, я старый Том, садовник». Робко, но словно побуждаемый непреодолимой силой, он протянул дрожащую руку и на мгновение положил ее на светловолосую головку.
1: «Вы так похожи на вашу мать, мисс. Я знал ее, когда она была еще моложе вас. Я уже и тогда работал здесь, в саду». Полианна шумно перевела дыхание. «Правда? И вы в самом деле знали мою маму, когда она была еще маленьким земным ангелом, а не небесным? О, пожалуйста, расскажите мне о ней».
0: И Полианна тут же уселась прямо посреди дорожки. Из дома донесся звук колокольчика. И в следующий момент появилась Нэнси, мчавшаяся к ним от задних дверей. «Этот звонок, Полианна, означает завтрак!» — выпалила она, задыхаясь от быстрого бега. Потом, схватив Полианну за руку, подняла ее с земли и потащила к дому. «А в другое время он означает обед или ужин. Но это все значит, что ты, как только его услышишь, должна бежать в столовую со всех ног, где бы ты ни была. А если не прибежишь, ну, тогда придется нам поискать кого-нибудь поумнее нас с тобой, чтобы отыскать тут повод для радости», — заключила она, загоняя Полианну в

0: дом, словно непослушного цыпленка, в курятник. Первые 5 минут завтрака прошли в полном молчании. Наконец, мисс Полли, с неудовольствием наблюдавшая за двумя мухами, которые на легких крыльях проносились взад и вперед над столом, сказала сурово: «Нэнси, откуда взялись эти мухи?»
1: «Не знаю, мэм. В кухне не было ни одной».
0: Накануне Нэнси была слишком взволнована, чтобы заметить, что окна в комнате Полианны после полудня были открыты.
2: «Я думаю, тетя, что это мои мухи», — заметила Полианна любезно. «Их сегодня было множество, и они чудесно проводили время у меня наверху».
0: Нэнси стремительно покинула столовую, хотя, чтобы сделать это, ей пришлось вынести горячие булочки, которые она только что собиралась поставить на стол. «Твои мухи?» — изумилась мисс Полли. «Что ты хочешь сказать? Откуда они?»
2: «Как откуда, тетя Полли? Конечно же, с улицы. Они влетели в окна. Я сама видела, как они влетели».
0: «Видела?
2: Ты хочешь сказать, что открывала окна, хотя в них нет сеток?» «Ну да, там не было никаких сеток, тетя».
0: В этот момент снова вошла Нэнси с булочками. Лицо у нее было серьезное, но очень красное. «Нэнси!» — решительно приказала мисс Полли. «Поставь булочки на стол и пойди сейчас же в комнату мисс Полианны. Закрой там окна, а также двери. Потом, когда кончишь свою утреннюю работу, пройди с пульверизатором по всем комнатам и внимательно осмотри все углы». Потом она обернулась к племяннице. «Полианна, я заказала сетки для окон в твоей комнате. Я, конечно, знаю, что мой долг — сделать это. Но мне кажется, что ты забыла о своем долге».
2: «О моем долге?»
0: От удивления Полианна широко раскрыла глаза.
3: «Конечно. Я знаю, что в твоей комнате жарко. Но твоим долгом было держать окна закрытыми, пока на них не будут установлены сетки. Мухи, Полианна, не только грязные и надоедливые насекомые, они также представляют серьезную опасность для нашего здоровья. После завтрака я дам тебе брошюру на эту тему».
2: «Почитать? Спасибо, тетя Полли, я так люблю читать!»
0: Мисс Полли тяжело вздохнула и плотно сжала губы. Полианна, заметив суровое выражение ее лица, в задумчивости наморщила лоб.
2: «Мне очень жаль, тетя Полли, что я забыла о своем долге», — извинилась она робко. «Я больше не буду открывать окна».
0: Тетка не ответила. Она не проронила ни слова до самого конца завтрака. Затем она поднялась, прошествовала к книжному шкафу в гостиной, достала из него маленькую книжечку и, подойдя к племяннице, сказала: «Это брошюра, о которой я тебе говорила, Полианна. Я хочу, чтобы ты сейчас же пошла к себе в комнату и прочитала ее. Через полчаса я приду к тебе, чтобы посмотреть твой гардероб».
2: Полианна, не сводя глаз с иллюстрации, изображавшей во много раз увеличенную голову мухи, радостно закричала: «Спасибо, тетя Полли!» В следующий момент она в припрыжку весело выбежала из комнаты, захлопнув за собой дверь.
0: Мисс Полли нахмурилась, мгновение постояла в нерешительности, потом величественной походкой пересекла столовую и открыла дверь в холл. Но Полианны уже не было видно, и только топот ее ног доносился с чердачной лестницы.

Чудес мирами, солнце он велит светить, серым тучкам дождь и лик, всем цветкам саду твести, а деревьям всем расти, сладким ягодам краснеть, голосистым птицам петь. Как не славить мне Творца за такие чудеса, славу Богу воздадим, все преклонимся пред Ним, за любовь Твою безмер, за спасение, поверь, Иисус, Тебе пою. Благодарственный псалом. Аминь.

течение 2 лет не было дождя в Израиле. Случилось это по вине царя Ахава. Бог послал к Ахаву пророка Илью. Пророк Илья возвестил Ахаву: «Бог прогневался на тебя, Ахав, за твое непослушание и за то, что ты стал поклоняться ложным богам. Когда ты раскаешься и будешь послушным Богу, Он пошлет дождь на землю». Но царь Ахав не послушался пророка Илию. И во второй раз послал Бог пророка Илию к царю Ахаву. Илья шел к царю. Земля была сухой и потемнела от засухи. Скот на полях был худым и изможденным, потому что не было травы. И люди, которых он встречал, были исхудавшими и усталыми. На их полях не выросло ни травинки, и им нечего было есть. Когда люди увидели Илию, подходящего к дворцу Ахава, они сказали: «Ну и смелый же ты человек, Илия, ведь царь Ахав сильно разгневан на тебя, и он искал тебя». Когда царь Ахав увидел Илию, он воскликнул: «А, пришел смущающий народ Израиля!» И ответил царю Илия: «Это не я смущаю народ, а ты, потому что ты отверг волю Божию. Если бы ты был послушен Богу, то не случилось бы в стране этого бедствия. Ты должен поклоняться Богу истинному», сказал Илия Ахау, «а ты поклоняешься ложным богам. Ваал – ложный бог, и у него нет могущества, и я могу это доказать тебе. Собери на горе Кармил народ израильский и пророков Ваала, и мы воочию увидим, кто есть истинный бог». И царь Ахав повелел израильтянам и всем пророкам Ваала собраться на горе Кармил. Илия сказал: «Мы приготовим жертвенники, но не будем зажигать огня. Пусть пророки Ваала молятся, чтобы их Бог послал им огонь на их жертвенник. И я тоже буду молиться Богу, чтобы Он послал огонь на мой жертвенник. Бог, который пошлет огонь на жертвенник, и есть истинный Бог». Когда все собрались на вершине горы, пророки Ваала построили из камней жертвенник Ваалу. Потом они положили на алтарь тельца, но не зажгли огонь на жертвеннике. Илья стал во весь рост и закричал, обращаясь к народу, так, чтобы все могли его слышать: «Настало время, чтобы все образумились. Есть лишь один

Есть трудное слово на свете, его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети, и слышать не то, что понять. А взрослым хоть совесть вещает, почаще его говорить. То гордость тому не пускает, то звание иль чин не велит. Оно никому не мешает, оно примиряет людей. И тот, кто его применяет, бывает сердечней, добрей. Что это за слово такое, что многих так сильно страшит? Несложное, очень простое. Прости, и Бог тоже простит.

0: Полчаса спустя, когда мисс Полли с ясно обозначенным выражением сурового долга в каждой черте лица поднялась по той же лестнице и вошла в комнату Поллианны, ее приветствовал взрыв горячего энтузиазма. «О, тетя Полли, я ни разу в жизни не видела ничего такого прелестного и интересного. Я ужасно рада, что ты дала мне почитать эту книжку. Я даже не подозревала, что мухи могут столько всего переносить на своих лапках. И
1: довольно, Поллианна», — величественно прервала девочку мисс Полли. «Достань теперь свою одежду, и я посмотрю на нее. То, что не годится для тебя, я, разумеется, отдам Салливанам».
0: С видимой неохотой Поллианна отложила брошюру о мухах и подошла к шкафу. «Я боюсь, тебе они покажутся еще хуже, чем дамам из комитета». «А они сказали, что платья просто ужасные», — вздохнула она. «Но в последних двух или трех сборах пожертвований были в основном вещи для мальчиков или стариков. И ты когда-нибудь получала вещи из церковных пожертвований?» Встретив гневный взгляд тетки, возмущенный самим этим вопросом, Поллианна поспешила исправить ошибку. «Нет, конечно, нет. Ты не получала, тетя Полли», — торопливо заговорила она, заливаясь горячим румянцем. «Я забыла, что богатые люди в них не нуждаются. Но, понимаешь, я иногда почти совсем забываю, что ты богатая. Здесь, в этой комнате».
1: Губы мисс Полли чуть приоткрылись в порыве раздражения, но слов не последовало.
0: Поллианна же, совершенно не сознавая, что сказала что-то, могущее быть хоть в малейшей степени неприятным для тетки, без остановки продолжала. «Так вот, я хотела сказать, что никогда не знаешь заранее, что будет в этих пожертвованиях. Кроме того, что в них никогда не окажется того, что нужно. Даже когда человек думает, что этого там не будет. Каждый раз пожертвования были такими, что оказывалось ужасно трудно играть в игру, потому что мы с папой...»
1: Поллианна вовремя вспомнила, что тетка запретила ей говорить о папе. А потому она торопливо нырнула в шкаф и вытащила оттуда охапку своих жалких платьиц.
0: «Они совсем некрасивые», — сказала она сдавленным голосом. «И они были бы черные, если бы для церкви не нужен был красный ковер, но других у меня нет».
1: Мисс Полли перебрала весь этот странный гардероб, едва касаясь кончиками пальцев платьиц, явно сшитых на кого угодно, только не на Поллианну. Затем она уделила мрачное внимание залатанному бельишку в ящиках комода.
0: «Лучше на мне», — призналась Поллианна встревоженно. «Дамы из комитета купили мне один совершенно новый комплект. Миссис Джонс, она председатель, сказала, что я должна его получить, даже если им придется из-за этого стучать каблуками по голому проходу до конца своих дней. Но им не придется. Мистер Уайт терпеть не может шума. Его жена говорит, что у него нервы. Но у него не только нервы, но и деньги тоже. И они надеются, что он добавит значительную сумму на этот ковер. Из-за нервов, конечно. Я думаю, он должно быть рад, потому что, хотя у него и нервы, так ведь зато есть и деньги. А ты как думаешь?»
1: Мисс Полли, казалось, не слышала. Осмотр белья был завершен, и она несколько резко обернулась к Поллианне.
0: «Надеюсь, ты ходила в школу, Поллианна?» «О, да, а кроме того, папа, я училась тоже и дома».
1: Мисс Полли чуть сдвинула брови. «Хорошо. Осенью ты, разумеется, станешь ходить в школу. Мистер Холл, директор, несомненно, сумеет определить, в какой класс тебя направить. А пока, полагаю, я должна слушать, как ты будешь ежедневно по полчаса читать вслух».
0: «И я люблю читать, но если ты не хочешь меня слушать, я с удовольствием буду читать сама, правда, тетя Полли. И мне даже не придется стараться, чтобы этому радоваться, потому что я больше люблю читать не вслух, а про себя. И из-за длинных слов, понимаешь?»
1: «В этом я не сомневаюсь», — ответила мисс Полли неумолимым тоном. «Тебя учили музыке?»
0: «Чуть-чуть. Я не люблю сама играть, но люблю, когда другие играют. Я немного училась играть на пианино. Мисс Грей, она играет в церкви, давала мне уроки, но мне совсем все равно, учиться играть или нет. Правда, тетя?»
1: «Весьма вероятно», — заметила мисс Полли, чуть приподняв брови. «Тем не менее, я думаю, что мой долг — позаботиться о том, чтобы ты получила хотя бы начальные знания в области музыки. Ты, конечно, умеешь шить?»
0: «Да,
1: Полианна вздохнула. «Дамы из комитета учили меня, но это было что-то ужасное. Миссис Джоунс считала, что при обметывании петель иголку нужно держать не так, как ее держали остальные дамы. А миссис Уайт утверждала, что шву за иголку нужно учить раньше, чем подрубочному. Или наоборот. А миссис Харриман считала, что вообще не надо учиться сшивать лоскутки».
0: «Трудностей такого рода больше не будет. Я сама буду учить тебя шить».
1: «Готовить, я полагаю, ты не умеешь».
2: Полианна вдруг рассмеялась. «Они только начали учить меня этим летом, но я недалеко продвинулась. Тут они еще больше расходились во мнениях, чем даже насчет шитья. Они собирались начать с хлеба, но среди них не было и двух, которые пекли бы его одинаково. И поэтому, обсудив этот вопрос за совместным шитьем, они постановили, что каждый из них раз в неделю будет учить меня в своей кухне. И я научилась делать только мягкие шоколадные конфеты и торт с инжиром к тому времени, когда мне пришлось прервать эту учебу».
1: Голос ее дрогнул. «Шоколадные конфеты и торт с инжиром».
0: «Да уж, действительно», — с презрением произнесла мисс Полли.
1: «Я думаю, мы сможем исправить это очень легко».
0: Она на минуту задумалась, а затем продолжила, цедя слова. «В 9 часов каждое утро ты будешь полчаса читать мне вслух. Перед этим приведешь в порядок свою комнату. По средам и субботам с 9:30 до полудня Нэнси будет учить тебя в кухне готовить. В остальные дни по утрам будешь шить со мной. Тогда послеобеденные часы останутся у тебя для музыки. Я, разумеется, сразу найду тебе учительницу», — заключила она решительно, поднимаясь со стула.
2: Полианна вскрикнула от ужаса. «Но тетя Полли, ты не оставила мне времени просто на то, чтобы жить?»
1: «Жить? Что ты хочешь сказать? Как будто ты не живешь все время».
2: «О, конечно, я буду дышать все время, пока буду все это делать, но я не буду жить. Ведь во сне тоже дышат, но не живут. Для меня жить — это делать то, что хочется. Играть во дворе, читать для себя самой, конечно, взбираться на холмы, разговаривать в саду с мистером Томом и Нэнси, разузнавать все о домах, людях». И обо всем везде, на всех этих чудесных улицах, по которым я вчера проезжала. Вот что я называю жизнью, тетя Поля. А просто дышать — это еще не жизнь.
0: Раздраженная мисс Полли резко вскинула голову. «Полианна, ты самый странный ребенок, какого я в жизни видела. У тебя, разумеется, будет время, чтобы поиграть. Но я считаю, что если я готова исполнить мой долг и позаботиться о том, чтобы ты получила надлежащее воспитание и образование, то тебе следует быть готовой исполнить твой долг и позаботиться о том, чтобы моя забота не была встречена неблагодарностью и не пропала даром».
1: Полианна, казалось, была потрясена до глубины души.
2: «О, тетя Полли, разве я могу быть неблагодарной по отношению к тебе? Ведь я люблю тебя, и ты даже не дама из комитета, а моя родная тетя».
1: «Очень хорошо. И постарайся не отплатить мне неблагодарностью», — соизволила ответить мисс Полли, поворачиваясь к двери. Она была уже на середине лестницы, когда услышала позади себя несмелый прерывающийся голосок.
2: «Тетя Полли, но ты так и не сказала мне, какие из моих вещей ты хочешь отдать?»
1: Тетя Поля утомленно вздохнула, и вздох этот долетел до ушей Полианны.
0: «Да, я забыла сказать тебе, Полианна. Сегодня в 2:30 Тимоти отвезет нас в город. Ни одно из этих платьев не годится для того, чтобы их носила моя племянница. И, разумеется, я была бы далека от исполнения моего долга по отношению к тебе, если бы позволила тебе ходить в каком-либо из них».
1: Теперь вздохнула Полианна. Ей казалось, что она возненавидит само это слово «долг».

небом. Например, в ее родном городке на Западе Джоэль Хартли, у которого была чахотка, вынужден был всегда спать на свежем воздухе. Вдруг Полианна вспомнила, что днем она видела рядом с этим чердачным окном целый ряд висевших на гвоздях длинных белых мешков. Нэнси сказала, что в них убирают на лето зимнюю одежду. Полианна ощупью добралась до мешков, выбрала один, приятно пухлый и мягкий, в нем была котиковая шуба мисс Полли, которую мог послужить постелью. Потом еще один, потоньше, чтобы свернуть его пополам и использовать как подушку. И еще один, такой тонкий, что он казался почти пустым, вместо одеяла. С этим снаряжением, не помня себя от радости, она бодро затопала к освещенному лунным светом окну, открыла его, вытолкнула наружу свою ношу, а затем выскользнула вслед за ней сама, старательно закрыв за собой окно. Она не забыла о мухах с их чудесными лапками, на которых они столько всего переносят.

Сегодня дежурная Таня по классу с утра прибежала и бросилась сразу доску вытирать, мел просить у технички. Глаза голубые, тугие косички, наглажен передник, сапожки блестят. Примерная девочка радует взгляд. Звонок будет скоро. Девчонки-мальчишки со смехом и криком бегом и в припрыжку по двое, по трое гурьбой одиночки по классам спешат разойтись поскорей, заторы создав у открытых дверей. Танюша на страже стоит перед входом. Вот Ваня идет, посмотрел мимоходом. Вдруг слышит он: «Глянь, твои брюки помяты, коленки торчат, на рубахе заплаты. Кто в класс так приходит?» — Татьяна кричит. А Ваня на месте застыл и молчит. Наташа и Аня приблизились сразу, а Тане услышали строгую фразу: «Не чищена обувь, не модные стрижки, наверное, не собраны полностью книжки, и в школу идете совсем не спеша. Вот я аккуратно, чиста, хороша». Собрался весь класс, и для каждого лично она рассказала, как нужно прилично одетым, обутым, расчесанным, чистым сюда приходить. Словно пули со свистом летели обидные злые слова, а Таня уверена: «Да, я права». Звонок прозвенел, все к уроку готово. С журналом заходит Светлана Петровна. Она улыбается: «Здравствуйте, дети!» В ответ тишина, ей никто не ответил. «Ребята, в чем дело? Ну, что здесь тряслось?» Звенит удивленный тревожный вопрос. «Сегодня дежурство мое», — встала Таня. «Так вот, замечание сделала Ане, Наташе, Марине, Сереже, Андрею. А, Ване сделала тоже. Помятый пришел». «Я погладил, как мог». «Не ссорьтесь, ребята, давайте начнем наш урок». На завтра с утра было все как обычно. Звонок прозвенел, все рассеялись привычно. Смеялись девчонки, шутили мальчишки. На парты ложились тетрадки и книжки. Светлана Петровна с журналом вошла. Присела и сразу урок начала. Вдруг шумом и грохотом дверь отворилась, и Таня в слезах на пороге явилась. Всколочены волосы, порваны брюки, портфель нараспашку, немытые руки.

Опешив на миг, дети дружной гурьбой кричали: «Что, Таня, случилось с тобой?» Невнятно, как будто во рту была вата, промямлила Таня: «Она виновата! Меня не портфель не собрала, меня не одела, уехала молча, куда я глядела?» «Кого ты ругаешь?» — выпытывал класс. «Эх, да бабушку, эх, попадись мне сейчас!» «Так ты не умеешь сама одеваться, учебники складывать и заплетаться? Чего же над нами вчера насмехалась? Сама неумехой большой оказалась!» «С любым может каждый случиться курьез. Давайте прочтем, что велит нам Христос. Сучки выискивать в людях не стоит, пусть в вашем глазу бревна вас беспокоят. Сначала избавьтесь от бревен своих, а после ищите сучки у других. Аминь».

0: меня бегут года, скоро и 17. Что же делать мне тогда, чем же заниматься? В церкви нашей есть для нас множество служений. Мы послушаем сейчас ряд серьезных мнений. Рассуждаем мы как раз по свободный выбор. Пастор, вы запомните всех нас, скажем вам спасибо.
1: Сторож – первое лицо в церкви для народа. Он выходит на крыльцо, всех встречать у входа. Я хочу дежурным быть, если вы не против. Не забудьте позвонить. Сторож, сколько ночи? Постараюсь всем помочь и ответить мудро. На дворе пока что ночь, но уж скоро утро.
2: Сторож, это хорошо, убирать же лучше. Я бы церковь убрала, пусть меня научат. Труд ведь этот непростой, трудный откровенно, чтоб сияли чистотой и полы, и стены. Говорю так с непроста, Господу приятно, если в храме чистота убрана опрятно.
3: Убирать же хорошо, но завхозы лучше. Я завхозом бы пошел, пусть меня научат. Получу свои ключи от складов и комнат. Техника и кирпичи – мой запас огромный. Буду вещи принимать, если это нужно, и по водам отпускать, помогая в нуждах.
4: Быть завхозом – хорошо, ашером же лучше. Я бы в ашеры пошел, пусть меня научат. И мне прошенных гостей обличать уместно, для машин и для людей приготовить место. Их задача – тишина и во всем порядок. Эта служба нам нужна, ашер в церкви надо.
5: Ашерам быть хорошо, а учите лучше. Кто с открытой душой здесь детей научит? Кто об истинных святых молодым расскажет? На свидетельствах простых им пример покажет. Я учителем хочу быть в воскресной школе. Мне такое по плечу и по Божьей воле.
6: Учитель – это хорошо, диаконам же лучше. Я в диаконы пошел, пусть меня научат. Посещал бы прихожан на дому в болезни. Это труд для христиан, нужный и полезный. Чтобы правильно служить Господу и людям, в класс воскресный мы ходить и учиться будем.
7: Диакон – это хорошо, а вот пастырь лучше. Я бы в пастыры пошел, пусть меня научат. Пастырь, кстати, как пастух, очень нужен стаду. Если туш там больше двух, то начальство надо. Я не против бы открыть где-то церковь тоже, научить потом крестить много молодежи.
8: Пастор лидер, это факт, и в речах искусный, но без хора как-никак будет все же грустно. Хор ведь пение ведет, слаженно, красиво, тон собранию задает, нету молчаливых. Я бы в регенты пошла, пусть меня научат, я бы пение вела, если мне поручат.
9: Регент – это хорошо, благовестник – лучше. Я бы в миссию пошла, пусть меня научат. Полетела бы в Сибирь, Сахалин, Находку, Петропавловск, Анадырь, Магадан, Чукотку. Разве жизнью прозябать только в Беларуси и народу не сказать слово об Иисусе?
10: Благовестник – хорошо, а молящий лучше, со смиренной душой Господа зовущий. Тот, кто молится всегда, умоляет Бога, получает для труда сил духовных много. Пусть мои молитвы впредь будут постоянны, чтобы небо отпереть, как молитвы Анны. Тот, кто молится, легко побеждает в битве, дух витает высоко в пламенной молитве.
0: Каждый Господу здесь нужен, и неважно, кто есть ты, благовестник, пастор, сторож, Богу все труды важны. Класс воскресный посещаем ради наставлений, много знаний обретаем для своих служений. В церкви мы хотим служить, это точно знаем, верными хотим мы быть, чтоб дойти до рая.

Страшная тайна Неймана. Нейман был главным военачальником сирийской армии. Сирия в то время вела войну с Израилем. Однажды сирияне во главе с Нейманом вернулись из земли Израиля и привели много пленных. Царь сирийский был очень доволен победой Неймана и дал в подарок его жене девочку, которая была вместе с другими израильтянами захвачена в плен.

0: Нейман был великим полководцем, но его жизнь омрачала ужасная тайна. И никто из его друзей и его солдат не знал об этом. Даже царь сирийский не знал тайны Неймана. Эту тайну знала только жена Неймана. Тайна его заключалась в том, что Нейман был болен страшной болезнью, проказой, и болезнь его усиливалась с каждым днем. Бедный Нейман. Он пытался как-то прятать под одеждой пораженные болезнью места на своем теле, но болезнь все усиливалась, и скоро люди станут замечать следы проказа на его лице и руках. Жена Неймана очень страдала. Она любила своего мужа и пыталась скрыть от людей свое горе. Она старалась выглядеть счастливой, ведь жена Неймана знала, что если их друзья узнают о болезни мужа, то Неймана вышлют из города, и он уже не сможет занимать в Сирии важное положение. И ничто не могло помочь Нейману. Однажды утром жена Неймана проснулась и стала горько плакать и убиваться. Девочка, привезенная Нейманом из Израиля, увидела слезы своей госпожи и пожалела ее. «Прошу вас, не плачьте», — сказала девочка. «У вас покраснеет лицо от слез. Посмотрите, я принесла вам сегодня лучшее желтое платье. Улыбнитесь же». Но жена Неймана продолжала плакать. «Что случилось? Что вы так горько плачете?» — спросила маленькая служанка. «Военачальник Нейман болен ужасной болезнью, проказой», — ответила сквозь слезы бедная женщина. «Когда люди узнают о его болезни, все отвернутся от нас, и Неймана вышлют далеко-далеко». Маленькая девочка задумалась. Затем она вскричала: «Я знаю человека в Израиле, который может вам помочь. Зовут этого человека Елисей, и он пророк нашего Бога. Бог Израиля может исцелить Неймана». Жена Неймана поверила ей и побежала к мужу, чтобы рассказать ему об этом. Нейману пришлось открыть царю свою тайну, чтобы тот отпустил его в Израиль. И царь отпустил его. Нейман взял с собой несколько человек и письмо к царю израильскому. Когда Нейман прибыл в Израиль и сказал царю, зачем он пришел, царь израильский испугался. «Уж не хочет ли царь сирийский вновь пойти войной на нас?» — вскричал царь. «Ведь я не бог, чтобы исцелить полководца Неймана». В это же время пророк Елисей отправил к царю своего посланца. «Ничего не бойся», — передал царю Елисей, — «и пошли Неймана ко мне». Царь израильский очень обрадовался. «Ты должен отправиться к пророку Елисею», — сказал он Нейману. Слуги царя низко поклонились Нейману, когда он выходил из дворца. «Надеемся, что пророк Елисей сумеет помочь Нейману», — говорили люди между собой. «Мы не хотим новой войны с Сирией». И Нейман прибыл на своей колеснице к дому Елисея. Но никто не пригласил его войти в дом. Слуга Елисея вышел к Нейману
1: и передала ему слова пророка. «Елисей говорит тебе, что ты должен 7 раз окунуться в реке Иордан, и будешь здоров».
0: Нейман разгневался. «Как смеет Елисей так говорить со мной? Я думал, что Елисей выйдет ко мне и будет молиться обо мне Богу, а он говорит, чтобы я искупался в реке. Я не собираюсь купаться в вашей грязной реке».
1: Тут подошли рабы его и говорят ему: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда сказал тебе только: омойся и будешь чист».
0: Нейман согласился и спустился к реке. Он стал окунаться в воде, а его люди ждали на берегу и считали:
1: 1, 2, 3. Они были рады, что не должны были идти вместе с ним в воду.
0: Вода была мутной и холодной. Ноги Неймана скользили по острым камням, и он уже готов был отказаться продолжать окунание и выйти из воды.
1: 4, 5, 6, кричали его люди на берегу. «Не останавливайся, ведь Елисей сказал 7 раз.
0: Когда Нейман окунулся в 7-й раз, он посмотрел на свою кожу. Она была ровной и гладкой, как у юноши, и никаких следов проказы не было на его теле. Нейман исцелился. Ох, и радовался он. Он поспешил со своими людьми к Елисею, чтобы отблагодарить его. Нейман пришел к Елисею и сказал ему: «Теперь я знаю, что лишь Бог Израиля есть истинный Бог». И Нейман решил с этих пор почитать Бога Израиля.
1: Ему не терпелось вернуться домой, чтобы рассказать жене об исцелении и о силе и славе Бога истинного, чтобы и она могла почитать его.

Человек – венец творения, но он должен принимать от природы наставления и их в жизни применять. Научить благому делу могут звери, птицы, скот. Служат нам они примером, иногда наоборот. Научиться можно пению у прекрасных певчих птиц, восхищаться их уменью так прекрасно гнезда вить. Всем знаком трудяга-ослик. Хоть он ростом невелик, он старателен, вынослив, прост, неприхотлив и тих. А верблюд, на удивление, может столько проглотить, что потом на протяжении многих суток может жить. Без воды, без пищи, с грузом по пустыне он идет, переносит сной и стужу и не стонет от забот. Могут научить дельфины, как добро другим творить. Как подняться на вершину, можно горных коз спросить. Как орел стремится в небо, как овца смиренным быть. На лесу похожим не быть, с ближними нельзя хитрить. Быть приветливым, как солнце, греть, светить и ободрять. И родных, и незнакомцев никогда не обижать. Не быть хмурным, как туча, надвигаясь на других. Улыбаться все же лучше, даже в трудностях любых. Чистоте научит кошка, паучок терпению. И от каждого немножко будет наставление. Заяц может подсказать, как спасаться надо, если хитрый, лютый враг будет близко, рядом. Не сердиться, не роптать, учат нас цветочки, но всегда благоухать светлым днем и ночью. Обучают нас труду муравьи и дятлы, пчелки трудятся в саду, мед неся по капле. Мудрости учись у змей, простоте у голубей, а гривастый царь зверей учит смелости своей.

0: как восхитительно прохладно было на крыше. Полианна чуть не запрыгала от восторга, глубоко вдыхая полной грудью освежающий воздух. Жестяная крыша потрескивала у нее под ногами, но этот выразительный звук понравился Полианне. Два или три раза она прошлась по крыше из конца в конец. После горячей маленькой комнаты это принесло ей приятное ощущение широкого, открытого пространства. Крыша была такая большая и плоская, что Полианна совсем не боялась упасть с нее. Наконец, со вздохом удовлетворения, она уютно улеглась на матрасе из котиковой шубы, пристроив другой мешок под голову вместо подушки, и, накрывшись третьим, приготовилась ко сну. «Теперь я так рада, что сетки еще не пришли», — пробормотала она, сонно глядя на звезды. «А иначе я не спала бы здесь». Тем временем внизу, в комнате, прилегающей к веранде, мисс Полли торопливо надевала халат и совала ноги в туфли. Лицо ее было бледным и испуганным. За минуту до этого она по телефону звонила Тимоти и говорила в трубку дрожащим голосом: «Вставайте скорее и приходите вместе с отцом. Возьмите фонари. Кто-то ходит по крыше веранды. Он, должно быть, взобрался по деревянной решетке для роз или еще как-то, и теперь может залезть в дом через восточное окно чердака. Я заперла дверь на чердак, но скорее, скорее!» Некоторое время спустя, начавшую уже засыпать Полианну, разбудил свет фонарей и трио изумленных восклицаний. Она открыла глаза и увидела Тимоти, стоявшего наверху лестницы, приставленной к крыше веранды, старого Тома, вылезающего из чердачного окна, и выглядывающую из-за его плеча тетку. «Полианна, что это значит?» — воскликнула мисс Полли.
1: Девочка сонно заморгала и села. «Ой, мистер Том, тетя Полли!» — запинаясь, произнесла она. «Не пугайтесь так. У меня нет чахотки. Ну, как у Джоэля Хартли. Просто мне было жарко в комнате. Но я закрыла окно, тетя Полли, так что мухи не смогут занести в дом этих, как их, микробов».
0: Тимоти вдруг исчез с лестницы. Старый Том почти с той же стремительностью вручил свой фонарь мисс Полли и последовал за сыном. Мисс Полли крепко прикусила губу и только когда мужчины ушли, сказала сурово: «Полианна, сейчас же подай мне эти вещи и влезай сюда». «Что ты за странный ребенок?» — воскликнула она чуть позже, когда, неся в одной руке фонарь, а в другой, ведя Полианну, зашагала к чердачной лестнице. После свежего ночного воздуха жара на чердаке показалась Полианне еще более удушающей, но она не жаловалась, только глубоко и прерывисто вздохнула. У верхней ступеньки лестницы мисс Полли заговорила резко. «Оставшуюся часть ночи, Полианна, ты будешь спать со мной. Сетки будут доставлены завтра, но до того момента я считаю своим долгом не спускать с тебя глаз».
1: Полианна ахнула и закричала с восторгом: «С тобой? В твоей постели? О, тетя Полли, какая ты милая! Я так хотела спать с кем-нибудь родным, понимаешь, не с дамой из комитета. Уж их-то в моей жизни было предостаточно. Ах, я так рада теперь, что эти сетки еще не пришли. А ты обрадовалась бы?»
0: Ответа не было. Мисс Полли шагала вперед. Сказать по правде, у нее было странное ощущение бессилия. В третий раз с момента приезда Полианны мисс Полли наказывала ее и в третий раз сталкивалась с удивительным фактом, что придуманное ею наказание воспринималось как особая награда за заслуги. Поэтому ничего странного, что она чувствовала себя такой непривычно беспомощной. Глава 8. Полианна наносит визит. Вскоре жизнь в доме мисс Харрингтон приобрела черты чего-то похожего на порядок, хотя и не совсем тот порядок, который поначалу запланировала мисс Полли. Полианна шила, играла гаммы, читала вслух и училась говорить в кухне. Все это правда. но она не посвящала ни одному из этих занятий столько времени, сколько было отведено им в первоначальном проекте мисс Полли. У нее оставалось много времени, чтобы, как она выражалась, просто жить, потому что почти все послеобеденное время от 2 до 6 она могла занять тем, чем ей хотелось, при условии, что ей не захочется заниматься тем, что уже запретила тетя Полли. Остается, впрочем, под вопросом, было ли это время досуга предоставлено Поллианне, чтобы отдохнуть от работы, или тете Полли, чтобы отдохнуть от Поллианны, поскольку уже в эти первые июльские дни у мисс Полли не раз был случай воскликнуть: «Какой странный ребенок!» А после каждого урока шитья и чтения вслух она чувствовала себя отчасти ошеломленной и совершенно измученной. В кухне у Нэнси дела обстояли лучше. Она не была ни изумлена, ни ошеломлена. Среды и субботы стали для нее настоящими праздниками. По соседству с домом мисс Харрингтон не было детей, с которыми могла бы играть Поллианна. Дом стоял на окраине городка, и хотя неподалеку располагались другие дома, в них не было ни мальчиков, ни девочек примерно того же возраста, что Поллианна. Впрочем, казалось, это ее совсем не огорчало. «О, нет, я ничуть от этого не страдаю», — объясняла она в разговоре с Нэнси. «Я счастлива, что могу просто ходить по улицам, разглядывать дома, наблюдать за людьми. Я люблю людей. А ты, Нэнси?»
1: «Ну, не скажу, чтобы я любила их всех», — ответила Нэнси немногословно.
0: Почти каждый погожий день Поллианна выпрашивала позволение пробежаться с тем, чтобы она могла прогуляться в том или ином направлении по улицам городка. Часто во время этих прогулок она встречала одного мужчину, как она обычно мысленно его называла, даже если встречала в тот день десяток других мужчин. Мужчина носил длинный черный сюртук и блестящий цилиндр. Два предмета одежды, которых просто мужчины никогда не носили. Лицо у него было чисто выбритое и бледное, а волосы, видневшиеся из-под цилиндра, были с проседью. Он держался прямо, шел довольно быстрым шагом, но всегда один, чем возбуждал в Поллианне неясное сочувствие. Возможно, именно поэтому она однажды заговорила с ним. «Как поживаете, сэр? Чудесный день, не правда ли?» — воскликнула она весело, поравнявшись с ним.
2: Мужчина быстро оглянулся кругом, затем неуверенно остановился. «Ты это мне сказала?» — спросил он резким голосом.
0: «Да, сэр», — лучезарно заулыбалась Поллианна. «Я сказала, чудесный день, не правда ли?»
2: проворчал мужчина и зашагал дальше.
0: Поллианна рассмеялась. «Какой смешной!» — подумала она. На следующий день они столкнулись опять. «Сегодня не так хорошо, как вчера, но тоже неплохо», — воскликнула она оживленно.
2: Проворчал он, как прежде, и опять Поллианна радостно засмеялась.
0: Когда она подобным же образом заговорила с ним в третий раз, мужчина внезапно остановился.
2: «Послушай, девочка, кто ты и почему ты каждый день заговариваешь со мной?»
0: «Меня зовут Поллианна Уитер, а вы показались мне очень одиноким. Я очень рада, что вы остановились поговорить со мной. Теперь мы знакомы, только я еще не знаю, как вас зовут».
2: «Ей-богу, из всех...»
0: Мужчина не закончил фразу и зашагал прочь еще быстрее, чем обычно. Поллианна взглянула ему вслед. Уголки ее обычно улыбающихся губ разочарованно опустились. «Может быть, он не понял? Но это была только половина знакомства. Я еще не знаю его имени», — пробормотала она, продолжая свой путь. В этот день она несла студень из телячьих ножек миссис Сноу. Раз в неделю мисс Полли Харрингтон обязательно посылала что-нибудь миссис Сноу. Она говорила, что считает это своим долгом, ввиду того, что миссис Сноу — бедная, больная и принадлежит к той же самой церкви, и, разумеется, долг всех членов церкви — помогать ей. Обычно мисс Полли исполняла свой долг по отношению к миссис Сноу во вторник после обеда, не лично и при посредничестве Нэнси. Однако в этот день данную привилегию выпросила для себя Поллианна, и Нэнси охотно, с согласия мисс Полли, от нее отказалась.
2: «И даже рада, что избавилась от этого», — объявила она, оставшись наедине с Поллианной. «Хотя это, конечно, позор, сваливать такую работу на тебя, бедняжечка. Позор, позор.
1: Но мне это поручение нравится, Нэнси».
2: «Ну, тебе оно не понравится, когда ты сходишь туда разок», — предрекла Нэнси с кислой миной.
1: «Почему?»
2: «Потому что никому такое не понравится. Если бы люди ее не жалели, возле нее не было бы ни души с утра до ночи, такая она сварливая. Жалко мне еще ее дочку, которой приходится о ней заботиться».
1: «Но почему, Нэнси?»
2: Нэнси пожала плечами. «Ну, откровенно говоря, что бы ни происходило, на взгляд миссис Сноу, происходит неправильно. Даже дни недели текут не в том порядке, в каком ей хотелось бы. Если это понедельник, то ей хочется, чтобы это было воскресенье. Если ты принесешь ей студень, то наверняка услышишь, что она предпочла бы цыпленка. Но если бы ты принесла ей цыпленка, она заявила бы, что истосковалась по бараньему бульону».
1: «Какая забавная женщина!» — засмеялась Поллианна. «Я охотно пойду ее повидать. Она должна быть удивительная и особенная. Я люблю особенных людей».
2: «Хм, что миссис Сноу особенная, так это точно. Я надеюсь, что таких больше нет, к счастью», — заключила Нэнси с ожесточением. Об этих словах Нэнси и думала теперь Поллианна, входя в ворота маленького неказистого домика. Глаза у нее сияли в предвкушении встречи с особенной миссис Сноу. Бледная молодая девушка с усталым видом открыла дверь в ответ на стук.
1: «Добрый день», — начала Поллианна вежливо. «Я от мисс Полли Харрингтон, и мне хотелось бы увидеть миссис Сноу».
3: «Если так, то ты первая, кому этого захотелось», — пробормотала девушка вполголоса, но Поллианна не расслышала этих слов. Девушка повернулась и прошла к двери в другом конце передней. Она впустила Поллианну в комнату больной и сразу закрыла дверь. Некоторое время девочка растерянно моргала, прежде чем смогла приучить глаза к царившему в комнате полумраку. Наконец, в противоположном конце комнаты она увидела смутные очертания женщины, полулежащей в постели, и направилась к ней.
1: «Как вы себя чувствуете, миссис Сноу? Тетя Полли надеется, что сегодня вам лучше, и посылает вам студень из телячьих ножек».
4: «Студень?» — проворчал раздраженный голос. «Конечно, я очень благодарна, но я надеялась, что сегодня это будет бараний бульон».
1: Поллианна чуть-чуть нахмурилась. «Да? А я думала, что когда вам приносят студень, вы хотите цыпленка», — заметила она.
4: «Что?»
2: Больная вдруг повернулась в постели.
1: «Нет, ничего», — поспешила извиниться Поллианна. «Разумеется, тут нет большой разницы. Просто Нэнси говорила мне, что вы всегда хотите цыпленка, когда вам приносят студень, а бараний бульон — тогда, когда мы приносим цыпленка. Но, может быть, все наоборот, и Нэнси перепутала».
2: Больная приподнялась и села в постели, что случалось с ней весьма редко, хотя Поллианне об этом не было известно.
4: «Ну, мисс Нахалка, кто ты такая?» — спросила она.
1: Поллианна весело засмеялась. «О, меня зовут совсем по-другому, миссис Сноу, и я этому рада. А такое имя было бы похуже, чем Хадшиба, правда? Меня зовут Поллианна Уитер, и я племянница мисс Полли Харрингтон, и теперь живу у нее. Вот почему я сегодня принесла студень».
2: Первую половину этого объяснения больная выслушала, сидя прямо, в позе, свидетельствующей о заинтересованности. Но при упоминании о студне снова безвольно упала на подушки.
4: «Хорошо, спасибо. Твоя тетя, конечно, очень любезна, но у меня сегодня что-то нет аппетита, и к тому же мне хотелось бараньего...»
2: Она внезапно умолкла, а затем продолжала, резко изменив тему разговора.
4: «В прошлую ночь я совсем не сомкнула глаз».
1: «Ах, вот бы мне так!» — вздохнула Поллианна, поставив студень на маленький столик и удобно усаживаясь на ближайший стул. «Столько времени теряешь, пока спишь. Вам не кажется?»
4: «Теряешь время, когда спишь?» В голосе миссис Сноу звучало недоумение.
1: «Да, а в это время можно было бы жить. Так жаль, что мы не можем жить и ночью».
2: Больная опять, выпрямившись, села в постели.
4: «Ты меня прямо-таки изумляешь. Ну-ка, «Подойди к окну и отдерни штору», — распорядилась она. «Я хочу увидеть, как ты выглядишь».
3: Поллианна поднялась, рассмеявшись, но не очень весело. «Ну вот, теперь вы увидите мои веснушки», — вздохнула она, подходя к окну. «А я так радовалась, что темно и их не видно. Ну вот, теперь вы можете...» «О-о-о!» — воскликнула она, когда обернулась к постели. «Я так рада, что вы захотели увидеть меня, потому что теперь и я вас вижу. Никто не говорил мне, что вы такая красивая».
4: «Я? Красивая?» — с горькой усмешкой переспросила женщина.
3: «Ну да. А вы не знали?»
4: «Нет, не знала», — сухо ответила миссис Сноу. Миссис Сноу прожила на свете 40 лет, и 15 из них была слишком занята тем, что горячо желала, чтобы каждая вещь вокруг нее была не такой, какая она на самом деле. А потому у нее не хватало времени на то, чтобы радоваться этим вещам в том виде, в каком они существуют.
3: «О, ну у вас такие большие темные глаза, и волосы черные, и вьются!» — защебетала Поллианна. «Я так люблю черные кудри! Это одна из тех вещей, которые я надеюсь получить, когда попаду на небо. И у вас такой чудесный легкий румянец. Да-да, миссис Сноу, вы красавица! Я думаю, вы поняли бы это, если бы поглядели на себя в зеркало».
4: «В зеркало?» — проворчала больная, снова падая на подушке. «Да, конечно. Последнее время я не часто прихорашивалась перед зеркалом. Да и ты не прихорашивалась бы, если бы лежала весь день неподвижно на спине, как я».
3: «Конечно, нет», — согласилась Поллианна сочувственно. «Но подождите. Позвольте я покажу вам», — воскликнула она, в припрыжку подбегая к комоду и беря с него маленькое ручное зеркало. На обратном пути к кровати она приостановилась, критически оглядев больную. «Если вы не возражаете, я хотела бы немножко по-другому причесать вас, прежде чем поднести вам зеркало», — предложила Поллианна. «Можно мне причесать вас? Пожалуйста, позвольте».
4: «Ну, я... пожалуй, если хочешь», — разрешила миссис Сноу ворчливо. «Но они не будут держаться».
3: «О, спасибо! Я очень люблю кого-нибудь причесывать», — возликовала Поллианна, осторожно отложив зеркальце и берясь за гребень. «Разумеется, сегодня я не очень много успею. Мне не терпится показать вам, какая вы красивая. Но когда-нибудь я расчешу все ваши волосы и с удовольствием ими займусь», — пообещала она, касаясь нежными пальцами волнистых волос над лбом женщины. 5 минут Поллианна трудилась ловко и быстро, то расчесывая в пушистую волну упрямый локон, то зачесывая вверх растрепавшиеся волосы на затылке, то взбивая повыше подушку, чтобы голова выглядела лучше. Тем временем больную, которая усиленно хмурилась и язвительно насмехалась над всей этой процедурой, начало захватывать чувство, опасно напоминающее волнение. «Вот!» — выдохнула Поллианна, поспешно выдергивая розовую гвоздику из стоящей рядом вазы и втыкая ее в темные волосы, там, где цветок, по ее мнению, должен был произвести наилучшее впечатление. «Теперь мы готовы, и можно на нас посмотреть». И она с торжеством протянула зеркальце. «Хм!» — проворчала миссис Сноу, внимательно глядя на свое отражение.
4: «Я больше люблю красные гвоздики. Да, впрочем, все равно. Она завянет еще до вечера, так что какая разница?»
3: «А я думаю, вы должны радоваться, что она завянет», — засмеялась Поллианна, «потому что тогда вам будет приятно воткнуть новую. Мне очень нравится, когда у вас так взбиты волосы», — закончила она, удовлетворенно взирая на свою работу. «А вам?»
4: «Может быть. Но... это не продержится долго, потому что я все время ворочаюсь в постели сбоку на бок».
3: «Конечно, нет. Но я этому тоже рада», — кивнула Поллианна невозмутимо, «потому что тогда я смогу снова их уложить. К тому же, я думаю, вы можете радоваться, что они черные. Черные лучше выделяются на фоне белой подушки, чем светлые, как, например, мои».
4: «Может быть. Но я никогда не ценила черные волосы. В них так рано заметна седина», — возразила миссис Сноу. Она говорила раздраженно, но по-прежнему держала перед собой зеркальце.
1: А я так люблю черные волосы. Я была бы очень рада, если бы была брюнеткой», — вздохнула Поллианна.
2: Миссис Сноу опустила зеркальце и раздраженно обернулась. «Не была бы ты рада, если бы была на моем месте. Ты не радовалась бы черным волосам, да и ничему другому, если бы тебе пришлось лежать здесь весь день, как мне».
1: Поллианна сдвинула брови, напряженно размышляя. «Да, это было бы трудно».

0: мгновенно вскочила на ноги и хлопнула в ладоши. «Отлично! Это будет трудно, правда? Сейчас мне уже пора уходить, но я всю дорогу буду думать и думать, и, может быть, в следующий раз я смогу это сказать. До свидания! Мне было очень приятно у вас в гостях. До свидания!» — повторила она, переступая порог.
1: «Ну и ну! Но что она хотела этим сказать?» — воскликнула миссис Сноу, глядя вслед посетительнице. Она снова и снова поворачивала голову, держа в руке зеркальце и критически глядя на свое отражение. «Эта девчушка умеет обращаться с волосами. Бесспорно!» — бормотала она себе под нос. «Честное слово, я даже и не подозревала, что они могут выглядеть так красиво. Но все равно какой от этого прок?» — вздохнула она, уронив маленькое зеркальце на постель и раздраженно поворачивая голову на подушке. Немного позднее, когда Милли, дочь миссис Сноу, вошла в комнату, зеркало все еще лежало на постели, хотя теперь было тщательно спрятано от чужих глаз в складках одеяла.
0: «О, мама! Штора отдернута!» — воскликнула Милли, с удивлением переводя взгляд то на окно, то на гвоздику в волосах матери.
1: «Ну и что же из того?» — отрезала больная. «Не должна же я всю жизнь сидеть в темноте из-за того, что больна!»
0: «Нет-нет, конечно, нет», — поспешила согласиться Милли, берясь за бутылку с лекарством. «Только ты сама хорошо знаешь, что я так долго старалась уговорить тебя впустить в комнату хоть немного света, но ты не соглашалась».
1: Миссис Сноу молча теребила кружево на своей ночной рубашке, потом, наконец, заговорила ворчливо. «Думаю, что хоть кто-нибудь мог бы догадаться и подарить мне новую ночную рубашку вместо бараньего бульона для разнообразия».
0: Но мама... Неудивительно, что от растерянности у Милли перехватило дыхание. У нее за спиной в ящике комода лежали две новые ночные рубашки, надеть которые она несколько месяцев безуспешно уговаривала свою мать.

Я не страдала, как страдал Господь. Я не страдала, как другие дети. Я не прошла огонь, потоки вод, темницы, каменные клетки. Бросали в розы львами не меня, и не меня камнями побивали. И кровь ручьем стекала не с меня, и не меня пинали и топтали. Жила, как в этом мире все живут, плыла в потоке равнодушной грязи. Заботы воспаляли жизни круг, без пищи Божьей, без духовной связи. Гордыня, человеческий недуг, самоуверенность греха и мести жало. Злоречие, сатанинский друг, безличие смертельное кружало. Пришел Иисус и постучался в дверь, я отворила сразу без раздумья. И он вошед сказал: «Ты мне поверь, тебя пришел избавить от безумия». Коснулся моего лица, руки, вдохнул уста духовное начало и стал учить земным наукам вопреки. Науке неба слово зазвучало. Не обещал, что будет гладким путь, что не придут печали, испытания. Открыл завесу тайны, Божью суть, христианское исповедание. Теперь я знаю, что страдать, как он, великая награда, воля неба. Душа моя, услышь голговский стон, уста мои, вкусите смерти хлеба. Благодарю, Иисус, за жертвы кровь, благодарю за жизнь и воскресение. Благодарю Тебя, что дал мне вновь родиться в духе во спасение. Душа моя исполнена Тобой, уста поют хвалу Отцу и Сыну. О, Дух Святой, прибудь со мной до той поры, пока дыхание не остынет.

в окружении врагов. Израильтяне радовались и славили Бога. Он дал им доброго царя, послушного воле Божией. Имя ему было Езекия. Езекия возлюбил Бога и ничего не предпринимал без совета и благословения Божия. И он очень правильно поступал, потому что в те дни у израильтян был страшный враг по имени Синахирим, царь Ассирии. Царь Синахирим был знаменит. Все знали о его невероятной силе и жестокости. И поэтому люди даже боялись вслух произносить его имя. Он сжигает за собой города и селения, и его войско вооружено до зубов, и его воины побеждают всех, с кем они воюют, говорили люди о царе Ассирийском. И вот пришел день, когда жители Иерусалима узнали, что к их городу приближается войско царя Синахирима. Жители города заперли городские ворота, стены Иерусалима были высокими и крепкими. И каждый день царь Езекия и его люди наблюдали с городской стены, близко ли войско царя Ассирийского. Они знали, что царь Синахирим осадил и другие города на своем пути.

И вот однажды огромное войско Сенахерима подступило к стенам Иерусалима. Острые копья воинов сверкали на солнце. Город был окружен со всех сторон, и жители Иерусалима оказались запертыми внутри города. Сенахерим послал своего посла к воротам осажденного города. Посол подошел к воротам и закричал: «Выходи, царь Езекия! У меня для тебя важное сообщение!» Царь Езекия выслал к воротам трех своих послов, чтобы переговорить с посланцем Сенахерима. Посланец Сенахерима сказал: «Почему вы сопротивляетесь нам? Вы знаете, что мы сильнее вас. И не говорите мне, что царь Езекия надеется на помощь Бога. Мне просто смешно слышать это». Жители Иерусалима у городских ворот слышали каждое слово посла Сенахерима. «Не слушайте царя Езекию», продолжал посол. «Вы никогда не сможете победить нас. Царь Езекия надеется на Бога напрасно. Ну, почему вы думаете, что ваш Бог лучше богов других народов?» Снова закричал посол. «Мы победили другие народы. Победим и вас. Не обманывайтесь, надеясь, что ваш Бог поможет вам и защитит вас». Посланцы царя Езекии не промолвили ни слова в ответ. Царь Езекий приказал им не отвечать послу. Трое посланцев царя Езекии вернулись к царю и рассказали все, что говорил посол царя Сенахерима. Царь Езекия очень огорчился и обеспокоился. Он послал своих людей к пророку Исаии с посланием. Посол царя Сенахерима оскорбил Бога живого. «Молись Богу о нас», говорилось в послании. Бог избрал Исаию своим пророком. Бог возвещал Исаии все, что он хотел сказать людям, а пророк Исаия говорил людям то, что слышал от Бога. Пророк Исаия выслушал послание царя Езекии. «Не бойтесь того, что говорит царь Сенахерим», — сказал пророк. «Бог прогонит ассирийцев из нашей земли». Но в это же время к царю Езекии пришел человек с письмом от царя Сенахерима. В послании говорилось: «Вы думаете, что ваш Бог так велик, что может победить меня? Но я знаю, что это не так. Ваш Бог никогда не победит меня». Когда царь Езекия прочел это послание, он принес его в храм Божий. В храме он развернул письмо перед Богом.

ты истинный Бог, обратился Езекия к Богу. Ты ведаешь пути мира. Услышь, Господи, слова Синахирима, который оскорбил тебя, Бога живого. Он думает, что наш Бог сделан из дерева или камня, как боги других народов. Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и да узнают все царства земные, что ты, только ты, единый и истинный живой Бог.

И Бог внял молитве царя Иезекии. По приказу пророка Исаии царю Сенахериму было послано ответное письмо. В нем говорилось: «Нам смешно слышать ваши угрозы и похвальбу. Вы думаете, что наш Бог не сможет остановить ваше войско и защитить нас. Но наш Бог знал, что вы придете под стены Иерусалима, и Он поможет нам. Наш Бог сказал, что вы не сможете даже войти в городские ворота. Так говорит наш Бог.

На следующее утро израильтяне решили посмотреть через городскую стену, чтобы увидеть, что там происходит. Они с трудом поверили своим глазам. Войско царя Сенахерима, пришедшее захватить Иерусалим, лежало поверженным у стен города. Все воины были мертвы. Израильтяне успели только увидеть бежавшего от стен Иерусалима царя Сенахерима. Так Бог исполнил свое обещание. Войско Сенахерима не смогло даже войти в городские ворота.

Без обид. Ты обиделся сегодня, жить не можешь без обид. А Иисусу очень больно, что печалью ты покрыт. И улыбка не сияет, и глазенки не блестят. Он тебя оберегает, пусть обиды улетят. Научись прощать любому и терпеть так, как Христос. И не будешь по-пустому проливать ты море слез. Будешь радоваться всюду и за все благодарить. И тогда не будет трудно всех обидчиков любить.

0: Глава 9, в которой рассказывается о мужчине. Когда Полианна в очередной раз встретила мужчину, шел дождь. Тем не менее, она приветствовала его радостной улыбкой. «Сегодня не так приятно на улице, правда?» — воскликнула она весело. «А впрочем, я рада, что дождь идет не всегда». На этот раз мужчина даже ничего не проворчал и не повернул головы. Полианна решила, что, конечно же, он не слышал ее. Поэтому в следующий раз, а случилось это на другой день, она заговорила громче. Она сочла это совершенно необходимым, потому что мужчина шагал, заложив руки за спину и устремив глаза в землю, что казалось Полианне нелепым перед лицом великолепного солнечного света и свежего, чистого после дождя утреннего воздуха. В этот день она в качестве особого поощрения получила разрешение на утреннюю прогулку. «Как поживаете?» – защебетала она. «Я так рада, что сегодня это не вчера, а вы?» Мужчина резко остановился. На лице его было гневное и мрачное выражение. «Послушай, девочка, мы должны решить этот вопрос прямо сейчас, раз и навсегда», – начал он раздраженно. «У меня есть другие заботы, кроме погоды. Я даже не знаю, светит солнце или нет».
1: Полианна просияла. «Вот именно, сэр. Я так и знала, что вы не знаете. Поэтому я вам и сказала».
0: «Да...» — начал было он, но неожиданно умолк, вдруг поняв смысл ее слов. «Что?»
1: «Я говорю, что именно поэтому я сказала вам, чтобы вы заметили, что солнце светит и все такое». «Я знала, что вы этому обрадуетесь, если только остановитесь и об этом подумаете. А то было ни капельки не похоже, что вы об этом знаете».
0: «Ну, из всех детей!» — воскликнул мужчина и беспомощно махнул рукой. Он двинулся вперед, но, сделав два шага, обернулся по-прежнему хмурясь. «Послушай, почему бы тебе не найти для беседы кого-нибудь в твоем возрасте?»
1: «Я была бы рада, сэр, но Нэнси говорит, что здесь в округе нет детей. Но все равно я не очень огорчаюсь из-за этого. Я люблю взрослых не меньше, может быть, даже больше, потому что я очень привыкла к дамам из благотворительного комитета».
0: «Хм, дамы из благотворительного комитета? Ну и ну. Ты что же, принимаешь меня за одну из них?»
2: Губам мужчины уже угрожала улыбка, но гневный взгляд все еще старался удержать их в узде мрачного недовольства. Полианна добродушно засмеялась. «О нет, сэр, вы ни капельки не похожи на даму из комитета. Хотя, разумеется, вы ничуть не хуже. Может быть, даже лучше», — с вежливостью поспешила добавить она. «Знаете, я уверена, что вы гораздо милее, чем кажетесь внешне».
0: Из горла мужчины вырвался какой-то странный звук. «Ну, из всех!» — воскликнул он опять, и, не окончив фразы, повернулся и зашагал дальше. При следующей их встрече он взглянул ей в глаза с насмешливой прямотой, которая, как подумала Полианна, придавала его лицу действительно милое выражение. «Добрый день!» — приветствовал он ее несколько чопорно. «Вероятно, мне лучше сразу сказать, что я знаю о том, что солнце сегодня светит».
1: «Но вам даже не нужно мне это говорить», — кивнула Полианна радостно. «Я, как только вас увидела, сразу догадалась, что вы знаете».
0: «О, неужели?»
1: «Да, сэр, я увидела это по вашим глазам, понимаете, по вашей улыбке».
0: «Хм», — проворчал мужчина, проследовав дальше. После этого он уже всегда отвечал Полианне и даже часто заговаривал первым, хотя обычно ограничивался тем, что говорил «добрый день». Однако даже это оказалось большим сюрпризом для Нэнси, которая однажды случилась, прогуливаясь вместе с Полианной, услышать это приветствие. «Боже мой, Полианна!» — ахнула она. «Этот человек заговорил с тобой?»
1: «Да, он всегда говорит. Теперь», — улыбнулась Полианна.
0: «Всегда? Господи, ты знаешь, кто он такой?» — спросила Нэнси.
1: Лицо Полианны омрачилось, и она отрицательно покачала головой. «Я думаю, он забыл мне сказать в тот день. Понимаешь, я ему представилась, а он мне нет».
2: Нэнси широко раскрыла глаза. «Но он никогда ни с кем не говорит. уже много лет, я думаю. Только когда бывает вынужден. По делу или что-нибудь в этом роде. Это Джон Пендлетон. Он живет один-одинешенек в большом доме на холме Пендлетон-Хилл. У него даже кухарки нет, и 3 раза в день он ходит есть в гостиницу. Я знаю Салли Майнер, официантку, которая его там обслуживает. Так она говорит, что он едва откроет рот, чтобы сказать, чего он хочет поесть. По большей части ей просто приходится угадывать, только бы это было что-нибудь дешевое. Этого он может и не говорить, она и без слов знает. Полианна, понимающе кивнула. «Я знаю. Приходится обходиться чем-нибудь подешевле, если ты бедный. Мы с папой часто обедали не дома. Обычно мы брали бобы и рыбные тефтельки. И мы обычно говорили друг другу, как мы рады, что любим бобы. То есть мы говорили это тогда, когда смотрели на жареную индейку. Понимаешь, она стоила 60 центов за порцию. А мистер Пендлетон любит бобы?»
1: «Любит? Какая разница, любит он или не любит? Он совсем не бедный. У него, Джона Пендлетона, куча денег. Ему отец оставил. Во всем городке нет второго такого богача. Он мог бы питаться долларовыми банкнотами, если бы только захотел, и даже не заметил бы этого».
2: Полианна расхохоталась. «Как будто кто-то может есть бумажные доллары и этого не замечать. Попробовал бы он их разжевать».
1: «Ха! Я хотела только сказать, что он достаточно богат для этого», — пожала плечами Нэнси. «Но он не тратит деньги, вот и все. Копит».
2: «О, наверное, на язычников», — предположила Полианна. «Как это замечательно! Это значит отказывать себе во всем и нести свой крест. Я знаю, мне папа говорил».
1: Губы Нэнси неожиданно раздвинулись, как будто гневные слова были готовы сорваться с них, но глаза ее, задержавшиеся на простодушно сияющем лице Полианны, увидели что-то, что помешало словам прозвучать. «Хм!» — только и изрекла она. Но затем, возвратившись к давнему предмету своего интереса, продолжила. «Надо сказать, это странно, что он говорит с тобой. Честное слово, странно. Он ни с кем не разговаривает и живет совсем один в своем отличном огромном доме, который, как говорят, полон всяких шикарных вещей. Одни считают, что он полоумный, другие, что просто уж он нелюдим, а некоторые утверждают, что у него скелет в шкафу».
2: «О, Нэнси!» — содрогнулась Полианна. «Как он может хранить такую гадость? Выбросил бы его, да и все».
1: Нэнси засмеялась. Ей было совершенно ясно, что Полианна поняла выражение «скелет в шкафу» буквально, а не в переносном смысле. Но она умышленно воздержалась от исправления этой ошибки. «И все говорят, что он какой-то таинственный», — продолжала она. «По нескольку лет путешествует, неделя там, неделя тут, и все по разным языческим странам. В Египет, в Азию и в пустыню какую-то, Сара. Понимаешь, о чем я говорю?»
2: «О да, миссионер!» — кивнула Полианна.
1: Нэнси странно засмеялась. «Ну, этого я не говорила. А как вернется, пишет книжки. Но какие-то чудные, необычные. Вроде как все про какие-то безделушки, которые находят в этих странах. А здесь, похоже, и гроша не хочет истратить. По крайней мере, просто на жизнь».
2: «О, разумеется, если он копит на язычников», — заявила Полианна. «Но он забавный человек. И особенный, как и миссис Сноу, только по-другому особенный». «Ну, пожалуй, что так, пожалуй», — со смехом сказала Нэнси. «Я теперь еще больше рада, что он со мной разговаривает», — вздохнула Полианна удовлетворенно.
1: Глава 10. Сюрприз для миссис Сноу. Когда Полианна в следующий раз пошла навестить миссис Сноу, она застала ее, как и прежде, в затемненной комнате. «Мама, это та девочка от мисс Полли», — объявила Милли устало и ушла, оставив Полианну наедине с больной.
3: «А, это ты?» — послышался недовольный голос с постели. «Я тебя помню. Кто угодно тебя запомнит, я думаю, если хоть раз увидит. Жаль, что ты не пришла вчера». «Я так хотела, чтобы ты пришла вчера».
2: «Правда?»
1: «Ну, тогда я рада, что от вчера до сегодня не так уж далеко», — засмеялась Поллианна, бодро приблизившись к постели и осторожно поставив свою корзинку на стул. «У вас опять темно? Я вас совсем не вижу», — воскликнула она и без колебаний решительно направилась к окну, чтобы раздвинуть шторы. «Я хочу посмотреть, причесаны ли вы так, как я вас в прошлый раз причесала».
4: «Ах, нет, вы так не причесались!»
1: «Ну, ничего страшного. Я даже рада этому, потому что, может быть, вы позволите мне сделать это, но немного позднее. Я сейчас хочу, чтобы вы посмотрели, что я вам принесла».
3: Женщина беспокойно пошевелилась. «Как будто внешний вид влияет на вкус», — насмешливо заметила она, но все же устремила взгляд на корзинку. «Ну, что там такое?»
1: «Угадайте, чего бы вы хотели?» Поллианна с сияющим лицом подскочила к своей корзинке.
3: Больная нахмурилась. «О чем не подумаю, ничего мне не хочется», — вздохнула она. «В конце концов, все это одинаково на вкус».
1: Поллианна тихонько засмеялась. «Нет, нет, угадайте. Если бы вы все-таки хотели чего-нибудь, то что это было бы?» Миссис Сноу была в нерешительности. Не сознавая этого сама, она за долгие годы привыкла неизменно желать того, чего у нее не было. И потому заявить сразу, чего она хочет, казалось невозможным, пока она не узнает, что у нее есть. Однако было ясно, что сказать что-то необходимо. Этот странный ребенок ждал ответа.
3: «Ну, конечно, бараний бульон».
1: «Я его принесла», — с торжеством воскликнула Поллианна.
3: «Но это именно то, чего я не хотела». Опять вздохнула больная, теперь уже точно зная, о чем тоскует ее желудок. «Я хотела цыпленка».
1: «О, и его я тоже принесла», — засмеялась Поллианна. Миссис Сноу обернулась в изумлении.
4: «И то, и другое?» — спросила она.
1: «Да, и студень из телячьих ножек тоже», — торжествовала Поллианна. «Я решила, что хоть раз вы должны получить именно то, чего хотите. И мы с Нэнси это обеспечили. Конечно, всего только понемножку, но есть все. Я так рада, что вы захотели цыпленка!» — продолжала она удовлетворенно, вынимая из корзинки три маленьких горшочка. «Знаете, я всю дорогу думала, что будет, если вы скажете, что хотите рубца или лука или еще чего-нибудь такого, чего у меня нет. Это было бы ужасно, ведь я так старалась!» Она весело засмеялась.
3: Больная молчала. Казалось, она пытается мысленно отыскать что-то, что потеряла.
1: «Вот, я оставлю вам все», — объявила Поллианна, выстраивая свои три горшочка в ряд на столе. «Вполне вероятно, что завтра вы захотите бараньего бульона». «Как вы себя сегодня чувствуете?» — заключила она вежливым вопросом.
3: «Очень не здоровится, спасибо», — пробормотала миссис Сноу, впадая в свою обычную апатию. «Я не смогла даже подремать сегодня утром. Нелли Хиггинс, соседка, начала брать уроки музыки, и ее гаммы почти окончательно свели меня с ума. Она мучила меня ими все утро, ни минуты передышки. Прям не знаю, что делать».
4: Поллианна сочувственно закивала. «Я понимаю, это ужасно. С миссис Уайт так было однажды. Она член дамского благотворительного комитета. У нее как раз в то время был приступ ревматизма, и она не могла даже метаться в постели. Она говорила, что ей было бы гораздо легче, если бы она могла метаться в постели. Вы можете?»
3: «Могу ли я что?»
4: «Метаться. Ну, двигаться так, чтобы изменить положение, когда становится невозможно переносить эти гаммы».
3: Миссис Сноу в изумлении смотрела на девочку. «Ну, конечно, я могу двигаться как угодно, но в кровати», — ответила она немного раздраженно.
1: «Тогда вы можете радоваться хотя бы этому, правда? А вот миссис Уайт не могла. Нельзя метаться, когда у тебя приступ ревматизма. Хотя ужасно хочется», — говорит миссис Уайт. «Она рассказывала мне потом, что ее, несомненно, ожидало буйное помешательство, если бы не уши ее заловки. Она совершенно глухая».
3: «Уши заловки? Да о чем ты говоришь?»
1: Поллианна засмеялась. «Ах, я вам не все рассказала. Я забыла, что вы ведь не знакомы с миссис Уайт. Видите ли, ее заловка мисс Уайт была глухая, ужасно глухая. А приехала она к ним, чтобы помочь по хозяйству и ухаживать за больной миссис Уайт. И это было что-то ужасное. Чтобы растолковать ей что-нибудь, приходилось так кричать. И после этого каждый раз, когда на другой стороне улицы начинали играть на пианино, миссис Уайт была так рада, что она может слышать музыку, что ей уже не было так тяжело от того, что она ее слышит, потому что она воображала, как это было бы ужасно, если бы она была такой же глухой, как ее заловка. Видите ли, она тоже играла в игру. Я ее научила».
3: «В игру?»
1: Поллианна хлопнула в ладоши. «Ой, я совсем забыла, но ведь я все-таки придумала, чему вы, миссис Сноу, можете радоваться».
3: «Могу радоваться? Что ты хочешь сказать?»
1: «Я обещала вам, что придумаю. Вы не помните? Вы просили меня сказать вам, чему вы могли бы радоваться. То есть радоваться, несмотря даже на то, что вам приходится целыми днями лежать в постели».
3: «Ах, это!» — насмешливо протянула женщина. «Да, помню. Но я и не предполагала, что ты отнесешься к этому серьезнее, чем я».
1: «О, да, я отнеслась серьезно», — кивнула Поллианна с удовлетворением. «И нашла. Но это оказалось нелегко. Хотя чем труднее, тем веселее. И должна признаться честно, что я долго ничего не могла придумать, а потом придумала».
3: «Неужели? Ну и что же это такое?» В голосе миссис Сноу звучала ирония.
1: Поллианна набрала воздуха. «Я думала, как рады могли бы вы быть тому, что другие люди не в таком положении, как вы. То есть не все больные и лежат в постелях, понимаете?» Объявила она выразительно.
3: Миссис Сноу уставилась на нее широко раскрытыми гневными глазами. «В самом деле?» — воскликнула она малоприятным тоном.
1: «А теперь я расскажу вам про игру», — предложила Поллианна, сохраняя блаженную уверенность в себе. «Вам будет очень приятно играть, ведь для вас это будет так трудно. А чем труднее, тем веселее. Видите ли, дело в том...»
0: И она начала свой рассказ о церковных пожертвованиях, костылях и кукле, которую так и не получила. Она только что кончила рассказывать, когда в дверях появилась Милли.
3: «Поллианна, тебя зовет тетя», — сказала она угрюмо и равнодушно. «Она звонила по телефону в дом Харлоу на другой стороне улицы и велела тебе поторопиться, чтобы успеть поиграть гаммы, прежде чем стемнеет».
1: Поллианна неохотно поднялась. «Хорошо», — вздохнула она. — Уже бегу. И неожиданно рассмеялась. — Наверное, я должна радоваться, что у меня есть ноги, чтобы бежать. Правда, миссис Сноу?
0: Ответа не было. Миссис Сноу лежала с закрытыми глазами. Но Милли, которая от удивления широко раскрыла свои, заметила, что по впалым щекам матери бегут слезы.
1: «До свидания», — бросила Поллианна через плечо уже от порога. «Мне ужасно жаль», — бросила Поллианна через плечо уже от порога. «Мне ужасно жаль, что я не успела заняться вашей прической, но, может быть, мне удастся вслед...»

Бог любит нас. Мне мама книгу Божью подарила. И я о важном с мамой говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все кругом росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а корешки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый. Да, Он любит нас.

Иеремия и великое бедствие. Иеремия был очень молод, когда Бог впервые заговорил с ним. Иеремия был потрясен. Никогда раньше с ним не случалось ничего подобного. Бог сказал Иеремии: «Я избрал тебя еще до твоего рождения. Ты будешь моим пророком. Через тебя я буду говорить с народом». Иеремия был очень робок, и поэтому он ответил: «Я не могу стать пророком, я слишком молод, да и вообще я не знаю, что говорить». «Не ты будешь говорить, а я», — сказал Бог. «Я дам тебе слова, которые ты передашь народу». В этот момент Иеремия почувствовал прикосновение пальцев к своим губам.

0: Бог сказал Иеремии, что он любит свой народ. Он возлюбил его с самого начала, когда избрал Авраама стать родоначальником нового народа.
1: «Но люди забывают обо мне», — сказал Бог. «Они говорят, что любят меня, а сами поклоняются идолам, богам, сделанным из камня и дерева. Теперь ты будешь моим пророком. Ты должен сказать моему народу, чтобы он обратился ко мне, пока не поздно».
0: Иеремия повиновался воле Божией. Бог сказал ему, чтобы он шел в Иерусалим к храму Божьему, где все могут услышать его. Иеремия пошел к храму Божьему и начал свою проповедь. «Бог говорит вам, что вы должны изменить вашу жизнь», — сказал он. «Он говорит, что ваши дела ненавистны ему, и после этого вы идете в храм к Богу. Вы не имеете права войти в храм, пока не измените вашу жизнь». Люди слушали Иеремию, но они не хотели делать то, что говорил им Бог через пророка. Иеремия напомнил людям об обещании Бога, которое он дал Аврааму. «Бог обещал хранить вас, если вы будете служить ему», сказал Иеремия народу. «Вы нарушили со своей стороны обет между вами и Богом. Бог по-прежнему любит вас, но он не может исполнить своего обещания, если вы не измените свою жизнь». Люди слушали пророка, но все-таки не хотели менять свою жизнь. Тогда Иеремия указал им на лавку горшечника неподалеку от храма. «Посмотрите на этого гончара», — сказал он. «Если горшок, который он делает, получается неправильной формы, что гончар делает с ним?» В народе отвечали: «Он сомнет глину и начнет делать заново, каждый знает это». «Правильно», — отвечал Иеремия. «Так знайте, что то же самое сделает Бог, если народ, который он создал, пойдет по неправильному пути». Все со вниманием слушали его. Бог велел Иеремии купить большой глиняный кувшин. Иеремия сказал народу: «Так говорит Бог. Бог накажет вас, потому что вы не хотите жить в послушании ему». С этими словами Иеремия поднял кувшин над головой и с размаху разбил его оземь. «Вот что сделает с вами Бог», — вскричал он. «Царь Вавилонский придет и разрушит этот город.

Люди в страхе смотрели на мелкие черепки от кувшина. Теперь уже никто не смог бы восстановить его, если бы захотел. Толпа пришла в ярость. «По какому праву Иеремия выдает себя за пророка?» — кричали в толпе. «Пора его обуздать!» Им очень не нравилось слышать, что они поступают неправильно. Иеремия, хотя и был напуган взрывом ярости толпы, мужественно продолжал говорить к народу. Он проповедовал в храме, посылал послание к царю, но все было тщетно. В конце концов, царь послал своих стражников, чтобы арестовать Иеремию. Стражники схватили Иеремию и бросили его в глубокий засохший колодец. В колодце было темно и сыро. Теперь Иеремия уже не мог говорить свои проповеди. Но у Иеремии был в городе друг. Он пошел к царю и сказал ему: «О, великий царь, прикажи освободить Иеремию из колодца. Враги уже окружили наш город. Иеремия умрет в колодце с голоду. Разреши мне спасти его». Царь отдал приказ освободить Иеремию из колодца, и его вытащили оттуда и посадили в тюрьму. Но Бог исполнил то, о чем говорил с народом через Иеремию. Он решил наказать израильский народ. И вот однажды враги ворвались в Иерусалим. Они связали израильтян веревками и увели их в рабство, в Вавилон. Враги разрушили в городе дома и сожгли царский дворец. Божий храм превратился в груду камней. Лишь несколько человек остались в городе. Среди них был и Иеремия. Иеремия был в глубокой скорби. Он печально смотрел на город, который когда-то был таким прекрасным. Теперь он был разрушен и пуст. И вспомнил Иеремия, как Бог говорил ему: «Иерусалим будет разграблен, и жители его станут пленниками. Но если народ мой научится служить мне и повиноваться мне, я верну его обратно в Иерусалим». Бог еще любил свой народ. Так что оставалась надежда.

Белое ухо, коротенький хвост, ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить, без выходных даже лютой зимой в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет, ух, затрепещут воры, станут мой дом обходить стороной волки, враги, детворы. Вот заживу без печали и слез, пес мой, надежда моя, станут завидовать люди вокруг, завистью горкой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли в жизни опору свою? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу, это великий Господь.

0: Дорогие дети, сейчас вы будете слушать продолжение книги «Поллианна».
1: В тот же день Поллианна, спускаясь по лестнице из своей комнаты, встретила на полпути тетку.
2: «О, тетя Полли, как хорошо!» — закричала она. «Ты идешь ко мне? Заходи, я люблю гостей!»
1: Добавила она, бросаясь вверх по лестнице и широко распахивая дверь в свою комнатку. На самом деле, мисс Полли не имела ни малейшего намерения заходить к своей племяннице. Она направлялась на чердак за своей белой шерстяной шалью, которая лежала в кедровом ящике возле восточного окна. Но, к своему безмерному удивлению, она оказалась не перед этим кедровым ящиком, а на одном из жестких стульев с прямой спинкой в маленькой комнатке Поллианны. Уже много, очень много раз с тех пор, как приехала Поллианна, мисс Полли обнаруживала, что самым неожиданным и удивительным образом делает совершенно не то, что намеревалась сделать.
2: «Я люблю гостей», —
1: порхая по комнате, повторяла Поллианна с достоинством принцессы, принимающей гостя в своем дворце.
2: «Особенно с тех пор, как у меня появилась своя собственная комната. Вся моя, понимаешь? Конечно, у меня всегда была комната, но это была комната, которую мы у кого-нибудь снимали. А такие комнаты даже и в половину не такие приятные, как собственные, правда? А ведь это моя собственная, правда?»
3: «Ну, да», — пробормотала мисс Полли, смутно удивляясь, почему она не встает и не идет за шалью.
2: «И теперь я полюбила эту комнату, пусть даже в ней нет ни ковров, ни штор, ни картин, которые мне так хотелось иметь».
1: Поллианна вдруг умолкла и покраснела в неприятном смущении. Она попыталась поскорее нырнуть в совершенно другую тему разговора, но тетка сурово прервала ее.
3: «Что ты сказала, Поллианна?»
2: «Ничего такого, тетя Полли. Честно, у меня просто вырвалось».
3: «Вполне возможно», — ответила мисс Полли холодно. «Но раз уж ты начала, то, я думаю, мы услышим и остальное».
2: «Но тут нет ничего особенного. Просто я рассчитывала на красивые ковры, кружевные занавески и все такое, понимаешь? Но, конечно...»
3: «Рассчитывала?» — прервала ее мисс Полли резко.
1: Смущенная Поллианна покраснела еще отчаяннее.
2: «Разумеется, мне не следовало рассчитывать», — оправдывалась она. «Но это случилось только потому, что я всегда их хотела, и у меня никогда их не было. У нас, правда, были два коврика в пожертвованиях, но они, понимаешь, были маленькие, да к тому же один в чернильных пятнах, а другой дырявый. И картины были только две. Одну папа, то есть хорошую мы продали, а плохая развалилась. Но, конечно, если бы не это... Я не рассчитывала бы, когда мы шли через холл и по лестнице в тот самый первый день, что у меня будет здесь красивая комната и... Ну, честное слово, тетя Полли, это продолжалось не больше минуты, ну, может быть, несколько минут, а потом я уже радовалась, что на комоде нет зеркала, и я не буду видеть мои веснушки, и что не может быть красивее картины, чем та, что видна из моего окна». «И что ты была так добра ко мне, что...»
1: Мисс Полли неожиданно поднялась, лицо ее пылало.
3: «Довольно, Поллианна», — заявила она холодно, — «ты сказала вполне достаточно». В следующую минуту она величественно спустилась вниз по лестнице и только на первом этаже вдруг вспомнила, что направлялась на чердак поискать белую шерстяную шаль в кедровом ящике, стоящим у восточного окна. Не прошло и 24 часов, как мисс Полли решительно приказала Нэнси: «Сегодня же перенесешь вещи мисс Поллианны вниз, в комнату, расположенную под той, которую она занимает сейчас. Я решила, что теперь моя племянница будет спать там».
1: «Хорошо, мэм», — сказала Нэнси вслух, а про себя добавила: «Какое счастье!» Минуту спустя она уже радостно кричала Поллианне: «Только послушай, Поллианна, ты будешь спать ниже этажом, в комнате прямо под этой. Да-да!»
2: Поллианна заметно побледнела. «Ты хочешь сказать, Нэнси, не может быть! Правда? В самом деле? Вот увидишь, что и правда, и в самом деле, — пообещала Нэнси возбужденно, кивая головой над охапкой платьев, которое она вынула из шкафа. Мне велено отнести вниз твои вещи, и я собираюсь сделать это поскорее, пока она не передумала. Поллианна не дослушала и, рискуя разбить себе голову, стремглав понеслась вниз по лестнице, прыгая через две ступеньки. Хлопнув двумя дверями и перевернув по дороге стул, она, наконец, достигла своей цели — тети Полли.
4: — О, тетя Полли! Тетя Полли, это правда, да? Ведь в той комнате есть все — и ковер, и шторы, и три картины, не считая той, что за окном, потому что окна выходят на ту же сторону. О, тетя Полли!
3: Очень хорошо, Поллианна. Мне, конечно, приятно, что ты довольна этой переменной. Но если тебе так нравятся все эти вещи, я надеюсь, ты будешь относиться к ним бережно. Вот и все. Поллианна, пожалуйста, подними стул. И ты два раза подряд хлопнула дверями. Мисс Полли говорила суровым тоном, тем более суровым, что по какой-то необъяснимой причине чувствовала, что к глазам у нее подступают слезы, а мисс Полли не привыкла к таким ощущениям.
2: Поллианна подняла стул. «Да, я знаю, что я хлопнула дверями», — признала она радостно. «Понимаешь, я только что узнала о комнате, и я думаю, что ты тоже хлопнула бы, если бы...» Поллианна не договорила и взглянула на тетку с новым интересом. «Тетя Полли, неужели ты никогда в жизни не хлопнула дверью?»
3: «Надеюсь, что нет». В голосе мисс Полли звучало глубокое возмущение.
2: «Но, тетя Полли, это же ужасно!» Лицо Поллианны выражало только искреннее сочувствие.
3: «Ужасно?» — повторила мисс Полли, слишком удивленная, чтобы сказать больше.
2: «Ну да. Понимаешь, если бы у тебя было такое чувство, что просто необходимо хлопнуть дверью, ты, разумеется, хлопнула бы. А если ты не хлопнула, то это означает, что ты никогда ничему так не радовалась. А то бы ты хлопнула. Ты не смогла бы удержаться. И мне так жаль, что ты ничему никогда так не радовалась».
3: «Поллианна!» С трудом хватая воздух, вскрикнула мисс Полли. Но Поллианны уже не было. И только хлопнувшая наверху дверь ответила на этот возглас. Поллианна помчалась к Нэнси, чтобы помочь ей перенести вниз свои вещи. Мисс Полли, оставшаяся в гостиной, ощутила какое-то неясное беспокойство. Но, конечно же, она радовалась в прошлом некоторым вещам.

0: Глава 11. Знакомящее с Джимми Бином. Пришел август. Он принес с собой множество сюрпризов и перемен, ни одна из которых, впрочем, не удивила Нэнси, с самого приезда Поллианны, ожидавшую и сюрпризов, и перемен. Первым был котенок. Поллианна нашла его жалобно мяукающего на дороге неподалеку от дома. И когда методичные расспросы соседей не выявили никого, кто пожелал бы предъявить на него свои права, Поллианна принесла его домой, как будто это было нечто само собой разумеющееся. «И я рада, что у него не оказалось хозяина», — призналась она тетке, «потому что мне так хотелось забрать его домой. Я люблю котят. Я знала, что ты тоже обрадуешься, что он будет жить у нас». Мисс Полли взглянула на маленький и беззащитный серый комочек, подлинное олицетворение горькой участи в объятиях Поллианны, и содрогнулась. Мисс Полли терпеть не могла кошек, даже красивых, здоровых, чистых.
1: «Фу, Поллианна, какой он грязный и страшный! Он больной! Я уверена, весь шелудивый и с блохами».
0: «Я знаю. Ах ты, бедняжка!» — с нежностью ворковала Поллианна, глядя в испуганные глаза маленького создания. «И весь дрожит. Так боится. Понимаешь, он еще не знает, что мы его оставим у себя».
1: «И никто этого не знает», — возразила мисс Полли с подчеркнутой выразительностью.
0: «Ну что ты, конечно, все знают!» — кивнула Поллианна, совершенно неправильно истолковав теткины слова. «Я каждому говорила, что мы возьмем его, если не найдется хозяин. Я знала, что ты будешь рада взять его, такого маленького, несчастного, заброшенного!»
1: Мисс Полли открыла было рот и попыталась заговорить, но тщетно. Удивительное чувство беспомощности, так часто охватывавшее ее с момента приезда Поллианны, снова взяло верх.
0: «Я ведь знала», — торопливо продолжала Поллианна с благодарностью в голосе, «что ты не позволишь, чтобы такой милый, бедный, одинокий котенок скитался без крыши над головой, когда ты только что взяла меня. Я так и сказала миссис Форд, когда она спросила, позволишь ли ты мне взять его в дом. У меня-то хоть были дамы из комитета, а у котенка даже их нет. Я знала, что ты именно так и думаешь», — кивнула она радостно, выбегая из комнаты.
1: «Но Поллианна! Поллианна!» — запротестовала мисс Полли. «Я не...»
0: Но Поллианна в это время уже была на полпути в кухню, восклицая: «Нэнси, Нэнси, только взгляни на этого миленького котеночка. Тетя Полли будет воспитывать его вместе со мной».
2: А в гостиной тетя Полли, которая испытывала непреодолимое отвращение к кошкам, откинулась на спинку своего кресла, задыхаясь от ужаса и не имея сил протестовать. На следующий день в доме появился пес, еще более грязный и жалкий, чем котенок, и опять мисс Полли, онемев от изумления, обнаружила себя в роли милосердной покровительницы, которую Поллианна столь уверенно возложила на нее. Несмотря на еще большее отвращение к собакам, чем к кошкам, мисс Полли оказалась, как и прежде, не в силах протестовать. Однако, когда не прошло и недели, а Поллианна привела в дом маленького оборванца и с той же уверенностью потребовала такого же покровительства и для него, мисс Полли наконец нашла, что сказать. А случилось это так. В четверг, погожим утром, Поллианна опять понесла студень из телячьих ножек миссис Сноу. Теперь они были лучшими друзьями. Начало этой дружбе положил третий визит Поллианны, следующий после того, как она рассказала миссис Сноу об игре. И теперь миссис Сноу сама играла в эту игру вместе с Поллианной. Конечно, получалось у нее пока еще не очень хорошо. Она так долго на все сетовала, что теперь ей было неловко чему-нибудь радоваться.
1: но ободряющие указания Поллианны, веселым смехом встречающие все ее ошибки, помогали миссис Сноу быстро приобретать сноровку. Сегодня, к огромной радости Поллианны, она даже заявила, что рада принесенному студню, потому что именно его ей сегодня и хотелось. Она не знала, что Милли еще у порога успела сказать Поллианне, что жена пастора в этот день уже прислала миссис Сноу большую миску такого студня. Поллианна как раз размышляла об этом, когда неожиданно увидела мальчика. Мальчик, всем своим видом вызывающий сочувствие, сидел на обочине дороги, без всякого интереса строгая ножом какую-то палочку. «Привет!» — чарующе улыбнулась Поллианна. Мальчик посмотрел на нее, но тут же отвел взгляд.
3: «Ну, привет!» — пробормотал он.
0: «Похоже, ты не обрадовался бы даже студню из телячьих ножек!» — засмеялась Поллианна, остановившись перед ним.
1: Мальчик беспокойно пошевелился, бросил на нее удивленный взгляд и снова принялся строгать свою палочку тупым ножом со сломанным лезвием. Поллианна постояла в нерешительности, а затем удобно уселась на траве рядом с ним. Вопреки всем ее уверениям, что она привыкла к дамам из комитета и не очень огорчается из-за отсутствия детей по соседству, порой она все же вздыхала об обществе детей своего возраста. Отсюда проистекала ее решимость извлечь максимум возможного из этой встречи.
0: «Меня зовут Поллианна Уитиер», — начала она любезно. «А тебя?»
3: Мальчик опять беспокойно заерзал. Он даже встал было на ноги, но потом сел снова. «Джимми Бин», — проговорил он с нелюбезным равнодушием.
0: «Как хорошо! Теперь мы знакомы. Я рада, что ты тоже представился. А то, понимаешь, некоторые этого не делают. Я живу в доме мисс Полли Харрингтон. А ты где?»
3: «Нигде».
0: «Нигде? Ну, не может быть, все где-то живут», — убежденно заявила Поллианна.
3: «Ну, а я нет. Сейчас. Я ищу новое место».
0: «О, а где это?»
3: Мальчик взглянул на нее с презрением. «Глупая. Будто я искал бы его, если бы знал».
1: Поллианна слегка тряхнула головой. «Конечно, это не был хорошо воспитанный мальчик, и ей не хотелось, чтобы ее называли глупой. Но все же это был кто-то другой, не такой, как взрослые».
0: «А где ты жил раньше?» — спросила она.
3: «Ну, прямо закидала вопросами», — вздохнул мальчик, теряя терпение.
0: «Приходится», — возразила Поллианна спокойно. «Иначе я ничего о тебе не узнаю. Если бы ты говорил больше, я говорила бы меньше».
1: Мальчик засмеялся, но тут же умолк. Смех был робкий и невольный, но когда он заговорил снова, выражение его лица было приятнее, чем прежде.
3: «Ладно, слушай. Я Джимми Бин. Мне полных 10 лет. Скоро будет 11. В прошлом году попал в сиротский приют, но у них там полно ребят, и для меня даже не было места. Да просто они не хотели меня брать. Во всяком случае, я так думаю. Так что я смылся. Я хочу найти, где еще можно жить, но пока не нашел. Я хотел бы иметь настоящий дом, ну, такой обычный, с матерью вместо директрисы. Если есть свой дом, так есть и семья. А у меня семьи нет с тех пор, как отец умер. Ну вот я и ищу теперь такой дом». Пробовал уже в 4 местах, но они не захотели. Хотя я сказал, что, разумеется, буду работать. Ну вот, чего тебе еще?
1: При этих последних словах голос мальчика чуть дрогнул.
0: «Ужасно!» — сочувственно вздохнула Поллианна. «И никто не захотел тебя взять. Я отлично тебя понимаю, потому что После того, как мой папа умер, у меня тоже не было никого, кроме дам из благотворительного комитета, пока, наконец, тетя Полли не сказала, что возьмет меня». Поллианна неожиданно замолчала. Выражение ее лица ясно указывало,
1: на зарождение замечательной идеи.
4: «О, я нашла для тебя дом!» — воскликнула она радостно. «Тетя Полли возьмет тебя! Я знаю, она обязательно возьмет! Разве она не взяла меня? Разве она не взяла Флаффи и Баффи, когда у них не было никого, кто любил бы их, и им некуда было деваться? А ведь это всего только котенок и пес. Пойдем, я знаю, тетя Полли возьмет тебя. Ты даже представить себе не можешь, какая она добрая и милая».
1: Худенькое лицо Джимми Бина оживилось.
5: «Честная, благородная? Она возьмет? Я буду работать. Смотри, я сильный».
1: Он обнажил свою худую маленькую руку и напряг мускулы.
4: «Конечно же, она возьмет. Моя тетя Полли — лучшая женщина на свете. Теперь, когда моя мама стала небесным ангелом. А сколько у нее комнат!» — продолжала Поллианна, вскочив на ноги и потянув мальчика за локоть. «Это ужасно большой дом. Хотя, может быть, — добавила она немного встревоженно, когда они побежали в сторону дома мисс Полли, — может быть, тебе придется спать в комнате на чердаке. Я тоже там спала сначала. Но теперь там есть сетки на окнах, так что не будет очень жарко, и мухи не влетят и не принесут на лапках этих микробов. Ты слышал что-нибудь об этом? Это просто прелесть, как интересно. Может быть, тетя позволит тебе почитать эту книжку, если ты будешь послушным? То есть, если ты будешь непослушным. А у тебя тоже веснушки», — добавила она, окинув его критическим взглядом. «Так что ты тоже будешь рад, что там нет зеркала, а вид из окна там лучше, чем любая нарисованная картина. Так что тебе совсем не будет неприятно спать в этой комнате, я уверена», — пыхтела Поллианна, неожиданно обнаружив, что остаток дыхания нужен ей не только для того, чтобы говорить.
1: «Ты даешь!» — воскликнул Джимми Бин коротко и непонятно, но с явным восхищением. Потом добавил: «Я даже не думал, что кто-то может столько говорить на бегу!» Поллианна засмеялась.
4: «Ты можешь этому только радоваться», — ответила она, «потому что, пока я говорю, ты можешь молчать!»
1: Когда они добежали до дома, Поллианна без колебаний провела своего спутника прямо к изумленной тетке.
4: «Тетя Полли!» — торжествующе воскликнула она. «Только посмотри, кого я нашла! Он гораздо лучше, чем даже Флаффи и Баффи. Это настоящий, живой мальчик для тебя, чтобы его воспитывать. И он согласен спать на чердаке. Сначала. Ну, ты понимаешь. И он говорит мне, что хочет работать. Но большую часть времени он понадобится мне, чтобы с ним играть».
1: Мисс Полли сначала сильно побледнела. Потом сильно покраснела. Она поняла не все, но того, что поняла, было вполне достаточно. «Поллианна, что это значит? Что это за грязный мальчишка? Откуда ты его взяла?» — спросила она резко. Грязный мальчишка сделал шаг назад и взглянул на дверь. Поллианна весело рассмеялась.
4: «Ах, конечно! Я забыла тебе его представить. Я совсем не лучше мужчины. Да, он грязный. То есть мальчик совсем такой же, как были Флаффи и Баффи, когда ты взяла их в дом. Но я думаю, он будет лучше выглядеть, если его вымыть, точно так же, как они». «Ох, опять я чуть не забыла», — засмеялась она. «Это Джимми Бин».
1: «И что он здесь делает?»
4: «Но, тетя Полли, я ведь только что тебе объяснила!» Поллианна широко раскрыла глаза от удивления. «Это для тебя! Я привела его к тебе, чтобы он здесь жил! Он очень хочет иметь дом и семью! Я рассказала ему, как добра ты была ко мне, к Флаффи и к Баффи! И как, конечно же, будешь добра и к нему, потому что он даже милее любой кошки и собаки».
1: Мисс Полли откинулась на спинку кресла и дрожащей рукой схватилась за горло. Прежняя беспомощность угрожала еще раз овладеть ею. Однако с видимым усилием она резко выпрямилась.
5: «Довольно, Поллианна! Это самый нелепый из твоих поступков. Как будто не было достаточно бродячих котов и паршивых псов. Тебе еще понадобилось приводить домой какого-то оборванца, маленького уличного попрошайку, который...»
1: В этот момент глаза мальчика неожиданно вспыхнули. Он вздернул подбородок и, в два прыжка очутившись перед мисс Полли, бесстрашно взглянул ей в лицо. «Я не попрошайка, мэм, и я ничего не хочу от вас. Я, разумеется, собирался работать за жилье и еду, и не пришел бы в этот ваш старый дом, если бы эта девчонка не наговорила мне, какая вы добрая и милая, и как вы прямо умираете, так хотите меня взять. Вот и все!»
2: И он повернулся кругом и решительным шагом вышел из комнаты с достоинством, которое могло бы показаться забавным, если бы не возбуждало острую жалость.
4: «О, тетя Полли!» — простонала Поллианна. «Я думала, ты будешь рада поселить его здесь. Я была уверена, что ты будешь рада».
2: Мисс Полли, подняв руку, повелительным жестом приказала ей замолчать. Нервы мисс Полли, наконец, не выдержали. Слова мальчика «добрая» и «милая» еще звучали у нее в ушах, и она чувствовала, что ей опять угрожает прежняя беспомощность. Но она собрала остатки сил и последние частицы воли.
5: «Поллианна!» — воскликнула она сурово. «Перестань без конца повторять это рада! Рада, рада, рада с утра до вечера! У меня такое чувство, что скоро я сойду с ума!»
1: Поллианна разинула рот в искреннем изумлении.
4: «Но тетя Полли!» — прошептала она. «Я думала, ты рада, что я рада, а?» И, хлопнув себя рукой по губам, она выбежала из комнаты.
2: Джимми Бин был уже в конце аллеи, ведущей от дома, когда Поллианна догнала его.
4: «Мальчик, мальчик, Джимми Бин! Я хотела тебе сказать, как мне жаль!» Тяжело дышала она, хватая его за руку.
2: «О чем тут жалеть? Я тебя не виню», — мрачно ответил Джимми. «Но я не попрошайка», — добавил он с неожиданно сильным чувством.
4: «Конечно, нет. Но ты не должен сердиться на тетю», — призвала его Поллианна. «Вероятно, я как-то не так тебя представила, не сумела ей все о тебе рассказать. Она правда добрая и милая. Она всегда такая была. Но я, наверное, не объяснила все как следует. Мне так хотелось найти для тебя дом и семью».
2: Мальчик пожал плечами и отвернулся, собираясь уйти. «Ничего, сам что-нибудь найду. И я не попрошайка, запомни».
1: Поллианна сдвинула брови, напряженно размышляя. Вдруг она обернулась, лицо ее сияло.
4: «Слушай, вот что я сделаю. Сегодня после обеда будет собрание дамского благотворительного комитета. Я слышала, тетя Полли говорила, и я поставлю там вопрос о тебе. Так всегда делал мой папа, когда ему что-нибудь было нужно на обращение в веру язычников или на новый ковер для церкви».
2: Мальчик гневно обернулся. «Я не язычник и не новый ковер. К тому же... А что это такое, благотворительный комитет?»
1: Поллианна уставилась на него с удивлением и возмущением.
4: «Джимми! Где тебя воспитывали? Не знать, что такое благотворительный комитет?»
2: «Ну ладно, раз не хочешь сказать», — проворчал тот и с равнодушной миной зашагал прочь.
1: Поллианна сразу же подскочила к нему. «Это просто много дам, которые собираются вместе, шьют, устраивают ужины, делают пожертвования и разговаривают. Это и есть благотворительный комитет. Они ужасно добрые, то есть большинство моих там у меня дома. Я не видела здешних дам, но я думаю, они всегда добрые. Я сегодня же пойду и расскажу им о тебе».
2: Мальчик опять порывисто обернулся. «Хватит!
4: Может, ты думаешь, я собираюсь стоять и слушать, как куча теток вместо одной будут называть меня попрошайкой? Хватит с меня одной!»
6: «О, но тебе совсем не обязательно туда идти», — убеждала Поллианна. «Я, разумеется, пойду сама и скажу им».
4: «Ты пойдешь?»
6: «Да, и постараюсь на этот раз справиться с делом лучше», — торопливо продолжала Поллианна, заметив, что лицо мальчика чуть смягчилось. «И я уверена, что среди них найдется такая, которая будет рада дать тебе дом и семью».
4: «Я буду работать. Не забудь им об этом сказать», — предостерег мальчик.
6: «Не волнуйся, не забуду», — пообещала Поллианна радостно, уверенная на этот раз, что выиграла дело. «Я дам тебе знать завтра».
4: «Где?»
6: «У дороги, где я нашла тебя сегодня, возле дома миссис Сноу».
4: «Ладно, приду».
1: Мальчик помолчал, потом продолжил.
4: «Пожалуй, я все-таки вернусь пока в приют. Понимаешь, мне больше негде переночевать. А убежал я только сегодня утром. Я им не сказал, что не вернусь, а то они бы меня больше не приняли. Хотя, я думаю, они не стали бы беспокоиться, если бы я не показался в приюте некоторое время. Это не то, что семья. Им все равно. Им до меня и дела нет».
6: «Я знаю», — кивнула Поллианна, понимающе глядя на него. «Но я уверена, что когда мы увидимся завтра, у меня будет для тебя настоящий дом, и увидимся завтра, у меня будет для тебя настоящий дом и семья,

решительную и энергичную мисс Полли. В ушах ее все еще звучали полные презрения слова мальчика: «Вы такая добрая и милая!» А в сердце ее было странное, скорбное ощущение потери, как будто она что-то навсегда утратила.

Минуту жизни трудную, под гнетом суеты, Господню книгу чудную возьми с молитвой ты. Не с гордым самомнением читай ее, мой друг, сердечным умилением к ней преклони свой слух. Не ум свой человеческий, ты душу ей открой, и будет Бог отеческий беседовать с тобой. Как много утешения найдешь в беседе с ним, и все твои сомнения рассеются, как дым.

0: буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.
1: Всякий день буду благословлять Себя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь, и росту хвален, и величие Его неисследимо.
2: Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
1: А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих.
3: Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
2: Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
1: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив.
3: Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
2: Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои.
1: Да проповедуют славу Царству Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
3: чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего.
2: Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды.
1: Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
3: Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время.
2: Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
1: Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
3: Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
2: Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
1: Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
3: Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
2: Аминь.
3: Слава Богу.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
3: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Час твоего рассказа». Наше приглашение включает также и вас, мамы и папы, вместе с другими членами вашей семьи.
2: Всем добро пожаловать!
3: Дядюшка Дэн расскажет вам сегодня еще одну библейскую историю.
2: Мой сегодняшний рассказ – это вторая глава той истории, которую я начал рассказывать в прошлый раз, о человеке по имени Валаам.
3: Ах да, насколько я помню, Валак, царь идолопоклонников моавитян, очень боялся, что израильтяне, расположившиеся лагерем у самых границ его царства, могут неожиданно напасть на его страну. Он послал за Валаамом, божьим пророком, с тем, чтобы тот пришел и наслал проклятие на израильтян.
2: Совершенно верно, тетушка Кэрол. Валаам был человеком очень жадным. Он хотел служить Богу, но при этом не потерять ничего своего. Когда он прибыл в Моав, царь Валак принял его по-царски и предложил ему богатство и славу в обмен за его услуги. Когда же Валаам попытался произнести проклятие на израильтян, из его уст вырвались слова благословения.
3: Царь Валак очень на него рассердился. Он отослал Валаама назад домой. Не так ли, дядюшка Дэн?
2: А об этом мы узнаем из второй главы моей истории, которую я адаптировал из Ветхого Завета. Она взята из книги «Числа», глава 24, 25 и 31. А назвал я свой рассказ «Неверный пророк». Царь Валак был разгневан и раздражен тем, что Валаам не сумел наслать проклятие на израильтян. Но царь не собирался сдаваться. Ему стоило большого труда привести Валаама в Моав, и он был готов пойти на все, чтобы убедить жадного пророка найти способ проклясть израильтян. На вершине горы Фазги была предпринята еще одна подобная попытка. Снова было установлено 7 алтарей, на которые были положены такие же жертвоприношения, как и в прошлый раз. Но, увы, вместо проклятий снова слова благословения слетели с губ Валаама. От расстройства царь Моава воскликнул в отчаянии.
4: «Не проклинай их и не благословляй их».
5: «Разве не должно мне в точности сказать то, что Господь вложил в уста мои?»
2: Но слабенькая надежда все еще жила в сердце царя, и он решил попробовать еще раз.
4: «Я дам тебе еще одну возможность. Пойдем на вершину Фигоры. Там у нас есть прекрасный храм, посвященный Ваалу. Может, Богу будет угодно наслать проклятие на них оттуда».
2: Но у Валаама не получилось никакого проклятия и на этот раз. Дух Божий снизошел на него, и он опять благословил израильтян. В это благословение вошло прекрасное и возвышенное пророчество о приходе Спасителя мира.
5: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых».
4: «Ты благословил их опять? Я позвал тебя, чтобы ты наслал проклятие на моих врагов, а ты их благословил вот уже в третий раз. Я собирался осыпать тебя почестями, а ты... Ступай отсюда вон, и чтоб глаза мои тебя больше не видели.
5: Я ведь тебя предупреждал, что мне позволено говорить только те слова, которые Бог вложит в уста мои.
4: Пошел вон! Вон!
5: Все против меня. Царь на меня рассердился. Бог мной недоволен. Мои мечты о богатстве и почестях рассыпались в прах. Мое путешествие в Моав было избранием моей воли. Мне не было дано Божьего согласия на это. Невозможно. Невозможно служить одновременно Богу и врагам Божьим. Кто-нибудь! Эй!
6: Валаам! Я так рада, что ты наконец вернулся.
5: И я рад опять быть дома. Ах, как я устал.
6: Твой голос звучит не очень радостно.
5: Надо полагать, что мне радоваться особенно нечему.
6: Расскажи, что случилось.
5: Я не смог наслать проклятие на израильтян. Вместо этого я благословил их.
6: Ты? Что ты сделал?
5: Я не мог ничего поделать. Всякий раз, когда я открывал рот, чтобы проклясть их, из меня исходили слова благословения. У меня было какое-то странное чувство. И так случилось все три раза. Хотя в сердце своем я хотел их проклясть.
6: Дух Божий овладел тобой в Моаве, не позволяя жадности и самолюбию овладеть тобой. Но теперь Дух Божий оставил тебя, и ты снова такой же, как был, жадный, эгоистичный.
5: Ух, ты всегда все преувеличиваешь. Просто-напросто я заслуживаю богатства и почести. И я их заполучу.
6: Да, но как? Каким образом?
5: Каким образом? Ну, есть какой-то способ. Должен быть. И я его найду.
6: Жадность – это ужасная вещь.
5: Я нашел! Нашел!
6: Да что нашел, дорогой Валаам?
5: Ну, я нашел способ, как получить назад благорасположение царя Валака. Как наслать проклятие на израильтян и получить все богатства и почести, которые он мне обещал.
6: Никто никогда не сможет наслать на израильтян ни проклятия, ни какого-либо другого несчастья до тех пор, пока они послушны Богу.
5: Именно, моя дорогая, в этом-то все и дело. Благосостояние израильтян находится в прямой зависимости от послушания Богу.
6: Да?
5: И нет никакого способа одолеть израильтян, если их не совратить к тому, чтобы они ослушались Бога.
6: Ты? Ты собираешься это сделать?
5: Я сделаю все. Все, что в моих силах, чтобы получить награду, обещанную мне Валаком.
6: Почему ты думаешь, что сумеешь совратить израильтян и доведешь их до грехопадения?
5: Я сделаю это, воспользовавшись их слабостями.
6: Ты знаешь, в чем их слабости?
5: О, да. Весь род человеческий имеет одну маленькую слабость, и израильтяне не составляют исключения. Я их совращу.
6: Не забудь, что Бог посчитает тебя виновным во всех тех грехах, которые ты заставишь израильтян сотворить.
5: Ну что, я сторож израильтянам, что ли?
6: Мы все несем ответственность за наших ближних, и мы должны...
5: Хватит об этом. Я пойду в Моав и заполучу благорасположение царя Валака. Да здравствует царь!
7: Великий и могучий правитель Моава, Валаам просит разрешения повидать ваше величество.
4: Валаам, Разве я назначил ему аудиенцию?
8: Я не думаю, Ваше Величество.
4: Тогда я его не приму. Это просто-напросто нахальство с его стороны. Являться сюда после того, как я прямо заявил, что не хочу его больше видеть.
5: Я нахален, Ваше Величество, только потому, что я принес ценный подарок Вашему Величеству.
4: Я ничего от тебя не хочу.
5: Подарок этот – исполнение любого желания, которое Ваше Величество только изъявит.
4: Я желаю только одного – видеть израильтян пораженными.
5: Именно этот подарок, Ваше Величество, я и принес вам.
4: Если ты сумеешь успешно парализовать неизъяснимое могущество израильтян, мое обещание сыпать тебя богатствами и почестями – остается в силе.
5: Чтобы понять сущность моего плана, вам сначала надо понять происхождение той необыкновенной силы, о которой вы говорите.
8: Она идет от бога израильтян?
5: Отсюда вполне закономерно следует, что пока израильтяне послушны своему богу, он будет к ним благорасположен и будет служить им защитой. Не так ли?
8: Да, и побеждать за них на полях сражений.
4: Это логично.
5: Я предлагаю оторвать израильтян от их бога.
8: Так, чтобы не было с ними больше его могущества, которое прикрывает и защищает их, так что ли?
5: Именно, именно.
4: Говори прямо. В чем суть твоей идеи?
5: Согласно одной из самых важных заповедей Божьих, его народ не должен поклоняться никаким другим богам, кроме него. Мы же приведем израильтян к тому, чтобы они поклонялись Ваалу. И в это мгновение они моментально отделят себя от Бога и станут легкой добычей твоей армии.
4: Мне нравится твой план, Валаам. Я назначаю тебя руководителем по разработке деталей операции. Можешь идти.
5: Благодарю, Ваше Величество.
3: Я никогда раньше не слыхала ничего подобного, дядюшка Дэн. Это очень увлекательная история. Но каким жадным человеком был этот Валаам?
2: Да, очень. Мы поговорим на эту тему подробнее в конце сегодняшней передачи. А сейчас я хотел бы отметить, что в Библии можно найти много подобных историй о тех далеких временах.
3: И наши слушатели могут узнать о них из наших уроков в Библии.
2: Чтобы получить эти уроки, напишите нам.
3: Это очень просто. Наш адрес – радиорассказ@yahoo.com.
2: И еще раз наш адрес – радиорассказ@yahoo.com. А сейчас давайте послушаем продолжение нашего рассказа под названием «Неверный пророк».
6: Ваше вино, господа.
8: Леди Филиус?
5: Фрейлина царицы.
8: Да, но что она здесь делает?
5: Хочешь узнать подробности моего плана о том, как поразить израильтян?
8: Ну, конечно, но все-таки...
5: Тогда слушай внимательно.
8: Но при чем тут леди Филиус?
5: Она является частью плана.
8: Не понимаю.
5: Она вместе со всеми самыми красивыми женщинами, Муава и Мадиана.
8: И все-таки я не совсем...
5: А, леди Филиос разобьет всех этих женщин на группы и поведет их в прямую атаку на израильских мужчин.
8: Теперь я начинаю понимать.
5: Все эти женщины, одна за другой, проникнув в лагерь израильтян, завоюют дружеское расположение израильских мужчин. Они представят им поклонение Ваалу в эффектном романтическом ореоле. Так что со временем израильские мужчины, последовав предложению наших женщин принять участие в языческих обрядах, будут вовлечены в идолопоклонничество. Тут наша армия нападет на них и разобьет их на голову.
8: Я не вижу в этом плане никаких недостатков. Конечно, если леди Филиос сумеет организовать наших женщин и направить их действия.
6: Вы недооцениваете силу и дисциплинированность женщин.
8: Вы, значит, полагаете, что вы сможете это сделать?
6: Не сомневаюсь.
5: Я смогу во многом им помочь. Во-первых, израильтяне считают меня пророком истинного Бога. В результате этого у меня есть некоторое влияние на них. Я встречусь с некоторыми из них и поговорю с ними. Но прежде всего нам с царем Валаком нужно сделать кое-какие приготовления. Я вот что предлагаю, Ваше Величество. Вы объявите о проведении больших празднеств в честь бога Ваала, которые надо назначить на ближайшее время. Благодаря тому влиянию, которое у меня имеется среди израильтян, я смогу убедить многих из них принять участие в этих празднествах.
4: Такое распоряжение уже сделано, Валаам. Я слышал положительные донесения об успешном проникновении наших женщин во вражеские ряды, а?
5: Это правда, Ваше Величество, правда. Израильские мужчины с легкостью попались в сети чар, расставленные нашими женщинами. Многие израильтяне уже успешно вовлечены в идолопоклонничество.
4: А Моисей ничего об этом не знает?
5: Нет. Ваше Величество, он слишком занят другими делами. Добрые люди израильские, попрошу вашего внимания. Тише, пожалуйста. В течение многих лет я поклоняюсь тому же Богу, что и вы, Богу Авраама. Более того, как вам хорошо известно, я являюсь Божьим пророком.
9: Ты также являешься другом Валака, царя Моавицкого, а он наш враг. Насколько мне известно, ты входишь в число его придворных. Так что говори прямо, Валаам, чего ты хочешь от нас?
5: Валак ваш враг? О, нет! Это вы являетесь его врагами.
10: Он поклоняется Ваалу, ложному богу. Мы не можем быть друзьями языческого идолопоклонника.
5: Это так, это так. Валак и его народ поклоняются Ваалу. Ваал – ложный бог. Я знаю, что это так, потому что видел, как этот народ поклонялся Ваалу. А вы это видели? Нет. Разве можете вы быть уверены в том, что Ваал является ложным богом? Конечно, нет. Так что в данный момент, когда вы находитесь совсем недалеко от тех, кто поклоняется Ваалу, вам нужно пойти и самим в этом убедиться, увидеть все собственными глазами.
10: В твоих словах слышен отзвук истины, пророк Валаам.
5: То, что я советую вам для вашего же собственного блага поприсутствовать на пиру и празднествах, которые в скором времени будет проводить народ моавитский в честь своего бога Ваала.
9: Я пойду, Валаам.
11: И я тоже.
12: Я пойду.
13: Я ни за что это не пропущу.
12: Я приведу с собой всю свою семью.
14: Девушки! Девушки! Прошу внимания! Мы, девушки, мы собрали вас здесь, как вам хорошо известно, для проведения последних приготовлений к пиршественному празднику в честь Ваала. Прежде всего, позвольте мне поздравить вас. Большое число израильских мужчин уже в открытую поклоняются нашим богам вместо своего бога. Валаам, кто является инициатором этого плана, посылает вам всем свои личные приветствия и поздравления.
15: Валаам, ура!
14: Валаам, ура!
15: Валаам, ура!
14: Валаам, ура! Главное, девушки, это то, что царю Валаку, великому и могучему царю Муава, самолично известно о ваших героических усилиях во имя всей страны и его лично. Он тоже посылает вам всем свои самые теплые приветствия и наилучшие пожелания.
11: Да здравствует царь!
16: Здравствует царь!
17: Здравствует царь!
14: Все, что вы сделали в прошлом с тем, чтобы убедить израильтян поклоняться Ваалу, подходит к кульминационному моменту в связи с наступающими праздничными пиршествами. Мы предполагаем, что тысячи и тысячи израильтян примут в них участие. И с вашей помощью мы надеемся, что нам удастся вовлечь их в жертвоприношение Ваалу и поклонение ему. И тогда наша армия нападет на их расположение, и тут израильтянам придет конец. И все потому, что вы, девушки, верно исполнили свой долг перед Родиной и царем.
11: Ура!
4: Можешь подойти поближе, князь Валаам.
18: Да здравствует царь.
4: Мне сообщили, что все готово для нанесения последнего удара по израильтянам.
18: Да. Да, ваше величество, завтра начнутся празднества в честь Ваала, к концу которого израильтяне отрекутся от своего бога и станут легкой добычей наших солдат.
4: Ты уверен в успехе?
18: Да, ваше величество, они вполне созрели для того, чтобы стать легкой жертвой всех тех соблазнов, которыми мы их осыпем во время празднества бога Ваала.
4: Хорошая работа, князь Валаам.
2: И вот наступил день праздничного пира в честь бога Ваала. Играла музыка, и всюду танцевали. Большое число израильтян пошли вместе с Валаамом, чтобы поглазеть на празднество. Поначалу они смотрели издалека, затем постепенно начали подходить поближе и, наконец, рискнули вступить на запретную территорию. Вот каким образом они оказались опутанными сетями сатаны. Не оказавшись способными противостоять музыке и танцам, привлеченные языческими обрядами, израильтяне, отбросив в сторону свою верность Богу, присоединились к буйному пиршеству. Чувства израильтян, предавшихся веселью, пиру и вину, затуманились, и они потеряли над собой контроль. Замарав таким образом свою совесть, им было уже нетрудно позволить себя убедить поклониться идолам.
19: Ну давай, поклонись Ваалу. Какой тебе от этого вред?
20: Ваал не естественный бог.
19: Конечно же нет. Тогда какой же вред будет, если ему поклониться?
20: Да? Ладно, а если ты просишь, я сделаю. Чего там? Конечно, сделаю.
2: Отбросив в сторону предосторожность, израильтяне присоединились к приносившим жертвы на языческих жертвенниках и приняли участие в самых унизительных обрядах. Когда Моисей узнал об этом, его сердце возгорелось справедливым негодованием, и воспламенился гнев Божий. Наказание за это прегрешение нагрянуло скоро, и люди сразу же осознали всю глубину своего падения. Ужасная чума разразилась в лагере израильтян, унеся десятки тысяч в мгновение ока. Бог повелел, чтобы руководители всех впавших в вероотступничество были казнены судом. Все люди признали наказание справедливым и заторопились к Скинии, где в слезах и в глубокой скорби покаялись в совершенном грехе. И снова Бог стал их духовным наставником и защитником. А между тем неверный пророк Валаам продолжал заниматься осуществлением своего плана.
16: Что ж, родная, мне пора идти. Я должен вместе с царской армией выступить и сразиться с израильтянами.
6: Ты идешь на войну? Но ты же не солдат, ты не умеешь драться.
16: Я теперь князь Муавицкий. И, будучи таковым, обязан возглавить сражение.
6: Но ты же идешь воевать против своего народа и против Бога.
16: Я больше не израильтянин.
6: Ой.
16: И я не принадлежу к этому племени. А Бог... Скажи... Что он сделал для меня хорошего? Как бы то ни было, после битвы я смогу уйти на пенсию и начать наслаждаться своими моавитскими богатствами. У меня будут почести, богатства и полное изобилие. И мы сможем, наконец, отдохнуть и насладиться всеми радостями жизни.
6: Ну ты и жаден.
16: Я только хочу получить то, что принадлежит мне по заслугам. До встречи после битвы.
6: Ой.
16: Насладимся вместе плодами моей жадности, как ты это называешь.

0: Да?
1: Я князь Моавицкий.
0: Да, я знаю вас. А что вам угодно?
1: Я только что пришел с поля битвы, и ваш муж, князь Влам, он...
0: Что с моим мужем?
1: Князь Влам погиб.
0: Ой, погиб.
2: Глупые и неразумные те, кто вверяют себя богатству и кичатся роскошью.
3: Таким образом, получается, что один человек мог ввести в заблуждение так много людей?
4: Да, и все во имя чего? Во имя престижа, влияния и денег. Через всю историю красной нитью проходит один и тот же конфликт, который превалирует над другими. Это борьба между земными благами и сокровищами небесными.
3: Как сказано в Евангелии от Матфея в 6 главе, «Собирайте себе сокровища на небе, где воры не подкопывают и не крадут».
4: Нашим радиослушателям будет, наверное, интересно узнать, что в 1967 году в районе Иорданской долины были найдены части глиняных плиток, содержащие свидетельство Валаамова проклятия, а также о страхе местного населения перед израильтянами.
3: Тогда это, значит, был вовсе не миф.
4: Нет, не миф. Нам не следует забывать того, что произошло, а именно, как неодержимая жадность Валаама привела его, в конце концов, к гибели. Нам пора покидать эфир.
5: Это был час твоего рассказа.
6: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
6: прощаются с вами.
7: До новых встреч!

Вера. К счастью, есть одна дорога, ей название – вера в Бога. Кто дорогой тот пойдет, счастье вечное найдет. Аминь.

0: Ночная гроза. «Яночка, сколько раз тебя звать?» С упреком обратилась мама к своей 7-летней дочке. «Все, кроме тебя, уже собрались на вечернюю молитву». «А я не люблю молиться», упрямо поджав губки, заявила девочка. «И не ждите меня, молиться не хочу и не буду».
1: «Как же ты можешь так говорить?» Огорченно воскликнула мама. «Разве у тебя нет желания поблагодарить Бога, который постоянно заботится о тебе и хранит от всяких бед?»
0: Но Яна, недовольно нахмурившись, молчала. Услышав их громкие голоса, в комнату вошел папа, а за ним и остальные трое детей.
1: «Яна, почему ты опять портишь наше домашнее собрание?»
0: Строго обратился к ней Юра, который был на 3 года старше своей сестры.
1: «Яна!»
0: – передразнила 5-летняя Ирочка, а ее сестренка-близняшка Зина весело рассмеялась.
1: «Тише, тише!»
0: – призвал детей к порядку папа и обратился к Яне. «Объясни, почему ты не хочешь вместе со всеми помолиться Богу?»
1: «Потому что мне это скучно!»
0: – ответила она и вызывающе оглядела всех своих родных.
1: «Ну, хорошо, можешь заниматься своими делами», – неожиданно согласился отец. «Ведь Господь никого не заставляет быть верующими».
0: Все ушли в гостиную для общей молитвы, а Яна, очень довольная, осталась в детской одна. Она была очень рада тому, что теперь может спокойно посмотреть ту книжку с картинками, которую ей дала на 2 дня ее подружка из соседнего подъезда. Это был приключенческий рассказ об инопланетянах, и Яна знала, что ее родители не одобряют такие книги. К тому же почти на каждой странице были нарисованы какие-то страшные лица. Но ей почему-то всегда хотелось сделать именно то, чего нельзя. Уже сколько раз папа объяснял ей, что обижать других, а тем более старших людей, это грех, за который Бог обязательно накажет. Но Яна никак не могла удержаться от своих ежедневных проказ. Вот и вчера, когда она играла во дворе с другими детьми, опять появился бедно одетый старичок, который, как обычно, начал рыться в больших мусорных баках, длинной, заостренной на конце палкой, выуживая оттуда какой-то хлам и закидывая его в огромную потрепанную сумку на колесиках. Раньше дети только смеялись над ним и свистели ему вслед, но вчера они стали бросать в беднягу мелкие камушки. Старичок поспел уйти, мелко семеня ногами. Видно, ему очень трудно было передвигаться. Наблюдая за ним, Яна сначала весело хохотала вместе со всеми, но, заметив, что несчастный пару раз с опаской оглянулся на преследовавшую его стайку детей, она растерянно замолчала. А потом отошла ото всех и присела на скамейку возле песочницы, опустив голову. Ей стало очень стыдно и тяжело на сердце.
1: «А ты почему это вдруг ушла от нас?»
0: Насмешливо обратилась к ней Марина из 2-го подъезда.
1: «Испугалась, что ли?» «Ничего я не боюсь, кроме грозы», — обидчиво вспыхнув, ответила Яна. «Кроме грозы?» — удивленно переспросила Марина. «А что в ней страшного?»
2: «Бывает, что молния убивает человека», — объяснила Яна.
1: 100 раз видела молнию, и никого она не убивала. А ты, оказывается, трусиха!»
0: Подошедшие дети, среди которых Марина была авторитетом, услышав ее последние слова, дружно подхватили.
1: «Яна, трусиха, трусиха!»
0: Вся в слезах, она возвратилась домой. А тут еще и от родителей ей досталось. Оказывается, одна соседка видела, как дети насмехались над старичком, и рассказала им об этом. Но сейчас Яна рассматривала книжку,
2: очень довольная тем, что ей удалось избежать скучного молитвенного собрания. Она не могла понять, как это ее родные могут верить в Бога, которого невозможно увидеть, а тем более молиться Ему. Правда, мама объясняла ей, что Иисус Христос, который жил на земле и умер за грехи всех людей, и есть истинный Бог. Сейчас Он на небе, но хочет помочь каждому человеку избавиться от всего плохого и привести в свое вечное царство, что Он любит всех людей, и ее, Яну, тоже. «Но ведь я совсем не знаю этого Иисуса», — размышляла девочка. «Как же Он может любить меня? Нет, не верю я этому и молиться не буду, не хочу». Книга была толстой, а картинки однообразными. Яне наскучило разглядывать ужасные, перекошенные злобой лица, и читать книжку было уже совсем неохота. Она захлопнула ее и, отложив в сторону, начала раздумывать, чем бы заняться еще. И тут девочка увидела прямо перед собой образы тех чудовищ, которые она только что рассматривала в книжке. Яна старательно поморгала глазами и даже потрясла головой, пытаясь избавиться от неприятного зрелища. Но страшные лица еще быстрее замелькали перед ней, кривляясь, еще быстрее замелькали перед ней, кривляясь и насмешливо хохоча.
1: «Ой, ой, что же мне делать?»

0: тебя, пожалуйста, прогони этих чудовищ!» В ту же минуту отвратительные лица исчезли.
1: «Вот это да!
0: Значит, Бог все-таки есть? Ведь Он услышал и помог мне!» И тут ее осенило. Ведь если Он есть, значит, знает о ней все, в том числе и те проказы и поступки, о которых не ведают ее родители. Яну даже в пот бросило от такого открытия. Выходит, Бог хорошо знает, какая она плохая. Но почему же тогда Он молчит? Почему не наказывает за такое поведение? «Иисус Христос тебя очень любит», — вспомнила она слова, которые ей повторяли родители. Тут она услышала за дверью голоса и поняла, что домашнее собрание закончилось. Ночью Яна впервые в жизни долго не могла уснуть. Она с умилением думала о неведомом ей пока еще Боге. Сердце было наполнено благодарностью тому, кто, зная о ее всех плохих поступках, все-таки так быстро помог, когда она обратилась к нему. Две сестренки, Ирочка и Зина, уже давно сладко посапывали, а Яна все еще никак не могла уснуть. За темным, незашторенным окном что-то блеснуло, и через несколько мгновений раздался гром.
1: «Ой, гроза начинается!» — со страхом поняла Яна. «Сейчас опять молния появится!»
0: Она вспомнила, что подружка-соседка, которая дала ей эту книжку со страшными картинками, недавно рассказала историю о том, как молния влетела в окно одного дома и убила сразу нескольких человек. За окном блеснуло еще ярче, и раздался такой сильный удар грома, что Ирочка и Зина что-то встревоженно забормотали, но так и не проснулись. Когда молния сверкнула в очередной раз, Яне показалось, что огненная стрела уже влетела в комнату и приближается к ней. Во мгновение ока она выскочила из постели и, склонившись на колени, торопливо заговорила: «Господи, очень прошу Тебя, помоги мне опять! Конечно, я не заслужила этого, потому что сделала много плохих поступков. Особенно мне стыдно за то, что я смеялась над тем бедным старичком». На этом месте у нее от волнения сильно защипало в горле, и сердце застучало быстрее, но она все-таки продолжила.
1: «Господи, если Ты хочешь наказать меня, то я согласна, потому что я очень виновата. Прости меня, Иисус, и за то, что я не верила в Тебя. Мама и папа говорили, что Ты меня любишь, а теперь я и сама это знаю точно».
0: Яна даже не заметила, что молится уже так долго, что гром давно затих, и что за приоткрытой дверью, затаив дыхание, стоят родители, которые проснулись от ее громких всхлипываний. А теперь всем сердцем благодарили Бога за чудное преображение их дочки. «По-моему, теперь Яна будет с нами на домашних собраниях», — взволнованно шепнула мама папе. Он собрался что-то ответить ей, но в эту минуту Яна, заметив родителей, бросилась к ним, воскликнув: «Была такая страшная гроза! Мне показалось, что молния уже влетела в комнату и сейчас убьет меня!» Она замолчала, видимо, вспомнив эту тревожную минуту. «Что же было дальше?» — подбодрил ее вопросом папа.
1: «Я опять попросила помощи у Иисуса», — объяснила Яна. «До этого я обратилась к Нему вечером, когда вы были в гостиной, и Он быстро помог мне».
0: Она покраснела и, взглянув на родителей, сказала: «Я потом вам об этом тоже расскажу, и про книжку, и все-все. А Иисус уже обо всем знает.
1: Он простил меня и опять помог.

0: а грозу я уже не боюсь, потому что Бог сильнее, и теперь Он всегда со мной.
1: Значит, ты уже не считаешь молитву скучным занятием? — улыбаясь, спросила мама.
0: Нет, — довольно ответила Яна. Теперь я поняла, что молиться — это значит честно рассказывать все Богу, а Он всегда слышит и отвечает.
1: Для того, чтобы это понять, доченька, стоило пережить страшную ночную грозу, — сказал папа, глядя на свою сияющую от радости дочку.

Вспомни Христа, когда вечер начнется, тихо взойдет золотая луна. Вспомни Христа, когда утром проснешься, робко откроешь глаза. Вспомни Христа, начиная работу, вспомни Его, продолжая свой труд. Помни Создателя в юные годы, с Ним продолжая свой путь. Вспомни Христа, когда душу смущает бурное море тревожных скорбей. Туча ли солнце тебя заслоняет? Вспомни Христа на Голгофской горе, оставленный всеми, забытый друзьями. Он одиноко висел на кресте, о прощении людей, что его распинали. Отца он просил в священной мольбе. Давит ли сердце сомнения камень? Душу ль смущают неверия дни? Гаснет ли первой любви жаркий пламень? Встань на колени и Богу молись. Вспомни Христа, когда враг за тобою ночью и днем постоянно следит. Слезы из глаз, когда льются рекою, и Он на помощь тебе поспешит. И после долгих, тяжелых скитаний сможешь тогда ты свободно вздохнуть, что среди жизненных всех испытаний твердо с Иисусом прошел этот путь. Аминь. Слава Богу.

Золотой истукан царя Навуходоносора. Царь Навуходоносор одержал великую победу. Он привел из Израиля много пленных, чтобы они работали в городе Вавилоне. И сказал царь Навуходоносор начальнику над пленными: «Пойди и поговори с израильтянами, которых я привел в Вавилон. Выбери среди них несколько юношей, красивых, сильных и умных, способных ко всяким наукам. Они будут служить мне в чертогах царских». И начальник над пленными отобрал 4 красивых и сильных юношей. Все они любили Бога и были послушными воле Его. Они были рады, что будут жить вместе. Но 4 друзей были обеспокоены тем, что их посылают во дворец служить царю Вавилонскому. «Мы должны служить Богу», — говорили они. «Что мы будем делать, если во дворце нас будут кормить пищей, которую мы не должны есть, потому что такая пища запрещена законом Божиим?» И тогда Даниил, один из этих юношей, пошел поговорить с начальником над пленными. «Мы не хотим нарушать закон, который дал нам Бог Израиля, даже если мы живем здесь и стали пленниками царя Вавилонского», — сказал Даниил. «Нашим законом нам запрещено есть пищу, которую готовят здесь. Прошу тебя, давай нам в пищу лишь овощи и воду для питья. И делай это в течение 10 дней, и ты увидишь, что Бог наш сохранит нас сильными и здоровыми». Начальник над пленными отвечал: «Ну что же, хорошо, я сделаю так. Надеюсь, у меня не будет неприятностей из-за вас». И он давал юношам лишь овощи и воду. На 10-й день начальник увидел, что все 4 юношей были по-прежнему сильными и здоровыми. Он удивился и сказал: «Вижу, что Бог ваш заботится о вас, если вы соблюдаете его закон». Однажды в царском дворце началось большое волнение. Царю приснился сон. 4 друзей слышали, как он призвал всех своих мудрецов и приказал им растолковать этот сон. «О чем был мой сон и что он значит?» — спросил царь мудрецов. Мудрецы были сильно напуганы. «Твое требование невыполнимо», — отвечали они. «Как мы можем знать, что тебе снилось во сне?» Царь Вавилонский сильно разгневался и начал кричать на мудрецов: «Если вы не скажете мне мой сон, я прикажу всех вас казнить!» Мудрецы тряслись от страха, но ничего не могли сказать царю. И тогда Бог открыл Даниилу сон Навуходоносора. И Даниил пошел к царю. «Я могу рассказать тебе твой сон и объяснить его значение», — сказал он царю и рассказал, о чем был его сон и что он значил. Царь внимательно выслушал Даниила и остался очень доволен им. Он сказал: «Твой Бог велик, и Он дал тебе мудрость. Я поставлю тебя главным мудрецом в моем дворце, и твоим друзьям тоже дам большие должности». Царь Навуходоносор
видел силу Бога истинного, и он знал, что Бог дал Даниилу великую мудрость. Но, несмотря на это, царь Навуходоносор был очень гордым и считал себя самой важной персоной в мире. Однажды Навуходоносор приказал отлить золотого истукана. И повелел он собраться всему народу на площадь перед истуканом. И собралась на площади большая толпа. Музыканты приготовились играть на своих инструментах. Навуходоносор отдал приказ. Как только люди услышат звуки музыки, все они должны пасть ниц и поклониться золотому истукану. Глашатай на площади провозгласил приказ царя: «И если кто, услышав звуки музыки, не захочет пасть на земь и поклониться золотому истукану, тот будет брошен в печь и сожжен», — говорилось в приказе. Но израильские юноши знали, что человек должен поклоняться лишь Богу живому. Трое друзей Даниила сказали: «Мы любим Бога, и мы не станем поклоняться золотому истукану». Когда царь Навуходоносор услыхал, что друзья Даниила не пали ниц перед золотым истуканом, он очень рассердился. «Если вы не поклонитесь, то будете брошены в раскаленную печь», — сказал он. «Может быть, Бог желает спасти нас из огня», — сказали три друга. «А может быть и нет. В любом случае мы истукану твоему не поклонимся». Царь Навуходоносор пришел в ярость. «Разожгите огонь в печи в 7 раз сильнее!» — закричал он. «Вяжите их веревками и бросьте в огонь!» — приказал царь. Огонь в печи был таким сильным, что люди, бросавшие юношей в печь, сгорели в его пламени. И тут произошло чудо.

0: Лицо царя Навуходоносора побледнело. Он воскликнул: «Смотрите! Мы бросили троих юношей в огонь, и вот сейчас их четверо, и они спокойно ходят среди огня».
1: Все были потрясены этим зрелищем.

Царь Навуходоносор попросил юношей выйти из печи. Юноши были целы и невредимы, и на теле, и на одежде их не было следов огня, даже запаха дыма не было на их платье. И тогда царь Навуходоносор обратился к народу вавилонскому и сказал: «Теперь я знаю, что Бог Израиля – истинный Бог. Трое юношей были послушны Его воле, и Бог послал ангела спасти их. И нет другого Бога, кроме Бога живого, Бога Израиля.

0: Дорогие дети, сейчас вы будете слушать продолжение книги «Поллианна».
1: Глава 12. Перед дамами из благотворительного комитета. В день, когда должно было состояться собрание дамского благотворительного комитета, обед, обычно подававшийся в доме мисс Харрингтон в полдень, прошел почти в полном молчании. Правда, Поллианна пыталась несколько раз заговорить, но не преуспела в этом, главным образом потому, что 4 раза, отчаянно покраснев от смущения, была вынуждена прервать на середине слова «рада». В 5-й раз мисс Полли устало кивнула головой.
2: «Ну-ну, детка, скажи его, если хочешь», — вздохнула она. «Уж лучше говори его, если из-за этого столько волнений».
1: Огорченное лицо Поллианны прояснилось. «О, спасибо, тетя. Я боюсь, это было бы очень трудно не говорить это слово. Понимаешь, я так долго играла в эту игру».
2: «Что ты делала?» — переспросила мисс Полли.
1: «Играла в игру. Ну, в ту, которую папа...» Поллианна остановилась и снова отчаянно покраснела, с огорчением обнаружив, что опять затронула запретную тему.
2: Тетя Полли нахмурилась, но ничего не сказала.
1: И дальше обед протекал в полном молчании. Поллианна совсем не опечалилась, когда чуть позже услышала, как тетя Поля говорит по телефону жене пастора, что не пойдет сегодня на собрание благотворительного комитета из-за сильной головной боли. А когда мисс Полли поднялась в свою комнату и закрыла дверь, Поллианна попыталась огорчиться из-за этой головной боли, но не смогла при этом заглушить радостного чувства по тому поводу, что тетка не будет присутствовать на собрании комитета, на котором она поставит вопрос о Джимми Бине. Она не могла забыть, что тетя Полли назвала Джимми маленьким попрошайкой, и ей не хотелось, чтобы это повторилось в присутствии всего благотворительного комитета. Она знала, что собрание начнется в 2 часа и состоится в здании воскресной школы рядом с церковью, примерно в полумиле от дома мисс Полли. Поэтому она так спланировала свой поход, чтобы добраться туда примерно к 3 часам. «Я хочу, чтобы они все были там», — сказала она себе. «А то вдруг Джимми Бина захочет взять именно

0: кота, который еще не будет там в 2 часа. И, конечно же, 2 часа всегда на самом деле означает 3 часа для дам из комитета. Спокойно, но с непоколебимой отвагой Поллианна поднялась по ступеням здания воскресной школы, отворила дверь и вошла в вестибюль. Приглушенные звуки дамской болтовни и смеха доносились из главной комнаты здания. Лишь на короткое мгновение, остановившись в нерешительности, Поллианна распахнула дверь в эту комнату. Болтовня сменилась удивленным шепотом. Поллианна несмело шагнула вперед. Теперь, когда наступил решающий момент, она ощутила непривычную робость. Все-таки эти большей частью незнакомые лица не были лицами дам из ее собственного, любимого благотворительного комитета. «Добрый день, благотворительный комитет!» Вежливо, хоть и неуверенно произнесла она. «Меня зовут Поллианна Уитиер. Я думаю, некоторые из вас меня знают. Во всяком случае, я знаю вас, только всех вместе, как комитет». Молчание стало теперь почти осязаемым. Некоторые из дам знали эту довольно необычную племянницу мисс Полли, тоже члена их комитета, и почти все слышали о ней, но ни одна из них не знала, что же сказать в эту минуту.
1: «Я пришла внести на ваше рассмотрение один вопрос», запинаясь, выговорила Поллианна после недолгого молчания, невольно прибегая к знакомым ей оборотам речи своего отца. Среди собравшихся произошло легкое движение.
2: «Это твоя тетя послала тебя, дорогая?» — спросила мисс Форд, жена пастора.
1: Поллианна слегка покраснела. «О, нет, я пришла совсем сама. Понимаете, я привыкла к дамам из благотворительного комитета. Это они меня воспитывали вместе с папой».
0: Какая-то из дам разразилась нервным смехом, а жена пастора нахмурилась.
2: «Хорошо, дорогая. Какой же это вопрос?»
1: «Это вопрос о Джимми Бине», — вздохнула Поллианна. «У него нет дома, кроме сиротского приюта. А там переполнены, и он им не нужен. Во всяком случае, он так думает. И он хочет иметь другой дом, какой-нибудь обыкновенный, чтобы там была мама вместо директрисы и семью, которой будет не все равно. Ему скоро исполнится 11. Я подумала, что, может быть, кто-нибудь из вас захочет взять его в свою семью».
3: «Да слыхано ли такое?» — пробормотал чей-то голос, нарушив тишину, последовавшую за словами Поллианны.
0: Поллианна встревоженно обвела глазами собравшихся.
1: «О, я забыла сказать, что он будет работать!» — добавила она с жаром.
0: По-прежнему длилось молчание. Потом одна или две дамы холодно начали задавать ей вопросы. Вскоре им уже была известна вся история, и они начали обсуждать ее между собой с оживлением, хоть и в не совсем приятном тоне. Поллианна слушала их с растущим беспокойством. Многое из того, что она услышала, осталось для нее непонятным. Однако спустя некоторое время она догадалась, что ни одна из этих женщин не желала отворить двери своего дома перед Джимми Бином, хотя каждая из них, казалось, считала, что некоторые другие могли бы согласиться взять его. Затем Поллианна услышала, как жена пастора робко предложила, чтобы комитет принял на себя расходы по содержанию и образованию Джимми, вместо того, чтобы посылать в этом году такие крупные пожертвования на маленьких язычников в Индии. Тогда взяли слово очень многие дамы, а несколько из них даже заговорили одновременно и еще громче и раздраженнее, чем прежде. Оказалось, что их комитет славится своими щедрыми пожертвованиями на миссионерскую деятельность в Индии. И многие дамы заявили, что умрут от стыда, если в этом году сумма пожертвований от их комитета – окажется меньше, чем в предыдущем. Кое-что из того, что было сказано по этому поводу, Поллианна тоже не смогла понять. Получалось так, будто они не придают значения тому, на что пойдут их деньги, лишь бы сумма пожертвований, стоящая в каком-то отчете напротив названия их комитета, позволила им возглавлять список. Но ведь они, конечно же, не могли так думать. Все это было не совсем понятно и очень неприятно, так что Поллианна была действительно рада, когда оказалась, наконец, на улице, на свежем воздухе. Но ей было вместе с тем и очень грустно, потому что она знала, как тяжело будет ей сказать завтра Джимми Бину, что благотворительный комитет постановил отправить все пожертвования на воспитание маленьких индийских мальчиков и не выделять ничего на воспитание одного мальчика в их собственном городке, потому что он не будет никак отмечен в отчете, как заявила высокая дама в очках. «Разумеется, очень хорошо давать деньги на язычников, и я не хочу, чтобы им перестали посылать пожертвования», вздыхала усталая и печальная Поллианна, рассуждая сама с собой по дороге домой. «Но они ведут себя так, как будто мальчиков, живущих рядом, не стоит даже принимать в расчет и думает только о тех, которые далеко. Я, впрочем, все же предпочла бы, чтобы для них было важнее, как растет Джимми Бин, чем то, как растут суммы в отчете».

Глава 13. В лесу на Пендлтон-Хилл. Покинув здание, где заседал благотворительный комитет, Поллианна не направила свои стопы к дому. Вместо этого она зашагала к Пендлтон-Хилл, высокому, покрытому лесом холму. Это был тяжелый день, хоть и выходной, так она называла те редкие дни, когда не было ни уроков шитья, ни занятий в кухне. И Поллианна была уверена, ничто не будет ей так полезно, как прогулка в зеленой тиши леса на Пендлтон-Хилл. Поэтому она размеренным шагом взбиралась по дороге на холм, несмотря на то, что жаркое солнце припекало ей спину. «Домой мне нужно успеть только к половине шестого», — говорила она себе. «И гораздо приятнее будет вернуться через лес, даже если и приходится для этого лезть на самый верх холма». В лесу на Пендлтон-Хилл было очень красиво. Поллианна знала это по прежним прогулкам. Но сегодня лес казался ей еще чудеснее, чем обычно, несмотря на угнетавшую ее мысль о разочаровании, которое ожидала на следующий день Джимми Бина. «Хорошо бы они были здесь, на холме, все эти дамы из комитета, которые так громко рассуждали», — вздыхала Поллианна, поднимая глаза к лоскутам ярко-голубого неба, проглядывавшего через освещенные солнцем зеленые верхушки деревьев. «Я уверена, если бы они были здесь, то передумали бы и взяли к себе Джимми Бина», — заключила она, уверенная в своей правоте, но не в состоянии обосновать эту уверенность даже для самой себя. Вдруг она подняла голову и прислушалась. Где-то впереди послышался лай собаки, а через мгновение небольшой песик с тем же лаем выбежал ей навстречу. «Привет, песик, привет!» Поллианна пощелкала ему пальцами и выжидательно взглянула на тропинку. Она была уверена, что однажды уже видела его. Тогда он сопровождал мужчину, мистера Джона Пендлтона. И теперь Поллианна всматривалась вперед в надежде увидеть хозяина. Несколько минут она внимательно смотрела, ожидая, но никто не появился. Тогда она обратила внимание на песика. Тот, как это было видно даже Поллианне, вел себя странно. Он продолжал лаять коротко и резко, словно подавал сигнал тревоги, и бегал взад и вперед по дорожке перед Поллианной. Следуя за ним, она скоро добралась до боковой дорожки, вдоль которой песик помчался как стрела, только для того, чтобы сразу вернуться, подвывая и лая. «Нет-нет, эта тропинка ведет не домой», — засмеялась Поллианна, продолжая шагать по прежней дорожке. Песик, казалось, обезумел. Туда и обратно, туда и обратно. «От Поллианны к боковой дорожке», — носился он, тявкая и жалобно скуля. Каждое движение его маленького рыжеватого тела, каждый умоляющий взгляд его темных глаз красноречиво взывали о помощи. Так красноречиво, что, наконец, Поллианна поняла, повернулась и пошла за ним. Песик бешено помчался вперед. И вскоре Поллианна увидела, в чем была причина его странного поведения. У подножия крутой скалы, в нескольких ярдах от боковой дорожки, неподвижно лежал какой-то человек.

0: Под ногой Поллианны неожиданно хрустнула веточка, и лежавший повернул голову. С криком ужаса Поллианна бросилась к нему. «Мистер Пендлетон, о, вам плохо!»
1: «Плохо? О, нет! Просто лежу тут себе на солнышке», — буркнул мужчина раздраженно. «Послушай, что ты знаешь и что сумеешь сделать, чтобы мне помочь? Насколько ты сообразительна?»
0: Поллианна перевела дыхание и, что было ее привычкой, ответила по очереди на каждый вопрос в буквальном его смысле. «Я знаю не очень много, но кое-что умею делать. Большинство дам из комитета, кроме миссис Роусон, говорили, что я сообразительная. Я слышала однажды, как они это говорили. Они не знали, что я слышу».
1: Мужчина мрачно усмехнулся. «Хорошо, хорошо, прошу прощения. Это все из-за этой проклятой ноги. Теперь слушай внимательно».
0: Он сделал паузу и с некоторым трудом сунул руку в карман брюк. Вынув связку ключей, он отделил один из них, зажав его между большим и указательным пальцами.
1: «Прямо по этой дороге, в 5 минутах ходьбы, стоит мой дом. Это ключ от боковой двери под порт-коше. Ты знаешь, что это такое?»
0: «О, да, сэр, у тети на нем веранда. Я спала там на крыше однажды. То есть не спала, они меня нашли».
1: «Что? Ну, хорошо, хорошо. Когда войдешь в дом, иди прямо через вестибюль и переднюю к двери в дальнем конце. Там, на большом письменном столе, в центре комнаты найдешь телефон. Ты умеешь пользоваться телефоном?»
0: «О, да, сэр. Однажды, когда тетя Полли...»
1: «Сейчас не до тети Полли», — отрезал мужчина с исказившимся от боли лицом, потому что попытался чуть-чуть поменять положение тела. «Найди номер доктора Томаса Чилтона в телефонной книжке. Ты увидишь ее где-нибудь поблизости. Она должна висеть на крючке рядом с телефоном, но там ее, скорее всего, не будет. Ты, надеюсь, узнаешь телефонную книжку, если на нее наткнешься».
0: «О, да, сэр, я так люблю разглядывать телефонную книжку тети Полли. Там так много забавных фамилий и...»
1: «Скажи доктору Чилтону, что Джон Пендлетон лежит под уступом Малого Орла на Пендлетон-Хилл со сломанной ногой. Пусть он сразу же идет сюда с людьми и носилками. Он будет знать, что еще нужно сделать, кроме этого. Скажи ему, чтобы шел по дорожке от дома».
0: «Сломанная нога? О, мистер Пендлетон, это ужасно!» — содрогнулась Поллианна. «Но я так рада, что оказалась здесь. Не могу ли я...»
1: «Можешь, только, кажется, не хочешь. Пойди и сделай, что я сказал, и перестань болтать», — простонал мужчина слабо.
0: С приглушенным рыданием Поллианна отправилась в путь. Теперь она не останавливалась, чтобы поглядеть на голубые просветы между залитыми солнцем верхушками деревьев. Она внимательно смотрела под ноги, чтобы при быстром беге не споткнуться о ветку или камень. Вскоре она увидела дом. Она видела его и прежде, но никогда не была так близко от него. Ее почти испугала массивность этой громады из серого камня с верандами, колоннадой и внушительным входом. Но все же, задержавшись лишь на мгновение, она пронеслась через большую неухоженную лужайку, обежала дом и очутилась у боковой двери. Пальцы ее, так долго и крепко сжимавшие ключ, онемели, и ей было нелегко справиться с замком. Но, наконец, тяжелая резная дверь медленно повернулась на петлях. Поллианна затаила дыхание. Она чувствовала, что дорога каждая минута, но все же на секунду задержалась и испуганно оглядела через вестибюль широкую мрачную переднюю. Мысли пронеслись у нее в голове одна за другой. Это был дом Джона Пендлетона, дом тайны. Дом, куда не имел доступа никто, кроме его хозяина. Дом, где в одном из шкафов был спрятан скелет. А ей, Поллианне, предстояло одной пройти через эти внушающие страх комнаты, позвонить по телефону доктору и сказать ему, что хозяин этого дома лежит сейчас. Поллианна вскрикнула и, не глядя больше по сторонам, вихрем пронеслась через переднюю и открыла дверь в конце ее. Комната была большой и казалась мрачной из-за темной мебели и портьер, таких же, как в передней. Но через окно, выходившее на запад, в нее заглядывало солнце, бросавшее на пол длинную золотую дорожку, заставляя матово поблескивать тусклую медную подставку для дров в камине и легко касаясь сверкающего никеля телефона на большом письменном столе в центре комнаты. К этому столу и подбежала на цыпочках Поллианна. Телефонной книжки на крючке не оказалось. Она валялась на полу. Но Поллианна нашла ее и повела дрожащим указательным пальцем вдоль буквы «Ч» до фамилии Чилтон. Вскоре на другом конце провода отозвался сам доктор Чилтон, и она, дрожа, сообщила ему все, что просил передать мистер Пендлитон, и ответила на краткие деловые вопросы доктора. Сделав это, она повесила трубку. У нее вырвался долгий вздох облегчения. Лишь один короткий взгляд бросила она на то, что ее окружало, и со смутным видением красных драпировок, стен, уставленных книжными шкафами, замусоренного пола, беспорядочно заваленного вещами стола, бесчисленных закрытых дверей, за каждой из которых мог скрываться скелет, и пыли, пыли, пыли повсюду, она выпорхнула обратно через переднюю к большой резной двери, все еще полуоткрытой, как она оставила ее. Спустя некоторое время, показавшееся невероятно коротким даже пострадавшему, Поллианна уже была опять в лесу рядом с ним. «Ну, в чем дело? Ты не смогла попасть внутрь?» — спросил он. Поллианна широко раскрыла глаза. «Конечно, смогла. Ведь я здесь», — ответила она. «Как будто я была бы здесь, если бы не попала в дом. И доктор скоро здесь будет, с людьми и со всем, что нужно. Он сказал, что знает, где вас искать, и поэтому мне не нужно показывать ему дорогу. Вот я и вернулась. Я хотела быть с вами».
2: «Неужели?» — невесело усмехнулся мужчина. «Не могу сказать, что я в восторге от твоего вкуса. Я думаю, ты могла бы найти более приятное общество».
0: «Вы так говорите, потому что вы такой сердитый».
2: «Спасибо за откровенность». «Да».
0: Поллианна мягко рассмеялась. «Но вы сердитый только снаружи и ни капельки не сердитый внутри».
2: «Да ну! Откуда ты знаешь?» — спросил он с иронией, пытаясь положить голову по-другому, не меняя при этом положение тела.
0: «О, многое об этом говорит. Вот хотя бы, как вы обращаетесь с собакой?» — сказала Поллианна, указывая на его изящную руку с длинными пальцами, покоящуюся на шелковистой голове пса, лежащего рядом с хозяином. «Забавно, что собаки и кошки лучше знают людей изнутри, чем другие люди, правда?» «Давайте я подержу вашу голову», — закончила она неожиданно.
2: Мужчина несколько раз поморщился от боли и даже немного застонал, пока производилась замена, но в конце концов нашел, что колени Поллианны гораздо приятнее, чем каменная впадина, в которой прежде лежала его голова. «Ну так, лучше», — пробормотал он тихо. Больше он не заговаривал с ней. И она, глядя на его лицо, даже подумала, не заснул ли он.
0: Нет, было не похоже, чтобы он спал. Она подумала, что он так плотно сжал губы, чтобы не стонать от боли. Сама Поллианна чуть не плакала вслух, глядя на его большое и сильное тело, лежащее так беспомощно. Одна его рука с судорожно сжатыми пальцами была откинута в сторону и неподвижна. Другая, с безвольно раскрытой ладонью, покоилась на голове пса, который, устремив печальные тоскующие глаза на лицо хозяина, тоже оставался неподвижен. Медленно проходили минута за минутой. Солнце клонилось к западу, и тени под деревьями становились все глубже. Поллианна сидела так неподвижно, что, казалось, почти не дышала. Какая-то птичка бесстрашно пролетела на расстоянии вытянутой руки от нее, а белка, помахивая своим пушистым хвостом, сидя на ветке почти перед самым носом Поллианны, но все же не спускала быстрых маленьких глаз с неподвижно лежащего пса.
2: Наконец пес навострил уши и негромко заскулил, а затем коротко и резко тявкнул. В следующий момент Поллианна услышала голоса, а вскоре показались их обладатели – трое мужчин с носилками и другими вещами. Самый высокий из них – гладко выбритый мужчина с ласковыми глазами, которого Поллианна видела прежде и знала как доктора Чилтона, приблизился к ней легкой походкой. «Ну, моя маленькая леди, играете в сиделку, как я вижу». «О, нет, сэр», — улыбнулась Поллианна. «Я только держала его голову. Я не дала ему ни капельки лекарства, но я рада, что оказалась здесь».
1: «Я тоже», — кивнул доктор и занялся пострадавшим.

думаете, что дети ничего не понимают? Мы же быстро мы заметим, как старшие поступают. Если целый день кричат на детей и на внучат, значит, сердятся они, значит, нет любви у них. Видит только детский глаз, кто обманывает нас. А написано для всех, что неправда – это грех. Видим мы, сестра и брат, христианский добрый взгляд. У детей душа нежна, нам всегда любовь нужна. Дайте нам добрые примеры, будем любить и верить. Аминь.

до молитвы невысок, но зато любовь Христа необъятна, высока, выше белых облаков. Ты ее принять готов?

0: Даниил во рву львином. Даниил жил в Вавилоне. Вавилон не был его родной страной. Даниил был пленником. Но благодаря его мудрости царь Вавилонский назначил его своим советником. Однако Даниил ожидал, что когда-нибудь он сможет вернуться домой, в Иерусалим. Ежедневно 3 раза в день Даниил молился Богу в своей маленькой комнате. И вот однажды Вавилон захватили персы. В Вавилоне воцарился новый царь Дарий. Дарий знал, что Даниил был очень мудрым человеком, и когда Дарий нуждался в совете, он всегда посылал за Даниилом. Во дворце были и другие мудрецы, служившие Дарию. Видя великую мудрость Даниила, они стали ему завидовать. «Почему Дарий зовет не нас для совета?» — говорили они между собой. «А этого чужестранца, Даниила?» И мудрецы собрались на тайное совещание. «Мы должны что-то сделать с Даниилом», — сказали они. «Но что придумать, чтобы избавиться от него?» «Трудность заключается в том, что Даниил — честный и добросовестный человек, и никакой вины за ним нет», — говорили они. «Очень трудно найти предлог, чтобы обвинить его в чем-либо. Попробуем использовать против него его любовь к Богу». На следующий день мудрецы направились к царю. «Царь Дарий, вовек живи!» — начали они. «Ты лучший и мудрейший из царей, и нет для тебя ничего невозможного». Царю были приятные эти речи. «Почему ты не издашь приказ?» — продолжали мудрецы. «По которому все твои люди в течение 30 дней не должны просить никого, ни о чем, ни Бога, ни человека, а только тебя. Тогда все люди узнают, как ты велик».
1: «Это прекрасная идея», — воскликнул царь.
0: И приказ был подписан.

Даниил находился во дворце, когда глашатай провозгласил указ царя. В указе говорилось, что если кто-либо попросит кого-нибудь о чем бы то ни было, тот немедленно будет брошен на растерзание в ров к диким львам. Мудрецы начали следить за Даниилом. Они пошли к его дому и спрятались, чтобы он их не мог видеть. Он наверняка обратится с просьбой к своему Богу. Шептались они, тогда уж мы сможем от него избавиться. Придя домой, Даниил много думал о новом указе царя. Ведь он ежедневно возносил благодарение Богу за помощь и заботу о нем. Но он также обращался и с просьбами к Богу. Новое постановление царя запрещало это делать. Он подошел к раскрытому окну и начал громко молиться Богу, как он делал это всегда.

0: Спрятавшиеся мудрецы видели через окно молящегося Даниила и слышали, как он просил Бога о том, в чем нуждался. Мудрецы были очень довольны. Они побежали к царю и доложили ему, что Даниил нарушил его приказ.
1: Царь Дарий был очень опечален. Он любил Даниила и не хотел ему зла. Лучше бы я не подписывал этого постановления, подумал царь. Эти люди просто завидуют Даниилу. А теперь я должен буду бросить его в ров к диким львам. Дарий не мог нарушить собственное постановление, ведь он начертал свое имя, когда подписывал указ. А приказ царя не может быть нарушен. И вот царские воины схватили Даниила и привели его ко рву, где были дикие львы. Они бросили Даниила в ров ко львам. А царь вернулся во дворец. Теперь он понимал, как глуп он был, что издал такой приказ. Он не мог заснуть всю ночь. Я надеюсь, что Бог Даниила такой могущественный, как говорит об этом Даниил, думал царь, ворочаясь на своем ложе. И, может быть, он спасет его. На следующий день, когда все еще спали, царь Дарий встал и поспешил к львиному рву. Кругом была тишина. Подошед ко рву, он сказал: «Даниил, ты слышишь меня? Смог ли твой Бог спасти тебя?» Дарий совсем не ожидал ответа на свой зов. И вдруг он услышал: «Да, мой Бог помог мне. Он заградил пасть львам, и львы ничего не смогли сделать мне. Бог знает, что я ничего плохого не сделал». Царь тут же приказал слугам вытащить Даниила из львиного рва, и он наказал людей, которые из зависти замыслили погубить Даниила. После этого Дарий написал послание ко всем народам, жившим в его империи: «Повелеваю всем оказывать почтение Богу Даниила, потому что он живой Бог, и царство его бесконечно, и он спас Даниила от диких львов».

Делай лучшее, что можешь, труд любви совершай. Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Делай свято и все сердце к делу прилагай. Отдохнешь в краю заветном, время не теряй. Делай прочно, о награде меньше рассуждай. Бог воздаст в небесном граде, время не теряй. Делай искренно и к Богу грешных призывай. В небо укажи дорогу, время не теряй. Делай и учись в смирении, как преуспевать. Бог дает нам повеление, время не теряй.

0: Дорогие дети, сейчас вы будете слушать продолжение книги «Поллианна».
1: Глава 14. Вопрос о телячьем студне. В тот день, когда Джон Пендлетон сломал ногу, Поллианна немного опоздала к ужину, но случилось так, что ей это счастливо сошло с рук. Возле двери ее встретила Нэнси. «Ну, наконец-то я тебя вижу!» — вздохнула она с явным облегчением. «Уже половина восьмого!»
2: «Я знаю», — ответила Поллианна обеспокоенно. «Но я не виновата. Честное слово, не виновата. И я думаю, что даже тетя Полли не станет меня винить».
1: «Ей не представится случай», — возразила Нэнси с огромным удовлетворением. «Она уехала».
2: «Уехала?» — опешила Поллианна. «Не хочешь ли ты сказать, что это из-за меня?»
1: В уме ее в этот момент пронеслись, возбуждая угрызение совести, воспоминания обо всем, что случилось утром, о мальчике, которого не захотела воспитывать тетка, о нежеланных кошке и собаке, о неприятном Рада и запретном папа, которые все время слетали с ее забывчивого языка.
2: «О, неужели это из-за меня?»
1: «Не столько из-за тебя», — насмешливо сказала Нэнси, — «сколько из-за ее бостонской кузины, которая неожиданно умерла».
2: «Мисс Полли получила срочную телеграмму вскоре после того, как ты ушла. Вернется она только через 3 дня. Теперь, я думаю, мы можем радоваться. Мы будем хозяйствовать в доме вдвоем. Ты и я. Вдвоем, вдвоем».
1: Но Поллианна, казалось, была потрясена.
2: «Радоваться? О, Нэнси, но это же похороны!»
1: «Да я ведь не из-за похорон рада, а из-за...» Нэнси внезапно оборвала свою речь. Глаза ее лукаво блеснули. «Как будто это не ты учила меня играть в игру», — сказала она с упреком. Поллианна озабоченно нахмурилась.
2: «Я ничего не могу поделать, Нэнси», — возразила она, покачав головой. «Должно быть, есть некоторые вещи, которые не подходят под правила игры. И я уверена, что похороны — одна из таких вещей. В похоронах нет ничего такого, чему можно было бы радоваться».
1: Нэнси засмеялась. «Мы можем радоваться, что это не наши похороны», — заметила она спокойно. Но Поллианна не слышала. Она начала рассказывать о несчастном случае с Джоном Пендлетоном, и через минуту Нэнси слушала, раскрыв рот. На следующий день в назначенном месте Поллианна встретилась с Джимми Бином. Как и можно было ожидать, Джимми был глубоко задет тем, что дамы из благотворительного комитета предпочли ему каких-то маленьких индусов. «Ну, может быть, тут нет ничего странного», — вздохнул он. «Конечно! Вещи, о которых не знаешь, всегда милее тех, которые известны. Это так же, как кусок мяса на другом краю тарелки всегда кажется больше. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь там, далеко, тоже на меня так посмотрел. Это было бы здорово, если бы в Индии кто-нибудь захотел взять меня».
2: Поллианна хлопнула в ладоши. «Ну, конечно же! Вот именно, Джимми! Я напишу о тебе в мой благотворительный комитет. Они, правда, не в Индии, а только на Западе. Но это тоже ужасно далеко, почти то же самое. Ты бы тоже так думал, если бы, как я, проехал оттуда сюда».
1: Лицо Джимми прояснилось. «Ты думаешь, что они в самом деле меня возьмут?»
2: «Конечно, возьмут. Разве они не посылают деньги на воспитание маленьких мальчиков в Индии? Они могут на этот раз просто играть так, будто ты маленький индийский мальчик. Я думаю, ты достаточно далеко от них, чтобы упомянуть тебя в отчете. Подожди, я им напишу. Я напишу миссис Уайт. Нет, лучше миссис Джонс. У миссис Уайт больше всего денег, но дает больше всех миссис Джонс. Разве не забавно, если над этим задуматься? Но я думаю, кто-нибудь из моих дам возьмет тебя».
1: «Хорошо,
2: Но не забудь написать, что я буду работать за еду и жилье», — добавил Джимми. «Я не попрошайка. И бизнес есть бизнес, даже если имеешь дело с благотворительным комитетом».
1: Он замялся, потом сказал.
2: «Я думаю, мне лучше остаться там, где я есть, пока ты не получишь ответ».
1: «Конечно», — кивнула Поллианна выразительно. «Тогда я буду знать, где тебя найти». «Они возьмут тебя, я уверена. Ты достаточно далеко для этого. Разве тетя Полли не взяла меня?» «Слушай», — воскликнула она неожиданно, — «как ты думаешь, я тоже была для тети Полли девочкой из Индии?»
2: «Ну, ты самая чудная девчонка, какую я знаю», — усмехнулся Джимми, собираясь уходить.

0: Прошла примерно неделя после несчастного случая на Пендлтон-Хилл, когда Поллианна однажды утром обратилась к тетке. «Тетя Полли, ты не будешь возражать, если на этой неделе я отнесу студень не миссис Сноу? Я уверена, миссис Сноу не обидится на этот раз».
1: «Боже мой, Поллианна, что ты еще придумала?» — вздохнула мисс Полли. «Какой ты неординарный ребенок!»
0: Поллианна нахмурилась с некоторым беспокойством. «Тетя Полли, а что такое неординарный? Если кто-то неординарный, то он не может быть ординарным, правда?»
1: «Ну, конечно, нет».
0: «О, тогда все в порядке. Я рада, что я неординарная», — просияла Поллианна. «Понимаешь, миссис Уайт всегда говорила, что миссис Роусон — ординарная женщина, и ужасно ее не любила. Они всегда ругались, и папе приходилось... Ой, то есть я хочу сказать, нам доставляло больше хлопот поддерживать мир между ними двумя, чем между всеми остальными дамами в комитете», — поправилась Поллианна, немножко запыхавшись после предпринятых усилий провести свой корабль между Сциллой отцовского запрета говорить о церковных дрязгах и Харибдой теткиного приказания не говорить об отце. Сноска. Сцилла и Харибда, согласно древнегреческому мифу, два чудовища, якобы обитавшие на прибрежных скалах по обе стороны Мессинского пролива и поглощавшие мореплавателей. Между Сциллой и Харибдой – положение, когда опасность угрожает и с одной, и с другой стороны.
1: «Ну, хорошо, хорошо», – вставила мисс Полли с досадой. «О чем бы мы ни говорили, Поллианна, ты все сведешь к дамам из комитета».
0: «Да», – улыбнулась Поллианна радостно. «Так оно, наверное, и есть. Но, понимаешь, они меня воспитывали и...»
1: «Довольно, Поллианна», — холодно прервала мисс Полли. «Так в чем дело с этим студнем?»
0: «Ничего такого, что могло бы тебе не понравиться, тетя Полли, я уверена. Ты позволяла мне носить студень ей, так что я думаю, ты позволишь отнести на этот раз ему. Понимаешь, сломанная нога — это не то, что лежать всегда, как миссис Сноу, и после одного или двух раз она получит все остальное».
1: «Он? Сломанная нога? О чем ты говоришь?»
0: Поллианна взглянула на нее с удивлением. Затем на ее лице изобразилось облегчение. «Ах да, я забыла, ты же не знаешь. Это случилось, когда тебя не было. В тот самый день, когда ты уехала в Бостон, я нашла его в лесу. И мне пришлось открыть его дом и по телефону позвать людей и доктора, и держать его голову и все такое. А потом я ушла и не видела его с тех пор. А когда Нэнси готовила на этой неделе студень для миссис Сноу, я подумала, как было бы хорошо, если бы я могла отнести студень ему вместо нее. Только на этот раз. Тетя Полли, ты позволишь?»
1: «Да-да, конечно». Неохотно согласилась мисс Полли, уже несколько утомленная. «Кто, ты сказала, этот человек?»
0: «Это мужчина, то есть мистер Джон Пендлтон».
1: Мисс Полли чуть не вскочила со стула. «Джон Пендлтон?»
0: «Да, Нэнси сказала мне его имя. Может быть, ты его знаешь?»
1: Мисс Полли не ответила. Вместо этого она спросила: «Ты его знаешь?»
0: Поллианна кивнула. «О, да! Он всегда говорит и улыбается мне. Теперь. Он сердит и только снаружи, понимаешь? Я пойду и отнесу ему студень». «Нэнси сказала, что студень почти готов, когда я заходила в кухню», — заключила Поллианна уже на полпути к двери.
1: «Поллианна, подожди!»
0: Голос мисс Полли зазвучал неожиданно сурово.
1: «Я передумала. Я предпочитаю, чтобы студень сегодня получила миссис Сноу, как обычно. Вот и все. Теперь можешь идти».
0: Лицо Поллианны омрачилось. «Но тетя Полли, с ней это будет всегда. Она всегда будет больной и еще много всего получит, понимаешь? Но он просто сломал ногу. А нога не будет длиться вечно. Я имею в виду сломанную ногу. Она у него уже неделю как сломана».
1: «Да, я понимаю. Я слышала, что на прошлой неделе с мистером Пендлтоном произошел несчастный случай», — сказала мисс Полли довольно чопорно. «Но я не вижу причины посылать студень Джону Пендлтону, Полианна».
0: «Я знаю, он сердитый снаружи», — признала Полианна печально. «Он тебе, наверное, поэтому не нравится. Но я не стала бы говорить, что это ты ему посылаешь. Я сказала бы, что это от меня. Мне он нравится. Я была бы рада отнести ему студень».
1: Мисс Полли опять отрицательно покачала головой. Потом она неожиданно остановилась и спросила странно спокойным голосом. «Он знает, кто ты, Полианна?»
0: Девочка вздохнула. «Я думаю, нет. Я сказала ему однажды, как меня зовут, но он никогда не обращается ко мне по имени. Никогда».
1: «Он знает, где ты живешь?»
0: «О, нет. Я никогда ему не говорила».
1: «Значит, он не знает, что ты моя племянница?»
0: «Не думаю».
1: С минуту длилось молчание. Мисс Полли смотрела на Полианну и, казалось, не видела ее. Девочка нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, слышны были ее вздохи. Вдруг мисс Полли, вздрогнув, поднялась. «Хорошо, Полианна», — сказала она все тем же странным голосом, столь непохожим на ее обычный. «Ты можешь отнести студень мистеру Пендлтону как подарок от себя самой. Но помни, это не от меня. Постарайся, чтобы он не подумал, что это от меня».
0: «Да, спасибо, тетя Полли», — ответила обрадованная Полианна, выбегая из комнаты.

0: Глава 15. Доктор Чилтон. Серая громада дома мистера Пендлетона произвела на Полианну совсем другое впечатление во время ее второго визита на Пендлетон-Хилл. Окна были открыты, на заднем дворе развешивала белье какая-то пожилая женщина, а у подъезда стояла двуколка доктора. Как и в прошлый раз, Полианна подошла к боковой двери, но теперь она позвонила в колокольчик. Сегодня пальцы ее не были онемевшими, как тогда, когда она судорожно сжимала ключ. Знакомый маленький песик выскочил на ступеньки, чтобы поприветствовать ее. Но ей пришлось немного подождать, прежде чем женщина, развешивавшая белье, открыла дверь. «Добрый день! Я принесла студень из телячьих ножек для мистера Пендлетона», — улыбнулась Полианна. «Спасибо», — сказала женщина, принимая горшочек из рук девочки. «Как передать? От кого?» «Это студень из телячьих ножек?» Доктор, вышедший в этот момент в переднюю, услышал слова женщины и одновременно заметил выражение разочарования на лице Полианны. Он быстро шагнул вперед. «А, студень!» — спросил он приветливо. «Отлично! Может быть, ты хочешь увидеть нашего пациента?»
1: «О, да, сэр!» — просияла девочка.
0: Женщина, послушная кивку доктора, сразу же, хоть и с явным удивлением, провела Полианну через переднюю. Стоявший за спиной доктора молодой мужчина, профессиональный санитар, специалист по уходу за больными, приехавший из ближайшего большого города, обеспокоенно воскликнул. «Но, доктор, разве мистер Пендлетон не дал распоряжение никого к нему не допускать?» «Да так», — кивнул доктор невозмутимо, «но теперь я здесь распоряжаюсь и беру на себя ответственность». Он загадочно добавил, «Вам об этом, конечно, неизвестно, но эта девочка действует лучше, чем целая бутылка укрепляющего средства, принимаемого ежедневно. Если есть что-нибудь или кто-нибудь, способный избавить сегодня Джона Пендлетона от его хандры, так это она. Вот почему я позволил ей войти». «Кто она?» На мгновение доктор замялся. «Это племянница одной из хорошо известных жительниц нашего городка. Ее зовут Полианна. Полианна Уитиер. Мне пока не довелось поближе познакомиться с этой юной особой, но многие из моих пациентов с ней знакомы, что я отмечаю с радостью». Санитар улыбнулся. «Неужели? И каковы же составные элементы этого чудодейственного укрепляющего лекарства?» Доктор покачал головой. «Не знаю. Насколько мне удалось выяснить, это всемогущее и неиссякаемое желание находить положительную сторону во всем, что уже произошло или только произойдет. Во всяком случае, до меня постоянно доходят рассказы о ее забавных речах. И, насколько я могу судить, просто радоваться — главный смысл этих речей. Все, чего я хотел бы, — добавил он с той же загадочной улыбкой, выходя на крыльцо, — это чтобы я мог прописывать ее и покупать ее, так же, как я прописываю и покупаю коробочку пилюль. Хотя, если бы таких, как она, было бы много на свете, нам с вами пришлось бы заняться продажей лент и тесьмы. Или копать канавы, потому что нам немного удалось бы заработать своей профессией». Тем временем Полианна, в соответствии с указаниями доктора, была припровождена в комнату Джона Пендлетона. Путь ее лежал через большую библиотеку, располагавшуюся сразу за передней. И хотя она шла очень быстро, ей все же хватило времени, чтобы успеть заметить происшедшие здесь ее прошлого посещения перемены. Ряды книжных шкафов и красные занавеси остались те же. Но на полу не было мусора, стол в идеальном порядке и нигде ни пылинки. Телефонная книжка висела на своем крючке, а медная подставка в камине была начищена до блеска. Одна из таинственных дверей оказалась открытой. К ней и провела девочку-служанка. Вскоре Полианна уже стояла в роскошно обставленной спальне, а женщина говорила испуганным голосом.
1: «Если позволите, сэр, вот девочка со студнем. Доктор сказал, чтобы я провела ее к вам». В следующий момент Полианна осталась один на один с очень сердитым мужчиной, неподвижно лежащим на спине в постели.
2: «Слушайте, разве я не сказал?» — раздался гневный голос. «А, это ты!» — проворчал он не очень любезно, когда Полианна приблизилась к постели.
1: «Да, сэр», — улыбнулась Полианна. «Ах, я так рада, что они впустили меня! Понимаете, сначала эта дама чуть не отобрала у меня мой студень, и я так испугалась, что совсем не увижу вас. Но потом подошел доктор и позволил мне войти. Правда, он милый, что разрешил мне увидеть вас?»
0: Помимо воли, губы мистера Пендлтона дрогнули в улыбке. Но изрек он только: «Хм».
1: «А я принесла вам студень», — продолжила Полианна, — «из телячьих ножек. Я надеюсь, вы его любите?» В голосе ее зазвучал вопрос.
2: «Никогда не ел».
0: Мимолетная улыбка исчезла, и мистер Пендлтон взглянул с прежней угрюмостью. На короткое мгновение разочарование изобразилось на лице Полианны, но, поставив на столик свой горшочек со студнем, она повеселела и сказала:
1: «Не ели?
0: Ну, если не ели, то вы не можете сказать, что его не любите, правда? Так что я даже рада, что вы не ели. Ведь если бы вы ели и знали...»
2: «Да-да. Единственное, что я знаю твердо, так это то, что лежу я здесь на спине в эту минуту. И, вероятно, пролежу так до судного дня».
1: Полианна, казалось, была потрясена. «О, нет! Это не может продолжаться до судного дня, когда архангел Гавриил затрубит в свою трубу, если только это не произойдет раньше, чем мы думаем. О, конечно, я знаю. Библия говорит, что это может случиться раньше, чем мы предполагаем. Но я не думаю, что это произойдет. То есть, конечно, я верю Библии, но только я не думаю, чтобы судный день пришел так быстро». И
0: Джон Пендлтон вдруг расхохотался во весь голос. Услышав этот смех, санитар, входивший в этот момент в комнату, поспешно и бесшумно исчез. При этом у него была мина испуганной кухарки, которая, увидев, что холодный воздух угрожает ее недопеченному пирогу, поспешно закрывает дверцу духовки.
2: «Ты, пожалуй, запуталась, а?» — заметил Джон Пендлтон.
1: Девочка засмеялась. «Может быть. Но я хотела сказать, что ноги — это не всегда... То есть сломанные ноги, понимаете, это не то что неизлечимая болезнь, как у миссис Сноу. Так что ваша болезнь вовсе не будет длиться до судного дня. И я думаю, вы можете этому радоваться».
2: «О, я рад», — отвечал мистер Пендлтон мрачно.
1: «И к тому же вы сломали только одну ногу. Вы можете радоваться, что не обе».
0: Полианна вошла во вкус игры.
2: «Конечно, какое счастье», — пренебрежительно фыркнул мужчина, подняв брови. «Глядя на дело с этой точки зрения, я, вероятно, могу радоваться, что я не сороконожка и не сломал 20 ног».
1: Полианна засмеялась. «О, это лучше всего!» — воскликнула она радостно. «Я знаю, кто такая сороконожка. У нее ужасно много ног, и вы можете радоваться».
2: «Ну, конечно!» — прервал ее мужчина. Прежняя горечь зазвучала в его голосе. «Я, вероятно, могу радоваться и всему остальному. Санитару, доктору и этой проклятой женщине в кухне».
1: «Ну да, сэр. Только подумайте, как было бы плохо, если бы их здесь не было».
2: «Если бы что?» — переспросил он с раздражением.
1: «Но я говорю, только подумайте, как было бы плохо, если бы их здесь не было, а вы лежали бы совсем один, без помощи».
2: «Как будто не в этом все дело», — гневно возразил мистер Пендлтон, — «что я лежу здесь в таком положении. А ты еще хочешь, чтобы я радовался, что эта безмозглая женщина переворачивает вверх дном весь мой дом и называет это наведением порядка. А этот парень ей помогает, поощряет ее и называет это уходом за больным, не говоря уже о докторе, который подстрекает этих двоих. И вдобавок вся эта орава ожидает, что я заплачу им за это, и к тому же немало».
0: Полианна сочувственно нахмурилась.
1: «Да, я знаю. Конечно, это хуже всего — деньги. когда вы так экономили все это время?»
2: «Когда что?»
1: «Экономили. Покупали бобы и рыбные тефтельки. Послушайте, вы любите бобы? Или вы предпочли бы индейку, и дело только в том, что она стоит 60 центов?»
2: «Послушай, детка, о чем ты говоришь?»
1: Улыбка озарила лицо Поллианны. «О ваших деньгах, тех, которые вы во всем себе отказывая копили на язычников. Понимаете, я узнала об этом, и это тоже помогло мне догадаться, что вы совсем не злой внутри. Мне Нэнси сказала».
0: От изумления у мужчины отвисла нижняя челюсть.
2: «Нэнси сказала тебе, что я коплю деньги на...»
0: «А могу я полюбопытствовать, кто такая Нэнси?»
1: «Наша Нэнси. Она служанка тети Полли».
2: «Тети Полли? А кто такая тетя Полли?»
1: «Это мисс Полли Харрингтон. Я живу у нее».
2: Мужчина сделал резкое движение. «Мисс Полли Харрингтон!» — прошептал он. «Ты живешь у нее?»
1: «Да, я ее племянница. Она взяла меня на воспитание из-за моей мамы. Понимаете?» — пробормотала Поллианна тихо. «Она была ее сестрой, и после того, как папа ушел на небеса, чтобы быть с ней и моими братиками и сестричками, у меня здесь на земле не осталось никого, кроме дам из благотворительного комитета, и тогда тетя Полли взяла меня».
2: Мистер Пендлтон не ответил. Лицо его на фоне белой подушки казалось ужасно белым, таким белым, что Поллианна испугалась. Она нерешительно поднялась с места.
1: «Может быть, мне лучше уйти?» — предложила она. «Я надеюсь, вам понравится студень».
0: Мужчина неожиданно повернул голову и открыл глаза. В их темной глубине была какая-то странная тоска, которую заметила даже Поллианна и которая поразила ее.
2: «Значит, ты племянница мисс Полли Харрингтон», — сказал он мягко.
1: «Да, сэр».
0: Темные глаза мужчины были по-прежнему устремлены на ее лицо, пока Поллианна, ощущавшая смутное беспокойство, не пробормотала.
1: «Я думаю, вы ее знаете?»
0: Губы Джона Пендлтона искривила странная улыбка. «О да, я ее знаю». Он заколебался, но затем продолжил все с той же улыбкой. «Но ты ведь не хочешь сказать, ты не можешь сказать, что это мисс Полли Харрингтон прислала мне этот студень?»
1: Поллианна явно была сконфужена. «Нет, сэр, это не она. Она сказала, что я ни в коем случае не должна позволить вам думать, что это от нее. Но я...»
2: «Так я и думал», — изрек мужчина, отворачивая голову, и Поллианна, еще более сконфуженная, на цыпочках вышла из комнаты. У ворот она увидела доктора, ожидавшего ее в своей двуколке. Санитар стоял на ступеньках крыльца. «Ну, Поллианна, могу я иметь удовольствие отвезти тебя домой?» — спросил доктор, улыбаясь. «Я хотел уехать несколько минут назад, но затем мне пришло в голову подождать тебя».
1: «Спасибо, сэр. Я рада, что вы подождали. Я так люблю ездить», — просияла Поллианна, когда он протянул руку, чтобы помочь ей влезть в двуколку.
2: «Правда»,
0: — улыбнулся доктор и на прощание кивнул головой молодому человеку на ступеньках. «Насколько я могу судить, есть много вещей, которые ты любишь. Что ты скажешь?» — добавил он, когда двуколка уже быстро катилась по дороге.
1: Поллианна засмеялась. «Не знаю. Но, наверное, так и есть», — согласилась она. «Я люблю почти все, что есть жизнь. Но, конечно, я не люблю другие вещи. Шитье, чтение вслух и все такое — это не жизнь».
2: «Не жизнь? А что же это тогда?»
1: «Тетя Полли говорит, что все это учит жить», — вздохнула Поллианна с печальной улыбкой.
0: Доктор улыбнулся опять.
1: но чуть странно. Она так говорит. «Да, другого я от нее и не ожидал».
3: «Да», — ответила Поллианна. «Но я думаю совсем по-другому. Я не считаю, что нужно учиться жить. Я, во всяком случае, этого не делаю».
1: Доктор глубоко вздохнул. «Но, в конце концов, моя девочка, боюсь, некоторым из нас приходится», — заметил он и замолчал. Поллианна, украдкой бросив взгляд на его лицо, ощутила неясную жалость. Доктор казался таким печальным, и она с беспокойством подумала, как было бы хорошо, если бы она могла сделать что-нибудь для него. Вероятно, это и побудило ее робко заметить.
3: «Доктор Чилтон, я думаю, что работа врача самая радостная на свете».
1: Доктор удивленно обернулся. «Самое радостное? Когда я всегда и везде встречаю так много страданий?»
3: Она кивнула. «Я знаю, но ведь вы помогаете. Разве нет? И, конечно, вы этому рады. И поэтому вы счастливее нас всех. Всегда».
1: Глаза доктора неожиданно наполнились горячими слезами. Жизнь его была очень одинокой. У него не было ни жены, ни дома, всего лишь две комнаты, которые он снимал в пансионе и которые служили ему одновременно и кабинетом. Его профессия была ему очень дорога. И теперь, когда он глядел в сияющие глаза Поллианны, у него было такое чувство, словно чья-то любящая рука неожиданно легла на его голову в благословляющем жесте. Он знал теперь, что никогда больше ни трудная дневная работа, ни утомительные ночные бдения не будут лишены для него этого вновь обретенного энтузиазма. «Благослови тебя Бог, девочка», — сказал он срывающимся от волнения голосом, а затем с живой улыбкой, которую так хорошо знали и любили его пациенты, добавил. «Вероятно, и доктор, так же, как и его больные, нуждается в глотке этого укрепляющего лекарства». Слова его озадачили Поллианну. Она погрузилась.

0: считают себя больными». На лице Нэнси изобразилось глубочайшее сомнение. Поллианна радостно засмеялась. «Вот-вот, это почти то же самое, что и он мне сказал. Но даже и здесь есть способ радоваться. Угадай». Нэнси сдвинула брови, размышляя. Нэнси была понятливой и потому могла, как она считала, с успехом играть в игру. Она с удовольствием искала ответы на задачки, как она называла вопросы Поллианны. «О, нашла!» — засмеялась она. «Противоположное тому, что ты говорила миссис Сноу». «Противоположное?» — повторила Поллианна, явно озадаченная. «Да, ты ей сказала, что она могла бы радоваться тому, что другие люди не такие, как она, не больные, да?» «Да», — кивнула Поллианна. «Ну а доктор может радоваться, что он не такой, как другие, то есть больные, которых он лечит», — заключила Нэнси с торжеством. Теперь была очередь Поллианны сдвинуть брови.
1: «Ну да», — признала она, — «и так можно. Но это совсем не то, что я сказала. И, пожалуй, мне не очень нравится, как это звучит. Это, конечно, не совсем так, как будто он должен радоваться, что они больные. Но ты иногда так странно играешь в эту игру, Нэнси», — заметила девочка, входя в дом.
0: Тетку она застала в гостиной. «Кто этот мужчина, который привез тебя, Поллианна?» — спросила мисс Полли довольно резко.
2: «О, тетя Полли, это доктор Чилтон. Ты его не знаешь?»
0: «Доктор Чилтон? Что ему здесь нужно?»
2: «Он привез меня домой. Ах, я отнесла студень мистеру Пендлетону и...»
0: Мисс Полли быстро подняла голову. «Поллианна, он не подумал, что это от меня?»
2: «О, нет, я ясно сказала ему, что это не от тебя».
0: Мисс Полли вдруг сделалась очень красной.
2: «Сказала?»
0: Поллианна широко раскрыла глаза в ответ на протест и испуг, звучавший в голосе тетки.
2: «Но, тетя Полли, ведь ты так и сказала!»
0: Тетя Полли вздохнула.
2: «Я сказала, Поллианна, что это не от меня, и чтобы ты была внимательна и не дала ему повода думать, что это от меня. А это совершенно не то же самое, что прямо сказать ему, что это не от меня». И она с досадой отвернулась.
1: «Боже мой, но я не понимаю, в чем тут разница?» — огорченно пробормотала Поллианна, направляясь, чтобы повесить свою шляпу на тот самый единственный в доме крючок, который предназначила для этой шляпы тетя Полли.

Говорит святая книга, у вселенной есть творец. Он создал лису и тигра, и лошадку, и овец. Он зажег на небе звезды, повелел ручьям журчать, и бесцветным сделал воздух, птицам крылья дал летать. Подарил мне папу с мамой, мы теперь одна семья. Наш Господь прекрасный самый, это точно знаю я.

filho. Однажды в городе Сузы было большое волнение. Царь персидский должен был выбрать новую царицу. В царский дворец съехались самые красивые девушки со всех концов страны. Целый год им давали особое кушанье и специальное натирание, чтобы они стали еще красивее и были готовы во всей своей красоте предстать перед царем. Одну из девушек, присланных во дворец, звали Эсфирь. Эсфирь была израильтянкой. Ее родители умерли, когда она была еще маленькой девочкой, и ее воспитывал дядя по имени Мардохей. «Ты так хороша собой, дорогая девочка. Я уверен, что царь изберет тебя царицей», сказал ей Мардохей перед тем, как отвезти ее во дворец. «Но ты не должна говорить царю, что ты израильтянка. Держи это в тайне от всех». И Эсфирь сделала все, как сказал ей дядя, и хранила свою тайну. Наступил день избрания новой царицы. И царь Артаксеркс выбрал Эсфирь из всех красавиц, потому что она была самой прекрасной.

и устроил царь большой пир в честь новой царицы и раздавал всем дары с царственной щедростью.

0: Эсфирь стала жить во дворце. Она была очень довольна новой жизнью. Ее дядя Мардахи работал при дворце. Он всегда рассказывал Эсфири обо всем, что происходило во дворце. Однажды Мардахи зашел к Эсфири очень взволнованный. «Я случайно услышал, — сказал он Эсфири, — что двое заговорщиков хотят убить царя». Эсфирь рассказала об этом Артаксерксу. Царь узнал, что все это оказалось правдой. И заговорщики были наказаны. Тогда царь повелел своим слугам записать имя Мардахея в книгу дневных происшествий у царя, чтобы царь помнил человека, спасшего ему жизнь. Прошло несколько лет. И вот царь Артаксеркс возвеличил одного человека по имени Аман и поставил его выше всех князей в своем царстве. Аман был очень гордым и злым человеком. Когда Аман гулял в дворцовых садах или городе, люди должны были падать ниц перед ним и низко кланяться ему. Только Мардахей не кланялся Аману. «Я преклоняю колени только перед Богом», — сказал Мардахей. «Я не могу кланяться Аману». И Аман возненавидел его. Аман решил уничтожить Мардахея, и не только его, но и всех иудеев, живших в персидском царстве. Он пришел к царю и сказал: «В твоем царстве есть народ, рассеянный по всем областям, который очень отличен от нас. Они не исполняют законов нашей страны, и я, как твой главный советник, советую тебе избавиться от этого народа». Аман был хитрым человеком, и он сумел внушить царю, что от иудеев необходимо избавиться. И царь Артаксеркс отдал приказ и назначил день, в который все иудеи должны были быть убиты. Когда Мардахи узнал о повелении царя, он стал горько сетовать. Он пришел к Эсфири и рассказал ей обо всем. «Это все произошло по вине Амана», — сказал Мардахей. «Он бы не осмелился на такое дело, если бы знал, что ты тоже иудеянка. Ты должна пойти к царю и спасти свой народ». «Но я могу пойти к царю только тогда, когда он сам позовет меня к себе», — отвечала ему царица Эсфирь. «Если я явлюсь к царю без зова, он может приказать убить меня. Я пойду, но прошу народ молиться обо мне».
1: «Конечно, мы все будем молиться о тебе», — сказал Мардахей. «Кто знает, не потому ли Бог сделал тебя царицей персидской, чтобы ты могла спасти свой народ?»

Эсфирь пошла в царские палаты. Она знала, что нарушает дворцовый обычай, и была обрадована, когда увидела, что царь благосклонно посмотрел на нее. «Что ты хочешь, Эсфирь?» — спросил ее царь. «Я хочу пригласить тебя на пир, который я устраиваю для тебя. Приходи вместе с Аманом». И вот царь Артаксеркс пришел с Аманом на пир, который устроила Эсфирь. Их ждал роскошный ужин. Аман чувствовал себя польщенным, что царица пригласила его к себе.

По окончании пира Артаксеркс вернулся в свои палаты, но он никак не мог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, но сон не приходил к нему. Тогда Артаксеркс начал читать книгу дневных происшествий и наткнулся на запись о двух заговорщиках, которые хотели убить царя, но Мардохей предупредил его о готовящемся злодеянии. «Наградил ли я тогда Мардохея?» — спросил царь своего слугу. «Нет», — ответил слуга. На следующий день царь Артаксеркс наградил Мардохея богатым одеянием, шитым золотом и шелками, и подарил ему коня. И Артаксеркс повелел Аману идти по городской площади перед Мардохеем и возвещать всем и каждому, вот как награждает царь за верную службу. На следующий вечер Артаксеркс и Аман снова пришли в покои царицы Эсфири. «Я хочу сделать для тебя подарок», — сказал царь Эсфири. «Ты можешь попросить у меня все, что пожелаешь». Эсфири затрепетала от страха. Она поняла, что сейчас она должна будет сказать царю о заговоре против иудеев. И она сказала Артаксерксу: «Я желаю попросить тебя лишь об одном. Я иудеянка. Я прошу отменить приказ, по которому все иудеи в стране должны быть убиты. Кто посоветовал мне издать такое ужасное повеление?» — воскликнул царь. «Вот этот человек», — отвечала Эсфирь, указывая на Амана. Царь взглянул на Амана. Аман в страхе пытался бежать от царя, но царские слуги схватили его. «Этот человек хотел убить мою жену и Мардохея, и весь народ иудейский», — вскричал царь в гневе. «Пусть его самого постигнет эта участь». Мардохей стал главным советником царя вместо Амана. И советы, которые он давал царю, всегда были мудрыми и добрыми. Теперь иудеи, жившие в Персии, были в безопасности. Эсфирь радовалась, что доверяла Богу живому, и Бог не оставил ее, когда ей было страшно, и помог ей спасти свой народ. И Эсфирь каждый день возносила благодарение Богу.

сегодня дежурная Таня по классу. С утра прибежала и бросилась сразу доску вытирать, мел просить у технички. Глаза голубые, тугие косички, наглажен передник, сапожки блестят. Примерная девочка радует взгляд. Звонок будет скоро. Девчонки-мальчишки со смехом и криком бегом и в припрыжку по двое, по трое гурьбой одиночки по классам спешат разойтись поскорей, заторы создав у открытых дверей. Танюша на страже стоит перед входом. Вот Ваня идет, посмотрел мимоходом. Вдруг слышит он: «Глянь, твои брюки помяты, коленки торчат, на рубахе заплаты. Кто в класс так приходит?» — Татьяна кричит. А Ваня на месте застыл и молчит. Наташа и Аня приблизились сразу, а Тане услышали строгую фразу: «Не чищена обувь, не модные стрижки, наверное, не собраны полностью книжки, и в школу идете совсем не спеша. Вот я аккуратна, чиста, хороша». Собрался весь класс, и для каждого лично она рассказала, как нужно прилично одетым, обутым, расчесанным, чистым сюда приходить. Словно пули со свистом летели обидные злые слова, а Таня уверена: «Да, я права». Звонок прозвенел, все к уроку готово. С журналом заходит Светлана Петровна. Она улыбается: «Здравствуйте, дети!» В ответ тишина, ей никто не ответил. «Ребята, в чем дело? Ну, что здесь тряслось?» Звенит удивленный тревожный вопрос. «Сегодня дежурство мое», — встала Таня. «Так вот, замечание сделала Ане, Наташе, Марине, Сереже, Андрею. А, Ване сделала тоже. Помятый пришел». «Я погладил, как мог». «Не ссорьтесь, ребята, давайте начнем наш урок». На завтра с утра было все как обычно. Звонок прозвенел, все рассеялись привычно. Смеялись девчонки, шутили мальчишки. На парты ложились тетрадки и книжки. Светлана Петровна с журналом вошла. Присела и сразу урок начала. Вдруг шумом и грохотом дверь отворилась, и Таня в слезах на пороге явилась. Всколочены волосы, порваны брюки, портфель нараспашку, немытые руки. Опешив на миг, дети дружной гурьбой кричали: «Что, Таня, случилось с тобой?» Невнятно, как будто во рту была вата, промямлила Таня: «Она виновата, портфель не собрала, меня не одела, уехала молча, куда я глядела?» «Кого ты ругаешь?» — выпытывал класс. «Эх, да бабушку, эх, попадись мне сейчас!» «Так ты не умеешь сама одеваться, учебники складывать и заплетаться. Чего же над нами вчера насмехалась? Сама неумехой большой оказалась. С любым может каждый случиться курьез. Давайте прочтем, что велит нам Христос. Сучки выискивать в людях не стоит. Пусть в вашем глазу бревна вас беспокоят. Сначала избавьтесь от бревен своих, а после ищите сучки у других. Аминь».

0: Глава 16. Красная роза и кружевная шаль. В дождливый день, примерно неделю спустя после визита Полианны к мистеру Пендлетону, Тимоти отвез мисс Полли на очередное собрание дамского благотворительного комитета. В 3 часа, когда она возвращалась домой, у нее был чудесный ярко-розовый румянец, а волосы, растрепанные легким влажным ветерком, пушистыми локонами и завитками, выбивались из-под ослабевших в прическе шпилек. Полианна никогда прежде не видела свою тетку такой.
1: «О, тетя Полли, у тебя они тоже есть?» — кричала она в восторге, пританцовывая на цыпочках вокруг тетки, когда та вошла в гостиную.
0: «Что есть, несносный ты ребенок?»
1: Полианна продолжала скакать вокруг тетки. «А я и не знала, что они у тебя есть. Разве могут люди их иметь, а никто даже не знает этого? Как ты думаешь, я могла бы их иметь? Прежде чем я попаду на небо, я хочу сказать...» — кричала она с азартом, выдергивая жадными руками прямые пряди волос над своими ушами. «Но даже тогда они не будут черными. Черные волосы спрятать нельзя!»
0: «Полианна, что все это значит?» — спросила мисс Полли, поспешно снимая шляпу и пытаясь привести в порядок растрепавшиеся волосы.
1: «Нет-нет, пожалуйста, тетя Полли!» Восторг в голосе Полианны сменился отчаянным призывом. «Не приглаживай их! Я о них и говорю, об этих милых, маленьких, черных локонах! О, тетя, они такие красивые!»
0: «Глупости! Зачем ты, Полианна, ходила в благотворительный комитет с этими нелепыми предложениями насчет того маленького оборвыша?»
1: «Но это не глупости!» — настаивала Полианна, отвечая только на первую часть теткиного замечания. «Ты даже не знаешь, как ты прелестно выглядишь с такими волосами. Ой, тетя Полли, пожалуйста, позволь мне причесать тебя, как я причесала миссис Сноу, и воткнуть в волосы цветок. Мне ужасно хочется увидеть тебя в таком виде. Ты будешь гораздо красивее, чем она».
0: «Полианна!» — мисс Полли говорила очень резко. Тем более резко, что слова девочки вызвали в ней странный радостный трепет. Когда это прежде кого-нибудь волновало, как выглядит она сама или ее волосы? Когда это прежде кому-то хотелось увидеть ее красивой? «Полианна, ты не ответила на мой вопрос. Зачем ты ходила в благотворительный комитет с этим нелепым предложением?»
1: «Да, я теперь знаю. Но тогда я не знала, что оно нелепое, пока не пошла и не услышала, что для них гораздо важнее, что будет с отчетом, чем с Джимми. Поэтому потом я написала в мой благотворительный комитет. Ведь Джимми далеко от них, понимаешь? И я подумала, что, может быть, для них он сойдет за мальчика из Индии. Тетя Полли, а я для тебя тоже была девочкой из Индии. Тетя Полли, ты позволишь мне причесать тебя, правда?»
0: Мисс Полли приложила руку к горлу. Она чувствовала, как прежняя беспомощность овладевает ею. «Но, Полианна, когда дамы сегодня рассказали мне, как ты приходила к ним, мне было так стыдно. Я...»
1: Полианна начала пританцовывать, легко поднимаясь на кончики пальцев и опускаясь. «Ты не сказала, что мне нельзя причесать тебя», — радостно ворковала она. «И я уверена, это так же, как на днях со студнем для мистера Пендлетона. Ты ему не посылала, но не хотела, чтобы я об этом ему сказала. Подожди здесь, я возьму расческу».
0: «Но, Полианна, Полианна!» —
1: запротестовала мисс Полли, выходя из комнаты и тяжело дыша, торопливо поднимаясь по лестнице следом за ней. «О, ты идешь сюда!» — приветствовала ее Полианна у дверей собственной комнаты мисс Полли. «Так даже еще лучше! А вот и расческа. Теперь садись здесь. Ой, я так рада, что ты позволила мне тебя причесать».
0: «Но, Полианна, я...»
1: Мисс Полли не закончила фразы. С беспомощным изумлением она обнаружила, что уже очутилась на низком пуфе перед туалетным столиком, а волосы ее спускаются вниз густыми волнами под проворными, но нежными пальцами Полианны. «Ах, какие у тебя красивые волосы!» — тараторила девочка. «И они гораздо гуще, чем у миссис Сноу. Ну, конечно же, тебе нужно больше волос, потому что ты здорова и бываешь там, где их видят люди. Ах, я думаю, люди будут ужасно рады, когда увидят их. Да и удивлены тоже, потому что ты так долго их прятала. О, тетя Полли, я сделаю тебя такой красивой, что никто глаз не сможет оторвать».
0: «Поллианна!» — послышался прерывающийся и полный ужаса голос из-под вуали волос. «Я не знаю, почему я позволяю тебе делать подобные глупости.
1: Но, тетя Полли, я думаю, ты была бы рада, если бы людям было приятно смотреть на тебя. Разве ты не любишь смотреть на красивые вещи? Я гораздо счастливее, когда смотрю на красивых людей, потому что, когда я смотрю на некрасивых, мне их ужасно жалко».
0: «Но...»
1: «И я люблю кого-нибудь причесывать», — радостно ворковала Поллианна. «Я причесывала многих дам из комитета, но ни у одной из них не было таких красивых волос, как у тебя. У миссис Уайт, впрочем, были довольно красивые, и она выглядела просто прелестно однажды, когда я ее нарядила. О, тетя Полли, я что-то придумала. Но это секрет, и я тебе не скажу. Теперь твоя прическа почти готова, и я отлучусь на минутку. Только обещай. Обещай не трогаться с места и не подглядывать, пока я не вернусь. Помни!» — заключила она, выбегая из комнаты. Вслух мисс Полли не произнесла ничего, но про себя решила, что, конечно же, немедленно уничтожит все это нелепое дело рук племянницы и уложит волосы как следует. Что же до подглядывания? Как будто ее это интересует. В этот момент мисс Полли мельком и безотчетно взглянула в зеркало туалетного столика. И то, что она увидела, вызвало такой прилив краски к ее щекам, что она при виде этого покраснела еще сильнее. Она увидела лицо, не молодое, это правда, но оживленное волнением и приятным удивлением, щеки, пылающие ярким румянцем, и сияющие глаза. Волосы темные и все еще влажные от свежего воздуха лежали свободными волнами над лбом и, завиваясь, спускались над ушами к шее, где спадали чудесно очерченными линиями с мягкими небольшими завитками тут и там. Мисс Полли была столь удивлена и захвачена увиденным в зеркале, что совсем забыла о своей решимости причесаться как обычно, пока не услышала шаги Поллианны, снова вбежавшей в комнату. Прежде чем она успела двинуться с места, что-то скользнуло перед ее глазами и оказалось мгновенно завязанным сзади. «Поллианна, что ты делаешь?» — вскрикнула мисс Полли. Поллианна засмеялась. «Просто я хочу, чтобы это был сюрприз. Я боюсь, что ты будешь подглядывать, и поэтому завязала тебе глаза носовым платком. Теперь сиди смирно. Это займет всего минуту, а потом я позволю тебе посмотреть».
0: «Но, Поллианна!» — начала мисс Полли, пытаясь вслепую подняться на ноги. «Сними сейчас же!» «Ах, что ты делаешь?» — задыхалась она, чувствуя, как что-то мягкое скользит вокруг ее плеч.
1: Но Поллианна только засмеялась еще радостнее. Дрожащими пальцами она укладывала вокруг плеч тетки живописными складками легкую и красивую кружевную ткань, пожелтевшую за долгие годы пребывания в сундуке и пропитанную запахом лаванды. Поллианна наткнулась на нее на предыдущей неделе, когда Нэнси приводила в порядок чердак. И сегодня ей пришло в голову, что нет причины, которая могла бы помешать ей нарядить тетю Полли так же, как когда-то она нарядила миссис Уайт в своем родном городке. Закончив свои труды, Поллианна с удовлетворением обозрела результат, но заметила, что не хватает еще одного штриха. Тогда она быстро потянула тетку на веранду, где на деревянной решетке еще виднелась одна запоздалая красная роза, до которой можно было дотянуться рукой. «Поллианна, что ты делаешь? Куда ты меня тащишь?» — вопрошала тетя Полли, тщетно пытаясь сопротивляться. «Поллианна, я не...»
2: «Только на веранду, только на минуту. Сейчас ты будешь готова», — пыхтела Поллианна,
0: доставая розу и втыкая ее в волнистые волосы над левым ухом мисс Полли. «Вот!» — ликующе воскликнула она и, развязав узел, откинула платок в сторону.
1: «Тетя Полли, теперь, я думаю, ты обрадуешься, что я тебя так нарядила».
0: С минуту ошеломленная мисс Полли разглядывала себя в зеркале. Потом вскрикнула сдавленным голосом и бросилась в свою комнату.
1: Поллианна, проследив направление последнего исполненного ужаса взгляда тетки, увидела в раскрытое окно веранды лошадь и двуколку, заворачивающие к дому. Она сразу же узнала мужчину, державшего вожжи. Обрадованная, она высунулась из окна и закричала: «Доктор Чилтон! Доктор Чилтон! Вы приехали за мной? Я здесь!»
0: «Да», — улыбнулся доктор и серьезно добавил: «Ты не могла бы спуститься?»
1: В спальне Поллианна нашла тетку с красным лицом и сердитыми глазами, которая раздраженно выдергивала булавки, прикреплявшие кружевную шаль.
3: «Поллианна, как ты могла?» — стонала она. «Подумать только! Ты меня вырядила, да еще и выставила так, что меня увидели!»
1: Поллианна замерла в ужасе. «Но ты выглядела прелестно! Совершенно прелестно, тетя Полли!»
0: «Прелестно!» — с презрением воскликнула мисс Полли, отшвырнув шаль и дрожащими руками атакуя свои волосы.
1: «Ой, тетя Полли, пожалуйста, пожалуйста, оставь волосы так!»
0: «Оставить так? Вот еще!» И мисс Полли так сильно потянула все волосы на затылок, что все они до самого последнего завитка стали в ее руке прямыми, как палки.
1: «А было так красиво!» — почти зарыдала Поллианна и, спотыкаясь, вышла из комнаты.
0: Внизу Поллианну ждал сидевший в своей двуколке доктор. «Я прописал тебя пациенту, и он послал меня за прописанным лекарством», — объявил доктор. «Ты поедешь со мной?»
1: «Вы имеете в виду поручение? В аптеку?» — спросила Поллианна не совсем уверенно. «Я ходила раньше в аптеку для дам из комитета».
0: Доктор с улыбкой покачал головой. «Не совсем. Речь идет о мистере Пендлетоне. Он хотел бы увидеть тебя сегодня, если ты будешь так добра и согласишься приехать к нему. Дождик кончился, вот я и заехал за тобой. Ты согласна поехать? Потом я заеду за тобой и повезу тебя обратно еще до 6 часов».
1: «Ах, как я хотела бы поехать!» — воскликнула Поллианна. «Подождите, я только спрошу позволения у тети Полли».
0: Через несколько минут она вернулась со шляпой в руке, но с опечаленным лицом. «Тетя не хотела тебя отпускать?» — спросил доктор осторожно, когда они тронулись в путь.
1: «Нет», — вздохнула Поллианна. «Она, боюсь, слишком хотела, чтобы я уехала».
0: «Слишком хотела?»
1: Поллианна опять вздохнула. «Да,
0: я думаю, она хотела сказать, что я ей надоела. Понимаете, она сказала: да-да, иди куда хочешь. Жаль, что ты не ушла раньше».
1: Доктор улыбнулся, но лишь одними губами. Глаза его были очень серьезны. Некоторое время он молчал. Потом спросил несколько нерешительно: «Это не твою ли тетю я видел рядом с тобой несколько минут назад в окне веранды?» Поллианна глубоко вздохнула. «Да. И в этом все дело, как я думаю. Понимаете, я нарядила ее в совершенно прелестную кружевную шаль, которую нашла на чердаке. И я уложила ей волосы и воткнула в них розу. И она выглядела так красиво. Вам не показалось, что она выглядела просто прелестно?»
0: Доктор помолчал, а когда заговорил снова, голос его звучал так тихо, что Поллианна едва могла расслышать слова. «Да, Поллианна, я думаю, она выглядела просто прелестно».
1: «Правда? Я так рада! Я скажу ей!» — кивнула Поллианна с удовлетворением.
0: Но, к ее удивлению, доктор неожиданно воскликнул. «Ни за что, Поллианна! Я боюсь, я должен попросить тебя не говорить ей об этом».
1: «Почему, доктор Чилтон, почему? Я думаю, вы были бы рады».
0: «Но она, быть может, нет», — прервал он девочку. Поллианна с минуту размышляла.
1: «Пожалуй, может быть, она и не обрадовалась бы», — вздохнула она. «Я вспомнила теперь, ведь она и убежала именно потому, что увидела вас. И еще она говорила потом, что ее увидели, когда она была выреженной».
0: «Я так и думал», — сказал доктор вполголоса.
1: «И все же я не понимаю, почему», — с недоумением заметила Поллианна, «когда она выглядела так красиво».
0: Доктор не сказал ничего. Он нарушил свое молчание, лишь когда они почти подъехали к огромному каменному дому, в котором со сломанной ногой лежал Джон Пендлетон.

Говорят, что детям вредно верить в Бога. Нас учением этим обмануть не смогут. Мы иное знаем, в Иисусе счастье. И в собрании станем принимать участие. Пусть еще мы дети, но Спаситель с нами. Ни за что на свете Бога не оставим.

Слова Евангелия, слова нетленные, слова небесные, слова священные. Дороже жемчуга, дороже золота, слова Евангелия потверже молота. Слова Евангелия, вода живая, течет потоком, сердца спасая. Слова прощения уставшим душам, словами истины мы грех разрушим. Слова Евангелия, слова спасения, читайте, люди, для пробуждения.

0: Неемия жил на чужбине. Много лет тому назад его семью и многих других израильтян захватили и увели в плен войска царя Вавилонского. Потом Вавилон был захвачен царем персидским, и царь персидский отпустил многих израильтян на их родину. Но Неемия оставался в земле вавилонской. Неемия служил в царском дворце в Сузе. Он был виночерпием царя. В то время это была очень почетная должность. Неемия сильно тосковал по своей родине. Он помнил прекрасный город Иерусалим до того, как он был разрушен врагами. Как счастливы были израильтяне, когда они жили у себя на родине. И вот однажды к Неемии во дворец пришли из Иерусалима его брат и еще несколько израильтян. «Что происходит у меня на родине?» – спросил Неемия. «Не восстановлен ли Иерусалим вернувшимся домой?» Но у прибывших были плохие новости для Неемии. «Нет», – отвечали они, – «город Иерусалим до сих пор представляет из себя груду развалин. Городские стены и ворота разрушены». И тогда Неемия воззвал к Богу. «Боже мой!» — молился он. «Ты всегда исполнял обещания, которые давал своему народу. Мы вышли из повиновения тебе и нарушили твою волю. И вот теперь мы пленники в чужой стране. Услышь молитву и верни нас на родину». Продолжая про себя молиться, Неемия стал заниматься своим делом. Он взял вино и понес его к столу царя. Царь взглянул на Неемию.
1: «Ты выглядишь печальным», — сказал царь. «Что случилось с тобою?»
0: Неемия подумал, что царь недоволен его грустным видом, и сказал: «На сердце у меня печаль, но этому нельзя помочь. Мне рассказали, что мой родной город Иерусалим до сих пор лежит в развалинах, и никого это не волнует».
1: «Чем я могу помочь тебе?» — спросил Неемию царь.
0: «Разреши мне вернуться в Иерусалим и восстановить город», — попросил Неемия. И царь отпустил Неемию в Иерусалим.
1: Он долго беседовал с Неемией о том, сколько времени продлится восстановление Иерусалима и что необходимо взять для проведения работ.
0: Потом Неемия вернулся к себе. «Бог внял моей молитве», — радовался Неемия. Наутро он со своими друзьями отправился в путь. Дорога была долгой и довольно опасной. Когда, наконец, они подошли к Иерусалиму, глазам их предстало печальное зрелище. Когда стемнело, Неемия с несколькими друзьями объехал на осле вокруг города. «Как много предстоит нам работы!» — говорили они друг другу. На следующий день Неемия обратился к народу. «Бог хочет, чтобы мы восстановили наш город, и Он поможет нам в этом». Израильтяне с радостью откликнулись на этот призыв.
1: Они разделились на группы. Каждая группа трудилась над восстановлением той части городской стены, которая была ближе к их дому. Враги народа израильского увидели, что израильтяне работают над восстановлением городских стен, и начали насмехаться над ними. «Неужели вы думаете, что сможете восстановить городские стены?» – кричали они. «Вы никогда не сможете построить крепкие стены! Пройдет лисица и развалит вашу стену!» Но когда враги увидели воздвигавшиеся высокие и крепкие каменные стены, они пришли в ярость и стали враги народа израильского замышлять, как вновь разрушить стены Иерусалима. Неемия и его люди должны были все время быть настороже, чтобы враги не застали их врасплох. Поэтому, когда одни воздвигали стены города, другие в это время стояли на страже. Даже сами строители имели при себе мечи. Когда стены города были возведены, ворота поставлены, и все работы по восстановлению города окончены, Неемия созвал в город всех израильтян, живших поблизости, и сказал Неемия священнику Ездре, чтобы он зачитал народу из книги закона Божия. И стал священник на возвышении и стал читать, что заповедал людям Бог. И исполнились все великой благодарности к Богу, слушая его заповеди. И все искренне сожалели, что не всегда были послушны Богу. Наконец, наш город снова укреплен, сказал Неемия. Теперь мы можем вознести хвалу Богу нашему в его храме.

И все израильтяне поднялись по ступеням на городские стены. Они трубили в трубы и пели громкими голосами на городской стене, и их пение разносилось далеко вокруг. Все за стенами слышали, как израильтяне возносили хвалу своему Богу. Бог предостерегал свой народ, что если он выйдет из повиновения Богу, то будет уведен в плен. Так оно и случилось. Но Бог дал людям обещание, что если они обратятся к Богу и снова будут любить Его и будут послушны Ему, то Он вернет их в Иерусалим. И вот, наконец, свершилось обещанное Богом. Израильтяне вернулись к себе домой в Иерусалим. Люди шли по вновь возведенным городским стенам и радостно благодарили Бога за то, что Он исполнил свое обещание.

Жил-был богатый человек, имел он денег очень много, и свой земной короткий век ходил он свято перед Богом. Был у него хороший сын, с отцом он тоже Бога славил. Ребенок он в семье один, отец ему все и оставил. И умирая, он сказал: «Возьми, сынок, свое наследство», и Библию ему подал. «Все в ней, живи, сынок, не бедствуй». И умер. Сын ту книгу взял, но в сердце очень огорчился. Он от отца богатства ждал, а он над сыном поглумился. Унес он Библию в подвал, в сундук ее подальше спрятал и больше вовсе не читал, как будто книга виновата. Отец надежды обманул, сын стал жить плохо в этом мире. В грехе по уши утонул, продал, что было в их квартире. Отцовский бизнес промотал, стал совершеннейшим банкротом. Теперь он даже голодал, но обвинял всегда кого-то. Прошло полжизни словно миг. В нужде, в грехе жить так не сладко. Тяжелый урок его постиг. Жизнь вообще не шоколадка. И вот, когда он голодал, о Библии случайно вспомнил. Ее еще он не продал. Подумал: а она на что мне? Скорее бы, что ли, умереть. Жить смысла больше он не видел. Была желанна ему смерть. За что отец его обидел? И вот он Библию достал. Решил перелистать страницы, и между ними увидал чек, что успел там запылиться. Глазам не веря, видит он ту сумму, что отец оставил. Там не один был миллион, а он отца ругал, не славил. Отец небесный подарил нам слово мудрое, святое. Он нам богатство предложил, оно дороже денег стоит. Мы можем мир в душе найти, понять смысл жизни в совершенстве, покой и радость обрести, жить с Богом на земле, в блаженстве. Надежду светлую иметь мы можем, слово изучая, без страха встретить свою смерть, войти с отцом в ворота рая. Жизнь вечная нас в небе ждет. Читайте Библию, читайте, бесценный дар вам Бог дает, духовно выше возрастайте. Не прячьте Библию в сундук, она для вас всему основа, и Бог ваш самый лучший друг. Вникайте сердцем в Божье Слово.

0: Глава 17. Совсем как в книжке. На этот раз Джон Пендлтон приветствовал Поллианну улыбкой. «Добрый день. Я думаю, Поллианна, что ты очень великодушная маленькая особа, иначе ты не пришла бы навестить меня сегодня».
1: «Что вы, мистер Пендлтон, я просто была рада прийти».
0: «Ну, боюсь, я был слишком сердитым с тобой оба раза. И тогда, когда ты на днях так любезно принесла мне студень, и в первый раз, когда ты нашла меня со сломанной ногой. Между прочим, я, кажется, так и не поблагодарил тебя за это. Теперь я уверен, даже ты должна признать, что оказалась великодушной, явившись навестить меня после такого нелюбезного приема».
1: Поллианна смущенно заерзала на стуле. «Но я была рада, что нашла вас. То есть, разумеется, я не хочу сказать, что я была рада, что вы сломали ногу», — поправилась она торопливо.
0: Джон Пендлтон улыбнулся. «Я понимаю. Твой язык не всегда в ладу с мыслями. Но так или иначе, я благодарю тебя. И судя по тому, что ты сделала в тот день, считаю тебя очень храброй девочкой. Благодарю тебя и за студень тоже», — добавил он более беспечным тоном.
1: «Он вам понравился?» — спросила Поллианна с интересом.
0: «Очень. Я полагаю, что сегодня тетя Полли мне уже ничего не прислала, правда?» — сказал он, странно улыбнувшись.
1: Его посетительница, казалось, была огорчена. «Нет, сэр». Она замялась, но затем продолжила краснее. «Я не хотела вас обидеть, когда сказала, что тетя Полли не посылала вам студень».
0: Джон Пендлтон не ответил. Теперь он не улыбался. Он смотрел прямо перед собой, и, казалось, взгляд его проникал сквозь предметы перед ним и за пределы комнаты. Через несколько мгновений он вздохнул и обернулся к Поллианне. А когда заговорил, в его голосе слышалась прежняя раздражительность. «Ну-ну, это совсем никуда не годится. Не для того я посылал за тобой, чтобы ты могла посмотреть, как я буду хандрить на этот раз. Слушай, там в библиотеке, в большой комнате, где стоит телефон, на нижней полке большого застекленного шкафа в углу возле камина ты найдешь резную шкатулку. То есть она там будет, если только эта проклятая баба еще не навела там свой порядок. Принеси ее сюда. Она тяжелая, но я думаю, ты справишься».
1: «О, я ужасно сильная!» — весело объявила Поллианна, вскакивая с места. Через минуту она вернулась со шкатулкой. Следующие полчаса, которые Поллианна провела с мистером Пендлтоном, показались ей чудесными. Шкатулка была полна сокровищ, любопытных мелочей, которые Джон Пендлтон собрал за годы своих путешествий. И с каждым из этих предметов была связана какая-нибудь занимательная история. Были ли это искусно выточенные шахматные фигурки, привезенные из Китая, или маленький нефритовый божок из Индии? Как раз после того, как Поллианна выслушала историю об этом идоле, она пробормотала печально: «Может быть, действительно лучше взять на воспитание маленького мальчика из Индии, у которого вместо Бога такая вот кукла, чем Джимми Бина, который, по крайней мере, знает, что Бог на небе. Но я все-таки не могу не желать, чтобы они взяли и Джимми тоже, вместе с этими индийскими мальчиками».
0: Джон Пендлтон, казалось, не слышал. Глаза его опять были устремлены прямо вперед, словно в пустоту. Но вскоре он очнулся от задумчивости и взял в руки очередной предмет из шкатулки, чтобы рассказать о нем. Это был восхитительный визит. Но прежде чем он завершился, Поллианна отдала себе отчет в том, что они говорят не только о чудесных вещах из великолепной резной шкатулки, но и о многом другом. О самой Поллианне, о Нэнси, о тете Полли, о том, как проходят обычные дни Поллианны. Они говорили о ее прежней жизни в далеком городке на Западе.
1: Когда подошло время расставаться, Джон Пендлетон сказал голосом, какого Полианна никогда прежде не слышала от этого сурового мужчины: «Моя маленькая девочка, я хочу, чтобы ты почаще навещала меня. Хорошо? Я одинок, и ты нужна мне. Есть и другая причина, и я скажу тебе о ней. Сначала, после того, как я узнал, кто ты, я думал, что больше никогда не захочу тебя увидеть. Ты напомнила мне о том, о чем я пытался забыть много лет. И я сказал себе, что никогда не захочу увидеть тебя опять. Каждый день, когда доктор спрашивал меня, не позволю ли я ему привести тебя ко мне, я говорил «нет». Но спустя некоторое время я убедился, что хочу увидеть тебя, потому что само то, что я тебя вижу, напоминает мне еще живее о том, что я так хотел изгнать из памяти. Так что теперь я хочу, чтобы ты приходила ко мне. Ты согласна, дорогая?»
2: «Конечно, мистер Пендлетон», — шепнула Полианна. Глаза ее светились сочувствием к этому мужчине с печальным лицом, лежавшему перед ней, откинувшись на подушке. «Я обязательно буду приходить!»
1: «Спасибо», — сказал Джон Пендлетон мягко. В тот же вечер, после ужина, Полианна, сидя вместе с Нэнси на заднем крыльце, рассказывала ей о чудесной резной шкатулке и еще более чудесных вещах, которые она в себе скрывала.
3: «Подумать только!» — вздохнула Нэнси, — «что он показал тебе все эти вещи и рассказал о них. Он такой всегда сердитый, что и слова-то никому не скажет. Никому!»
2: «Но он не сердитый, Нэнси. Это только снаружи», — пылко возразила верная дружбе Полианна. «Не пойму, почему все думают, что он такой злой? Они, конечно, не думали бы так, если бы его узнали поближе. Но даже тетя Полли его не любит. Она не хотела посылать ему студень, понимаешь? И она боялась, как бы он не подумал, что это от нее».
1: «Она, наверное, не считает это своим долгом», — пожала плечами Нэнси.
2: «Но что меня поражает, так это то, как он тебя полюбил.
3: Я не хочу, разумеется, сказать ничего для тебя обидного. Но не такой это человек, которого тянуло бы к детям. Не такой, нет, не такой».
2: Полианна радостно заулыбалась. «А он полюбил Нэнси», — кивнула она. «Только я не думаю, что его тянуло, то есть не все время. Он сегодня сам признался, что одно время ему даже казалось, что он никогда не захочет увидеть меня опять, потому что я напоминаю ему о том, о чем он хотел забыть. Но потом...»
3: «Как так?» — перебила Нэнси взволнованно. «Он сказал, что ты напоминаешь ему о чем-то, о чем он хотел забыть?»
2: «Да, но потом...»
3: «Но что же это такое?» — добивалась ответа Нэнси.
2: «Он не сказал. Он просто сказал, что что-то было».
3: «Тайна!» — прошептала Нэнси с благоговейным страхом в голосе. «Вот почему он так к тебе сразу привязался. Ах, это совсем как в книжке. Я их много читала. Тайна леди Мот, пропавший наследник, годы в тайном убежище. Во всех были тайны или что-нибудь подобное. Боже мой, подумать только! Живая книга под самым носом, а я все это время ничего не знала. Теперь, милая, расскажи мне все-все, что он сказал. Это важно. Неудивительно, что он так привязался к тебе. Неудивительно!»
2: «Но он не привязался», — воскликнула Полианна. «Это я заговорила с ним первая, а он даже не знал, кто я такая, пока я не отнесла ему студень и не дала ему понять, что это не от тети Полли». И Нэнси вдруг вскочила на ноги и неожиданно хлопнула в ладоши. «А, знаю! Знаю!» — — выкрикнула она возбужденно. Но в следующую минуту уже снова сидела рядом с Поллианной. «Скажи мне». «Подумай и ответь, прямо и откровенно», — взволнованно настаивала она. «Именно после того, как он узнал, что ты племянница мисс Полли, он не хотел тебя больше видеть, правда?»
4: «Да. Я в прошлый раз сказала ему, кто я, а сегодня он сказал мне, о чем он тогда подумал».
2: «Я так и знала», — торжествовала Нэнси. «И мисс Полли не хотела посылать ему студень, ведь так?»
4: «Не хотела».
2: «И ты сказала ему, что это не от нее?»
4: «Ну да».
2: «И он стал вести себя странно только после того, как узнал, что ты ее племянница, ведь так?»
4: «Ну да, он вел себя немного странно из-за студня», признала Поллианна, задумчиво морща лоб.
0: Нэнси глубоко втянула в воздух. «Тогда я все поняла».
2: «Точно!»
0: «Слушай, мистер Джон Пендлтон был возлюбленным мисс Полли Харрингтон», объявила она торжественно, но перед этим украдкой бросила взгляд через плечо.
2: «Что ты, Нэнси, не может быть! Он ей не нравится!» — возразила Поллианна.
0: Нэнси взглянула на нее пренебрежительно.
2: «Конечно, не нравится! Еще бы! Ведь они в ссоре!»
1: Поллианна все еще смотрела недоверчиво. И потому Нэнси после очередного глубокого вздоха, удобно усевшись рядом с ней, с удовлетворением принялась излагать всю историю.
2: «Дело вот в чем. Как раз незадолго до твоего приезда мистер Том сказал мне, что у мисс Полли когда-то был возлюбленный. Я этому не поверила. Да чтобы она и возлюбленный. Но мистер Том заверил, что так и было, и что мужчина этот и сейчас живет в нашем городке. А теперь я знаю. Разумеется, это Джон Пендлтон. Разве нет тайны в его жизни? Разве не закрылся он в своем огромном доме один-одинешенек, так что никогда ни с кем и словечком не перемолвится? Разве не вел он себя странно, когда узнал, что ты племянница мисс Полли? И разве он не признался, что ты напоминаешь ему о чем-то, о чем он хотел забыть? Любому ясно, что речь идет о мисс Полли. А она? Разве она не сказала, что никогда в жизни не послала бы ему студень? Да это ясно, ясно, ясно!
4: А-а-а!»
1: выдохнула Поллианна, широко раскрыв глаза от изумления.
4: «Но, Нэнси, я думаю, что если они любили друг друга, они помирились бы. Оба они были так одиноки все эти годы. Я думаю, они с радостью помирились бы».
2: Нэнси презрительно фыркнула. «Не очень-то много ты знаешь, как это бывает в любви. Ты еще слишком мала. Но если есть кто-то на свете, кто и слышать бы не пожелал о твоей игре, так это пара поссорившихся влюбленных. Точно так и с ними обстоит дело. Разве не ходит он всегда мрачный, как туча? И разве она не...»
1: Нэнси запнулась, вовремя вспомнив, с кем и о ком она говорит. Неожиданно она рассмеялась. «Не скажу, впрочем, что это не было бы здорово, если бы ты могла и их тоже вовлечь в игру, так, чтобы они были рады помириться. Ну и история. Вот бы все глаза вытаращили». «Мисс Полли и он. Но я думаю, надежды тут мало. Мало». Поллианна ничего не сказала. Но когда чуть позже она вошла в дом, лицо у нее было очень задумчивое.

0: Глава 18. Хрустальные подвески. В теплые августовские дни Полианна часто ходила в большой дом на Пендлтон-Хилл. У нее, впрочем, не было впечатления, что эти визиты оказывались особенно удачными. Не то чтобы мистер Пендлтон не хотел ее видеть, напротив, он даже часто посылал за ней. Но когда она была у него, он едва ли казался счастливее от ее присутствия. По крайней мере, так считала Полианна. Он говорил с ней, это правда, и показывал ей много необычных и красивых вещиц, книжек, картин и разных диковинок. Но он по-прежнему раздраженно и открыто роптал на свою беспомощность и явно негодовал по поводу режима и порядка, введенных в его доме людьми, которых он с трудом терпел под своей крышей. Впрочем, казалось, что он с удовольствием слушал Полианну, и Полианна говорила без умолку. Она любила поговорить, но никогда не была уверена, что, подняв глаза, не увидит его лежащим на подушке с этим страдальческим выражением лица, которое всегда причиняло ей боль. И она никогда не знала точно, какое из ее слов, если причина была в них, ранило его. Что же до того, чтобы рассказать ему об игре и попытаться уговорить его играть в нее, то ей ни разу не удалось найти подходящий момент, когда она была бы уверена, что он охотно выслушает ее. Она дважды заводила разговор об игре, но оба раза ей не удалось пойти дальше того, что сказал ее отец, потому что Джон Пендлтон сразу же менял тему их беседы. Теперь Полианна уже не сомневалась, что Джон Пендлтон был некогда возлюбленным тети Полли. И всеми силами своего верного, любящего сердца желала каким-нибудь образом принести счастье в их, по ее мнению, несчастное и одинокое существование. Только вот как сделать это, она не знала. Она говорила мистеру Пендлтону о своей тетке, и он слушал, иногда вежливо, иногда с раздражением, но чаще всего с насмешливой улыбкой на обычно суровых устах. Она говорила и тетке о мистере Пендлтоне, или скорее пробовала говорить о нем. Однако мисс Полли не слушала долго. Она почти всегда находила другой предмет для разговора. Впрочем, она часто поступала так и тогда, когда Полианна говорила о ком-нибудь другом, докторе Чилтоне, например. Полианна приписывала это тому обстоятельству, что именно доктор Чилтон видел тетю Полли на веранде с розой в волосах и кружевной шалью на плечах. Тетя Полли, казалось, проявляла особенную неприязнь к доктору Чилтону, как однажды обнаружила Полианна, когда сильная простуда уложила девочку в постель. «Если к вечеру тебе не станет лучше, я пошлю за доктором», — заявила тетя Полли. «Правда? Тогда мне станет хуже к вечеру», — засмеялась Полианна, «потому что я очень хочу, чтобы доктор Чилтон пришел ко мне». Ее поразило тогда выражение, возникшее на лице тетки. «Это будет не доктор Чилтон, Полианна», — сказала мисс Полли сурово. «Доктор Чилтон не является нашим семейным врачом. Я пошлю за доктором Уорреном, если тебе станет хуже». Но Полианне не стало хуже, и доктор Уоррен вызван не был. «И этому я тоже рада», — сказала Полианна тетке в тот вечер. «Конечно, мне нравится доктор Уоррен, но доктора Чилтона я люблю больше, и, боюсь, он бы обиделся, если бы ко мне позвали не его. Теть, он ведь совсем не виноват, что случайно увидел тебя в тот день, когда я так красиво тебя нарядила», — закончила она печально. «Довольно, Полианна. Я не имею ни малейшего желания беседовать о докторе Чилтоне или его чувствах», — заявила мисс Полли твердо. Полианна взглянула на нее с печальным недоумением в глазах, потом вздохнула. «Я очень люблю на тебя смотреть, когда у тебя такие румяные щеки, и я так хотела бы снова причесать тебя, если... тетя Полли...» Но тетка уже скрылась из глаз в глубине холла. В один из дней августа, когда Полианна ранним утром пришла к Джону Пендлтону, она неожиданно увидела лежащую поперек его подушки пылающую полосу голубого, золотого и зеленого цветов, обрамленную по краям красным и фиолетовым. Она замерла в благоговейном восторге. «О, мистер Пендлтон, это маленькая радуга! Настоящая радуга пришла к вам в гости! — воскликнула она, слегка хлопнув в ладоши. — Как красиво! Но откуда она здесь взялась? Мистер Пендлтон не очень весело рассмеялся. Он был особенно не в духе в это утро. «Я думаю, она взялась от грани стеклянного термометра за окном», — сказал он вяло. «Обычно солнце на него не падает и освещает его только по утрам».
1: «Но это так красиво! И это просто солнце делает! Вот это да! Если бы это был мой термометр, я держала бы его на солнце целыми днями!»
0: «Немного бы пользы было тогда от него», — засмеялся мужчина. «Как ты полагаешь, могла бы ты сказать тогда, жарко или холодно на улице?»
1: «Мне было бы все равно», — прошептала Поллианна,
0: не отрывая восхищенных глаз от блестящего пучка красочных полосок на подушке.
1: «Как будто кого-нибудь это волновало бы, если бы он все время жил в радуге».
0: Мистер Пендлтон опять засмеялся. Он с нежным любопытством смотрел на восхищенное лицо Поллианны. Затем неожиданная мысль пришла ему в голову. Он тронул звонок рядом с постелью. «Нора», — сказал он, когда в дверях появилась пожилая служанка, «принесите, пожалуйста, один из больших бронзовых подсвечников, которые стоят на каминной полке в парадной гостиной».
2: «Слушаю, сэр», — пробормотала женщина с чуть растерянным видом.
0: Через минуту она вернулась, а ее шаги, когда она, удивленная, приближалась к постели, сопровождало негромкое мелодичное позвякивание. Оно исходило от граненых хрустальных подвесок старомодного канделябра, который она держала в руках. «Спасибо. Поставьте здесь на столике», — указал мистер Пендлтон. «Теперь возьмите шнурок и натяните его поперек окна, привязав к крючкам на раме». «Все в порядке. Спасибо», — сказал он, когда служанка исполнила его указание. Когда она покинула комнату, он взглянул на удивленную Поллианну смеющимися глазами. «Дай-ка мне этот подсвечник, Поллианна». Она взяла его обеими руками и подала. И тогда мистер Пендлтон начал снимать одну подвеску за другой, пока добрая дюжина их не легла перед ним на кровати в ряд. «Теперь, дорогая моя, возьми и повесь их на эту веревочку, которую Нора натянула на окне. Если ты действительно хочешь жить в радуге, то, я думаю, таким образом мы получим отличную радугу, где ты сможешь жить». Едва Поллианна успела повесить первые три подвески на освещенном солнцем окне, как уже поняла, что будет дальше. Она была так взволнована, что едва смогла овладеть дрожащими пальцами, чтобы закончить свою работу. Но, наконец, она справилась с этой задачей и, вскрикнув от восхищения, отступила на шаг назад. Роскошная, но мрачная спальня вдруг стала сказочной страной. Повсюду были яркие пляшущие огоньки, красные и зеленые, фиолетовые и оранжевые, золотые и голубые. Стены, пол, мебель и сама кровать ярко горели переливающимися разноцветными отблесками.
1: «Какая прелесть!» — прошептала Поллианна и неожиданно рассмеялась. «Мне кажется, что даже солнце пытается играть в игру!» — закричала она, забыв, что мистер Пендлтон не может понять, о чем она говорит. «Как я хотела бы иметь много таких подвесок! Как я хотела бы дать их тете Полли и миссис Сноу и многим другим! Я думаю, что тогда они непременно обрадовались бы. Даже тетя Полли, если бы жила в такой радуге, так радовалась бы, что не могла бы не хлопать дверями. Как вы думаете?»
0: «Ну, если судить по моим воспоминаниям о твоей тетке, боюсь, тут нужно нечто большее, чем несколько хрустальных призм на солнце, чтобы она стала хлопать дверями от радости. Но послушай, о чем это ты говорила, о какой игре?»
1: Поллианна взглянула чуть удивленно, потом глубоко вздохнула. «Я забыла! Вы ведь еще не знаете про игру! Я только теперь вспомнила!»
0: «Ну, может быть, теперь ты мне и расскажешь?»
1: И на этот раз Поллианна изложила все с самого начала, от костылей, которые должны были быть куклой. При этом она не смотрела на лицо мистера Пендлтона. Она не отрывала восхищенных глаз от танцующих разноцветных пятен, которые отбрасывали подвески, покачивающиеся перед залитым солнцем окном. «Вот и все», — вздохнула она, закончив свое повествование. Теперь вы знаете, почему я сказала, что солнце тоже пытается играть в игру». На минуту воцарилось молчание. Потом со стороны постели до Поллианны долетел тихий, неуверенный голос. «Может быть. Но я думаю, Поллианна, что самое прекрасное из всех призм — это ты. Но я не отбрасываю красивых красных, зеленых, фиолетовых пятен, когда на меня светит солнце. Разве?» — улыбнулся мужчина. И Поллианна, взглянув на его лицо, удивилась, почему в глазах у него были слезы. «Нет», — сказала она, а, помолчав, добавила печально. «Боюсь, мистер Пендлтон, что со мной солнце не делает ничего, только веснушки. Тетя Полли говорит, что это оно их делает». Мужчина негромко рассмеялся. И опять Поллианна взглянула на него. Этот смех звучал почти как рыдание.

должны отличаться. Должны отличаться от народов, сообществ и разных людей. Мы должны Божьим светом великим являться среди мелких, ничтожных и лживых огней. Мы должны отличаться в этом море неверия, богатства, прекрас. Мы должны к Иисусу сильнее прижаться, если эта волна вдруг нахлынет на нас. Мы должны отличаться, что бы это ни стоило нам, мы должны до костей быть другими, не просто казаться. Пусть увидят, что мы от Христа рождены. Мы должны отличаться и от мира церковного жизнью святой. Ни похвал, ни насмешек не нужно бояться, ведь Христос подготовил давно нас с тобой. Мы должны отличаться, и бесстрашно отличие свое мы несем. Пусть Спаситель Христос будет в нас отражаться. Говорим ли, работаем, песни поем. Мы должны отличаться, цели, чувства, мечты наш Господь обновил, и научены Богу во всем доверяться, те, кого на кресте Иисус искупил. Чтобы не слиться с толпою и не затеряться, чтобы ясный свой звук издавала труба, мы должны отличаться, потому что Христу посвятили себя».

0: Ионна. В давние времена жил человек по имени Ионна. Ионна был пророком. Бог избрал его, чтобы он передавал людям, что хотел им сказать Бог. Однажды Бог сказал Ионе: «Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию. Это большой город. Ты должен сказать людям, что если они не прекратят своих злодеяний и не покаются, то я разрушу их город». Ниневитяне были врагами израильтян, и Ионна хотел, чтобы Господь их покарал. Поэтому он не хотел идти в Ниневию. «Я знаю, что произойдет», — подумал Ионна. «Такое случалось и раньше. Если я приду к людям с такой вестью, они испугаются. Они скажут Богу, что они раскаиваются в делах своих. Бог милостив, и Он простит их. Я бы хотел, чтобы Бог наказал ниневитян». И поэтому Иона пошел не в Ниневию, а совсем в противоположную сторону. Иона хотел убежать от Бога и ниневитян. Он пришел к морю и попросил, чтобы его взяли на корабль. Когда корабль отплыл от берега, Иона подумал с облегчением: «Раз Бог ничего не сказал, что я сел на корабль, значит, Он ничего против не имеет. Теперь я далеко и от Бога, и от Ниневии». Но вскоре на море разразилась страшная буря. Корабль качало, как блинку на огромных волнах. Волны с чудовищной силой обрушивались на корабль, и ветер уносил его далеко от цели. Моряки были напуганы и не могли ничего сделать, чтобы спасти корабль. Они решили, что всем им суждено погибнуть. А Ионна спустился в каюту и лег спать. «Когда я проснусь, море уже будет спокойным», — подумал он. Только Иона заснул, как к нему прибежал капитан корабля и разбудил его. «Как ты можешь спать в такую бурю?» — воскликнул он. «Наш корабль тонет. Встань и помолись Богу твоему». И тут Иона понял, что его попытка убежать от Бога была очень глупой и бессмысленной. «Это моя вина», — сказал он капитану корабля. «Мой Бог послал бурю, чтобы остановить меня. Я хотел убежать от Него. Если вы бросите меня в море, буря сразу же утихнет». Капитан испугался. Он совсем не хотел, чтобы Иона утонул. Но Иона знал, что это был единственный путь остановить бурю. И моряки послушались Иону и бросили его в бушующее море. Буря сразу же утихла, и засияло солнце. Тогда капитан и все моряки на корабле сказали: «Бог Ионны — могущественный Бог. Даже морские стихии подвластны ему». Но они не знали, что Бог послал огромного кита и повелел ему проглотить Ионну. Ионна был в ужасе, находясь в чреве кита. Кругом были мрак и слизь, и Ионна возопил к Богу.
1: Господи, к Тебе взываю я в скорби моей из чрева кита. Помоги мне! Теперь я вижу, как неразумен я был в непослушании своем.
0: И был Иона во чреве кита 3 дня и 3 ночи. После этого кит изверг Иону на сушу и уплыл в глубины вод. Во второй раз Бог обратился к Ионе: «Встань и иди в Ниневию и проповедай там то, что я тебе повелел». И встал Иона и пошел в Ниневию и проповедовал там, что Бог повелел ему. Иона сказал ниневитянам, что Бог разгневался на них за их злые дела и накажет их, если они не покаются в грехах своих и не прекратят свои злодеяния. Ниневитяне поверили ему и раскаялись. Они обратились к Богу в молитве, чтобы Он простил их. И случилось все, как и предполагал Иона. Бог смилостивился и не стал наказывать ниневитян. Иона очень огорчился. Он вышел из города и сел невдалеке отдохнуть. Было очень жарко, и выросшее по воле Бога растение раскрыло свои листья над головой Ионы, чтобы укрыть его от зноя. Ионна был рад этому и отдыхал в тени растения. На следующий день, по повелению Божью, растение засохло. Ионе негде было укрыться от зноя. Он сильно страдал и изнемогал от жары. Бог спросил его: «Почему ты так огорчен?» Иона отвечал: «Мне очень жаль, что растение засохло. И еще я очень огорчен, что ты пожалел Ниневию». Тогда Бог сказал Ионе: «Я сотворил это растение, и я же сотворил ниневитян. Если тебя огорчает гибель растения, которого ты не сажал, то как я должен быть огорчен из-за гибели людей, которых я создал? Ты не должен огорчаться, что эти люди живы и радуются жизни, которую я даровал им».

0: Глава 19. Вызывающее некоторое удивление. В сентябре Полианна пошла в школу. Предварительный экзамен показал, что для девочки ее возраста она была неплохо подготовлена, а потому вскоре она стала счастливой ученицей класса, состоявшего из ее ровесников и ровесниц. Школа в некоторых отношениях была сюрпризом для Полианны. И Полианна тоже во многих отношениях оказалась большим сюрпризом для школы. Впрочем, вскоре обе они, Полианна и школа, уже были в наилучших отношениях, и Полианна призналась тетке, что ходить в школу – это все-таки жизнь, хотя прежде она в этом сомневалась. Но, несмотря на радость, которую приносили ей новые занятия, Полианна не забыла своих старых друзей. Конечно, она теперь не могла уделять им так много времени, как прежде, но она уделяла им столько времени, сколько могла. И, пожалуй, наиболее недовольным из всех них был мистер Пендлтон. Однажды в субботу он заговорил с ней об этом. «Послушай, Полианна, ты не хотела бы перейти жить ко мне?» — спросил он чуть раздраженно и нетерпеливо. «Я совсем тебя теперь не вижу». Полианна засмеялась. Мистер Пендлтон был такой смешной. «Мне казалось, вы не любите, когда рядом с вами кто-то есть», — ответила она. Он криво улыбнулся. «Да, но это было прежде, до того, как ты научила меня играть в эту твою чудесную игру. И теперь я рад, что обо мне заботятся, и притом с усердием». «Ничего, на днях я уже буду на ногах, и тогда уж посмотрю, кто тут крутится по дому», — заключил он, подняв один из своих костылей и шутливо погрозив им Полианне. В этот день они сидели в большой библиотеке дома. «О, но на самом деле вы совсем не рады. Вы только так говорите». Полианна надула губки, глядя на песика, дремавшего перед камином. «Вы сами знаете, что не всегда играете в игру, мистер Пендлтон. Вы знаете, что не играете». Лицо мужчины вдруг стало очень серьезным. «Именно поэтому ты нужна мне, моя девочка, чтобы помочь мне играть. Ты поселишься у меня, хорошо?» Полианна взглянула удивленно. «Мистер Пендлтон, вы шутите?» «Нет, ты нужна мне. Ты согласишься?» Полианна, казалось, была огорчена. «Но, мистер Пендлтон, я не могу. Вы же знаете, что я не могу. Я принадлежу тете Полли». Что-то быстро промелькнуло в выражении лица мужчины, но что это было, Полианна не сумела понять. «Ты не больше принадлежишь ей, чем...» Он вскинул голову почти с гневом. «Может быть, она отпустит тебя ко мне?» Закончил он мягче. «Ты согласишься, если она отпустит?» Полианна нахмурилась в глубоком раздумье. «Но тетя Полли была так добра ко мне», — начала она медленно. «И она взяла меня, когда у меня не осталось никого, кроме дам из комитета, и...» И снова какая-то судорога прошла по лицу мужчины. Но когда он заговорил на этот раз, голос его звучал тихо и очень печально. «Полианна, много лет назад я очень любил одну женщину. Я надеялся, что когда-нибудь приведу ее в этот дом. Я мечтал о том, как счастливы мы будем вместе в нашем доме в те долгие годы, что предстоят нам».
1: «Да, я понимаю», — сказала Полианна. Глаза ее светились сочувствием.
0: «Но, короче, я не привел ее сюда. Неважно почему. Просто не привел, и все. И с тех пор эта огромная серая груда камней была мне просто жильем и никогда родным домом. Потому что, чтобы создать дом, нужна женская рука и сердце.
1: или присутствие ребенка. А у меня этого не было. «Теперь ты согласна поселиться у меня, дорогая?» Поллианна вскочила на ноги. Лицо ее сияло. «Мистер Пендлтон, вы хотите сказать, что вы все это время хотели получить женскую руку и сердце?»
0: «Ну, да, Поллианна».
1: «Я так рада! Тогда все в порядке», — с облегчением вздохнула она. «Теперь вы можете взять нас обеих, и все будет замечательно».
0: «Взять вас обеих?» — переспросил мужчина озадаченно.
1: Тень сомнения легла на лицо Поллианны. «Ну, конечно, тетя Полли еще не согласилась, но я уверена, она согласится, если вы попросите ее так же, как вы попросили меня. И тогда мы обе, конечно же, переедем сюда».
0: Неподдельный ужас появился в глазах мужчины. «Тетя Полли переедет сюда?»
1: Поллианна раскрыла глаза чуть шире. «Вы предпочитаете переехать туда?» — спросила она. «Конечно, тот дом не такой красивый, но зато он ближе к...»
0: «Поллианна, о чем ты говоришь?» — спросил мужчина на этот раз очень мягко.
1: «Как о чем?» «О том, где мы будем жить», — ответила Поллианна в явном удивлении. «Сначала я решила, что вы хотите жить здесь. Ведь вы сказали, что все эти годы хотели руки и сердца тети Полли, чтобы создать из этой серой громады настоящий дом и...»
0: Невнятный крик вырвался у мистера Пендлтона. Он хотел заговорить и поднял руку, но в следующее мгновение бессильно уронил ее. «Сэр, пришел доктор», — объявила появившаяся в дверях служанка. Поллианна сразу вскочила. Джон Пендлтон повернулся к ней в волнении. «Поллианна, ради всего святого, не говори ни слова о том, о чем я просил тебя. Пока», — умолял он шепотом.
1: Солнечная улыбка прорезала две ямочки на щеках Поллианны. «Разумеется, как будто я не знаю, что вы захотите сказать ей об этом сами», — весело бросила она через плечо, выбегая из комнаты.
0: Джон Пендлтон, обессиленный, откинулся на спинку кресла. «Что случилось?» — спросил минуту спустя доктор, держа руку на бешеном пульсе своего пациента. Губы Джона Пендлтона дрогнули в странной улыбке. «Передозировка вашего укрепляющего средства, я полагаю», — засмеялся он, заметив, как глаза доктора провожают маленькую фигурку Поллианны, бегущей по аллее.

0: Глава 20. Вызывающее еще большее удивление. В воскресенье утром Полианна обычно ходила в церковь и в воскресную школу, а в послеобеденные часы отправлялась на прогулку с Нэнси. Такую прогулку она планировала совершить и в то воскресенье, накануне которого состоялся уже описанный визит к мистеру Пендлтону. Но на пути домой из воскресной школы ее нагнал доктор Чилтон в своей двуколке и остановил лошадь. «Не позволишь ли ты мне подвести тебя домой, Полианна?» — предложил он. «Я хотел бы поговорить с тобой. Я как раз и ехал к тебе, чтобы поговорить», — продолжал он, пока Полианна усаживалась рядом с ним. «Мистер Пендлтон посылает тебе настоятельную просьбу навестить его сегодня. Он говорит, что это очень важно». Полианна радостно кивнула. «Да, я знаю. Я приду». Доктор взглянул на нее с некоторым удивлением. «Все же я не уверен, должен ли я соглашаться на это», — заявил он с лукавым блеском в глазах. «Вчера, дорогая, ты, кажется, больше взволновала пациента, чем успокоила его». Полианна засмеялась. «О, это не из-за меня, честно. То есть не столько из-за меня, сколько из-за тети Полли». Доктор, вздрогнув, обернулся к ней. «Тети Полли?» — воскликнул он. От радости Полианна чуть подпрыгнула на сиденье. «Да, и это так интересно и приятно, совсем как в книжке, понимаете? Я расскажу вам», — выпалила она с внезапной решимостью. «Мистер Пендлтон просил не говорить, но он, конечно же, не будет возражать, если вы узнаете. Он имел в виду не говорить ей».
1: «Ей?»
0: «Да, тетя Полли. Разумеется, ему хочется самому сказать ей об этом, вместо того, чтобы я говорила. Влюбленные, ясное дело».
1: «Влюбленные?»
0: Когда доктор произнес это слово, лошадь неистово рванула с места, как будто рука, державшая вожжи, резко дернула их.
2: «Да», — кивнула Полианна радостно, — «в этом все дело, понимаете?»
0: «Я не знала, пока мне Нэнси не сказала». «Она сказала, что много лет назад у тети Полли был возлюбленный, но они поссорились. Она сначала не знала, кто это был, но теперь мы выяснили. Это мистер Пендлтон».
1: Доктор сразу сделался заметно менее напряженным. Рука, державшая вожжи, вяло упала на колени.
3: «Ох, я не знал», — сказал он спокойно.
0: Полианна заторопилась. Они были уже близко от дома Харрингтонов. «Да, и я так рада теперь. Все складывается замечательно. Мистер Пендлтон просил меня переселиться к нему, но я, конечно, не бросила бы тетю Полли, после того, как она была так добра ко мне. А потом он сказал мне о женской руке и сердце, о которых мечтал прежде, и я узнала, что он и сейчас о них мечтает. И я так обрадовалась, потому что если он хочет помириться с ней, все будет в порядке, и мы с тетей Полли вдвоем переедем к нему, или он переедет к нам. Конечно, тетя Полли еще ничего не знает, и мы еще не все успели обсудить, и наверняка именно поэтому он хочет увидеть меня сегодня».
1: Доктор неожиданно выпрямился. На губах его играла странная улыбка. «Да, я отлично понимаю, почему мистер Пендлтон непременно хочет увидеться с тобой», — кивнул он, останавливая лошадь у подъезда.
2: «А вот и тетя Полли стоит у окна», — воскликнула Полианна, но тут же добавила. «Нет, наверное, мне показалось. Я была уверена, что вижу ее».
1: «Нет, ее там нет. Уже», — сказал доктор. Улыбка неожиданно исчезла с его лица. В этот день Полианна застала мистера Пендлтона, ожидающим ее с нетерпением и в большом волнении. «Полианна», — начал он сразу, — «всю ночь я пытался понять, что ты хотела сказать мне вчера насчет того, что я хотел руки и сердца твоей тети Полли долгие годы. Что ты имела в виду?»
2: «Ну, вы же любили друг друга когда-то, и я была очень рада, что у вас сохранились прежние чувства».
1: «Любили?
2: «Твоя тетя Полли и я?» Услышав нескрываемое удивление в голосе мужчины, Полианна широко раскрыла глаза. «Но, мистер Пендлтон, мне это Нэнси сказала?»
3: Мужчина коротко рассмеялся. «Ну и ну!» «Да, боюсь, я должен тебе сказать, что Нэнси ошиблась».
2: «Значит, вы не любили друг друга?» В голосе Полианны звучало трагическое разочарование.
3: «Никогда».
2: «И все совсем не как в книжке?»
3: Мужчина молчал и задумчиво глядел в окно.
2: «А все шло так чудесно!»
3: — почти всхлипывала Полианна.
2: «Я так была бы рада переехать к вам с тетей Полли!»
3: «Одна ты не хочешь переехать?» — спросил мужчина, не поворачивая головы.
2: «Конечно нет! Я ведь тетина!»
3: Мужчина обернулся к ней почти свирепо. «Прежде чем ты стала тетина, ты была мамина. А именно руки и сердце твоей матери хотел я много лет назад».
2: «Моей матери?»
3: «Да. Я не собирался говорить тебе об этом, но, быть может, лучше, чтобы ты знала». Джон Пендлтон сильно побледнел и говорил с явным трудом. Полианна, полураскрыв рот, смотрела на него, не отрываясь. «Я любил твою мать, но она не любила меня. И через некоторое время она уехала с твоим отцом. Только тогда я понял, как сильно любил ее. Весь мир, казалось, перестал существовать для меня, но неважно. Долгие годы я был сердитым, раздражительным, неспособным любить и нелюбимым стариком. Хотя мне еще нет и 60, Полианна. А потом однажды ты ворвалась в мою жизнь. И как одна из этих хрустальных подвесок, которые ты так любишь, разбросала пурпурные, алые и золотые отблески своей лучистой радости в моем мрачном старческом мире. Спустя некоторое время я узнал, кто ты. И подумал тогда, что больше никогда не захочу тебя видеть. Я не хотел, чтобы что-либо напоминало мне о твоей матери. Но ты сама знаешь, как это вышло. Я просто должен был позвать тебя. И теперь ты нужна мне всегда. Полианна, ты переедешь ко мне теперь?
2: Но... «Мистер Пендлтон, я...»
3: Глаза Полианны наполнились слезами.
2: «Ведь есть тетя Полли».
3: Мужчина нетерпеливо махнул рукой. «А что будет со мной? Как ты полагаешь, смогу я радоваться чему-нибудь без тебя? Только когда ты появилась в моей жизни, я начал радоваться ей. Но если ты станешь моей собственной, маленькой дочкой, я буду рад всему. И я постараюсь сделать счастливой и тебя, моя дорогая. У тебя не будет неисполненных желаний. Все мои деньги до последнего цента пойдут на то, чтобы сделать тебя счастливой». Полианна, казалось, была возмущена.
2: «Но, мистер Пендлтон, разве я согласилась бы, чтобы вы потратили на меня все деньги, которые вы копили на язычников?»
3: Слабый румянец окрасил лицо мужчины. Он хотел что-то сказать, но Полианна продолжала.
2: «К тому же, любому, у кого есть такая куча денег, как у вас, не нужна я, чтобы радоваться и быть счастливым. Вы делаете других такими счастливыми тем, что делаете им подарки. И уже поэтому не можете не радоваться сами. Только подумайте о хрустальных подвесках, которые вы подарили мне и миссис Сноу. Или о золотой монетке, которую вы подарили на день рождения Нэнси, или...»
3: «Да-да, это все пустяки», — прервал ее мистер Пендлтон. Лицо его было в эту минуту очень красным, и, вероятно, тут нечему удивляться, ибо отнюдь нещедрыми подарками был известен Джон Пендлтон в городке прежде. Все это глупости. Это было так редко. А что было, все твоя заслуга. Ты дарила все это, не я. Да, ты, — повторил он в ответ на возмущенный протест, отобразившийся на ее лице. И это только еще яснее показывает, как ты мне нужна, моя девочка, — добавил он. Голос его смягчился до нежной просьбы. Если когда-нибудь мне суждено играть в эту твою радостную игру, Полианна, тебе придется поселиться здесь и играть со мной. Печальная складка залегла на лбу Полианны.
2: «Тетя Полли была так добра ко мне!» — начала она. Но мужчина прервал ее резко. Прежнее гневное выражение появилось на его лице. Деспотизм, не терпящий никакого сопротивления, слишком долго был частью натуры Джона Пендлтона, чтобы теперь его можно было легко усмирить.
3: «Конечно, она была добра к тебе. Но ручаюсь, что она даже и вполовину так не хочет иметь тебя в своем доме, как я».
2: «Но, мистер Пендлтон, она рада. Я знаю, что...»
3: «Рада?» — перебил мужчина, окончательно потеряв терпение. «Бьюсь об заклад, что мисс Полли вообще не знает, что такое радоваться. Она всегда только исполняет свой долг. Я знаю, она женщина долга. И я уже имел удовольствие испытать на себе, что значит этот ее долг. Я признаю, что мы были далеко не в лучших отношениях эти последние 15 или 20 лет. Но я знаю ее. Все знают ее. И она не такая женщина, чтобы радоваться. Она даже не знает, что это значит. Что же до того, чтобы ты перешла жить ко мне? Только спроси ее и посмотришь, будет ли она возражать. Ах, девочка моя, ты так нужна мне, — закончил он сокрушенно.
2: Полианна поднялась с места, глубоко вздохнув. — Хорошо, я спрошу ее, — сказала она печально. — Конечно, я не говорю, что не хотела бы жить с вами, мистер Пендлтон, но... Она не договорила, а, помолчав, добавила: «Ну, во всяком случае, я рада, что ничего не сказала ей вчера, потому что иначе она тоже захотела бы».
3: Джон Пендлтон мрачно усмехнулся. «Да, Полианна, я тоже думаю так. Очень хорошо, что ты не сказала ей об этом вчера».
2: «Я никому не сказала, только доктору. Но это, конечно, не в счет».
3: «Доктору?» — воскликнул мистер Пендлтон, быстро обернувшись. «Не доктору Чилтону?»
2: «Да, ему. Когда он пришел сегодня передать мне, что вы хотите меня видеть».
3: «Ну, из всех!» — пробормотал мужчина, откинувшись на спинку кресла. Потом он снова выпрямился и спросил с неожиданным интересом: «И что же сказал доктор Чилтон?»
2: Полианна задумчиво сдвинула брови. «Не помню. Ничего особенного, кажется». «Ах, да, он сказал, что хорошо понимает, почему вы хотите меня видеть».
3: «Ах, неужели?» — проронил Джон Пендлтон. И Полианна удивилась, почему он так загадочно рассмеялся при этих словах.

Лекарство против лени. У меня сестренка Оля долго спит и любит лень. И опаздывает в школу, иногда в учебный день. Вся семья решила строго лень от Оли удалить, чтобы старания стало много, чтобы ответственно ей быть. В день воскресный мы по парку всей семьей пошли гулять. Мы зашли купить подарки, Оля же решила спать. Мы обедали, гуляли, хорошо всем вместе быть. А когда собрались в зале, Оля стала слезы лить. Говорит: «Мне плохо стало, что подарков моих нет». Мама ей: «Сама проспала, ты подарки и обед». Если ты лениться будешь, обворуешь лишь себя. «Мама, ты меня разбудишь?» — Оля молвила, любя.

нежность. Нежность мягкости любовью обнимает, нежность дышит ароматами небес, нежность в чуткости всех ближних понимает и в тиши рождает силу для чудес.

0: Жил в Израиле один старый человек по имени Захария со своей женой Елисаветой. Все знали Захарию, потому что он был священником в храме Божьем. Захария и Елисавета часто беседовали о Боге.
1: «Я люблю рассказы о том, как Бог лично обращался к людям, к таким, например, как вождь Израиля Моисей или царь Саул», — говорил Захария.
0: «Мне бы очень хотелось самому услышать его голос. А я люблю древние истории о чудесах, которые Бог совершил с Сарой и Анной», — отвечала Елисавета. «О, если бы он и мне дал ребенка». Захария и Елисавета были уже старые, детей у них не было. Однажды в доме Захарии шли большие приготовления. Из всех священников именно он был избран для особо важного служения в храме. Захарии предстояло молиться в храме за весь Израиль, а Елисавета и весь народ, ожидая его, должны были молиться снаружи. Народ остался на солнцепеке, а Захария медленно вошел в прохладный храм. Вдруг он увидел яркий свет. Захария испугался, ведь он был в храме совершенно один. Что же случилось? В этот момент ангел, посланный Богом, заговорил со старым священником. «Не бойся, Захария, Бог все еще говорит с людьми и все так же силен совершать чудеса. У вас с Елисаветой родится сын. Назовите его Иоанн. Иоанн вырастет необыкновенным человеком. Он приготовит народ ко встрече с Сыном Божьим», — продолжал ангел. «Этого не может быть», — отвечал Захария. «Мы слишком стары, чтобы иметь ребенка. Разве ты не знаешь, что Бог всемогущ?» — спросил ангел. «В наказание за то, что ты усомнился, будешь нем до самого рождения сына, и тогда ты убедишься, что я говорил правду». Народ удивлялся, почему Захария так долго не выходит из храма. Когда же он, наконец, вышел, все поняли, что в храме что-то произошло. Захария не мог говорить. Вернувшись домой, Захария написал жене обо всем, что случилось. Елисавета была удивлена не меньше мужа. Оба очень волновались и считали недели в ожидании дня, когда должен родиться ребенок. Однажды Елисавету навестила ее двоюродная сестра Мария. Мария и сама ожидала ребенка. Сестры очень обрадовались встрече, так как уже давно не виделись. Елисавета поспешила рассказать Марии, как ангел явился Захарии в храме. «И мне тоже явился ангел», — отвечала Мария. Обе были удивлены, что им, самым обыкновенным людям, Бог посылает таких особенных сыновей. Погостив немного, Мария вернулась домой к мужу Иосифу.

И вот настал долгожданный день. У Елисаветы родился сын. Это был чудесный ребенок. Родные и друзья пришли посмотреть на мальчика. Не назвать ли его Захарией, спрашивали они. Нет, имя ему не Захария, отвечала Елисавета. А Иоанн, что за причуды, возражали знакомые. Ведь первенцу обычно принято давать имя отца. Захария написал на дощечке, чтобы все могли прочитать. Имя ему Иоанн. И как только это было написано, исполнилось обещанное Богом через ангела. К Захарии вернулся дар речи. Теперь Захария был очень рад тому, что сам мог рассказать о происшедшем в храме. Все с восхищением смотрели на новорожденного. «Какой удивительный ребенок!» — восклицали все вокруг. «Когда он вырастет, его ожидает особое служение для Господа».

Никто не смеется над Богом в больнице. Никто не смеется над Ним на войне. Там вера в сердцах начинает искриться, и чаще молитвы звучат в тишине. Никто не смеется над Ним при пожаре, и всем не до смеха, когда идет смерч. При голоде и при подземном ударе насмешки проходят, меняется речь. Слетает с лица вдруг надменная маска. Когда самолет начинает трясти, никто не заявит, что Бог — это сказка. Преступника встретив на узком пути, никто не воскликнет, что вера для глупых. Услышав смертельный диагноз врача, и с пеной у рта спорить мало кто будет, когда встретит взгляд своего палача. Издевки, плевки и глупые шутки теряют свою актуальность, когда ты вдруг понимаешь, что нет и минутки призвать в свою жизнь Иисуса Христа. Машина на скорости, ты на дороге, вот резкий обрыв, вот об камень висок, вот пуля шальная, беда на пороге, от смерти и ада ты на волосок. Откуда ты знаешь, смеющийся ныне, что будет с тобой на развилках судьбы? Смеяться легко, пока Бог дает силы и терпит смиренно твои кулаки. Смеяться легко под греховные мысли и под одобряющий взгляд пьяных глаз. Но Бог все же ждет, и дыхание жизни тебе оставляет, даря тебе шанс. Он рядом молчит и милости полон. Но может он имя свое защитить, он лишь отойдет, и тогда своим словом ты можешь себя навсегда погубить.

Глава 21. Ответ становится ясен. Небо быстро темнело, и казалось, что приближается гроза, когда Поллианна торопливо бежала вниз с холма, на котором стоял дом Джона Пендлтона. На полпути к своей

0: Мимо дому она встретила Нэнси с зонтиком в руке. Но к этому времени небо уже прояснилось, и дождь не казался неотвратимым. «Похоже, тучи пройдут стороной», — объявила Нэнси, критически оглядывая небо. «Так я и думала. Но мисс Полли отправила меня с этим зонтом к тебе навстречу. Она беспокоилась о тебе».
1: «Беспокоилась?» — пробормотала Поллианна рассеянно, в свою очередь взглянув на облака.
0: Нэнси хмыкнула. «Ты, кажется, и не слышала, что я сказала», — заметила она обиженно. «Я сказала, что твоя тетка беспокоилась о тебе».
1: «Ах!» — вздохнула Поллианна,
0: вдруг вспомнив о том вопросе, который ей вскоре предстояло задать тетке.
1: «Мне так жаль. Я не хотела ее напугать».
0: «А я рада!» — неожиданно возразила Нэнси. «Рада! Рада!» Поллианна с удивлением уставилась на нее.
1: «Рада? Рада, что тетя Полли беспокоилась обо мне? Нэнси, так нельзя играть в игру. Радоваться такому!» — запротестовала она.
2: «Игры тут никакой нет», — снова возразила Нэнси. «Я даже и не думала играть. Ты, похоже, не понимаешь, что это значит, если мисс Полли беспокоится о тебе».
1: «Ну, это значит, что она беспокоится, а это ужасно неприятное чувство», — настаивала Поллианна. «Что же еще это может значить?»
0: Нэнси упрямо тряхнула головой. «А вот я скажу тебе, что это значит. Это значит, что в ней наконец-то пробудилось что-то человеческое, и что она не просто без конца исполняет свой долг».
1: «Но Нэнси...» — запротестовала возмущенная Поллианна. — Тетя Полли всегда исполняет свой долг. Она женщина долга.
0: Поллианна, сама того не сознавая, повторила слова, произнесенные за полчаса до этого Джоном Пендлтоном. Нэнси засмеялась. — Ты права. Такая она и есть. И всегда такой была, я думаю. Но с тех пор, как ты приехала, она уже не та, что прежде.
1: Лицо Поллианны изменилось. Она озабоченно нахмурилась. «Вот о чем я хочу спросить тебя, Нэнси», — вздохнула она. «Как ты думаешь, тетя Полли довольна, что я живу у нее? Было бы ей неприятно, если бы меня здесь больше не было».
0: Нэнси бросила быстрый взгляд на задумчивое лицо девочки. Она давно ждала этого вопроса и боялась его. Она часто спрашивала себя, как ответить ей на него. Какой ответ будет честным, но вместе с тем не ранит девочку слишком жестоко. Но теперь, перед лицом новых подозрений, которые превратились в уверенность после того, как мисс Полли отправила ее с зонтиком встречать Поллианну, Нэнси даже обрадовалась этому вопросу. Она была уверена, что сегодня с чистой совестью может успокоить истосковавшееся по любви сердце девочки. «Довольна ли она, что ты у нее живешь? Что она почувствовала бы, если бы тебя здесь не стало?» — воскликнула Нэнси негодующе. «Как будто не об этом я тебе и толкую. Разве она не велела мне мчаться с этим зонтиком тебе навстречу, только потому что увидела на небе маленькую тучку? Разве она не приказала мне отнести все твои вещи вниз, чтобы у тебя была красивая комната, какую тебе хотелось? А если вспомнить, как она сначала раздосадовалась из-за того...» Спохватившись как раз вовремя, Нэнси закашлялась. «Не хочу совать нос не в свое дело», — торопливо продолжила она, с трудом хватая воздух. «Но вот хотя бы разные мелочи, которые показывают, как твое присутствие смягчило ее, сделало добрее. И котенок, и собака, и как она теперь говорит со мной, и, ох, масса всего! Трудно даже сказать, как ей не хватало бы тебя, если бы тебя здесь вдруг не стало», — заключила Нэнси с жаром и убежденностью, которые имели целью надежнее скрыть чуть не вырвавшееся у нее опасное признание. Но даже теперь она была не совсем готова увидеть внезапно озарившую лицо Поллианны радость.
1: «О, Нэнси, я так рада!» —
2: так рада! Ты даже не знаешь, как я рада, что нужна тете Полли!»
1: «Разве я оставлю ее теперь?» — думала Поллианна чуть позднее, поднимаясь по лестнице в свою комнату. «Я всегда знала, что хочу жить с тетей Полли, но я даже не представляла, как сильно я хочу, чтобы тетя Полли хотела жить со мной». Поллианна знала, что сообщить мистеру Пэдлингтону о принятом ею решении окажется нелегкой задачей, и боялась предстоящего разговора. Она очень любила его, и ей было его очень жаль из-за того, что он, казалось, так страдал. Ей было жаль, что долгие мрачные годы одинокой жизни сделали его таким несчастным, и она горевала, что причиной тому была ее мать. Она думала о том, каким станет этот большой серый дом, когда его хозяин снова будет здоров. Тихие безмолвные комнаты, замусоренный пол, в беспорядке разбросанные по столу предметы. И сердце ее разрывалось при мысли о безмерном одиночестве этого человека. Ей хотелось, чтобы где-нибудь можно было найти кого-нибудь, кто... И в этот момент она вскочила на ноги с радостным возгласом. В голову ей пришла чудесная мысль. В первую же свободную минуту она побежала на Пэдлингтон-Хилл и вскоре очутилась в большой, тускло освещенной библиотеке рядом с мистером Пэдлингтоном. Его длинные изящные руки праздно лежали на ручках кресла, а верный маленький песик расположился у его ног. «Ну, Поллианна, так ты будешь играть со мной в радость до конца моих дней?» — спросил он ласково.
2: «О, да!» — воскликнула Поллианна. «Я придумала для вас самую радостную вещь на свете и...»
1: «Для нас с тобой», — уточнил Джон Пэдлингтон. Углы его рта чуть опустились.
2: «Нет, но...»
1: «Поллианна, ты ведь не откажешь мне», — прервал он ее проникновенным голосом.
2: «Я не могу, мистер Пэдлингтон, честное слово. Тетя Полли...»
1: «Отказалась тебя отпустить?»
2: «Я не спрашивала ее», — пробормотала Поллианна со страдальческим видом.
1: «Поллианна!»
2: Девочка отвела глаза. Она не могла вынести обиженный, горький взгляд своего друга.
1: «Ты даже не спрашивала ее?»
2: «Я не могла, сэр, честно», — запиналась Поллианна. «Понимаете, я узнала об этом, не спрашивая. Тетя Полли хочет, чтобы я осталась с ней. И я тоже хочу остаться», — призналась она храбро. «Вы даже не знаете, как добра она ко мне. И я думаю иногда, что она тоже начинает радоваться некоторым вещам, многим вещам. И вы же знаете, что она не радовалась прежде. Вы сами это говорили. Мистер Пэдлингтон, я не могу оставить тетю Полли теперь».
0: Последовала долгая пауза. Только потрескивание огня в камине нарушала тишину. Наконец мужчина заговорил. «Да, Поллианна, я понимаю. Ты не можешь оставить ее теперь. И я не буду больше тебя об этом просить». Последнее слово прозвучало так тихо, что было почти неслышным, но Поллианна расслышала.
2: «Ах, но вы... не все еще знаете», — горячо напомнила она ему. «Есть самая радостная вещь на свете, какую вы можете сделать. Честно, есть».
1: «Она не для меня, Поллианна».
2: «Именно для вас. Вы сами говорили. Вы сказали, что только женская рука и сердце или присутствие ребенка могут создать дом. И у меня оно для вас есть. Это присутствие ребенка. Не мое, понимаете? Но другого».
1: «Как будто мне нужен кто-то, кроме тебя», — возразил рассерженный мужчина.
2: «Но вы захотите, когда все узнаете. Вы такой добрый и хороший. Стоит только подумать о хрустальных подвесках, золотых монетках, обо всех тех деньгах, которые вы копите на язычников».
1: «Поллианна», — прервал мужчина гневно, «давай раз и навсегда покончим с этой глупостью. Я пытался сказать тебе об этом много раз. Нет никаких денег на язычников. В жизни не посылал им ни единого цента. Вот». Он вызывающе поднял голову и собрался с духом, чтобы встретить то, чего ожидал — горькое разочарование в глазах Поллианны. Но к его изумлению в них не было ни горечи, ни разочарования, а только удивление и радость.
2: «Ах!» — воскликнула она, хлопнув в ладоши. «Я так рада! То есть...» — поправилась она, смущенно краснея. «Я не хочу сказать, что мне не жаль язычников, просто я не могу не радоваться, что вам не нужны маленькие мальчики из Индии, потому что всем остальным нужны именно они. И я очень рада, потому что тогда вы охотно возьмете Джимми Бина. Я знаю, вы его возьмете».
1: «Возьму кого?»
2: «Джимми Бина. Он будет присутствием ребенка, понимаете? И он будет этому рад. На прошлой неделе мне пришлось сказать ему, что даже дамы из моего благотворительного комитета не хотят его взять, и он был ужасно разочарован. Но теперь, когда он узнает, он так обрадуется!»
1: «Он обрадуется? Ну, а я нет», — заявил мистер Пэдлинтон решительно. «Поллианна, это просто глупо».
2: «Вы хотите сказать, что не возьмете его?»
1: «Именно это я и хочу сказать».
2: «Но это было бы замечательное присутствие ребенка», — еле вымолвила Поллианна. Она чуть не плакала. «И вы не были бы одиноки с Джимми?»
1: «Не сомневаюсь», — ответил мужчина. «Но я предпочитаю одиночество». Именно теперь Поллианна впервые за много недель неожиданно вспомнила о том, что когда-то сказала ей Нэнси. Она сердито вздернула подбородок.
2: «Может быть, вы думаете, что милый живой мальчик не будет лучше, чем тот старый скелет, который вы держите в шкафу? Но я думаю иначе».
1: «Скелет?»
2: «Да. Нэнси сказала, что вы держите его в шкафу».
1: «Что я?» Неожиданно мужчина откинул голову назад и расхохотался. Он смеялся от души, так сердечно и громко, что испуганная и недоумевающая Поллианна разразилась слезами. Заметив это, мистер Пендлтон быстро выпрямился в кресле. Лицо его сразу стало серьезным. «Поллианна, я думаю, ты права даже больше, чем ты сама думаешь», — сказал он ласково. «Честно говоря, я знаю, что милый живой мальчик будет гораздо лучше, чем мой скелет в шкафу. Только вот не всегда мы согласны на замену. Порой мы предпочитаем цепляться за свои скелеты в шкафах, Поллианна. Но, может быть, ты расскажешь мне побольше об этом милом мальчике?» И Поллианна рассказала. Быть может, смех разрядил атмосферу, а, быть может, волнующая история Джимми Бина, услышанная из горячих уст Поллианны, тронула уже непривычно смягчившееся сердце. Так или иначе, но в этот вечер Поллианна пошла домой, получив приглашение для Джимми посетить дом на Пендлтон-Хилл вместе с Поллианной в следующую субботу.
2: «Я так рада, и я уверена, что он вам понравится!» — вздохнула Поллианна, прощаясь. «Я так хочу, чтобы у Джимми был дом и семья, которой не все равно, понимаете?»

Глава 22. Проповеди и дровяные сараи. В тот самый день, когда Полианна рассказала мистеру Пендлетону о Джимми Бине, в лесу на Пендлетон-Хилл прогуливался местный пастор, преподобный Пол Форд. Отправился он туда в надежде, что тишина и красота Божьей природы помогут ему преодолеть смятение, вызванное в его душе паствой. У преподобного Пола Форда было тяжело на душе. Весь прошедший год от месяца к месяцу дела во вверенном ему приходе шли все хуже и хуже, пока не стало казаться, что теперь, куда ни обернись, только ссоры, клевета, сплетни, зависть. Он то спорил, то уговаривал, то упрекал, то смотрел сквозь пальцы и при этом, несмотря ни на что, молился горячо и с надеждой. Но сегодня он с горечью был вынужден признать, что положение не улучшилось, а скорее стало еще хуже. Двое из его викариев были между собой на ножах из-за какой-то мелочи, которую бесконечные споры превратили с течением времени в настоящую проблему. Три самые энергичные и активные прихожанки вышли из дамского благотворительного комитета только потому, что крошечная искра сплетни была раздута болтливыми языками во всепожирающее пламя скандала. Церковный хор раскололся из-за споров о том, кому следует поручить исполнение сольной партии. Брожение началось даже в обществе христианской взаимопомощи в связи с открытой критикой в адрес двух членов его правления. Последней же каплей, переполнившей чашу терпения, стала отставка ректора и двух учителей воскресной школы, что и заставило измученного пастора искать успокоение в лесной тиши, предавшись молитвам и размышлениям. Здесь, под зелеными сводами леса, преподобному Полу Форду яснее стала стоящая перед ним задача. По его мнению, наступил критический момент. Необходимо было что-то делать, и делать немедленно. Остановилась вся работа церкви. На воскресных богослужениях, совместных молитвах по будним дням, миссионерских чаепитиях, ужинах, вечеринках присутствовало все меньше прихожан. Правда, оставались еще несколько человек, добросовестно трудившихся на благо церкви, но и они действовали не слишком слаженно и, к тому же, всегда отдавали себе отчет в том, что вокруг них одни лишь критически наблюдающие глаза и языки, для которых нет лучшего занятия, чем говорить о том, что видели глаза. И, видя все это, преподобный Пол Форд очень хорошо понимал, что и он, слуга Божий, и церковь, и городок, и само христианство страдают от этого и будут страдать еще сильнее, если было ясно, что необходимо что-то сделать. И сделать сейчас же. Но что? Пастор неторопливым движением извлек из кармана записи, которые он сделал, готовясь к предстоящей воскресной проповеди. Нахмурившись, глядел он на них. Очертания его рта стали суровыми, когда вслух, очень выразительно, он прочел слова из Библии, который собирался положить в основу этой проповеди. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 14-23. Это было полное горечи обличение. Под зелеными сводами леса глубокий голос пастора звучал язвительно и уничтожающе. Даже птицы и белки, казалось, притихли, словно охваченные благоговейным страхом. И пастор ярко представил себе, как зазвучат эти слова в следующее воскресенье, когда он будет произносить их в святой тишине церкви перед своими прихожанами. Прихожане. Это были его дети. Мог ли он сказать им такое? Осмелится ли он сказать это? Осмелится ли он
не сказать этого. Эти обличительные слова вызывали ужас даже и без его собственного толкования, которым он собирался сопроводить их. Он молился и молился. Он горячо просил о помощи, о руководстве. Он страстно желал, о, как сильно и страстно желал он найти сейчас, в этот кризисный момент, правильный путь. Но был ли путь, который он избрал, правильным? Пастор неторопливо свернул свои бумаги и засунул их обратно в карман, а потом со вздохом, похожим на стон, опустился на траву у подножья дерева и закрыл лицо руками.

Помощник дружок. С ветки на ветку, с куста на кусток, прыгнула белка на светлый лужок. Шишки готовы, относят в дупло. Где так уютно, светло и тепло. Прыгнула белка, где белый грибок. Ну как не лай на нее, мой дружок. Сам не готовишь, другим не мешай. Лучше побольше ее шишек давай. Понял дружок, побежал под сосну, вытащил шишку большую одну. Неподалеку в траву положил. Ну, молодец, вот как ты услужил. Как бы хотела, чтоб в жизни у нас тоже бывало такое не раз. Если не дело, другим не мешай. Лучше приди, от души помогай. Аминь.

Посмотри на небо ясное, небо звездное, прекрасное, как красуется оно. Так пусть сердце твое юное в дни тяжелые, угрюмые, будет чисто и светло. Пусть подобно небу ясному, небу звездному, прекрасному, будет юный образ твой, чтобы Иисус Спаситель, твой защитник и хранитель, вечно славился тобой.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Мы рады приветствовать всю вашу семью. Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа».
2: О чем ты нам сегодня расскажешь, тетушка Кэрол?
3: Сегодня я расскажу о девочке, которая была недовольна своей семьей и решила бежать из дома.
2: Надо думать, что она мечтала об интересной карьере.
3: Да, мечтала. Но тут она столкнулась с непредвиденными обстоятельствами. Вот, слушайте, я озаглавила свой рассказ «Падение Дарси». Одиннадцатилетняя Мэгги прибежала из школы домой. Она взлетела по лестнице и с шумом ворвалась на кухню.
4: Мам, я дома! Мам, где ты?
5: Извиняюсь за происшедшее, миссис Бриджес. Мне так неприятно. Да-да, я обязательно поговорю с Дарси, как только она вернется из школы. Да, большое спасибо, что позвонили.
4: Что Дарси сделала на этот раз?
5: Она сбежала с последнего урока. Мистер Хадсон видел ее с Френ в Дэри Клауд. Они там сидели и наслаждались пирожными, вместо того, чтобы быть в школе. Ох, да играется она у меня. Вот пусть только она придет домой. Ну, не будем больше об этом, Мэгги. Расскажи лучше, как прошел твой день.
4: Окей. Миссис Рейнер назначила меня старшей дежурной по залу.
5: Ну, хоть одна наша дочка знает, что такое чувство ответственности.
4: Мам, Дарси тоже ответственная. Многие дети пропускают классы, особенно если это последний урок.
5: И ты, значит, тоже?
4: Я нет, никогда, но...
5: Видишь, тут и спорить не о чем. Только потому, что другие это делают, это вовсе не значит, что так поступать правильно. В нашей семье, по крайней мере, такое поведение недопустимо. Твоя же сестра, похоже, полагает, что она может не считаться с другими людьми и жить по собственным правилам. Она опять переступила черту. И если она не исправится в скором будущем, это может стать началом ее падения.
6: Эй, где вы?
5: Мы в гостиной, родной.

0: Что у тебя готовится на ужин?
1: Пахнет так вкусно, что у меня уже текут слюнки.
2: Мясо с картофельным пюре. После ужина, боюсь, нам предстоит опять серьезный разговор с Дарси.
1: Да, в чем дело?
2: Только что звонила миссис Бриджес и сказала, что Дарси пропустила последний урок в школе. И ее все еще нет дома.
1: Мне казалось, что она исправилась. У нее хорошие оценки. Но она по-прежнему упрямится и не желает подчиниться самым элементарным правилам. Что с ней будем делать? Ну как нам вбить ей в голову, что пока она живет с нами, ей придется следовать установленному порядку? Я пойду переоденусь и умоюсь. Позови меня, когда накроешь на стол.
2: Мэгги, деточка моя, ты тоже пойди переоденься. Потом придешь и поможешь мне накрыть на стол.
3: Окей, мама. Ты хочешь, чтобы я сделала подливку, мам? Как в прошлый раз?
2: Не надо, роднусь. Спасибо. Не сегодня.
3: Ой, мама, вон Дарси идет.
4: Всем привет. Как тут у вас?
2: Все хорошо. Мы с отцом хотели бы поговорить с тобой, Дарси. Сразу же после ужина.
4: Да? О чем это?
2: Ну, придет время, узнаешь. Вот что, девочки, накройте на стол, а я пойду позову папу.
4: О чем это она?
3: Они все знают.
4: Знают что?
3: Ну, о том, что ты пропустила сегодня последний урок в школе. Мистер Хадсон видел вас обеих в Дэри Клауд и рассказал об этом миссис Бриджес, а та позвонила маме.
4: Мне только этого не хватало.
5: Дарси совсем не хотела расстраивать своих родителей. Она просто-напросто считала, что она уже достаточно взрослая, чтобы жить по-своему, даже если при этом она иногда нарушала правила. После разговора с родителями она заглянула в спальню к Мэгги.
3: Ну что, обошлось?
4: Эх, да чего там?
3: Хочешь немного поболтать?
4: Да. Ничего, если я присяду на минутку. Ты сделала уроки?
3: Да, почти все. У меня до сих пор в ушах стоит, как мама с папой тебя отчитывали. Сильно досталось?
4: Нет, не очень. Но теперь мне никуда не разрешается выходить. Заперта на целый месяц.
3: То есть они тебя не отпустят даже на весенние балы на фестиваль?
4: Не-а, на целый месяц. Вот так-то. В жизни нет справедливости. Ничего. У меня есть один план.
3: План? Какой план?
4: Прости, но я не могу тебе этого сказать, Мэгги. Просто не хочу, чтобы тебе пришлось из-за меня врать. Знаешь, когда я буду снимать отдельную квартиру, ты переезжай ко мне, окей?
3: Окей, конечно.
4: Ну, мне пора. Много домашней работы. А ты можешь идти теперь в гостиную и смотреть телевизор. Поле битвы свободно.
3: Нет, спасибо. Я не смогу спокойно сидеть и смотреть телевизор, зная, что тебя заперли в комнате.
4: Со мной все в порядке, Мэгги. Я достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе. Вся проблема в том, что мама с папой, похоже, этого не понимают. Еще. Ну ладно. Пока.
2: Мэгги, Мэгги, проснись. Ты видела Дарси?
3: Ой, вчера вечером. А который час?
2: Почти 7. А Дарси нет в ее комнате. Дарси.
3: Может, она в ванной?
2: Дарси! Дарси!
3: Мама, наверное, туда заглянула, прежде чем меня разбудить. О! Не может быть! Что такого сделала Дарси в этот раз?
5: Мне бы хотелось сказать всем нашим юным слушателям сегодня, что создатели «Часа твоего рассказа» понимают, как непросто порой приходится вам. У многих из вас есть проблемы в семье или с друзьями, и вот что может оказать помощь.
6: У нас есть книга уроков с практическими советами из Библии. Серьезная поддержка во многих трудных ситуациях, с которыми встречаются дети и подростки.
7: Чтобы получить наши уроки, вам надо только написать нам по адресу.
6: радиорассказ @yahoo.com. И еще раз, радиорассказ @yahoo.com.
5: Давайте теперь вернемся к нашей истории, которая называется «Падение Дарси».
3: Что такого сделала Дарси в этот раз?
5: Мэгги быстренько набросила на плечи свой халатик и побежала в комнату родителей. Отец уже был на телефоне.
7: 24 часа, говорите? Но послушайте, лейтенант, моя дочь убежала из дому, ее дома нигде нет. Если сидеть и ждать 24 часа, то кто знает, как далеко она уйдет за это время, и кто знает, что с ней может случиться. Фото? Обязательно захватим. Хорошо, спасибо.
1: Скажи, Дарси говорила тебе что-нибудь о своих планах?
3: Нет. Постой. Она сказала, что у нее много всяких дел, и что у нее есть какой-то план. Но она сказала, что не хочет, чтобы мне пришлось из-за этого говорить неправду. Она сказала, подожди, увидишь.
1: Ну, ничего, Мэгги, не плачь. Ты ни в чем не виновата. Мы ее найдем, и она снова будет с нами.
5: Дни тянулись за днями, и гробовая тишина наполнила весь дом. Мама и папа ходили вокруг, как мертвые, вздрагивая при каждом телефонном звонке. Ни у кого не было никакого желания ни есть, ни спать, ни разговаривать. Мама старалась утешить Мэгги.
8: Несчастья случаются в каждой семье, Мэгги. Надо делать свои дела, как обычно, и молиться Богу о помощи.
9: Здравствуй, деточка. Опять пожаловала. Что тебе принести сегодня?
4: Принесите мне, пожалуйста, глазунью, тост, апельсиновый сок и стакан молока.
9: Каждый вечер ты заказываешь одно и то же. Вот уже вторую неделю. Может, закажешь что-нибудь другое?
4: Нет, спасибо. Я ничего другого не хочу.
9: Ладно. Как у тебя с работой? Нашла что-нибудь?
4: Нет.
9: Ты со вчерашнего вечера что-нибудь ела?
4: Ела. Конечно, ела. Всякое разное.
9: Да что ела-то? Один попкорн, небось, да тянучки. Ой. Эй, Сэм! Сделай мне ужин номер 2. Послушай. Конечно, это не мое дело, но такая хорошенькая девушка очень рискует, болтаясь одна по городу без денег и без работы.
4: Я думала, что к этому времени я смогу найти что-нибудь.
9: У тебя в глазах появился этот голодный взгляд, очень мне знакомый.
4: Что вы имеете в виду?
9: Когда ты пришла сюда в первый раз, у тебя был свежий вид. Ты выглядела уверенной в себе. Но неделька-другая в городе, и все. Незаметно начинаются перемены. Я вижу, как это началось с тобой. Вот и все. Почему ты крутишься в этой части города?
4: Тут неподалеку университет и больница. Тут много всякого происходит. И жизнь тут бьет ключом. Потом рестораны и много разных мест открыты всю ночь. Я подумала, что я смогу сразу же найти работу. Знаете, сразу всех поражу.
9: Знаю. Поверь мне, что знаю. Ага, твой ужин готов. Приятного аппетита. Не убегай сразу, как поешь. Еще поговорим. Поела, детка?
4: Да. Дайте мне счет.
9: Вот что. Не беспокойся о счете, я это улажу. Знаешь что? Я заканчиваю работу через 7 минут. Допивай спокойно свой апельсиновый сок, и мы поболтаем немного после того, как я освобожусь. Тут не ахти сколько места, но лучше все-таки, чем спать на скамейке в парке или в ночлежках для бездомных. Ну вот, детка, мы дома. Давай мне свое пальто.
4: Тут хорошо. А сколько у вас комнат?
9: 3. Это комната. Потом спальня вон там. Ты можешь спать на диване. Да, кстати, ванная по коридору вниз. Она общая. Хочешь пиво?
4: Нет, спасибо. Я не пью.
9: А я выпью. О, устраивайся поудобнее. Сегодняшний вечер в столовой был очень тяжелым. Я хочу немного прийти в себя. Ну, что скажешь? Ты можешь здесь оставаться до тех пор, пока не найдешь себе работу и место, где жить.
4: Я не знаю. Посмотрю, как у меня сложится.
9: И правильно. Откуда тебе знать? Ты меня видела в кафе в течение 1 недели, и все. Что тебе про меня известно? Ровно ничегошеньки. Меня зовут Джойс. Ну, не совсем. Ну, так меня тут все зовут. А тебя? Как тебя зовут?
4: Зовите меня Ди.
9: О-о-о, это тоже не твое настоящее имя. Ну, ничего. Ты поступаешь разумно, что не доверяешь. Твои родители, наверное, предлагают награду всякому, кто тебя найдет, да?
4: Не знаю.
9: Самое ужасное, когда убегаешь из дома, это то, что не знаешь, что происходит, и боишься верить людям. Никому не доверяешь, кроме самой себя. Ну, ничего. Я постараюсь тебе помочь, сколько смогу. То, что ты слишком милая девица, чтобы закончить тем, чтобы начать рыться в помойке или воровать в магазинах, как некоторые сбежавшие из дома дети делают. Я таких сама видела. Живут в заброшенных домах или в подворотнях, а то и под мостами. Ты совсем другое дело. У тебя есть настоящие возможности. Ты не можешь опуститься до такого. А, ты, может, хочешь принять душ и помыть голову? Тебе нужен шампунь?
4: У меня есть и мыло, и шампунь. У меня только нет чистого полотенца.
9: Вот тебе чистое полотенце и мочалка. Если кто-то есть в ванной, то дверь тогда будет заперта изнутри. А в противном случае смой всю эту городскую пыль, да понежься немного под горячим душем. А я между тем позвоню Гарри и посмотрим, сможет ли он тебе помочь в смысле работы.
4: А кто это? Гарри?
9: Гарри? Мой, ну, это, дружок. У него голова на плечах, что надо. К тому же у него больше связей, чем каналов у кабельного телевидения. Какого рода работу ты ищешь?
4: Что-нибудь в офисе или официанткой.
9: Ну, дорогуша, никто тебя не возьмет на работу в офис в приличное учреждение. У них там горы людей с опытом и образованием, которые ищут себе место. Ну, официантка еще ничего, если тебе это по душе. Я вот, например, работаю. К тому же Гарри мне помогает с квартплатой. Но тут в этом районе все переполнено студентами, которые расхватывают все лучшие места. Угу. А ты любишь танцевать?
4: Ну.
9: Ты могла бы быть хорошей моделью. Ты хорошо бы смотрелась в кино тоже.
4: Я ничего такого никогда раньше не делала.
9: А мы всегда что-то делаем в первый раз. А у тебя лицо и фигура, что надо. И возраст тоже тебе в помощь. Дай-ка я позвоню Гарри. Он тебе непременно поможет. Он найдет тебе подходящее место.
4: Как я смогу отблагодарить вас за вашу доброту? Ведь вы меня даже не знаете.
9: Да не думай об этом, детка. Все будет в порядке. Это Гарри. Ни у кого больше нет ключа. Так что мне не надо ему звонить, он сюда сам пожаловал.
10: Привет, красотка. А это кто?
9: Мой сладенький. Это Ди. Она недавно прибыла в город, и я ей обещала, что ты сможешь помочь ей устроиться. Ну, я подумала, что, может быть, у Зака?
10: Да, у Зака. Может быть. Есть что-нибудь подходящее для нее.
9: Ну, видишь, детка, что я тебе говорила? Пойди помойся, а Гарри туда тебя отвезет и познакомит с Заком.
4: Но уже ведь поздно.
10: Всего лишь 20 минут 12-го. Город оживает только после полуночи. Кто его знает, Зак может дать тебе возможность начать сегодня же ночью. У тебя есть еще пиво, красотка?
9: Посмотри в холодильнике, Гарри.
4: А чем Зак занимается?
9: А его бизнес расположен на Авеню Свободы. У него кинотеатр открытый всю ночь напролет. Но у него есть и другой бизнес, кроме этого. Держись за нас, Гарри, детка, и ты не пропадешь.
4: Он что, крутит порнографические фильмы?
9: Да какая тебе разница, какие это фильмы? Тебе жрать хочется или нет?
4: Конечно, но все-таки...
9: Ну, тогда не беспокойся о пустяках. С Гарри ты в надежных руках, он о тебе позаботится.
10: О чем это вы тут шепчетесь?
9: Она интересуется, чем занимается Зак. Ну, скажи ей, Гарри, я думаю, что тут ничего такого.
10: Что ж, детка, если ты особенно щепетильная, можешь продолжать искать работу по объявлениям в газетах. Мне почудилось, будто ты хочешь заработать хорошую деньгу, а?
9: Скажи ему, Ди, скажи, что ты хочешь, что ты можешь, что ты готова.
4: Я хочу такую работу, чтобы я могла быть независимой и снять свою собственную квартиру.
10: Знаю, детка, что ты этого хочешь. Так что давай, пойди приведи себя в порядок. Зак любит хорошеньких. Тебе же самой будет лучше, если ты произведешь хорошее первое впечатление.
9: Зачем тебе чемодан, Ди?
4: Там моя одежда и всякие вещи.
9: А, ну да. Ну, конечно, детка. Хорошо, ступай.

0: Эй, послушайте.
1: Мы тут, на кухне, Ди. Иди сюда, покажись нам, как ты выглядишь.
2: Я позвонил Заку, детка, и он сказал, что если ты пройдешь мою инспекцию, он тебя тут же возьмет. А я так скажу, ты выглядишь, что надо.
3: Ну, разве я тебе не говорила, что у нее есть на что посмотреть?
2: Да, точно. Окей, детка, мы можем двигаться в путь.
0: Можно мне немножко об этом подумать? Я хотела бы знать хоть какие-нибудь подробности.
2: Что терять время? Кто рано встает, того удача ждет. Доллар заработанный, все равно, что доллар сбереженный, ну и все такое. Чем раньше ты начнешь, тем скорее начнут сыпаться деньги. Ты же сама сказала, что ты только этого и хочешь.
0: Я бы лучше себя чувствовала, Джойс, если бы вы пошли с нами.
3: Я с удовольствием, детка, но мне завтра на работу, мне надо лечь спать пораньше. Не беспокойся. Гарри посмотрит за тобой, доверься ему. Ты за ней погляди, слышишь? Хороший мой.
2: Как за собственной дочерью. Пошли, детка. Пока, моя красотка.
1: Спасибо тебе, Гарри.

0: Я запарковался в конце квартала, детка. Вот тут. Я открою тебе дверь, и мы можем двигать.
1: И это ваша машина?
0: Ага. Что скажешь? Классная тачка, да? Ну давай, детка, залезай, мы только теряем время понапрасну.
1: Я что-то забыла. Я сейчас вернусь.
0: Эй, детка! Послушай! Вернись! Что с тобой? Куда ты побежала?
2: Эй, ты! Смотри, куда идешь! Сестричка!
1: Они что, думают, что я круглая дура? На какую такую работу этот Гарри собирался меня подвести ночью? Готова поклясться. Это не та работа, которую я хотела бы получить.
3: Эй, красавица! Тебя подвести?
1: Боже милостивый, помоги мне! Мне страшно, но мне не к кому обратиться за помощью.

Ну что, добилась своего, глупая девчонка? Мама с папой тебе говорили, что в конце концов ты дойдешь до полного падения. Как низко ты собираешься пасть. Голодная, усталая. Я никогда раньше не чувствовала себя такой усталой. Джойс и Гарри видели с самого начала, что я никудышняя девчонка. Что мне теперь делать? Я думала, что в большом городе все будет просто и ясно. Но не тут-то было. Когда мама возила нас с Мэгги сюда, я видела здесь одни только дорогие рестораны да шикарные магазины. Тогда я не заметила бездомных мужчин и женщин, спящих в подъездах и подворотнях. Я никогда раньше не видела стоящих в очереди за бесплатной тарелкой супа. Ну что, Дарси, деточка, теперь ты все видела? Это, наконец, произвело на тебя впечатление? Что теперь ты собираешься делать? Ты же не можешь ползти назад к Джойс, как побитая собака, и не можешь вернуться домой, как маленький нашаливший ребенок. Ой, что это? Похоже, что это церковь вон там. Да, церковь. И у них тут висит объявление о проповеди. Что есть человек, что ты помнишь его? Спасибо, Господи, что ты помнишь меня, даже если я этого и не заслуживаю. Даже тогда, когда я сделала все, чтобы отвернуться от всего, что люблю, включая тебя. Это благодаря тебе я убежала от Гарри, потому что я чувствовала внутри, что в глазах твоих мое поведение было неправильным. И этого было достаточно для меня, чтобы передумать. Прости меня за ту боль, которую я причинила всем вокруг. Я попробую начать все сначала. Спасибо тебе, Боже, за то, что ты мне все прощаешь. Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы у меня хватило мелочи.

0: Мэгги?
1: Дарси? Мама, папа, Дарси звонит. Дарси, пожалуйста, не бросай трубку. Ты где? С тобой все в порядке? Скажи мне твой номер телефона.
0: Я не брошу трубку, Мэгги. Не волнуйся, со мной все в порядке. Но все, что я сделала, было неправильно. Мне много есть, что тебе рассказать. Я сделала столько глупостей.
1: Не думай об этом, Дарси. Вот папа, он хочет тебе что-то сказать.
2: Дарси, дорогая, ты где находишься? Скажи, я тут же за тобой приеду.
0: Я в городе. Папа, пожалуйста, приезжай скорее. Я хочу назад, домой.
3: Тетушка Кэрол, эта история чем-то напоминает мне историю о блудном сыне из Евангелия от Луки.
4: Да, может быть. Дарси не растратила своего наследства, но она безответственно убежала из дома.
3: Ее желание стать совершенно независимой, хорошо устроиться, найти работу – всего лишь голубая мечта.
4: Она открыла для себя, что христианская церковь является местом убежища и помощи. Точно так же, как сам Христос. Есть наша опора тогда, когда мы нуждаемся больше всего.
3: Итак, нам уже пора.
4: До свидания.
5: Это был час твоего рассказа.
6: Тетушка Кэрол
7: и дядюшка Дэн
6: прощаются с вами.
7: До новых встреч!

Псалом первый. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь, слава Богу!

Вопрос-ответ. Неля, 14 лет, спрашивает, почему Бог не говорит с нами, как говорил с людьми в давние времена? В давние времена Бог обращался к народу через отдельных людей, это пророков. Им Он открывал Себя, давал наставления, и они передавали их народу израильскому. Бог хочет, чтобы люди знали, понимали Его и слушались Его. Ведь Бог создал человека для Своей славы, чтобы человек служил Творцу, общался с Ним и прославлял Его в своей жизни. Апостол Павел пишет, «Бог многократно и многообразно, говоривший отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки все, что существует во времени, сотворил». Евреям 1:1-2. Пророки только указывали на Христа, говорили от имени Бога о правде, о святости Бога и о нужде человека в заместительной жертве Христа за его грехи. Когда же Бог подготовил человечество к приходу Христа, то послал Сына Божьего на землю, чтобы совершить дело спасения людей и поселиться в спасенных Духом Святым. Иисус пришел на землю и жил среди людей. Он показал, как Бог любит нас, чего Бог ожидает от нас, какими хочет видеть. Все это записано в Библии, в Новом Завете. Теперь Богу нет нужды говорить через отдельных людей, как было раньше, так как Божий Дух живет в каждом верующем в Иисуса Христа, и Дух Божий учит людей понимать Слово Божие, то есть Библию.

Держись корабля. В полку служил юноша, почти мальчик. Звали его Сашей, и был он барабанщиком. Командир не раз отмечал его смелость в бою и не детскую самоотверженность. Да и все его поведение, обращение с людьми, привлекло внимание умудренного жизнью командира полка. Все уважали этого парня. И командиру захотелось узнать о нем как можно больше. Он передал ему приказ прибыть. И тот явился с барабаном и палочками, как на парад. Четким строевым шагом подошел к своему командиру и отдал ему честь. Бывалый воин невольно залюбовался выправкой барабанщика. «Я с большой радостью, но и не скрою, с грустью наблюдал за тобой, как ты добросовестно выполняешь свои обязанности, как идешь в бой вместе с опытными солдатами, а ты ведь такой юный. Благодарю вас, но я делаю только то, что должен был делать». Был дан ответ. «Тебе было страшно во время боя? Я думаю только о своем барабане. Он позвал полк в бой, и я пошел вместе с другими на врага. Я всегда говорю себе: делай то, что тебе положено. Держись корабля». «Но это же выражение моряков», — удивился командир. «Да, это выражение моряков, но очень хорошее, не правда ли?» — оживился Саша. «Вижу, что ты его правильно понимаешь. Пусть же она сопровождает тебя всю жизнь. Отец мой, Яков, всегда говорил: держись корабля». «Это я от него научился». «Твой отец был моряк?» «Собственно, он не мой отец, но меня воспитал», — попытался объяснить Саша. «Своего отца я не знаю». «Интересно», — задумчиво сказал его собеседник. «Расскажи мне о своей жизни подробнее». «Расскажу все, что знаю со слов моего отца Якова. Когда я был совсем маленьким, моя мама вместе со мной отправилась к папе, где он временно работал. По дороге разразилась страшная буря, и весь корабль погиб. Спасли всего лишь несколько человек, в том числе и мы с мамой. Утопающих подобрал проходящий пароход, но моя мать тут же сильно заболела и, не добравшись до берега, умерла. Я остался один. Вот тогда Яков взял меня к себе. Он был матросом на этом корабле. Приехав в назначенное место, он пытался найти моего отца, но не знал его фамилии, и поиски ни к чему не привели. Матрос оставил меня у своих знакомых и снова отправился в рейс. Приезжал и опять уезжал. Это был очень хороший, добрый человек. В последний раз мы с ним расстались, когда мне было 9 лет. Больше он не вернулся, погиб. С того времени я должен был думать, как обеспечивать себя. В 7 лет отец Яков определил меня в школу, и с тех пор, хотя мне и приходилось работать, я школу не бросал. Он мне всегда говорил: учись, будь прилежным во всем, держись корабля. И если ты когда-нибудь встретишь своего родного отца, чтобы мог, не стыдясь, посмотреть ему в глаза. Потом началась война, я стал барабанщиком. Командир молчал, погрузившись глубоко в свои мысли. «Надеешься ли ты когда-либо найти своего отца?» — наконец спросил он. «Ведь ты даже не знаешь его имени». «Это так. Но я уверен, что найду его, и отец узнает меня, когда я покажу ему одну вещь. Она принадлежала моей матери». И он показал маленький мешочек, который висел у него на шее, как медальон. Этот матрос Яков снял с маминого пальца, чтобы сохранить для меня на память ее обручальное кольцо. Отец Яков сказал мне, чтобы я носил его при себе, пока не найду своего папу. «Ты сказал обручальное кольцо?» — взволнованно спросил командир. «Покажи мне его, пожалуйста». Мальчик пристально посмотрел на мужчину, потом снял мешочек и положил
послушно ему в руку. «Я знаю это кольцо», — после долгой паузы сказал тот. «На внутренней его стороне должно быть написано «Анна и Александр», а также число 26 мая 1849 года». И действительно, на кольце была сделана такая надпись. Теперь слова были лишними. Отец крепко прижал мальчика к своей груди и мог только воскликнуть: «Мой сын! Мой сын!» Перед ним стоял маленький барабанщик и дрожащим голосом говорил: «Папа, ты нашел меня? Ты такой известный человек, а я просто барабанщик. Но знай, я всегда был честным и добросовестно выполнял все, что мне поручали. Я всегда держался корабля. Благодарю Бога, что Он даровал мне тебя таким», — сказал счастливый отец. Они долго плакали вместе. Саша стал взрослым, но выражение «держись корабля» навсегда осталось девизом его жизни. «Держись вечной жизни». 1 Тимофея 6:12.

Псалтир 1.3. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он делает, успеет.

Мудрецы из далеких земель пришли в Вифлеем, чтобы увидеть новорожденного Иисуса. Они последовали за сиянием звезды, появившейся на небе. Ее появление означало, что родился великий царь. И они отправились в путь, чтобы принести ему свои дары. Но звезда не привела их сразу в Вифлеем. Они потеряли ее из вида возле Иерусалима. И мудрецы отправились во дворец Ирода. «Мы хотим взглянуть на маленького принца», — сказали они. Царь Ирод был неприятно удивлен, услышав эти слова. «Здесь нет никакого принца», — сказал он и послал за своими советниками.

Мудрецы разыскали Иисуса, преподнесли ему дары, но не вернулись к Ироду. Сам Бог предупредил их о коварстве царя Ирода. «Ничего не говорите царю об Иисусе», — сказал Бог. «Возвращайтесь другой дорогой». Долго ждал их царь. Наконец, его терпение лопнуло, и он позвал солдат. «Отправляйтесь в Вифлеем», — приказал он. «И убейте всех младенцев мужского пола. Я не хочу, чтобы кто-то из них стал царем, когда вырастет. Ни одного не оставляйте в живых». Солдаты отправились выполнять приказ. Еще до их прихода в Вифлеем Бог предупредил Иосифа: «Ты должен уйти с Марией и младенцем из города. Если вы останетесь здесь, Ирод убьет его». Иосиф и Мария быстро собрались в дорогу и отправились с Иисусом в Египет, чтобы царь Ирод не смог причинить ему зла. Им было грустно покидать родину, и они не знали, когда смогут вернуться обратно. Царь Ирод был стар и болен. Через некоторое время он умер. Бог сказал Иосифу, что теперь опасность миновала, и семья может вернуться с Иисусом домой, в Назарет. Мария и Иосиф очень обрадовались этому.

Друзья в Назарете приветливо встретили их, и, увидев маленького Иисуса, говорили: «Какой чудесный мальчик у Марии и Иосифа! Он уже такой большой!» Иосиф и Мария улыбались. Они были счастливы, что вернулись домой. Иосиф опять приступил к своей работе плотником. Он мастерил деревянные столы и скамейки, орудия труда для крестьян. Люди говорили: «Мы рады, что вы вернулись. Ты хороший плотник, Иосиф. Нам тебя очень не хватало». Когда Иисус подрос, он наблюдал, как Иосиф плотничает, и вскоре научился пользоваться плотницким инструментом. Раз в неделю, в субботу, все отдыхали от работы. Люди шли в синагогу молиться и слушать закон Божий. Его читали вслух из длинных свитков. Когда мальчикам исполнялось 6 лет, они начинали ходить в школу при синагоге. Учитель старался доступно разъяснить им смысл закона Божьего. Иисус ходил в синагогу вместе с другими ребятами. Он был очень прилежным учеником.

Иисусу исполнилось 12 лет. В свой 13-й день рождения, после особого служения в синагоге, он и его сверстники будут считаться отроками. Каждый год Мария и Иосиф вместе с многими жителями Назарета отправлялись в Иерусалим на праздник Пасхи. Всю дорогу они шли пешком, а на ночлег останавливались лагерем. В тот год Иисус впервые отправился.

остался с Марией и Иосифом. Время в Иерусалиме прошло незаметно. Каждый день они были в храме, слушая учителей и прославляя Бога. В пасхальную ночь совершалась специальная трапеза. Иудеи вспоминали, как когда-то в давние времена Бог спас свой народ, выведший его из египетского плена. Иисус не всегда был возле родителей. Он ходил и со своими друзьями. Однажды, возвращаясь домой, родители потеряли его из виду. Лишь во время остановки на ночлег Иосиф и Мария хватились Иисуса. Они никак не могли найти его. Никто не видел его в тот день. Тогда они вернулись в Иерусалим и стали искать его там. Они проискали Иисуса целый день. Через 3 дня Иосиф и Мария нашли его в храме, беседовавшего с учителями. Мария была очень раздосадована. «Ты не подумал о том, что мы будем беспокоиться?» — спросила она.

Следовало бы знать, что мое место здесь, в доме моего отца, отвечал Иисус. Я должен учиться исполнять его волю. Мария и Иосиф не поняли его. Иисус знал, что он Сын Божий. Он рос и готовился к предназначенному для него служению.

часто это бывало, да что там, так есть до сих пор. Семья бедняка обитала с богатым через забор. Семья бедняка страдала, работник один, ртов. Богач не тужил ни мало, имея надежный кров. Но все же от чистого сердца молился о нуждах других, особенно за соседей. Господь мой, презри на них, ты видишь, как скудно у Бога влачатся земные дни. Не будь же к несчастным строгим, сосед ест корки одни. Так день изо дня с усердием, а бедным богач взывал. О, Господи, а год тот выдался хлебным, и наш герой ликовал. Амбары и кладовые заполнила Божья рука. Опять же, хоть гнули вы богатым, не беднякам. Вновь слезно богач молился. О, Господи, как же так? Ведь дождь и на бедных лился, без урожая бедняк. Пошли им, Господи Боже, восполни нужду. Услышь, кто бедной нужде поможет, не ты ли благословишь? После молитвы бедным, уставший от слез о нем, выходит из дома и видит, сынишка воюет с конем. Его запрягают в дрожки, продукты на них, зерно. Душа всколыхнулась, с дрожью задумал, ты что, сынок, отец мой, как сердцу больно смотреть, ведь страдаешь ты. И вот я решил, довольно, исполню твои мечты. В ответ на твои молитвы соседу продукты дам. Пускай после долгой битвы Бог явит тебе благодать. Ну что тут скажешь, услышит мольбу тот, чей правит суд. Догадливого сынишку послал обличеньем отцу. Нашим подстам и молитвам часто нужны не слова. В Писании говорится, вера без дел мертва. Аминь.

0: Там и увидела его Полианна, возвращавшаяся домой от мистера Пендлетона. Вскрикнув, она бросилась к нему. «О, мистер Форд, вы не сломали ногу или что-нибудь другое, нет?» — взволнованно спросила она. Пастор отнял руки от лица, быстро поднял голову и попытался улыбнуться. «Нет, дорогая, нет. Я просто отдыхаю». «О!» — с облегчением вздохнула Полианна, отступая на шаг. «Тогда все в порядке. Понимаете, когда я нашла мистера Пендлетона, у него была сломана нога. Но он, правда, лежал. А вы сидите».
1: «Да, я сижу. И у меня ничто не сломано и не разбито. Ничто, что могли бы вылечить доктора». Последние слова прозвучали очень тихо, но Полианна расслышала их. Что-то быстро промелькнуло в ее лице, и глаза зажглись живым сочувствием.
0: «Я знаю, что вы хотите сказать. Что-то вас мучает. С папой это бывало много раз. Я думаю, так бывает с пасторами часто. На них, понимаете, возложена такая большая ответственность».
1: Преподобный Пол Форд взглянул на нее с чуть заметным удивлением. «Твой отец был пастором?»
0: «Да, сэр. Вы не знали?» «Я думала, все знают. Он женился на сестре тети Полли, то есть на моей маме».
1: «Понимаю. Но, видишь ли, я здесь пастором всего несколько лет и не знаю истории всех семейств».
0: «Да, конечно, сэр. То есть, конечно, нет», — улыбнулась Полианна.
1: Наступила томительная пауза. Пастор, по-прежнему сидевший у подножья дерева, казалось, забыл о присутствии Полианны. Он вытащил из кармана свои бумаги, но не смотрел на них. Вместо этого он вглядывался в лист, лежавший на земле. И это даже не был красивый лист, он был бурый и сухой. Полианна, глядя на пастора, ощущала неясную жалость и сочувствие к этому человеку.
0: «Сегодня такой хороший день!» — начала она с надеждой.
1: Последовало молчание. Потом пастор, вздрогнув, поднял глаза. «Что?» «Ах да, очень хороший день. И совсем не холодно, хотя и октябрь», — заметила Полианна с еще большей надеждой.
0: «У мистера Пендлетона уже топит камин. Но это не для тепла, просто чтобы смотреть. Я люблю смотреть на огонь. А вы?»
1: Ответа на этот вопрос так и не последовало, хотя Полианна терпеливо ждала, прежде чем попробовать еще раз, но уже на другую тему.
0: «Вам нравится быть пастором?»
1: На этот раз преподобный Пол Форд мгновенно поднял на нее взгляд. «Нравится ли? Какой странный вопрос. А почему ты спрашиваешь об этом, моя дорогая?»
0: «Просто так. Просто вы так выглядите. И я вспомнила папу. Он тоже так выглядел иногда».
1: «Неужели?» Голос пастора звучал любезно, но глаза его снова обратились к увядшему листу.
0: «Да, и тогда я спрашивала его так же, как сейчас вас, рад ли он тому, что он пастор?»
1: Мужчина под деревом улыбнулся чуть печально. «Ну, и что же он отвечал?»
0: «И он всегда говорил, что, конечно, рад, но почти всегда он также добавлял, что не остался бы пастором ни минуты, если бы не радующие тексты».
1: «Если бы не что?» Преподобный Пол Форд оторвал взгляд от листа и с удивлением остановил его на оживленном лице Полианны.
0: «Это папа их так называл», — она засмеялась. «Конечно, Библия их так не называет, но это все те тексты в Библии, которые начинаются словами «Радуйтесь всегда в Господе», «Радуйтесь, праведные», «Возрадуйтесь и восторжествуйте», и все такое, понимаете? Их так много. Однажды, когда папе было особенно тяжело, он пересчитал их. Их оказалось 800.
1: 800?
0: Да, таких, которые велят нам радоваться и веселиться, понимаете?

0: Вот почему он назвал их радующими.
1: О, на лице пастора было странное выражение. Взгляд его упал на первые слова проповеди, написанные на листке. «Горе вам!»
0: «И твой папа любил эти радующие тексты», — пробормотал он. «Очень», — кивнула Полианна выразительно. «Он говорил, что сразу почувствовал облегчение в тот самый день, когда решил их пересчитать. Он говорил, что если Бог взял на себя труд целых 800 раз повелеть нам радоваться и веселиться, то Он без сомнения хочет, чтобы мы делали это хоть чуть-чуть». И папе стало стыдно из-за того, что он так редко радовался. А потом эти тексты стали для него таким утешением во всех неприятностях. Когда дела шли плохо, когда дамы из благотворительного комитета ругались между собой, то есть когда они в чем-то не соглашались, поправилась она торопливо. Вот из-за этих текстов папа и придумал игру. Он начал со мной с тех костылей, но он говорил, что именно радующие тексты навели его на эту мысль.
1: «А что за игра?» — спросил пастор.
0: «Чтобы во всем находить что-то такое, чему можно радоваться. И, как я уже сказала, мы начали с костылей». И в очередной раз Полианна рассказала свою историю. Теперь ее слушал человек с кротким и понимающим взглядом. А чуть позднее Полианна и пастор рука об руку спустились с холма. Лицо Полианны светилось радостью. Она любила поговорить и теперь не умолкала. Казалось, было так много, много всего, о чем нужно было рассказать, об игре, об отце, о прежней жизни на Западе. И пастор хотел знать обо всем. У подножия холма их пути разошлись. Каждый пошел своей дорогой. В тот же вечер преподобный Пол Форд сидел в задумчивости в своем кабинете. Перед ним на столе лежали разрозненные листки бумаги, подготовительные записи для будущей проповеди, а зажатый в пальцах карандаш остановился над другими листами бумаги, чистыми, ожидающими нового текста. Но пастор не думал ни о том, что он написал прежде, ни о том, что он собирался написать теперь. В воображении он был далеко. В маленьком городке на Западе, вместе с тем другим пастором-миссионером, который был беден, болен, поглощен заботами и почти совсем одинок в мире, но который вчитывался в Библию, чтобы найти, сколько раз его Бог и Господь повелел ему радоваться и веселиться. Спустя некоторое время преподобный Пол Форд очнулся от этих мыслей и поправил листы бумаги, лежавшие под рукой. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 14 и 23, написал он. Потом с досадой отбросил карандаш и придвинул к себе журнал, за несколько минут до этого оставленный на столе его женой. Вяло и равнодушно пробегал он глазами абзац за абзацем, пока следующие слова не приковали его внимание. «Однажды отец, зная, что сын его с утра отказался наколоть дров для матери, сказал ему: „Том, я уверен, ты с радостью пойдешь и наколешь дров для матери“. И Том без слов пошел колоть дрова. Почему? Просто потому, что отец так явно дал понять, что ожидает от него правильного поступка. Предположим, что отец сказал бы: „Том, я слышал, что ты отказался наколоть дров для матери сегодня утром. Мне стыдно за тебя. Пойди сейчас же и сделай это“. Смею думать, что он так и не дождался бы дров от Тома». Пастор продолжал рассеянно читать и наткнулся на следующий абзац. «В чем прежде всего нуждаются мужчины и женщины, так это в поощрении. Их врожденную душевную стойкость нужно укреплять, а не ослаблять. Вместо того, чтобы непрерывно твердить человеку о его недостатках, говорите ему о его достоинствах. Постарайтесь вытащить его из колеи дурных привычек, поддержите его лучшее «я», его настоящее «я», которое может собраться с духом, чтобы действовать и побеждать. Пример человека прекрасного,
1: отзывчивого, исполненного надежд, может увлечь окружающих и преобразить их жизнь. Люди излучают то, чем полны их умы и сердца. Если человек настроен благожелательно, если он любезен, его соседи вскоре станут такими же. Но если он смотрит волком, вечно ворчит и осуждает других, его соседи отплатят ему тем же и притом вдвойне. Когда вы ищете в других чего-то дурного, ожидаете его, вы его и получите. Но если вы уверены, что найдете доброе, вы получите это доброе. Скажите вашему сыну Тому, что вы знаете, как приятно будет ему наколоть дров, и вы увидите, что он сделает это быстро и заинтересованно. Пастор отложил журнал и поднял голову. Минуту спустя он встал и заходил взад и вперед по узкой комнате, потом глубоко вздохнул и снова опустился на стул перед своим письменным столом. «С Божьей помощью я сделаю это!» — воскликнул он негромко. «Я скажу всем моим прихожанам, моим сыновьям и дочерям, что я знаю, они будут рады наколоть дров. Я дам им радостное сознание исполненной работы, и им будет некогда смотреть, сколько дров накололи их соседи». И он схватил листы с первоначальным текстом проповеди, разорвал их и отшвырнул от себя так, что с одной стороны от его стула лежало «Горе вам», а с другой — учителя закона и фарисеи. А его карандаш быстро забегал по гладкой белой бумаге. Проповедь преподобного Пола Форда, произнесенная им в следующее воскресенье, стала подлинным призывом и обращением ко всему лучшему, что было в каждом мужчине, женщине, ребенке, которые слушали его. А в основу этой проповеди лег один из 800 радующих текстов Библии. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Псалом 31, стих 11.

0: Глава 23. Несчастный случай. Однажды по просьбе миссис Сноу Полианна зашла в приемную кабинета доктора Чилтона, чтобы узнать название какого-то лекарства, которое миссис Сноу забыла. Случилось так, что никогда прежде Полианна не была у доктора Чилтона. «Я, кажется, впервые у вас дома. Это ваш дом, да?» — спросила она с интересом, оглядываясь вокруг. Доктор невесело улыбнулся. «Да, так и есть», — ответил он, дописывая что-то на листке бумаги. «Но это всего лишь жалкое подобие родного дома, Полианна. Это просто комната и ничего больше. Нет, это не дом». Полианна, понимающе кивнула. Глаза ее светились сочувствием. «Я знаю. Чтобы создать дом, нужны женская рука и сердце или присутствие ребенка», — сказала она.
1: «Что?»
0: — доктор круто обернулся к ней.
1: «Это мистер Пендлтон мне сказал», — опять кивнула Полианна. «О женской руке и сердце или присутствие ребенка». «А почему вы не найдете себе женской руки и сердце, доктор? Или, может быть, вы возьмете Джимми Бина, если мистер Пендлтон не захочет?»
0: Доктор Чилтон принужденно рассмеялся. «Значит, мистер Пендлтон говорит, что не может быть дома без женской руки и сердца, да?» — переспросил он уклончиво.
1: «Да, он говорит, что у него тоже нет дома. Так почему же вы не хотите, доктор Чилтон?»
0: «Не хочу? Чего?» Доктор опять повернулся к письменному столу.
1: «Найти женскую руку и сердце». «А, я забыла!» — Полианна смущенно покраснела. «Я, наверное, должна была вам об этом сказать. Это совсем не тетю Полли любил мистер Пендлтон много лет назад, и поэтому мы не переезжаем к нему. Я говорила вам, что мы переедем, но я ошиблась. Я надеюсь, вы никому не рассказали?» — заключила она с тревогой.
0: «Нет, я никому не рассказывал», — ответил доктор каким-то странным тоном.
1: «А, тогда все в порядке», — с облегчением вздохнула Полианна. «Понимаете, я только вам об этом сказала. Мне показалось, что у мистера Пендлтона сделалось какое-то смешное лицо, когда он узнал, что я все сказала вам».
0: «Неужели?» — губы доктора дрогнули в улыбке.
1: «Да. И, конечно, он не хотел бы, я думаю, чтобы люди узнали об этом, раз это неправда. Но почему вы не нашли женской руки и сердца, доктор Чилтон?»
0: Последовало минутное молчание. А потом очень серьезно доктор сказал: «Их не всегда можно получить, попросив о них, моя девочка». Полианна задумчиво нахмурилась.
1: «Но мне кажется, что вы могли бы их получить», — возразила она.
0: В словах ее явно звучал лестный оттенок. «Спасибо», — засмеялся доктор, подняв брови. Потом добавил с прежней серьезностью: «Боюсь, некоторые из тех, что постарше тебя, были бы несколько иного мнения. По крайней мере, они не оказались так любезны», — заметил он.
1: Полианна опять нахмурилась. Потом глаза ее широко раскрылись от удивления. «Доктор Чилтон, не хотите же вы сказать, вы пытались получить чью-то руку и сердце, как мистер Пендлтон, и не смогли, да?»
0: Доктор несколько резко поднялся на ноги. «Ну-ну, Полианна, не будем об этом. Зачем тебе обременять себя чужими заботами? Беги-ка скорее к миссис Сноу. Я написал название лекарства и как его принимать. Ей было нужно что-нибудь еще?»
1: Полианна отрицательно покачала головой. «Нет, сэр, спасибо», — пробормотала она печально, направляясь к двери. Выйдя в маленькую переднюю, она вдруг обернулась и воскликнула, просияв: «Во всяком случае, я рада, что это не руки и сердце моей мамы вы хотели и не смогли получить. До свидания, доктор».

есть маленькая тайна, она в чашечке цветка. В небесах голубых летает звонко пение соловья. В маленьком зерне пшеницы капля утренней росы, звездочки она лучистой, горстки матушки земли. Это тайна в детском смехе, в нежных маминых руках, а живет она в сердечке. Тайна есть в любых местах.

осень за окошком, всюду желтый лист. Мокрые дорожки, слышен ветра свист. Пусть закрыта просень в тишине утра, мне не страшна осень, грустная пора. Я приду из школы в дом уютный свой, чистый и веселый, ласковый такой. Вечером осенним нет охоты спать, без нытья и лени можно почитать. Библию достану, положу на стол, и читать я стану радостный глагол. Вся в цветных картинках чудо-красота. Моисей в корзинке, вот его сестра. То Египет древний, Нил и тростники, гордая царевна у большой реки. Как родного сына вырастет его, он уйдет в пустыню, бросив все добро. Царские богатства, славу и почет, дорогие явства, все, что мир дает. Он с народом Божьим предпочел идти, облегчить их ношу, в край родной ввести. Я листаю дальше, вот и Гедеон, и Иегова скажет, что вождем стал он. Одержал он много над врагом побед, милостью Бога спас народ от бед. Смысл во всем глубокий. Вот и Самуил, он судьей пророком у евреев был. Через две странички юноша Давид, милый, симпатичный, лев у ног лежит. Вот овечек стада, Вифлеемский луг, там свирель отрадной наполняет слух. Друг Иоаннафана, царь, певец, пророк, рядом неустанно пребывал с ним Бог. Вот Иов, страдалец, кроткий Божий раб, честный, справедливый, хоть и плотью слаб. Допустил Создатель страшную болезнь, поражен проказой, был мгновенно весь. Дом сгорел, и дети умерли его. И в страдании этом было нелегко, но он славил Бога в трудностях, скорбях, и на всех дорогах, и во всех делах.

послушать его. Бог посылает в мир своего Сына, говорил Иоанн, но вы еще не готовы для встречи с Ним. Вы избранный народ Божий, но не исполняете того, что от вас требуется. Люди знали, что это правда. Они часто нарушали закон Божий, считая, что его слишком трудно исполнить. «Мы сожалеем об этом», — говорили они, — «но что нам делать?» «Приходите и креститесь в реке», — отвечал Иоанн. «Докажите на деле, что вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь стала чище и лучше, и Бог простит вас». Сотни людей приходили к Иоанну креститься. Они называли его Иоанном Крестителем. Хотя Иисус был безгрешен, он тоже пришел креститься со всем народом. Когда Иисус принимал крещение с небес, раздался голос: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

0: Иисус знал, что наступило время исполнить повеление Божие. Это было непросто. Поэтому Он один отправился в пустыню для молитвы. В течение многих дней, проведенных там, Он ничего не ел. Но враг людей, сатана, исказивший весь Божий мир, пытался помешать Иисусу совершить Божие предназначение. Сатана пытался любыми средствами склонить Иисуса к послушанию Ему, а не Богу. Но Иисус сказал: «Я никогда не поклонюсь тебе, сатана». Потому что сказано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И в конце концов сатана должен был отступить. Вернувшись из пустыни, Иисус пошел к Галилейскому озеру, где и начал свое служение. Он увидел на берегу двух рыбаков. «Симон, Андрей, — позвал Иисус, — идемте со мной. Теперь вы будете ловить не рыбу, а души людей для Царства Божьего». Потом Иисус заметил еще двух рыбаков, занимавшихся починкой сети. «Иаков, Иоанн! — окликнул их Иисус. — Пойдемте! Вы мне тоже нужны». И четверо рыбаков, оставив все, последовали за Иисусом. Следующим, кого позвал Иисус, был Филипп, родом из Фифсаиды. Филипп был очень рад предложению Иисуса присоединиться к его ученикам. Он поспешил к своему другу Нафанаилу и рассказал ему об Иисусе.
1: «Из Назарета не приходит ничего хорошего», — сказал Нафанаил.
0: Но все же он пошел с Филиппом, чтобы самому встретиться с Иисусом.
1: «Здравствуй, Нафанаил», — сказал Иисус.
0: «Я видел тебя под смоковницей еще до того, как Филипп позвал тебя».
1: И Нафанаил понял, что Иисус знал о нем все. И он тоже пошел к Филиппу.

0: Однажды Иисус и его ученики были приглашены на свадьбу в Канну Галилейскую. Мария, мать Иисуса, помогала в приготовлениях, так как была хорошо знакома с невестой. По такому случаю все гости одели нарядную одежду, были веселы и счастливы. Свадебные столы были украшены цветами, а невеста выглядела особенно прекрасной. Все веселились. И вдруг Иисус заметил, что Мария чем-то озабочена. «Что случилось?» — спросил он ее участливо. «О, дорогой, — сказала Мария, — это просто ужасно, какой позор. Люди никогда этого не забудут. Кончилось вино. Не можешь ли ты помочь?» Мария позвала к Иисусу главного слугу. «Делай все, что тебе скажет мой сын», — сказала она ему. «Возьми 6 пустых сосудов и наполни их доверху водой», — приказал Иисус.
1: Слуга сделал так, как велел ему Иисус.
0: Когда сосуды были наполнены, Иисус сказал: «Теперь зачерпни и дай попробовать распорядителю пира».
1: Слуга повиновался и наполнил чашу. Она была полна вином.
0: «Это лучшее из всех вин, которые я когда-либо пробовал!» — воскликнул распорядитель. Это было первое чудо, совершенное Иисусом. Первое из многих удивительных чудес, которые он совершил.

Когда он вернулся на Галилейское озеро, за ним следовало множество народа. Они прослышали о чуде на свадьбе и не хотели упустить случай увидеть своими глазами что-нибудь необычное. Они подошли к тому месту, где сидел сборщик налогов. «Матфей, — позвал Иисус, — оставь все и следуй за мной, ты мне нужен». Матфей встал, оставил ящик с деньгами и пошел за Иисусом. Он тоже стал учеником Иисуса.

Иисус выбрал себе 12 последователей, которые стали его близкими друзьями. Они были всегда с ним, слушали его, когда он проповедовал людям Божье Слово. Они назывались апостолами. Вот их имена. Симон Петр и его брат Андрей, Иаков и его брат Иоанн, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь и сборщик налогов, другой Иаков и Фаддей, Симон Зелот и Иуда Искариот.

Чего не любит Дух Святой? Запомни, лжи не любит Он. Блажен, в чем сердце ее нет. Она, как в погребе заслон, не пропускает Божий свет. Не нужно забывать о том, Он к самохвалам не придет. И жить не будет в сердце том, где гордость, словно гриб, растет. Не любит Дух и воровства. Вот если даже малый вор присвоит что-то раз и два, как вор поднимет Богу взор? Ты хочешь более всего, чтобы всегда Он был с тобой? Так не люби и ты того, что не любит Дух Святой.

0: Несчастье случилось в последний день октября. Полианна, спешившая домой из школы, пересекала улицу, казалось бы, на безопасном расстоянии от быстро приближавшегося автомобиля. Впоследствии никто не мог точно сказать, что именно произошло. Не нашлось никого, кто мог бы объяснить, почему это случилось или кто был виноват. Однако в 5:00 Полианну принесли в ее комнату. Тело ее казалось обмякшим и безвольным. Она была без сознания. Бледная от ужаса, тетя Полли и плачущая Нэнси осторожно раздели ее и положили в постель, в то время как из города так быстро, как только позволял ему его автомобиль, мчался срочно вызванный по телефону доктор Уоррен. «И не нужно было даже глядеть на лицо ее тетки», — всхлипывала Нэнси, беседуя в саду со старым Томом, когда доктор уже приехал и в абсолютной тишине приступил к обследованию пострадавшей. «И без того было ясно, что это совсем не долг грызет ее. Если человек просто исполняет свой долг, то руки у него не дрожат, и взгляд не такой, словно он пытается отвести от постели самого ангела смерти. Нет, мистер Том, взгляд у него не такой». «Она сильно пострадала», — голос старика задрожал. «Трудно сказать», — продолжала всхлипывать Нэнси. «Она лежит такая бледная и неподвижная, что ее можно принять за мертвую». Но мисс Полли сказала, что она жива. А кому же лучше знать, как не ей? Она слушала и дыхание, и как сердце бьется.
1: И никто не знает, что ей сделал этот...
0: Лицо старого Тома судорожно подергивалось. Нэнси чуть выпятила губы. «Эх, хотела бы я, чтобы вы его назвали мистер Том каким-нибудь подходящим словцом, да покрепче, чтоб ему провалиться. Подумать только, наехать на нашу девочку. Я всегда ненавидела эти вонючие автомобили. Всегда. Всегда, всегда».
1: «И что, у нее поранено?»
0: «Не знаю, не знаю», — стонала Нэнси. «Только на лобике порез, но не очень большой. И он не опасный, как мисс Полли говорит. Но она боится, что есть внутренние повреждения, и говорит, что Полианна лежит комом».
1: Насмешливая искорка промелькнула в глазах старого Тома. «Не похоже, Нэнси, чтобы мисс Полли вдруг так выразилась. Я думаю, она сказала, лежит в коме», — заметил он серьезно.
0: «Что?»
1: «Ну, не знаю, не знаю», — простонала Нэнси и, покачав головой, повернулась, чтобы уйти.
0: «Прям не могу дождаться, когда этот доктор выйдет. Ох, жаль, что нет у меня большой стирки. Самой большой в жизни. Жаль», — причитала она, беспомощно ломая руки.
1: Но даже после ухода доктора Нэнси мало что могла сообщить старому Тому. Ни одна кость сломана не была. Рана на голове оказалась поверхностной, но у доктора было очень серьезное выражение лица. Он тихо покачал головой и сказал, что только время покажет. После его отъезда мисс Полли казалась еще более бледной и удрученной. Полианна по-прежнему была без сознания, но теперь как будто спала так спокойно, как только можно было желать. Из города была вызвана профессиональная сиделка, и ее прибытие ожидалось в тот же вечер. Это были все новости. И Нэнси, рыдая, отвернулась и снова ушла в кухню. Только на следующее утро Полианна открыла глаза и поняла, где она находится.
2: «Тетя Полли, что случилось? Уже день? Почему я не встаю?» — воскликнула она. «Но, тетя Полли, мне не встать?»
1: И она застонала, снова падая на подушку после безуспешной попытки подняться.
2: «Нет-нет, дорогая, не пытайся, пока», — успокаивала ее тетка торопливо, но очень тихо. «Но что случилось? Почему я не могу встать?»
1: Мисс Полли со страдальческим видом вопросительно взглянула на молодую женщину в белом чепчике, стоявшую у окна, там, где ее не видела с кровати Полианна. Та кивнула и ответила почти беззвучно, одними губами. скажите ей». Тетя Полли откашлялась, пытаясь проглотить комок, стоявший в горле и мешавший ей говорить. «Вчера вечером тебя сбил автомобиль. Но теперь уже все позади, дорогая. Лежи спокойно и постарайся уснуть».
2: «Автомобиль? Ах да, я бежала!» Поллианна казалась ошеломленной. Она поднесла руку ко лбу. «Но как это? Все позади? А болит?»
1: «Да, дорогая, но не обращай внимания. Только лежи спокойно».
2: «Но, тетя Полли, я чувствую себя так странно и так плохо. У меня такие странные ноги. Я их совсем не чувствую».
1: Бросив умоляющий взгляд на сиделку, мисс Полли с трудом поднялась и отошла в глубину комнаты. Сиделка быстро приблизилась к постели. «Может быть, ты позволишь вмешаться мне?» — начала она самым безмятежным тоном. «Я уверена, что нам пора познакомиться. И сейчас я представлюсь. Меня зовут мисс Хант, и я буду помогать твоей тете ухаживать за тобой. И самое первое, о чем я хочу тебя попросить — проглотить эти маленькие белые таблетки».
2: В глазах Поллианны изобразилось отчаяние. «Но я не хочу, чтобы за мной ухаживали. То есть всегда. Я хочу встать. Вы же знаете, я хожу в школу. Разве я не пойду завтра в школу?»
1: От окна, где стояла теперь тетя Полли, послышалось приглушенное рыдание. «Завтра?» — с живостью улыбнулась сиделка. «Так скоро я не могу тебе этого позволить. Но только проглоти эти таблетки, и мы посмотрим, не помогут ли нам они».
2: «Хорошо», — согласилась Поллианна неохотно, «но я должна пойти в школу послезавтра. Понимаете, у меня экзамены».
1: Минуту спустя она заговорила опять о школе, об автомобиле, о том, как болит у нее голова. Но очень скоро голос ее начал замирать под благотворным воздействием маленьких белых таблеток, которые она проглотила.

0: Глава 24. Джон Пендлтон. Полианна не пошла в школу ни завтра, ни послезавтра. Впрочем, сама она отдавала себе в этом отчет лишь в те короткие минуты, когда полностью приходила в сознание, и тогда настойчивые вопросы поднимались к ее устам. В течение целой недели она была не в состоянии ничего осознать ясно, но потом температура спала, боль немного утихла, и к Полианне вернулось, наконец, ясное сознание. Тогда пришлось снова рассказать ей, что с ней случилось. «Значит, это травма, а не болезнь», — вздохнула она наконец. «Я очень рада».
1: «Рада? Полианна?» — переспросила тетка, сидевшая у ее постели.
0: «Да. Уж лучше иметь сломанные ноги, как у мистера Пендлтона, чем быть неизлечимо больной, как миссис Сноу. Сломанные ноги срастаются, а болезнь может оказаться неизлечимой».
1: Мисс Полли, которая даже и не упоминала о сломанных ногах, неожиданно поднялась со стула и подошла к маленькому туалетному столику в другом конце комнаты. Она поднимала с него один предмет за другим и ставила их назад, делая это без всякой видимой цели, что было совершенно несвойственно обычно решительной и целеустремленной мисс Полли. Но лицо ее, впрочем, не было рассеянным, оно было искаженным и бледным. Полианна лежала, глядя на танцующие на потолке цветные отблески, которые отбрасывали висевшие на окне хрустальные подвески.
0: «Я рада, что у меня не оспа», — пробормотала она удовлетворенно. «Это было бы похуже, чем веснушки. И я рада, что это не коклюш. У меня он был однажды. Отвратительная болезнь. И я рада, что у меня не аппендицит и не корь, потому что они заразные. То есть корь, я хочу сказать. И ты не могла бы сидеть со мной».
1: «Ты, кажется, очень многому рада, дорогая», — дрожащим голосом вымолвила тетя Полли, приложив руку к горлу, как будто ее душил воротничок платья.
0: Полианна негромко рассмеялась. «Да, я думала обо всем этом, пока смотрела на мою радугу. Я люблю радуги. Я так рада, что мистер Пендлтон подарил мне эти подвески, и я рада многому другому, о чем еще не успела сказать. Не знаю точно, но, пожалуй, я больше всего рада, что меня сбил автомобиль.
1: Полианна!» Девочка опять мягко рассмеялась и обратила сияющие глаза на тетку.
0: «Понимаешь, с тех пор, как он меня сбил, ты много раз назвала меня «дорогая», а прежде ты так не говорила. Я люблю, чтобы меня так называли. Близкие люди, я хочу сказать. Некоторые дамы из комитета так меня называли, и, конечно, это было очень приятно, но не так приятно, как если бы они были моими близкими, как ты. Тетя Полли, я так рада, что ты моя!»
1: Тетя Полли не ответила. Рука ее опять была у горла, а глаза наполнились слезами. Она отвернулась и торопливо вышла из комнаты, столкнувшись в дверях с сиделкой. В тот же день после обеда к старому Тому, чистившему упряжь в конюшне, прибежала Нэнси. Глаза ее были почти безумными.
0: «Мистер Том! Мистер Том, угадайте, что случилось!» Она судорожно втягивала воздух. «Хоть тысячу лет гадать будете, не угадаете ни за что!»
1: «Тогда и пытаться не стоит», — ответил тот мрачно. «Особенно если учесть, что я больше десятка протянуть не рассчитываю. Так что говори сразу, Нэнси».
0: «Тогда слушайте. Как вы думаете, кто сидит сейчас в гостиной с хозяйкой? Ну, кто, я спрашиваю?»
1: Старый Том покачал головой. «Понятия не имею».
0: «И не можете иметь. Я скажу. Там мистер Джон Пендлтон».
1: «Не может быть! Шутишь?»
0: «Ничуть. Я сама ему открыла. Он пришел на костылях. И упряжка, на которую он приехал, ждет его в эту минуту перед домом, как будто он вовсе и не тот злой старый нелюдим, который никогда ни с кем словом не перемолвился.
1: Только подумайте, мистер Том, да чтобы он пришел к ней!»
0: «А почему бы и нет?» — спросил старик чуть вызывающе. Нэнси бросила на него насмешливый взгляд.
1: «Уж будто вам это неизвестно лучше, чем мне», — заметила она язвительно.
0: «Что?»
1: «Да ну, не прикидывайтесь простачком», — заметила она с насмешкой и раздражением. «Сами же вы заморочили мне голову своими намеками».
0: «Что ты хочешь сказать?»
1: Нэнси бросила взгляд на дом через распахнутую дверь конюшни и шагнула чуть ближе к старику. «Слушайте, это вы сказали мне, что у мисс Полли когда-то был жених, так ведь? Ну и вот однажды я решила, что сумею сложить 2 и 2, и выйдет 4. А оказалось, что это 5, а не 4. Не 4».
0: С равнодушной миной старый Том отвернулся и снова принялся за работу. «Если хочешь мне что-то сказать, так говори вразумительно», — заявил он с досадой. «Что я тут буду считать с тобой на пальцах?»
1: Нэнси засмеялась. «Короче говоря, я слышала кое-что, что заставило меня думать, будто это именно он был ее женихом», — объяснила она.
0: «Мистер Пендлтон?» — старый Том выпрямился.
1: «Да. Теперь-то я знаю, что это был не он. Он любил мать нашей милой девочки. И вот почему он хотел... Ну да ладно», — добавила Нэнси, торопливо, вовремя вспомнив, что обещала Полиане никому не рассказывать о желании мистера Пендлтона забрать ее к себе. «Вот с тех пор я и спрашивал людей о нем и узнала, что они с мисс Полли много лет сторонятся друг друга и что она терпеть его не может из-за глупой сплетни, которая связала вместе их имена, когда ей было лет 18 или 20».
0: «Да, я помню», — кивнул старый Том. «И это было 3 или 4 года спустя после того, как мисс Дженни ему отказала и уехала с другим. Мисс Полли об этом знала и, конечно, жалела его. И она хотела его утешить. Может быть, она немножечко перестаралась. Она ненавидела этого пастора, который увел у нее сестру. Так или иначе, а кто-то пустил сплетню. Болтали, будто она бегает за ним».
1: «Чтобы она да за кем-то бегала!» — вставила Нэнси.
0: «Мне-то можешь этого не говорить, но люди болтали», — продолжал старик. «А такого ни одна девушка, будь у нее хоть немного гордости, не вынесет. К этому времени появился тот другой, который влюбился в нее, и начались неприятности и с ним. После этого она замкнулась в себе, словно устрица, и уже знать никого не хотела. Сердце у нее, казалось, окаменело. Да я знаю, слыхала об этом, потому-то я чуть не упала, когда увидела его возле двери, его, с кем она столько лет и говорить не желала. Но я провела его в гостиную и доложила о нем».
1: «А она что?» — старый Том затаил дыхание.
0: «Ничего. Сначала она сидела так неподвижно, что я подумала, она не слышит. Я уже собиралась повторить, когда она вдруг сказала тихо: „Передай мистеру Пендлтону, что я сейчас спущусь“. И я пошла, и ему это передала. А потом бегом сюда, чтобы вам рассказать», — заключила Нэнси, опять бросая через плечо взгляд в сторону дома.
1: «Хм!»
0: — проворчал старый Том и снова принялся за работу. Мистеру Джону Пендлтону не пришлось долго ждать в парадной гостиной дома Харрингтонов. Звук быстрых шагов предупредил его о приближении мисс Полли. Он хотел было подняться и уже взялся за костыли, но она жестом удержала его. Однако она не подала ему руки, а лицо ее выражало холодную сдержанность.
2: «Я пришел спросить о Полианне», — начал он сразу чуть отрывисто.
0: «Спасибо. Она в том же состоянии.
2: И вы не хотите сказать мне, что с ней?» На этот раз в голосе его звучало беспокойство.
0: Быстрая судорога боли прошла по лицу женщины.
2: «Я не могу. Если бы я могла». Вы хотите сказать, вы не знаете?
1: Не знаю.
2: А доктор?
1: Доктор Уоррен сам кажется в растерянности. Он обратился сейчас за консультацией к специалисту из Нью-Йорка. Они должны собрать консилиум.
2: Но какие травмы у нее, вам известно?
1: Небольшая рана на голове, один или два синяка и повреждение позвоночника, которое, похоже, вызвало паралич ног. Мистер Пендлтон приглушенно вскрикнул. Последовало непродолжительное молчание. Потом он спросил хриплым голосом: «А Полианна, как она приняла это?»
3: «Она не знает, а я не в силах сказать ей».
2: «Но она должна догадываться о чем-то».
1: Мисс Полли жестом, который стал привычным для нее в последнее время, поднесла руку к горлу. «Да, она знает, что не может двигаться, но думает, что у нее сломаны ноги. Она говорит, что рада этому, потому что предпочитает сломать ноги, как вы, но не быть больной, как миссис Сноу. Ведь сломанные ноги срастаются, а неизлечимые болезни остаются. Она говорит об этом все время, и мне кажется, что я больше не выдержу».
2: Хотя слезы затуманивали ему глаза, мужчина увидел перед собой искаженное страданием подергивающееся лицо. Невольно он вернулся мыслями к тому, что сказала ему Полианна, когда он в последний раз просил ее переехать к нему.
3: «Я не могу оставить тетю Полли теперь».
1: Именно это воспоминание заставило его, как только он сумел овладеть своим голосом, спросить очень мягко:
2: «Не знаю, известно ли вам, мисс Харрингтон, как я старался уговорить Полианну перейти жить ко мне».
3: «К вам? Полианну?»
1: Мужчина чуть поморщился от ее тона, но его собственный голос, когда он заговорил опять, звучал холодно и сдержанно.
2: «Да, я хотел удочерить ее. Юридически, вы понимаете. И, разумеется, сделать ее моей наследницей».
1: Мисс Полли, сидевшая напротив него, чуть смягчилась. Ей неожиданно пришло в голову, какое блестящее будущее это означало бы для Полианны. И она задумалась, была ли Полианна достаточно взрослой и достаточно корыстной, чтобы соблазниться деньгами и положением этого человека.
2: «Я очень люблю Полианну», — продолжал мужчина. «Я люблю ее из-за нее самой и из-за ее матери. Я был готов дать Полианне любовь, которую хранил в сердце 25 лет». Любовь.
1: Мисс Полли вдруг вспомнила, почему она сама взяла этого ребенка, и это воспоминание оживило в ее памяти и те слова Полианны, которые она слышала сегодня утром. «Я люблю, чтобы меня называли дорогая, близкие люди». И этой истосковавшейся по любви девочке была предложена любовь, не угасшая за 25 лет. А ведь Полианна была достаточно большой, чтобы поддаться такому искушению. С упавшим сердцем мисс Полли осознала это. С упавшим сердцем осознала она и другое, каким мрачным будет ее собственное будущее без Полианны.
2: «Ну и...» — спросила она.
1: Мистер Пендлтон, почувствовав, как трудно было ей владеть своим голосом, печально улыбнулся.
2: «Она отказалась», — ответил он.
1: «Почему?»
2: «Она не хочет покинуть вас. Она сказала, что вы были так добры к ней и хочет остаться с вами. Ей кажется, что вы тоже хотите, чтобы она осталась», — закончил он, поднимаясь со стула.
1: Он не взглянул на мисс Полли и решительно повернулся лицом к двери. Но в следующее мгновение услышал рядом торопливые шаги и увидел поданную ему дрожащую руку. «После визита специалиста, когда будет известно что-то определенное о Полианне, я дам вам знать», — сказал дрожащий голос.
3: До свидания. И спасибо, что вы пришли. Поллианна будет рада.

Осень за окошком, всюду желтый лист. Мокрые дорожки, слышен ветра свист. Пусть закрыта просень в тишине утра, мне не страшно осень, грустная пора. Я приду из школы в дом уютный свой, чистый и веселый, ласковый такой. Вечером осенним нет охоты спать, без нытья и лени можно почитать. Библию достану, положу на стол, и читать я стану радостный глагол. Вся в цветных картинках чудо-красота. Моисей в корзинке, вот его сестра. То Египет древний, Нил и тростники, гордая царевна у большой реки. Как родного сына вырастет его, он уйдет в пустыню, бросив все добро. Царские богатства, славу и почет, дорогие явства, все, что мир дает. Он с народом Божьим предпочел идти, облегчить их ношу, в край родной ввести. Я листаю дальше, вот и Гедеон, и Иегова скажет, чтоб вождем стал он. Одержал он много над врагом побед, милостью Бога спас народ от бед. Смысл во всем глубокий. Вот и Самуил, он судьей пророком у евреев был. Через две странички юноша Давид, милый, симпатичный, лев у ног лежит. Вот овечек стада, Вифлеемский луг, там свирель отрадной наполняет слух. Друг Иоаннафана, царь, певец, пророк, рядом неустанно пребывал с ним Бог. Вот Иов, страдалец, кроткий Божий раб, честный, справедливый, хоть и плотью слаб. Допустил Создатель страшную болезнь, поражен проказой, был мгновенно весь. Дом сгорел, и дети умерли его. И в страдании этом было нелегко, но он славил Бога в трудностях, скорбях, и на всех дорогах, и во всех делах.

Иисус – Учитель. Однажды, когда Иисус отправился с учениками в горы, Он сказал им: «Слушайте внимательно, я хочу сказать вам нечто очень важное. Вы вспомните об этом потом, когда меня с вами уже не будет. Не думайте, что Царство Божие похоже на царство этого мира. Спросите людей, что могло бы сделать их счастливыми, и они ответят: богатство, здоровье, слава. Но в Царстве Божьем будут счастливы все, бедные и богатые, больные и ничем не знаменитые люди. Секрет истинного счастья в том, чтобы любить Бога и исполнять Его волю». Бог хочет ваших молитв. Вы можете, например, молиться так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».

Бог всегда слышит, даже если отвечает не сразу, продолжал Иисус. Если вы стучитесь в чью-нибудь дверь, и вам не открывают, вы стучитесь опять до тех пор, пока не откроют. Точно так же поступайте в молитве к Богу. Если вы меня просите о чем-то, и я сразу не отвечаю, разве вы не продолжаете просить? Вот так же и молитесь. Не бойтесь.

даже ненавидящих вас. Тогда каждый увидит, что вы принадлежите его царству. Не старайтесь замечать в людях плохое. Если вы только и будете указывать людям на их недостатки, то и они скоро начнут замечать ваши. И, наконец, не будьте высокомерны. Однажды стоял в храме человек и молился. «О Боже, я так рад, что храню и исполняю все Твои законы». Он очень гордился собой. Другой же молился. «О Боже, прости меня, грешника». И именно он вернулся домой счастливым, потому что Бог простил его.

Если вы принадлежите Царству Божьему, то вам не нужно ни о чем тревожиться. Посмотрите на птиц небесных. Если Бог так заботится о них, посылая им пищу и воду, тем более Он позаботится о вас, давая вам все необходимое. Также и с одеждой. Посмотрите на полевые цветы. Бог дал им одежды не хуже царских, и Он позаботится об одежде для вас, когда вы будете в ней нуждаться. Вы хотите иметь много вещей, а когда приобретаете их, то боитесь потерять. Вдруг они испортятся или их украдут. Но если вы принадлежите Царству Божьему, то должны знать, что вещи не сокровища на небесах.

Представьте себе, что два человека решили построить новые дома. Первый начал строить на скале. Работа была тяжелая. Много времени ушло на то, чтобы укрепить фундамент. Потом он возвел стены. Он трудился долго, и дом был прочным. Когда подул ветер, налетела буря, и река вышла из берегов, дом устоял, потому что был добротный, крепкий и стоял на скале. Если вы слушаете меня и исполняете то, что я вам говорю, то вы похожи на этого человека, построившего дом свой на скале. Второй человек решил построить свой дом побыстрее. Он выбрал место, где грунт мягкий и песчаный. Строить было легко, и вскоре он закончил работу. Но когда подул ветер, налетела буря, и река вышла из берегов, грунт размыло. Дом с грохотом обрушился, так как не имел прочного фундамента. Если вы слушаете меня, но не исполняете того, что я говорю, то уподобляетесь человеку, построившему свой дом на песке.

Я хочу, чтобы вы были подобны светильнику, сказал Иисус. Когда вы зажигаете лампу, то не закрываете ее, правда? Но ставите ее повыше, чтобы она освещала всю комнату. Вы – свет, освещающий весь мир. Я хочу, чтобы вы были как город, стоящий на вершине горы, который виден издалека. Когда люди увидят ваши добрые дела, то поймут, что вы принадлежите Царству Божьему.

Шире шаг, смелее, ребята, дело много впереди. Не страшит пусть вас утрата на евангельском пути. Понесем святое слово по деревням, городам, пусть небесная обнова просияет тут и там. Будем сеять слово Божье на распаханных полях, на борьбу с грехом и ложью мы пойдем, забывши страх, чтоб над родиной земною пролился обильный дождь. Все вы сможете со мною, говорит небесный вождь.

0: Дорогие дети, сейчас вы будете слушать продолжение книги «Поллианна».
1: Глава 25. Игра в ожидание. На следующий день, после того, как Джон Пендлтон посетил дом Харрингтонов, мисс Полли решила подготовить Поллианну к визиту врача-специалиста. «Поллианна, дорогая», — начала она осторожно, — «мы решили пригласить еще одного доктора осмотреть тебя. Может быть, этот другой доктор посоветует нам что-нибудь новое, чтобы ты скорее поправлялась». Лицо Поллианны осветилось радостью. «Доктора Чилтона? Тетя Полли, мне так хочется, чтобы пришел доктор Чилтон. Я все время этого хотела, но боялась, что ты не согласишься из-за того, что он видел тебя тогда на веранде, помнишь? Поэтому я и молчала. Но теперь я так рада, что и ты хочешь его позвать». Мисс Полли побледнела, потом покраснела, потом снова побледнела. Но когда она заговорила, чувствовалось, что она пытается говорить легко и безмятежно. «О, нет, дорогая, я имела в виду совсем не доктора Чилтона. Это будет новый доктор, знаменитый доктор из Нью-Йорка, который много знает о таких травмах, как твоя». У Поллианны вытянулось лицо. «Я не верю, что он знает и половину того, что знает доктор Чилтон». «Ты ошибаешься, дорогая, я уверена». «Но именно доктор Чилтон лечил сломанную ногу мистера Пендлтона, тетя Полли. Если ты не очень возражаешь, я хотела бы, чтобы пришел доктор Чилтон. Правда, я очень хотела бы».
2: Мучительно жаркий румянец залил лицо мисс Полли. Минуту она молчала, потом сказала ласково, хотя и с оттенком своей прежней суровой решительности: «Но я возражаю, Поллианна, и притом очень. Я сделаю что угодно, почти что угодно для тебя, моя дорогая, но по причинам, о которых я не желаю сейчас говорить, я не намерена приглашать доктора Чилтона в данном случае. И поверь мне, он не может знать так много о твоей травме, сколько знает этот знаменитый доктор, который завтра приедет из Нью-Йорка». Но Поллианна все еще не была убеждена. «Но, тетя Полли, ведь если бы ты любила доктора Чилтона...» «Что?» Голос тети Полли был теперь очень резким, а щеки очень красными. «Я говорю, что если бы ты любила доктора Чилтона, как я, и не любила этого другого доктора, — вздохнула Поллианна, — мне кажется, была бы некоторая разница между тем, что может сделать он, а что доктор Чилтон». В этот момент в комнату вошла сиделка. Тетя Полли быстро поднялась на ноги с выражением облегчения на лице. «Мне очень жаль, Поллианна, — сказала она холодно, — но, боюсь, на этот раз тебе придется позволить мне решать, что делать. Кроме того, все уже устроено, и доктор из Нью-Йорка приезжает завтра». Однако случилось так, что нью-йоркский доктор не приехал завтра. В следующий момент пришла телеграмма, в которой сообщалось о неизбежной отсрочке визита, вызванной неожиданной болезнью самого специалиста. Это позволило Поллианне возобновить просьбы о замене его доктором Чилтоном.
3: «Что было бы так легко, ты ведь знаешь».
1: Но, как и прежде, мисс Полли отрицательно покачала головой и сказала: «Нет, дорогая». Очень решительно, но добавив к этому еще более заботливые уверения, что она сделает что угодно, кроме этого, чтобы доставить удовольствие своей дорогой Поллианне. Дни ожидания проходили один за другим, и действительно казалось, что мисс Полли делала все, кроме этого, чтобы обрадовать свою племянницу. «Я бы не поверила,
2: «Никто не заставил бы меня этому поверить», — говорила Нэнси однажды утром старому Тому. «Кажется, не бывает ни минуты в течение всего дня, когда бы мисс Полли не скакала вокруг нашего бедного ягненочка, ожидая случая сделать что-нибудь для нее, пусть даже всего лишь впустить котенка». «И это она, которая еще неделю назад ни за что на свете не позволила бы ни Флаффи, ни Баффи войти в спальню. А теперь она позволяет им кувыркаться на кровати только потому, что это нравится Полианне. А когда уж ничего другого не может для нее сделать, так передвигает эти маленькие стеклянные висюльки на окне, чтобы радуги танцевали, как говорит наша дорогая девочка». Три раза она посылала Тимоти в оранжерее Кобба за живыми цветами. И это помимо всех тех цветов, что люди приносят. А на днях вхожу и вижу. Сидит она перед кроватью. Сиделка делает ей прическу. А Полианна смотрит на это и руководит из постели. И глаза у нее так и сияют от счастья. И провалиться мне на этом месте, если мисс Полли не носит теперь такую прическу каждый день, только бы угодить нашей милой девочке». Старый Том засмеялся. «Да и меня поразило, что мисс Полли выглядит ничуть не хуже с этими локонами над лбом», — заметил он сдержанно. Но вдруг лукавый огонек погас в его глазах. «А как она сегодня, наша девочка?» Нэнси покачала головой. Ее лицо тоже омрачилось. «Без перемен, мистер Том. Никакой заметной разницы, насколько я, да и любой другой, может видеть. Она лежит в постели, спит или говорит, и пытается улыбаться и радоваться тому, что солнце садится или луна восходит, или чему-нибудь подобному. И прямо сердце разрывается на нее, глядя. Я знаю, это игра. Благослови ее Господь», — кивнул старый Том, чуть прищурившись. «Значит, она и вам говорила об этой игре?» «Да, она мне давно рассказала». Старик помолчал, потом продолжил. Губы его чуть дрогнули в улыбке. «Я ворчал однажды, что стал такой согнутый да кривой, и что, ты думаешь, эта девчушка мне сказала? Откуда же мне знать? Не думай, чтобы она могла найти, чему тут радоваться». А вот смогла. Она сказала, что я могу радоваться, потому что мне не нужно очень сильно сгибаться, когда я занят прополкой, ведь я уже наполовину согнут. Нэнси невесело усмехнулась. «Ну, я этому не удивляюсь. Она всегда что-нибудь да найдет. Мы играли в нее, в эту игру, почти с самого начала, потому что ей не с кем было играть, хотя сначала она собиралась играть с ней, со своей теткой». «С мисс Полли?» Нэнси засмеялась. «Как я вижу, ваше мнение о хозяйке не так уж отличается от моего», — кольнула она старика. Старый Том взглянул обиженно. «Я просто подумал, что это было бы сюрпризом для нее», — объяснил он с достоинством. «Согласна, что тогда так оно и было бы», — заметила Нэнси. «Но не думаю, что так было бы и теперь. Теперь я чему угодно про нашу хозяйку поверю, даже что она сама взялась бы играть в эту игру». «Но неужели девочка ничего ей не говорила?» «Ни разу», — удивился Том. «Ведь она, похоже, рассказала всей округе. Я слышу об этом со всех сторон, особенно теперь, когда с ней случилась беда». «Всей округе, но не мисс Полли. Полианна еще давно говорила мне, что не может рассказать ей про игру, потому что тетка не хочет слышать о ее отце. А это была игра ее отца. И ей пришлось бы упомянуть о нем, если бы она стала рассказывать. Поэтому она никогда ей не говорила», — объяснила Нэнси. «А, понимаю, понимаю». Старик неторопливо покивал головой. «Они так злились на этого пастора. Все они без исключения, потому что он увез от них мисс Дженни. И мисс Полли, хоть и самая младшая, никогда не могла простить ему этого. Она так любила мисс Дженни в то время». «Да, я понимаю, понимаю. Это было так неприятно», — вздохнул он, отворачиваясь. «Да, бывает, бывает», — в свою очередь вздохнула Нэнси, направляясь обратно в кухню. Ни для кого эти дни ожидания не были легкими.
1: Сиделка пыталась казаться бодрой, но во взгляде ее читалось беспокойство. Доктор Уоррен явно нервничал и уже терял терпение. Мисс Полли говорила мало, но даже волны волос, смягчавшие черты ее лица и красивые кружева вокруг шеи, не могли скрыть того факта, что она худела и бледнела день ото дня. Что же до Поллианны? Она играла с собакой, гладила шелковистую шерстку котенка, восхищалась цветами, ела фрукты и варенье, которые ей посылали, отвечала на бесчисленные вопросы о здоровье, добрые пожелания и приветы друзей. Но она тоже худела и бледнела. А нервные движения ее худых маленьких ручек только подчеркивали полную неподвижность прежде таких резвых маленьких ножек, теперь так спокойно и грустно лежавших под одеялом. Что же до игры, то в эти дни Поллианна говорила Нэнси о том, как будет рада, когда опять пойдет в школу, навестит миссис Сноу, забежит к мистеру Пендлетону и поедет кататься с доктором Чилтоном. Она, казалось, не осознавала, что эти радости принадлежат будущему, а не настоящему. Но Нэнси сознавала это и часто плакала, когда оставалась одна.

0: Глава 26. Приоткрытая дверь. Доктор Мид, известный нью-йоркский специалист, приехал ровно через неделю после того дня, когда его первоначально ожидали. Это был высокий, широкоплечий мужчина с добрыми серыми глазами и жизнерадостной улыбкой. Полиане он сразу понравился, и она сказала ему об этом, любезно добавив: «Вы очень похожи на моего врача».
1: «На твоего врача?»
0: Доктор Мид с явным удивлением взглянул на доктора Уоррена, который в нескольких шагах от них беседовал с сиделкой. Доктор Уоррен был невысокий, кореглазый, с заостренной темной бородкой.
2: «О, это не мой врач!» — улыбнулась Полианна, угадав его мысль. «Доктор Уоррен — врач тети Полли. Мой врач — доктор Чилтон».
0: «А, — сказал доктор Мид каким-то странным тоном. Глаза его задержались на мисс Полли, которая, чуть покраснев, торопливо отвернулась.
2: «Да», —
0: Полианна заколебалась, но затем продолжала с присущим ей простодушием.
2: «Понимаете, я все время хотела, чтобы пришел доктор Чилтон, но тетя Полли выбрала вас. Она сказала, что вы знаете больше, чем доктор Чилтон, во всяком случае, о сломанных ногах, как у меня. И, конечно, если это так, я могу этому радоваться. Это так?»
0: Странное выражение, которое Полианна не могла себе объяснить, промелькнуло на лице доктора Мида.
1: «Только время может нам ответить», — сказал он мягко
0: и с озабоченным лицом обернулся к доктору Уоррену, который в этот момент подошел к постели. Впоследствии все в один голос утверждали, что во всем виноват кот. Конечно, если бы Флаффи не сунул свою дерзкую лапу и нахальный нос в незапертую на защелку дверь спальни, дверь не повернулась бы бесшумно на петлях и не приоткрылась бы. А если бы дверь осталась закрытой, Полианна не услышала бы слов тетки. В холле стояли, беседуя, два доктора, сиделка и мисс Полли. В комнате Полианны Флаффи только что прыгнул на кровать с негромким радостным мяу, когда неожиданно через раскрытую дверь ясно и четко донеслось страдальческое восклицание мисс Полли.
2: «Нет! Доктор, только не это! Вы хотите сказать, что девочка никогда больше не сможет ходить?»
0: И тогда все пришло в смятение. Сначала из спальни донесся исполненный ужаса крик Полианны: «Тетя Полли! Тетя Полли!» Мисс Полли, увидев открытую дверь и поняв, что слова ее были услышаны, застонала и впервые в жизни упала в обморок. Сиделка сдавленным голосом вскрикнула: «Услышала!» и, спотыкаясь, бросилась к открытой двери. Оба доктора остались с мисс Полли. Доктор Мид не мог двинуться с места. Он подхватил мисс Полли, когда она падала, а растерявшийся доктор Уоррен с беспомощным видом стоял рядом с ним. Только когда Полианна опять громко закричала и сиделка закрыла дверь, доктора, с отчаянием взглянув друг другу в глаза, опомнились настолько, чтобы справиться с самой насущной задачей — привести в сознание несчастную женщину, лежавшую в объятиях доктора Мида. Тем временем в комнате Полианны сиделка увидела на постели мурлыкающего серого кота, который тщетно пытался привлечь внимание бледной, как смерть, девочки с безумным взглядом.
2: «Мисс Хант, прошу вас, позовите тетю Полли, она мне нужна, скорее, скорее!»
0: Сиделка закрыла дверь и поспешила к постели. Лицо ее тоже было очень бледным. «Она не может в эту минуту прийти, детка. Она придет попозже. В чем дело? Может быть, я могу тебе помочь?» Полианна отрицательно замотала головой.
2: «Нет! Я хочу знать, что она только что сказала. Вы слышали, что она сказала? Мне нужна тетя Полли. Она что-то сказала. Я хочу, чтобы она сказала мне, что это неправда».
0: Сиделка попыталась заговорить, но не нашла слов. Что-то в выражении ее лица еще более усилило ужас Полианны.
2: «Мисс Хант, вы слышали, что она сказала? Это правда? О, это неправда! Неужели я никогда больше не смогу ходить?»
0: «Ну-ну, детка, не надо, не надо!» — еле выдавила из себя сиделка. «Может быть, он не знает, может быть, он ошибся.
2: Всякое бывает. Но тетя Полли говорила, что он знает. Она говорила, что он знает больше любого другого о сломанных ногах, таких, как у меня.
1: «Да-да, я знаю, детка, но доктора иногда ошибаются. Только не думай об этом теперь, не думай, детка».
2: Поллианна неистово взмахнула руками.
3: «Но я не могу не думать об этом!» — зарыдала она. «Я только об этом теперь и буду думать!» «О, мисс Хант, как я пойду в школу? Или к мистеру Пендлтону? Или к миссис Сноу? Или куда-нибудь еще?»
2: Она с трудом хватала ртом воздух и отчаянно рыдала. Вдруг она замерла и, подняв голову с новым испугом в глазах, взглянула на сиделку.
3: «О, мисс Хант, если я не смогу ходить, то чему же я буду радоваться?»
2: Мисс Хант ничего не знала про игру, но она твердо знала, что пациентку необходимо успокоить, и притом немедленно, а потому, вопреки собственному смятению и отчаянию, не опустила рук. Теперь она стояла у постели, держа наготове успокаивающие порошки. «Ну-ну, детка, прими это», — уговаривала она, — «и потихонечку мы успокоимся, и тогда посмотрим, что можно сделать. Очень часто дело обстоит не так плохо, как казалось сначала. Ты же знаешь, детка». Поллианна послушно приняла лекарство и запила его водой из стакана, поданного мисс Хант.
3: «Я знаю, это похоже на то, что папа говорил», — пробормотала Поллианна, роняя слезы. «Он говорил, что нет ничего настолько плохого, что оно не могло бы быть еще хуже. Но я думаю, ему никогда не говорили, что он не сможет больше ходить. И я не знаю, как это может быть еще хуже. А вы?»
2: Мисс Хант не ответила. Она не доверяла собственному голосу.

0: Люблю библейские рассказы и часто бабушку прошу, ну расскажи еще, бабуля, как угодил пророк киту. Она усадит на колени, погладит волосы рукой и тихим голосом промолвит: Йона грех совершил большой.
1: Бежал пророк Фарсис от Бога, не стал он людям возвещать, что за грехи и преступления Всевышний будет их карать. Поднял Господь на море бурю, на клочья рвался паруса, был кинут жребий, и тогда-то легко узнали беглеца. В пучину брошен был Иона, там повелел Господь киту 3 дня держать его в чреве, чтобы послушен стал ему. Мне ночью кит большой приснился, он не спеша по морю плыл, в чреве праведник молился, чтобы Господь его простил.

мама сыну положила в сумку 5 лепешек, рыбки 2 благословила. Ну, беги, сыночек. И мальчишка за Иисусом побежал в припрыжку. Иисус ему был другом, как и вам, детишки. И в пустыне мальчик слушал слово вечной жизни. Вдруг услышал: «Дайте кушать хлеба людям ближним». Достает он поскорее рыбки и лепешки и дает через Андрея, чтоб Христос умножил. Вот какой хороший мальчик, щедрый и послушный. Деткам верующим, значит, он пример.

как Иисус накормил народ. Толпы народа сопровождали Иисуса повсюду. Они любили слушать Его рассказы о Царстве Небесном, а Иисус любил проповедовать им. Некоторые из учеников Иисуса были рыбаками на Галилейском озере. Они рыбачили, а Иисус проповедовал. Однажды Иисус с учениками решил переправиться в лодке на другую сторону озера для того, чтобы отдохнуть. Но когда они причалили, народ уже ожидал их там. Люди пришли на берег, чтобы послушать Иисуса. Собралась многочисленная толпа. Некоторые из людей были совсем бедны, не имели ни денег, ни работы. Здесь были и богатые в дорогих одеждах. Со взрослыми пришли и дети. Они были рады возможности побегать по траве, поиграть в догонялки между камнями. Набегавшись и устав, они вернулись к взрослым и, протиснувшись сквозь толпу, окружили Иисуса. Все внимательно слушали Его. «Если вы хотите достичь Царства Божия, — говорил Иисус, — будьте подобны этим маленьким детям, тогда Бог примет вас». «Но какое оно, Его Царство? — спрашивали люди. «Оно похоже на прекрасную жемчужину, — отвечал Иисус, — за которую, увидев ее однажды, вы готовы отдать все, что у вас есть, чтобы приобрести ее одну». «О, тогда это действительно чудесное царство», — согласились все. Между тем наступил вечер, и люди, проделавшие долгий путь из города, очень проголодались. Ученики Иисуса хотели отослать их обратно, но Иисус сказал: «Нет, им надо поесть перед дорогой. Вы должны накормить их». «Как?» – изумились ученики. «Разве мы можем накормить столько людей?» Они стали озабоченно советоваться друг с другом, как поступить. В горах не было лавки, да и денег у них не хватило бы, чтобы закупить столько еды. Один мальчик, который был с ними целый день, подошел и сказал: «Я забыл о еде, которая у меня в этой корзине, потому что я слушал Иисуса. Возьмите». Иисус взял корзинку с едой, но не для того, чтобы есть самому. Он приказал ученикам рассадить народ на траве и приготовиться к ужину. Ученики исполнили приказание, хотя знали, что у Иисуса нет ничего, кроме 5 маленьких хлебов и 2 рыбок. «Но этого же не хватит на всех», – недоумевали.

0: Между тем Иисус встал
1: и возблагодарил Бога за то, что Он дал им пищу.
0: А потом
1: протянул корзинку мальчика ученикам, повелев раздать еду голодной толпе.
0: При этом Иисус сказал: «Обойдите всех,
1: никого не пропустите».
0: Ученики разложили в свои корзины немного хлеба и рыбы из корзинки мальчика. Они сделали так, как велел им Иисус. И они стали раздавать народу еду. Сначала они раздавали всем понемногу, но когда убедились, что еды достаточно, то позволили брать каждому, кто сколько хотел.
1: И все наелись досыта на этом необычном ужине.
0: Ученики уже не казались озабоченными, они улыбались. Это было похоже на праздник. Маленький мальчик был особенно счастлив, что у него не было времени съесть свою еду раньше. Когда ужин кончился, все помогали собирать остатки. Они сложили все в корзины. 12 корзин наполнились остатками хлеба и рыбы. Люди не верили своим глазам. «Это чудо», — говорили они. «У Иисуса было только 5 хлебов и 2 рыбы, а теперь мы сыты, и еще столько осталось».

0: «Возблагодарим Бога», — сказал Иисус. «Но знайте, что в Царстве Божьем хлеб гораздо лучше. Тот хлеб никогда не кончается, потому что он вечный. Почему вы не просите у меня и его?»
1: «Что это за вечный хлеб?» — спросили они.
0: «Это я сам», — сказал Иисус. «Я хлеб жизни. Я пришел, чтобы дать вам жизнь вечную».

боюсь еще, но все же ничего я не боюсь. Сердце страхи не тревожат, ведь со мною Иисус. Детской чистой душой быть послушным я стремлюсь. Дух мой счастлив и спокоен, ведь со мною Иисус. В тишине, встречая утро, я всегда Ему молюсь. Пастырь добрый и премудрый, будь со мною Иисус. Аминь.

0: Дорогие дети, сейчас вы будете слушать продолжение книги «Поллианна».
1: Глава 27. Два визита. Сообщить мистеру Джону Пендлтону о заключении доктора Мида отправили Нэнси. Мисс Полли помнила о своем обещании, но, как она чувствовала, пойти самой или написать письмо у нее не было сил, и об этом не могло быть и речи. И тогда ей пришло в голову послать Нэнси. Было время, когда Нэнси невероятно обрадовалась бы такому удобному случаю взглянуть на дом тайны и его хозяина. Но теперь у нее было слишком тяжело на сердце, чтобы она могла радоваться этому поручению. Она едва взглянула на окружавшую ее обстановку в те несколько минут, которые провела в одной из комнат, ожидая появления хозяина дома. «Я Нэнси, сэр», — сказала она почтительно в ответ на его чуть удивленный вопросительный взгляд, когда он вошел в комнату. «Мисс Харрингтон послала меня сообщить вам о Поллианне».
2: «Ну?»
1: Несмотря на краткость этого вопроса, Нэнси ясно почувствовала тревогу, скрытую за этим отрывистым «ну».
3: «Плохо, мистер Пендлтон», — выговорила она с трудом.
1: «Ты хочешь сказать...» Он запнулся, и Нэнси печально склонила голову.
3: «Да, сэр. Доктор сказал, что она не сможет ходить. Никогда».
1: На минуту в комнате воцарилась мертвая тишина. Потом мужчина заговорил. Голос его дрожал от волнения. «Бедная девочка! Бедная девочка!» Нэнси взглянула на него, но тут же опустила глаза. Она и не предполагала, что раздражительный, сердитый и суровый Джон Пендлтон может так выглядеть. В следующее мгновение он заговорил опять, очень тихо, тем же дрожащим голосом. «Это так жестоко! Никогда больше не танцевать в солнечном свете! Бедная моя радужная девочка!» Опять последовало молчание. Потом неожиданно мистер Пендлтон спросил, «Сама она, конечно, еще ни о чем не знает?»
3: «Ох, знает, сэр», — зарыдала Нэнси, — «и от этого еще тяжелее. Она узнала. Прах его возьми, этого кота. Прошу прощения, так уж у меня вырвалось», — извинилась она торопливо. «Просто кот толкнул дверь, и Поллианна услышала, что они говорили. Так она и узнала». «Бедная девочка», — опять вздохнул мужчина.
1: «Да, сэр, ничего другого вы бы не сказали, если б ее увидели», — продолжала Нэнси сквозь слезы. «Я видела ее только два раза с тех пор, как она об этом узнала, и оба раза у меня прямо сердце разрывалось на нее глядя. Она еще не претерпелась к этому горю и все время думает только о том, чего она не сможет делать теперь. И еще горюет о том, что не сможет теперь радоваться. Но, может быть, вы не знаете о ее игре?» — добавила Нэнси извиняющимся тоном.
2: «Об игре в радость?» — спросил мужчина.
1: «О, да. Она говорила мне об этом».
3: «Ах, говорила? Да я думаю, она об этом почти всем рассказала. Но, понимаете, теперь она сама не может играть в нее, и это ее мучает. Она говорит, что не может найти ничего, но ничего радостного в том, что она не сможет больше ходить».
2: «Да с чего бы ей радоваться?» — возразил мужчина почти грубо.
1: Нэнси смущенно переступила с ноги на ногу. «Такое же чувство и у меня было, пока мне не пришло в голову, что ей было бы легче, если бы она смогла найти что-нибудь, чему радоваться, понимаете? И я попыталась ей напомнить».
2: «Напомнить? О чем?»
1: В голосе Джона Пендлтона по-прежнему звучали гнев и досада. «О том, как она советовала другим играть в эту игру, миссис Сноу и остальным, и что она им говорила.
3: Но бедный мой ягненочек только плачет и говорит, что почему-то это не то же самое. Она говорит, что легко советовать неизлечимому калеке, как ему радоваться. Но совсем другое дело, если ты сам такой калека и хочешь этим советом воспользоваться. Она говорит, что повторяет и повторяет себе, как она рада, что другие не такие, как она теперь. Но что каждый раз, когда это говорит, думает только о том, что никогда больше не сможет ходить.
1: Нэнси умолкла, но Джон Пендлтон не заговорил. Он сел и закрыл глаза рукой.
3: Тогда я попыталась напомнить ей, как она прежде всегда твердила, что чем труднее, тем интереснее играть, — глухо продолжила Нэнси. Но она говорит, что это тоже оказывается по-другому, когда действительно трудно.
4: Ну, мне пора, сэр.
1: У двери она нерешительно задержалась, обернулась и спросила робко.
3: «А нельзя ли мне сказать Полианне, что вы опять видели Джимми Бина?» «Наверное, можно, сэр?»
1: «Как это можно, если я не видел его?» — ответил мужчина раздраженно. «А что такое?»
3: «Ничего, сэр, только видите ли, одна из причин, почему она так печалится, это то, что она не смогла привести его к вам еще раз. Она сказала, что приводила его к вам однажды, но думает, что он в тот день не показал себя с лучшей стороны и боится, как бы вы ни подумали, что из него не получится хорошего присутствия ребенка. Может быть, вы знаете, что она имела в виду? Но я нет, сэр».
1: «Да, я знаю».
3: «Ну, тогда все в порядке, сэр. Она хотела привести его к вам опять, чтобы убедить вас, что он может быть чудесным присутствием ребенка. А теперь она не может этого сделать. Прах его возьми, этот автомобиль. Прошу прощения, сэр. До свидания».
1: И Нэнси стремительно удалилась. Немного времени потребовалось, чтобы весь городок Белдингсвилл узнал о заключении нью-йоркского специалиста, согласно которому Полианна Уитер никогда больше не будет ходить. И с уверенностью можно сказать, что никогда прежде городок не был так взволнован. Всем было знакомо это вызывающее интерес веснушчатое личико, которое приветствовало всех улыбкой, и почти все знали об игре, в которую играла Полианна. И подумать только, что никогда больше они не увидят это улыбающее лицо на улицах городка, никогда больше этот бодрый голосок не провозгласит радость повседневного существования. Это казалось невероятным, невозможным, жестоким. В кухнях, гостиных, у заборах, на каждом заднем дворе женщины говорили об этом и открыто плакали. На углах улиц, в магазинах говорили об этом и мужчины, и тоже плакали, хотя не так открыто. И ни разговоры, ни плач не утихли, когда вслед за этой новостью Нэнси разнесла другое горестное известие о том, что Полианна перед лицом несчастья больше всего сокрушалась из-за того, что не может больше играть в свою игру, потому что не может теперь ничему радоваться. Вероятно, именно тогда одна и та же мысль захватила всех друзей Полианны. Во всяком случае, почти сразу после этого в дом мисс Полли, к ее огромному удивлению, потянулись один за другим посетители. Знакомые и незнакомые, мужчины, женщины, дети. Мисс Полли даже не подозревала, что все они знают ее племянницу. Одни заходили и с чопорным видом сидели в гостиной 5 или 10 минут. Другие, смущенные робко, останавливались на крыльце и мяли в руках шляпы или сумочки, в зависимости от пола. Некоторые приносили книжки, букеты цветов или лакомства. Одни открыто плакали, другие поворачивались спиной и неистово сморкались. Но все с огромной тревогой спрашивали о здоровье девочки и каждый раз просили передать ей какое-нибудь сообщение. Именно эти сообщения спустя некоторое время побудили мисс Полли к действию. Первым пришел мистер Джон Пендлтон. На этот раз он был без костылей.
2: «Мне, вероятно, нет необходимости говорить вам, в каком я ужасе», — начал он почти резко. «Но неужели ничего нельзя сделать?»
1: В жесте мисс Полли выразилось крайнее отчаяние. «Мы что-то делаем все время. Доктор Мид прописал определенные лекарства и процедуры, которые могут оказаться полезны, и доктор Уоррен строго придерживается этих рекомендаций. Но доктор Мид не оставил почти никакой надежды».
2: Джон Пендлтон круто повернулся к двери, хотя пришел только что. Лицо его было белым, а у рта залегла суровая складка. Взглянув на него, мисс Полли явно поняла, почему он не может оставаться в ее присутствии. У порога он снова обернулся. «Я прошу вас передать кое-что Полианне», — сказал он. «Передайте ей, пожалуйста, что я видел Джимми Бина и что теперь я возьму его к себе. Скажите ей. Я думаю, что она будет рада узнать, что я беру его на воспитание».
1: На миг мисс Полли утратила столь присущую ей сдержанность. «Вы берете на воспитание Джимми Бина?» — ахнула она.
2: Мистер Пендлтон чуть выдвинул вперед подбородок. «Да, я думаю, что Полианна все поймет. Вы скажете ей? Я думаю, она будет рада».
1: «Ну, конечно», — пробормотала мисс Полли.
2: «Спасибо». Он поклонился и вышел.
1: Мисс Полли, безмолвная и изумленная, осталась стоять посредине комнаты, все еще глядя вслед только что вышедшему мужчине. Даже теперь она едва могла поверить тому, что услышала от него. «Джон Пендлтон берет на воспитание Джимми Бина!» Джон Пендлтон, богатый, независимый, необщительный, известный своим ужасным и всеподавляющим эгоизмом, берет на воспитание мальчика, да к тому же такого мальчика. С несколько растерянным выражением лица мисс Полли поднялась по лестнице в комнату Полианны. «Полианна, мистер Пендлтон просил передать тебе его слова. Он только что был здесь и сказал, что берет на воспитание Джимми Бина и надеется, что ты будешь рада узнать об этом». Печальное лицо Полианны сразу озарилось восторгом. «Рада? Конечно же! Я очень рада! Ой, тетя Полли, я так хотела найти дом для Джимми! А это такой замечательный дом! И за мистера Пендлтона я ужасно рада! Понимаешь, у него теперь будет присутствие ребенка!»
2: «Что?» Полианна смущенно покраснела. Она забыла, что никогда не говорила тетке о желании мистера Пендлтона удочерить ее. И, конечно, ей не хотелось признаться теперь, что когда-либо она хоть на минуту задумывалась о том, чтобы покинуть дорогую тетю Полли.
1: «Присутствие ребенка», — пробормотала она торопливо. «Мистер Пендлтон сказал мне однажды, что только женская рука и сердце или присутствие ребенка могут создать настоящий дом. А теперь оно у него есть, это присутствие».
2: «А, я понимаю», — ответила мисс Полли очень мягко. И она действительно понимала больше, чем могла предположить Полианна. Она понимала, какое трудное решение пришлось принять самой Полианне, когда Джон Пендлтон просил ее создать это присутствие ребенка, которому предстояло превратить холодную громаду серого камня в настоящий дом. «Я понимаю», — повторила она, чувствуя, что глаза ей жгут неожиданные слезы.
1: Из опасения, что тетка может задать другие, не очень приятные вопросы, Полианна постаралась поскорее увести разговор от мистера Пендлтона и его дома. «Доктор Чилтон говорил то же самое, что нужна женская рука и сердце или присутствие ребенка, чтобы был дом», — заметила она. Мисс Полли, вздрогнув, отвернулась. «Доктор Чилтон? А откуда ты знаешь?» «Он сам мне сказал. Это было, когда он объяснил, что живет просто в комнатах, не дома, потому что это не дом».
2: Мисс Полли не ответила. Взор ее блуждал за окном.
1: «И я спросила его, почему он не добился их, то есть женской руки и сердца, чтобы иметь дом.
2: Полианна». Мисс Полли резко обернулась. Щеки ее неожиданно запылали.
1: «Да, я спросила. Он выглядел таким печальным».
2: «И что он ответил?» — спросила мисс Полли так, словно боролась с какой-то внутренней силой, которая запрещала ей задавать этот вопрос.
1: «Он помолчал, а потом сказал очень тихо,
3: что не всегда можно их получить, даже если попросишь. Последовало молчание. Глаза мисс Полли опять были устремлены в окно. Щеки все еще были неестественно пунцовыми. Поллианна вздохнула.
5: «Он хотел получить женскую руку и сердце когда-то. Я знаю. И я была бы очень рада, если бы он смог их получить».
3: «Но, Поллианна, откуда ты это знаешь?»
5: «Я знаю, потому что потом, в другой раз, он сказал кое-что еще. Он сказал это тоже очень тихо, но я услышала. Он сказал, что отдал бы весь мир, если бы мог получить взамен руку и сердце одной женщины».
6: «О, тетя Полли, что случилось?»
3: Тетя Полли быстро поднялась и подошла к окну. «Ничего, дорогая, я просто хочу передвинуть эту подвеску», — сказала она. Все лицо ее теперь пылало жарким румянцем.

0: Глава 28. Игра и ее участники. Однажды днем, вскоре после второго визита Джона Пендлтона, пришла Милли Сноу, которая никогда прежде не появлялась в доме Харрингтонов. Когда мисс Полли спустилась в гостиную, где ожидала ее Милли, та поднялась со стула и смущенно покраснела. «Я пришла спросить о вашей девочке», — запинаясь, вымолвила она. «Вы очень добры. Она в том же положении». «А как ваша мама?» — спросила мисс Полли утомленно. «Именно это я и хотела сказать вам, то есть попросить вас передать это Полианне», — торопливо и несвязно заговорила девушка, не переводя дыхание. «Мы думаем, это так ужасно, совершенно ужасно, что малышка никогда не сможет ходить, и это после всего, что она сделала для нас, для мамы. Научила ее играть в игру, ну и вообще. И когда мы услышали, что теперь она сама не может играть, бедняжка. И, право же, я не знаю, как она смогла бы в таком положении. Но когда мы вспомнили все, что она нам говорила, мы подумали, что если бы она только знала, сколько хорошего она сделала для нас, то, возможно, это помогло бы и ей самой, то есть в ее собственном случае, то есть в том, что касается игры. Она могла бы радоваться хоть немножко». Милли беспомощно остановилась и, казалось, ждала, чтобы заговорила мисс Полли. Мисс Полли сидела, слушала вежливо, но с растерянным вопросительным выражением в глазах. Она поняла не более половины того, что было сказано, и теперь думала, что хотя всегда находила Милли Сноу чудаковатой, но не предполагала, что она просто сумасшедшая. Никак иначе нельзя было объяснить этот несвязный, нелогичный, бессмысленный поток слов. Когда пауза затянулась, она заполнила ее, спокойно заявив: «Мне кажется, Милли, что я не совсем поняла вас. Что именно вы хотите передать через меня моей племяннице?»
1: «А вот именно это! Я хочу, чтобы вы сказали ей, — подхватила девушка лихорадочно, — чтобы вы постарались ей объяснить, что она сделала для нас. Конечно, она уже кое-что знает, потому что бывала у нас и видела, что мама изменилась. Но я хотела бы, чтобы она знала, как сильно мама изменилась. Ну и я тоже. Я тоже теперь другая. Я тоже пытаюсь играть. Немного. В игру».
0: Мисс Полли нахмурилась. Она хотела спросить, что имеет в виду Милли, говоря об игре. Но не успела, так как девушка снова разразилась нервным потоком слов.
1: «Вы знаете, как мама всегда и всем была недовольна. Она всегда хотела, чтобы все было не так, как есть. И, по правде сказать, не знаю, можно ли уж очень винить ее за это в ее положении. Но теперь она позволяет мне не занавешивать окна и интересуется и тем, и другим, как она выглядит, какие у нее ночные рубашки и все такое. Она даже начала немного вязать шапочки и детские одеяльца для продажи и для больницы. И ее так это увлекло, и она так рада, что может это делать. И все это заслуга Полианны, потому что это она сказала маме, что мама может радоваться хотя бы тому, что у нее здоровые руки». После этого мама сразу задумалась, почему она прежде никак не использовала свои руки, и поэтому она начала их использовать, то есть вязать. И вы представить себе не можете, как изменилась теперь ее комната с этими красными, голубыми и желтыми мотками пряжи и хрустальными подвесками на окне, которые Полианна ей подарила. Веселее становится на душе, даже если просто заглянешь в комнату. А прежде я туда и заходить-то боялась. Так там было темно, мрачно, и мама была такая, такая несчастная. И поэтому мы хотим попросить вас передать Полианне, что мы понимаем, чем ей обязаны. И, пожалуйста, передайте, как мы рады, что познакомились с ней. Мы подумали, что, может быть, если она узнает об этом, ей станет чуточку радостнее от мысли о том, что она познакомилась с нами. И это все». Выдохнула Милли, торопливо поднимаясь со стула, чтобы уйти. «Вы скажете ей?»
0: «Конечно. Разумеется», — пробормотала мисс Полли, спрашивая себя, много ли из этого поразительного монолога удастся ей удержать в памяти, чтобы потом повторить. Визиты Джона Пендлтона и Милли Сноу были только началом. За ними последовало множество других. И неизменно все они сопровождались просьбами передать Полианне какое-нибудь послание.
1: Эти послания были в некоторых отношениях настолько странными, что мисс Полли приходила во все большее и большее недоумение. Однажды появилась миссис Бентон, вдова. Мисс Полли немало слышала о ней, хотя они никогда не говорили друг с другом. По словам знакомых, это была самая печальная женщина в городке. Она всегда появлялась на улицах во всем черном. Но сегодня на шее у миссис Бентон был бледно-голубой бантик, хотя в ее глазах стояли слезы. Она заговорила о том, как ужаснуло и взволновало ее несчастье Поллианны, а потом робко спросила, не может ли она повидать девочку. Мисс Полли отрицательно покачала головой. «Мне очень жаль, но пока мы к ней еще никого не пускаем, может быть, немного позднее». Миссис Бентон вытерла глаза, поднялась и направилась к двери. Но уже почти на пороге она вдруг торопливо обернулась. «Мисс Харрингтон, может быть, вы передадите ей несколько слов от меня?» Начала она неуверенно. «Конечно, миссис Бентон, мне будет это приятно». Женщина заколебалась, потом заговорила. «Скажите ей, пожалуйста, что я надела это». И она прикоснулась к голубому бантику на шее. Потом, заметив плохо скрываемое удивление во взгляде мисс Полли, она добавила, «Девочка так долго старалась заставить меня носить что-нибудь цветное, что, может быть, ей будет приятно узнать, что я начала носить этот бантик». Она говорила, что Фредди очень этому обрадуется. «Вы знаете, у меня теперь нет ничего, кроме Фредди. У других есть все». Миссис Бентон покачала головой и отвернулась. «Вы только скажите Поллианне, она поймет». И дверь за ней закрылась. В тот же день, чуть позже, пришла другая вдова. Во всяком случае, она была в трауре. Мисс Полли совсем ее не знала и даже немного удивилась, где эта женщина могла познакомиться с Поллианной. Посетительница представилась как миссис Тарбл. «Мы с вами, конечно, не знакомы», — начала она сразу, «но я хорошо знаю вашу маленькую племянницу Поллианну. Все это лето я жила здесь, в гостинице, и каждый день, по совету врача, ходила на дальние прогулки. И во время одной такой прогулки я встретила вашу племянницу. Такая милая девочка. Мне трудно объяснить вам, чем она стала для меня. Когда я приехала сюда, мне было очень грустно, а ее веселые личики и радостные речи напомнили мне о моей маленькой дочке, которой я лишилась несколько лет назад. Я была в таком ужасе, когда узнала о несчастном случае с вашей девочкой. А когда я услышала, что бедняжка никогда больше не сможет ходить, и что она так несчастна из-за того, что не может больше радоваться, дорогое дитя, я почувствовала, что просто обязана прийти к вам». «Вы очень любезны», — пробормотала мисс Полли. «Это я хочу попросить вас о любезности», — возразила посетительница. «Я хотела, чтобы вы передали ей мои слова. Вы не против?» «Конечно, нет». «Тогда скажите ей просто, что миссис Тарбл теперь рада». «Да, я знаю, это звучит странно и непонятно, но, если вы меня извините, я предпочла бы не объяснять». Печальная складка залегла возле ее губ, а из глаз исчезла улыбка. «Ваша племянница поймет, что я имела в виду, и я чувствую, что должна сказать ей об этом. Спасибо. И извините меня, пожалуйста, за некоторую кажущуюся бестактность моего визита», — попросила она, прощаясь.

значит, Бога он не видел. На него ты не сердись, а прости и помолись. Если есть у тебя враг, не вреди ему никак. Сможет усмирить врага только Божия рука. Никого не обижай, зло добром ты побеждай. Тех, кто любит и прощает, Бог

труду зовет. Бабочка порхает, сядет на цветок, нам давая в жизни маленький урок. Не стоять на месте, вере возрастать, дивное спасение людям возвещать. Толстый и тяжелый на окошке кот ласково мурлычет, раскрывая рот. Стал совсем ленивый, рядом мышь шуршит. Брат мой нерадивый, Бог с небес глядит. От безделья тухнем, словно огонек. Ревностно трудиться, призывает Бог. Дело совершайте, нива верных ждет. Жатва побелела, Бог к труду зовет.

Иисус открывает тайны. Однажды так много людей собралось послушать Иисуса, что ни одна комната не смогла бы вместить их. И тогда все отправились на берег Галилейского озера. Толпа теснила Иисуса к самой воде. Поэтому он вошел в лодку своих учеников, и они немного отплыли от берега. Теперь все могли видеть и слышать его. «Ну, хорошо», — сказал Иисус, сидя на краю лодки. «Что бы вы хотели услышать сегодня? Может быть, вы пришли только за тем, чтобы увидеть какое-нибудь чудо или услышать занимательную историю? Или вы действительно хотите узнать побольше о Боге?»

Слушайте, я открою вам сегодня некоторые тайны Царства Небесного. Царство Божье подобно дрожжам, кажущимся безжизненными, как маленький комочек глины. Положите их в горшок с мукой и водой и перемешайте все. Закваска в тесте не будет видна. Но, постояв в тепле, тесто начнет подниматься в горшке именно потому, что в нем находится закваска. Так и Царство Божие действует незаметно, но способно изменить все.

Царство Небесное подобно сундуку с сокровищами, зарытому в землю. Однажды крестьянин вскапывал поле, и вдруг его лопата наткнулась на что-то твердое. Решив узнать, что это такое, он извлек из земли сундук. Он не поверил своим глазам, когда увидел, какие в нем были сокровища. Крестьянин забросал сундук землей и никому ничего не сказал. Потом он продал все, что у него было, собрал достаточно денег и купил это поле. Теперь сокровище принадлежало ему. Так и Царство Божие. Оно дороже всего, дороже всех земных богатств.

«Теперь я раскрою еще одну тайну», — продолжал Иисус. «Бог действительно хочет, чтобы вы достигли Царства Небесного. Теряли ли вы когда-нибудь деньги? Если да, то наверняка переворачивали весь дом, чтобы найти их. И когда вы их находили, спешили рассказать всем о своей радости. Так и Царство Небесное. Каждый из вас, как потерянная монета, и для Бога несказанная радость найти вас. Не бойтесь, продолжал Иисус. Каждый из вас дорог Богу. Он замечает даже птичку, попавшую в беду, а вы для него дороже всех птиц. Бог даже знает, сколько волос у вас на голове. Слушатели заулыбались. Дети переглянулись. Их темные волосы были густые. Удивительно, если Бог знает, сколько их у каждого.

Вглядевшись внимательно в окружающее, вы сможете понять некоторые из Божьих тайн. Видите это дерево? Вы можете сказать, что это хорошее дерево. Его ветки согнулись под тяжестью крупных и сладких плодов. Но посмотрите на дерево на соседнем склоне. Это дерево плохое, потому что его ветки тонкие и слабые, а плоды мелкие и горькие. Так же дело обстоит и с человеком. Хороший он или плохой, видно по его словам и поступкам. «Я не всегда буду с вами», — продолжал Иисус. «Я хочу, чтобы вы правильно распорядились своей жизнью, когда я уйду. Не ленитесь творить добро, заполните дни служением мне». Один человек отправился в путешествие, но перед тем дал денег каждому из своих слуг, одному больше, другому меньше, и приказал пустить их в оборот, чтобы получить прибыль. Так и я оставляю вам свои слова. Вспоминайте их и поступайте согласно им. Придет час, и я вернусь снова как царь, которому Бог доверил свое царство. А вам нужно будет дать мне отчет.

Трубы вострубят, ангелы соберут всех, кто принадлежит Царству Божьему со всех концов земли. Итак, бодрствуйте и готовьтесь. Есть две дороги, ведущие к разным целям. Одна из них широкая и гладкая, по ней легко идти. Но вы не идите по этой дороге, потому что она ведет в царство сатаны. Другая, которую вам нужно выбрать, узкая и тернистая, найти ее нелегко и идти по ней трудно. Но вы идите по ней, потому что она ведет в Царство Божие. Старайтесь отыскать ее. Это самая великая тайна из всех.

Посмотри на небо, Бог его творил. Посмотри на звезды и земля и реки, нивы и леса, все его творение, жизни чудеса. Сотворил он папу, маму и меня, зайчика и волка, мишку и слона. Солнце так сияет, и луна блестит, ветер пролетает, листья шевелит. Птички распевают множество цветов, все Иисуса славят, хоть не знают слов. Мы же дети Бога, мы всегда с Христом. Радостна дорога, раз за Ним идем. Мы идем и славим, чуден наш Христос. Он повсюду с нами, Он любовь принес.

0: Мисс Полли, теперь уже совершенно заинтригованная, поспешила наверх в комнату Поллианны. «Поллианна, ты знаешь, кто такая миссис Тарбл?» «О да, я ее очень люблю. Она больная и ужасно грустная. Она живет в гостинице и много гуляет. Мы вместе гуляем. О, я хочу сказать, гуляли». Голос Поллианны сорвался, и две огромные слезы скатились по щекам. Мисс Полли торопливо откашлялась. «Так вот, она только что заходила, дорогая, и просила передать тебе кое-что, но не объяснила, что это значит. Она просила передать, что теперь она рада». Поллианна слегка хлопнула в ладоши. «Она так сказала, правда? Я так рада!» «Но, Поллианна, что она имела в виду?» «Ну, это игра и...» Поллианна резко остановилась, прижав пальцы к губам. «Какая игра?» «Ничего особенного, тетя Полли, но я не могу тебе это объяснить, если не упоминать о другом, о чем я не должна говорить». На языке у мисс Полли уже вертелся очередной вопрос, но явное страдание, изобразившееся на лице девочки, остановило слова, прежде чем они прозвучали. Вскоре после посещения миссис Тарбл развитие событий достигло своей высшей точки, которой стал визит некой молодой женщины, чрезмерно нарумяненной, с неестественно желтыми волосами, в туфлях на высоких каблуках и увешанной дешевыми украшениями. Мисс Полли хорошо знала о репутации этой особы со слов соседей и знакомых и отнеслась к ее появлению в своем доме с удивлением и негодованием. Мисс Полли не подала руки. Она даже отступила на шаг, когда вошла в комнату, где ожидала ее посетительница. Молодая женщина сразу поднялась со стула. Глаза у нее были очень красными, как будто от слез. Чуть вызывающим тоном она спросила, нельзя ли ей на минуту повидать маленькую девочку Поллианну. Мисс Полли ответила отказом. Сначала она заговорила очень сурово, но что-то в умоляющем взгляде молодой женщины заставило ее добавить к своим словам вежливое объяснение, что никому пока еще не позволяют навещать Поллианну. Женщина заколебалась. Потом несколько резко заговорила, подбородок ее по-прежнему был с вызовом выдвинут вперед. «Меня зовут миссис Пейсон. Я полагаю, вы слышали обо мне. Большинство добрых людей слышало. И, может быть, кое-что из того, что вы слышали, неправда. Но дело не в том. Я пришла из-за этой девочки. Я слышала о несчастье, и это меня совершенно сломило. На прошлой неделе мне сказали, что она больше не сможет ходить, и я пожалела, что не могу отдать ей мои здоровые, но бесполезные ноги. Топая на них, она за один час сделала бы больше добра, чем я за сотню лет. Но дело не в этом. Я замечаю, что ноги не всегда даются тому, кто может распорядиться ими наилучшим образом». Она сделала паузу, откашлялась, но когда заговорила снова, голос ее был по-прежнему хриплым. «Может быть, вы не знаете об этом, но я много раз встречала вашу девочку. Мы живем у дороги на Пендлтон-Хилл, и она часто по ней проходила. И не всегда она проходила мимо. Она заходила к нам поиграть с детьми, поговорить со мной, с моим мужем, когда он был дома. Ей казалось, это нравилось, и сами мы ей нравились. Она не знала, я полагаю, что люди ее круга обычно сторонятся людей нашего круга. Может быть, если бы они не держались так отчужденно, мисс Харрингтон, не было бы столько таких, как мы», — добавила она с неожиданной горечью. Но так или иначе, она приходила. И ей не было от этого вреда. А нам она принесла пользу, много пользы. Сколько, она не знает и, надеюсь, не узнает, потому что иначе ей пришлось бы узнать и о том, о чем мне не хотелось бы, чтобы она знала. Но это так. Это был тяжелый год для нас во многих отношениях. Мы оба, мой муж и я, были в полном отчаянии и готовы почти на все. Мы уже решили развестись и отдать детей. Короче, мы не знали, что делать с детьми. А потом случилось это несчастье, и мы узнали, что эта девочка никогда больше не будет ходить. И мы стали вспоминать, как она заходила к нам, сидела на пороге, играла с ребятишками, смеялась и просто радовалась. Она всегда чему-нибудь радовалась и однажды рассказала нам, почему она всегда рада, и об игре, вы, конечно, знаете, и пыталась уговорить нас играть. А теперь мы узнали, что она убивается из-за того, что не может больше играть, потому что нечему радоваться. Поэтому я и пришла, чтобы сказать ей, что, может быть, она немножко порадуется за нас, потому что мы решили остаться вместе и начать играть.
1: Я знаю, что она будет рада, потому что она обычно огорчалась из-за того, что мы иногда говорили ей прежде. Как нам поможет игра, я не могу сказать. Мне самой еще не очень ясно, но, может быть, и поможет. Так или иначе, а мы попытаемся, потому что она этого хотела. Вы ей передадите?
0: Да, я передам ей, пообещала мисс Полли не совсем уверенно. Потом в неожиданном порыве она шагнула вперед и подала женщине руку.
1: «И спасибо, что вы пришли, миссис Пейсон», — сказала она просто.
0: Вызывающе выдвинутый подбородок опустился, губы над ним сильно задрожали. Несвязно пробормотав что-то, миссис Пейсон, не глядя, пожала протянутую руку, повернулась и быстро вышла. Едва за ней закрылась дверь, как мисс Полли уже стояла на кухне.
1: «Нэнси!»
0: Мисс Полли говорила резко. Череда этих поразительных, приводящих в замешательство визитов, достигшая кульминации в этом последнем, совершенно необыкновенном посещении, привела к тому, что нервы ее были напряжены до последней степени. С момента несчастья, случившегося с Поллианной, Нэнси ни разу не слышала, чтобы ее хозяйка говорила так сурово.
1: «Нэнси, не скажешь ли ты мне, что это за нелепая игра, о которой, кажется, болтает весь городок? И какое, скажи на милость, отношение к этому имеет моя племянница? Почему все, от Молли Сноу до миссис Пейсон, приходят передать ей, что они играют в игру? Насколько я могу судить, половина городка надевает голубые бантики, прекращает семейные ссоры или начинает любить что-то, чего никогда не любила прежде. И все благодаря Поллианне. Я пыталась спросить об этом ее саму, но недалеко продвинулась в этом, и я не хочу беспокоить ее в ее положении. Но, судя по твоему разговору с ней, который я вчера слышала, ты тоже играешь в эту игру? Может быть, ты будешь так любезна и объяснишь мне, что все это значит?»
0: К удивлению и ужасу мисс Полли, Нэнси разразилась слезами.
1: «Это значит, что с самого июня это дорогое дитя учило весь городок радоваться, а теперь они, в свою очередь, пытаются помочь радоваться ей».
0: «Радоваться? Чему?»
1: «Просто радоваться. Это такая игра».
0: Мисс Полли даже топнула ногой. «Ты ничуть не лучше прочих, Нэнси! Какая игра!»
1: Нэнси подняла голову и взглянула прямо в глаза своей хозяйки. «Я расскажу вам, мэм. Это игра, которую научил Поллианну ее отец. Однажды она получила пару детских деревянных костылей из церковных пожертвований, когда ей так хотелось иметь куклу. Но, разумеется, она расплакалась, как и любой ребенок на ее месте». Тогда-то отец и сказал ей, что нет такой вещи, в которой не было бы какого-нибудь повода для радости, и что даже этим костылям можно радоваться.
0: Радоваться? Костылям?
1: Мисс Полли подавила рыдание, вспомнив о беспомощных ножках там наверху в постели. «Да, мэм, так я ей и сказала». И сама она призналась, что так и сказала отцу. Но он ей ответил, что она может радоваться тому, что они ей не нужны. «Ох!» — воскликнула мисс Полли. И она говорит, что потом это уже вошло у них в обычай. Во всем находить что-то, чему можно радоваться. Она говорит, что все так могут, и что уже не очень огорчаешься, что нет куклы, потому что радуешься, что тебе не нужны костыли. Они назвали это игрой в радость. Вот это и есть та самая игра, мэм. Она играет в нее с тех пор.
0: Но как? Как мисс Полли беспомощно остановилась?
1: «Вы не поверите, как здорово это действует, мэм!» — продолжала Нэнси с жаром, вполне достойным самой Поллианны. «Я хотела бы рассказать вам, как много она сделала для моей матери и для всех моих домашних. Поллианна дважды ходила со мной повидать моих близких, как вы знаете. Да и сама я, благодаря ей, легче переношу многие неприятности, и большие, и малые. Например, я совсем не огорчаюсь из-за своего имени, с тех пор, как она сказала мне, что было бы хуже, если бы меня называли Хадшиба». И понедельники тоже. Я их раньше терпеть не могла, а она заставила меня радоваться даже понедельнику.
0: Радоваться понедельнику?
1: Я знаю, это звучит странно, мэм, но позвольте я объясню. Благословенный наш ягненочек узнал как-то раз, что я просто ненавижу понедельники. И вот что она придумала и сказала мне. «Знаешь, Нэнси, мне кажется, что в понедельник ты должна радоваться больше, чем в любой другой день недели, потому что впереди еще целая неделя до следующего понедельника. И я не я, если не говорю себе это каждый понедельник с тех самых пор. И помогает, мэм. Во всяком случае, мне смешно каждый раз, как я об этом подумаю, а смех помогает, Да-да, помогает. Но почему она не рассказала мне про эту игру? Произнесла с запинкой мисс Полли. Почему? Она сделала из этого такую тайну, когда я задала ей этот вопрос.
0: Нэнси заколебалась. Прошу прощения, мэм, но вы велели ей не упоминать о ее отце, поэтому она и не могла рассказать вам, ведь это он придумал игру.
1: Мисс Полли закусила губу.
0: «Сначала она хотела рассказать вам», — продолжила Нэнси несколько нерешительно. «Ей хотелось, чтобы кто-нибудь играл с ней вместе, поэтому-то я и начала, чтобы ей было с кем играть».
1: «А остальные?» — голос мисс Полли дрожал.
0: «О, я думаю, что теперь уже почти все знают об этой игре. Во всяком случае, я сужу по разговорам, которые слышу, куда бы ни пошла. Конечно, она рассказала одним, а не другим.
1: Такое всех захватит, понимаете, если уж начнется».
0: А она всегда улыбалась, была такая ласковая со всеми и всегда такая радостная, что все просто не могли не узнать об этом. А с тех пор, как с ней стряслась беда, всем так тяжело на душе, особенно когда люди слышат, как тяжело на душе ей из-за того, что она не может найти чему радоваться. И поэтому они приходят каждый день, чтобы сказать ей, как она научила их радоваться, в надежде, что это ей поможет. «Понимаете, мэм, она всегда хотела, чтобы все играли с ней в эту игру».
1: «Ну, я знаю, кто будет играть с ней теперь», — сдавленным голосом сквозь слезы произнесла мисс Полли, отворачиваясь и торопливо выходя из кухни. Нэнси осталась стоять неподвижно, изумленно глядя ей вслед.
0: «Ну, теперь я во что угодно поверю». «Во что угодно», — бормотала она про себя. «Меня теперь ничто не удивит». «Всему поверю». «Ох, мисс Полли!»
1: Чуть позднее, когда сиделка вышла из комнаты, мисс Полли и Поллианна остались вдвоем. «Дорогая, сегодня приходила еще одна посетительница», — объявила мисс Полли голосом, которому она тщетно пыталась придать твердость. «Ты помнишь миссис Пейсон?»
2: «Миссис Пейсон? Ну, конечно!» «Она живет у дороги, которая ведет к дому мистера Пендлетона, и у нее прелестнейшие малыши, девочка 3 лет и мальчик 5. Она очень милая, и ее муж тоже. Только они, кажется, не знают, какой каждый из них милый. Иногда они ругаются, то есть, я хочу сказать, не во всем соглашаются. Они говорят, что бедны и никогда не получат пожертвований, потому что он не миссионер, как мой. Ну, в общем, он не миссионер».
1: Слабый румянец окрасил щеки Поллианны и тут же неожиданно отразился на щеках ее тетки.
2: «Но она иногда очень красиво одевается, хотя они и такие бедные», — продолжала Поллианна с некоторой поспешностью. «И у нее очень красивые кольца с бриллиантами, рубинами, изумрудами. Но она говорит, что одно из них лишнее, и собирается его выбросить и взять вместо этого развод». «Что такое развод, тетя Полли?» «Боюсь, это что-то не очень хорошее, потому что она не выглядела счастливой, когда говорила об этом. И она сказала, что если она получит его, они не будут больше жить вместе, и что мистер Пейсон уйдет, а может быть, и дети тоже. Но я думаю, что все-таки лучше не выбрасывать кольцо, даже если оно и лишнее. А ты, тетя Полли, а что такое развод?»
1: «Но они не собираются расставаться, дорогая», — уклонилась от прямого ответа тетя Полли. «Они хотят остаться вместе».
2: «Я так рада! Значит, они будут там, когда я пойду навестить...» Вскрикнула девочка с отчаянием. «Тетя Полли, почему я все время забываю, что мои ноги больше не будут мне служить, и что я никогда, никогда не пойду повидать мистера Пендлетона?»
1: «Ну-ну, не надо!» — выдавила из себя тетка. «Может быть, ты съездишь к нему когда-нибудь? Ну, послушай». «Это еще не все, что сказала миссис Пейсон. Она хотела, чтобы я передала тебе, что они собираются остаться вместе и играть в игру, как ты хотела».
2: Поллианна улыбнулась сквозь слезы. «Правда? Они будут играть? Я так рада!»
1: «Да, она на это надеялась. Именно поэтому она и велела тебе передать, чтобы ты была рада, Поллианна».
2: Поллианна быстро подняла глаза. «Но, тетя Полли, ты говоришь так, как будто ты знаешь об игре, тетя Полли».
1: «Да, дорогая». Мисс Полли изо всех сил старалась заставить свой голос звучать добро и деловито. «Нэнси мне все рассказала.
2: Я думаю, это замечательная игра, и я теперь собираюсь играть в нее вместе с тобой.
1: Тетя Полли, ты? Как я рада! Знаешь, я всегда больше всего хотела, чтобы именно ты играла.
2: Тетя Полли перевела дыхание. На этот раз ей было еще труднее сохранить твердость в голосе. «Да, дорогая, и все остальные тоже играют. Я думаю, Полианна, весь городок играет в твою игру, даже пастор. Я еще не успела рассказать тебе, что сегодня утром я встретила мистера Форда, когда была в городе, и он попросил передать тебе, что как только тебе будет можно принимать посетителей, он придет, чтобы лично сказать тебе, что не перестает радоваться тем 800 радующим текстам Библии, о которых ты ему говорила. Так что видишь, дорогая, это все сделала ты. Весь городок играет в игру, и весь городок чудесным образом стал счастливее. И все потому, что одна маленькая девочка научила людей новой игре и тому, как играть в нее в жизни. Полианна хлопнула в ладоши. «Я так рада!» — воскликнула она. И неожиданно чудесный свет озарил ее лицо. «Но, тетя Полли, есть все-таки что-то, чему я могу радоваться. Я могу радоваться, что у меня были здоровые ноги, иначе я не смогла бы сделать этого».

Розовым закате последний луч погас. Уснули Таня, Рома, Сережа и Тарас. Уснул высокий тополь, береза под окном. Уснули мирно дети глубоким сладким сном. Уснули без печали, без бед и без забот. По-детски просто веря, что завтра день придет. Все погрузилось в сумрак, в полночной тишине. И только тень застыла в смирении на стене. Не спит одна лишь мама и молится в тиши. Господь, да будут дети твои ученики. Дай силы им, здоровья, дай веры и любви, чтоб обрели навеки спасение для души.

небе беспредельно голубом Господь устроил чудный вечный дом. Там Он живет, туда зовет, и ждет тебя Он в доме том. А на земле печали много, и тяжела твоя дорога. Здесь тьма греха и много зла, зови скорей на помощь Бога. Открой Ему дверь сердца твоего, войдет Господь и станет в нем светло. Он грех простит, зло удалит, и жить не будет больше тяжело. Живет Господь на высоте небес, и в сердце тех, кому простил Он грех. Его впусти, дверь отвори, и поведет тебя в страну чудес.

В небе беспредельно голубом Господь устроил чудный вечный дом. Там Он живет, туда зовет, и ждет тебя Он в доме том. А на земле печали много, и тяжела твоя дорога. Здесь тьма греха и много зла, зови скорей на помощь Бога. Открой Ему дверь сердца твоего, войдет Господь и станет в нем светло. Он грех простит, зло удалит, и жить не будет больше тяжело. Живет Господь на высоте небес, и в сердце тех, кому простил Он грех. Его впусти, дверь отвори, и поведет тебя в страну чудес.

Притча о добром самарянине. Среди людей, приходивших послушать Иисуса, находились и такие, которые старались выставить его перед народом глупцом. Они задавали коварные вопросы, чтобы озадачить Иисуса, так как им не нравилось, что весь народ слушал его. Однажды один из книжников, учителей закона, задал Иисусу вопрос. «Я хочу иметь вечную жизнь, о которой ты говоришь. Что мне нужно для этого сделать?» Иисус спросил его, «А что закон повелевает тебе?» Он говорит, что я должен любить Бога всем сердцем и всей душою, и любить ближнего своего, как самого себя. «Правильно», — сказал Иисус. «Так что же ты не понимаешь?» Книжник попытался поставить Иисуса этим вопросом в затруднительное положение, но Иисус ответил верно. Книжник быстро сообразил, «Но что это значит? Кто мой ближний?» Послушайте одну историю и узнаете ответ, сказал Иисус. Все внимательно слушали, пока Иисус рассказывал. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Дорога была совершенно пустынной. Вдруг на нее выскочили разбойники, прятавшиеся за большими камнями у обочины. Они избили прохожего, отобрали у него деньги и, бросив раненого на дороге, убежали. Дорога была очень малолюдной, и прошло немало времени, пока на ней появился прохожий. Это был священник. Он сильно испугался, увидев лежащего на обочине человека. Его ранили разбойники, напав на него из засады, подумал священник и поспешил пройти мимо. Он боялся, что разбойники вернутся и нападут на него. Вторым проходил левит, помогавший присматривать за храмом в Иерусалиме. Он перешел дорогу, взглянув на раненого. Даже не посмотрев, жив этот человек или нет, левит поспешил дальше. Толпа, понимающе, закивала. Все знали, что никто не может зайти в Божий храм после прикосновения к мертвому телу.

Следующим прохожим был самарянин. Толпа неодобрительно зашевелилась. Иудеи ненавидели самарян. Иисус продолжал. Увидев лежащего человека, самарянин слез с осла, достал из седельной сумки фляжку с водой. Убедившись, что человек еще жив, самарянин промыл ему раны и напоил водой. Потом он перевязал его, посадил на осла и осторожно повел осла по дороге. Медленно проделали они путь до ближайшей гостиницы, где самарянин обычно останавливался и раньше. Хозяин хорошо знал его, они вместе устроили раненому удобную постель. На следующий день самарянин собрался в путь, но сначала он дал хозяину гостиницы денег и сказал ему: «Я хочу, чтобы ты присмотрел за этим человеком, пока он не поправится. Корми его и ухаживай за ним. Если денег окажется недостаточно, на обратном пути я доплачу».

Иисус повернулся к книжнику. «Скажи мне, кто из этих людей поступил по любви с этим раненым?» – спросил он. Книжник ни за что не хотел произнести слово «самарянин». «Тот, кто проявил к нему милосердие», – пробормотал он. «Верно», – сказал Иисус. «Самарянин увидел, что кто-то нуждается в помощи, и, не раздумывая, помог. Так и вы должны поступать, если хотите получить вечную жизнь и войти в Царство Божие».

нашей школе есть учитель, самый лучший на земле. Это наш Иисус Спаситель, всех детей зовет к себе. Он нас учит не гордиться, никого не обижать, не шалить, не лениться, маме с папой помогать. Кто хорошим хочет быть, должен Господу любить, у него всегда учиться и Христу послушным быть.

Глава 29. Через открытое окно. Один за другим приходили и уходили короткие зимние дни. Но для Поллианны они были не короткими, а долгими и иногда мучительными. Однако и в эти дни Поллианна очень решительно и бодро смотрела в будущее. Разве не должна была она особенно строго придерживаться правил игры теперь, когда тетя Полли тоже в нее включилась? А тетя Полли находила столько поводов для радости. Это именно она нашла однажды историю о двух бедных бездомных детях, которые во время метели наткнулись на сорванную ветром дверь и, укрывшись под ней, сокрушались о прочих бедных людях, не имеющих даже двери. И эта тетя Полли принесла домой другую услышанную ею историю о бедной старушке, у которой было только два зуба, но которая была очень рада, что эти два зуба находятся как раз друг против друга. Поллианна теперь, как миссис Сноу, вязала чудесные вещи из яркой пряжи, которая веселой разноцветной полосой тянулась через белую постель. И так же, как миссис Сноу, радовалась, что у нее здоровые руки и пальцы. Иногда она встречала посетителей и постоянно получала приветы и полные любви слова о тех, с кем не могла видеться. Эти слова всегда давали ей какую-нибудь новую тему для размышлений, а ей так нужны были новые темы. Один раз она видела Джона Пендлтона и дважды Джимми Бина. Мистер Пендлтон сказал ей, каким отличным мальчиком оказался Джимми и как хорошо он себя ведет. А Джимми рассказал ей, какой у него теперь первоклассный дом и какая мировая семья получилась из мистера Пендлтона. И оба заявили, что всем этим они обязаны ей. И мне сразу стало еще радостнее от того, что у меня были здоровые ноги, призналась потом Поллианна тетке. Прошла зима, и наступила весна. Те, кто с тревогой наблюдал за состоянием Поллианны, видели, что прописанное лечение не приносит перемен к лучшему. Казалось, все подтверждало худшие опасения доктора Мида. Поллианна никогда больше не сможет ходить. Белдингсвилл, разумеется, живо интересовался всем, касающимся Поллианны. Но один человек в Белдингсвилле особенно выходил из себя и терзался до лихорадки при каждом новом сообщении о состоянии ее здоровья, которое он каким-то образом ежедневно умудрялся получать непосредственно из комнаты больной. Дни проходили, а новости становились не лучше, но даже хуже, и порой иные чувства, кроме тревоги, стали появляться в лице этого человека. Отчаяние и яростная решимость. И оба эти чувства боролись между собой. В конце концов, яростная решимость одержала победу. И именно тогда, в одно субботнее утро, мистеру Джону Пендлтону, отчасти к его удивлению, доложили о визите

0: кабинете доктора Томаса Чилтона. «Пендлтон», — начал доктор неожиданно и резко, — «я приехал к тебе, потому что тебе лучше, чем любому другому в городе, известно о моих отношениях с мисс Полли Харрингтон». Джон Пендлтон почувствовал, что, должно быть, заметно вздрогнул. Он действительно знал кое-что о романе Полли Харрингтон и Томаса Чилтона. Но тот вопрос они не затрагивали в разговорах между собой самые меньшие лет 15. «Да», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал достаточно озабоченно, чтобы выразить сочувствие, но не слишком заинтересованно, чтобы не показаться любопытным. Впрочем, в следующее мгновение он понял, что беспокоиться зря. Доктор был слишком захвачен тем делом, которое привело его сюда, чтобы заметить, какой ему будет оказан прием. «Я хочу осмотреть девочку. Я хочу провести обследование. Я должен провести обследование». «Так что же мешает?» «Что мешает? Ты отлично знаешь, что я не был в этом доме более 15 лет. Послушай, что я скажу тебе. Хозяйка этого дома заявила мне, что в следующий раз, когда она пригласит меня в него войти, это будет означать, что она просит у меня прощения, и все будет как прежде. То есть она выйдет за меня замуж. Может быть, ты и думаешь, что она может позвать меня, но я нет».
1: «Но разве ты не мог бы пойти без приглашения?»
0: Доктор нахмурился. «Едва ли. У меня есть своя гордость, ты знаешь. Но если тебя это так волнует, не мог бы ты проглотить свою гордость и забыть о ссоре?»
1: «Забыть о ссоре?» — перебил доктор сердито. «Я говорю не о такого рода гордости. Если бы дело было в этом, я отправился бы туда на коленях или на голове, если бы это могло что-то изменить. Но я говорю о профессиональной гордости. Речь идет о болезни, а я доктор. Я не могу бесцеремонно явиться и сказать: «Послушайте, возьмите меня». Разве могу?»
0: «А из-за чего была ссора?» — спросил мистер Пендлтон. Доктор нетерпеливо махнул рукой и поднялся со стула.
1: «Из-за чего?»
0: «Из-за чего бывает любая ссора между влюбленными? Важно ли это после того, как она произошла?» — заговорил он сердито, шагая по комнате. «Из-за какой-нибудь глупости, из-за размера луны или глубины реки. Ее причина была ничуть не серьезнее этого, если сопоставить ее с теми печальными годами, которые последовали за ней. Да что ссора? Что касается меня, то я готов сказать, что ссоры и не было. Пендлтон, я должен осмотреть девочку. Это вопрос жизни и смерти. Это может означать, я совершенно уверен, 9 шансов против 1, что Полианна Уитер будет ходить опять». Слова прозвучали отчетливо и выразительно. И сказаны они были как раз тогда, когда доктор почти вплотную подошел к открытому окну рядом со стулом Джона Пендлтона. Поэтому случилось так, что они ясно донеслись до ушей мальчика, стоявшего на коленях под окном. Джимми Бин в это субботнее утро был занят прополкой первых сорняков на цветочных клумбах. Услышав слова доктора, он присел, навострив уши и широко раскрыв глаза.
1: «Ходить? Полианна?» — воскликнул Джон Пендлтон. «Что ты хочешь сказать?»
0: «Я хочу сказать, что, судя по тому, что я мог услышать и узнать, находясь за милю от ее постели, ее случай очень похож на тот, который излечил недавно один из моих друзей по университету. Он много лет специально занимался лечением такого рода травм. Я поддерживал с ним контакт и тоже отчасти занимался этой проблемой. И, судя по тому, что я слышал... Но я хочу увидеть девочку!»
1: Джон Пендлтон выпрямился на своем стуле.
0: «Ты должен увидеть ее, дружище! Нельзя ли устроить это, скажем, через доктора Уоррена?»
1: Доктор Чилтон отрицательно покачал головой. «Боюсь, что нет. Хотя Уоррен вел себя очень порядочно. Он сам говорил мне, что сразу предложил пригласить меня для консультации, но мисс Харрингтон сказала «нет» так решительно, что он не осмелился повторить свое предложение, хотя и знал о моем желании осмотреть девочку. А недавно несколько его лучших пациентов перешли ко мне, что, разумеется, еще сильнее связало мне руки. Но, Пендлтон, я должен увидеть ребенка. Подумай, что это может значить для нее, если мне удастся ее обследовать».
0: «Да. А ты подумай о том, что это может значить, если тебе это не удастся», — возразил мистер Пендлтон.
1: «Но как я могу без прямого приглашения со стороны ее тетки, которого я никак не получу?»
0: «Нужно что-то сделать, чтобы она пригласила тебя».
1: «Но что?»
0: «Не знаю».
1: «Да, ты не знаешь. И никто другой, пожалуй, тоже. Она слишком горда и слишком сердита, чтобы позвать меня после того, что она сказала мне много лет назад. Но когда я думаю об этом ребенке, обреченном страдать всю жизнь, и о том, что может быть в моих руках надежда на спасение, и мешает только эта проклятая нелепость, которую мы называем гордостью и профессиональным этикетом, я... Он не кончил фразы, но, глубоко засунув руки в карманы, повернулся и опять беспокойно заходил взад и вперед по комнате. «Но если бы это ей объяснить, дать понять, — настаивал Джон Пендлтон. «Да, но кто это сделает?» — спросил доктор, резко обернувшись. «Не знаю, не знаю», — простонал мистер Пендлтон с несчастным видом. Снаружи под окном Джимми Бин внезапно пошевелился. До этой самой минуты он так напряженно вслушивался в каждое слово, что почти не дышал. «Ну, а я знаю», — прошептал он в порыве радости. «И я это сделаю!» Он тотчас вскочил на ноги, прокрался за угол дома и со всех ног помчался вниз с Пендлтон-Хилл.

0: Глава 30. Джимми встает у руля. «Пришел Джимми Бин. Он хочет вас видеть, мэм», — объявила Нэнси, стоя на пороге. «Меня?» — с удивлением спросила мисс Полли. «Ты уверена, что он не имел в виду Полианну? Он может сегодня зайти к ней на несколько минут, если хочет». «Да, мэм, я сказала ему, но он говорит, что ему нужны именно вы».
1: «Хорошо, я сейчас спущусь». И мисс Полли с утомленным видом поднялась со стула.
0: В гостиной она застала ожидающего ее раскрасневшегося мальчугана с вытаращенными глазами, который сразу же затараторил: «Мэм, я знаю, это ужасно, что я делаю и что говорю, но я не могу иначе. Это ради Полианны. А ради нее я бы и в пекло, и к вам, и куда угодно, и в любое время. Да и вы тоже бы так поступили, если бы думали, что есть 9 шансов против одного, что она опять начнет ходить. Поэтому я и пришел сказать вам, что если только гордость и это... что там еще мешает Полиане ходить, то я знаю, что вы пригласите доктора Чилтона к себе, если поймете...»
1: «Что?» — перебила мальчика ошеломленная мисс Полли. Выражение удивления на ее лице сменилось гневом и раздражением.
0: Джимми тяжело вздохнул. «Ну вот, я не хотел вас рассердить. Я поэтому и начал с того, что она опять будет ходить. Я думал, вы из-за этого выслушаете».
1: «Джимми, о чем ты говоришь?»
0: Джимми опять вздохнул. «Это я и пытаюсь вам сказать».
1: «Хорошо, тогда говори. Но начни с самого начала. И чтобы я поняла, постарайся изложить все по порядку. Не начинай с середины и не вали все в кучу».
0: Джимми решительно облизнул губы. «Ну, начать с того, что доктор Чилтон пришел сегодня к мистеру Пендлетону, и они говорили в библиотеке. Это ясно?»
1: «Да, Джимми», — слабым голосом отвечала мисс Полли.
0: «Так вот, окно было открыто, а я под ним полол клумбу, и я слышал их разговор».
1: «О, Джимми, подслушивал.
0: Говорили-то не обо мне». «Да я и не нарочно», — возмутился Джимми. «И вообще я рад, что подслушал. Вы тоже обрадуетесь, как я вам все до конца расскажу. Ведь это может помочь Полиане опять начать ходить».
1: «О, Джимми, что ты хочешь сказать?» Мисс Полли с оживлением наклонилась вперед.
0: «Ну вот, я вам это и говорил», — кивнул Джимми удовлетворенно. «Доктор Чилтон знает одного доктора где-то там, который, похоже, может вылечить Полианну. Ну, чтобы она ходила, ясно? Но доктор Чилтон не может сказать этого точно, пока ее не увидит. И он страшно хочет ее увидеть, прямо разрывается. Но он сказал мистеру Пендлетону, что вы на это ни за что не согласитесь».
1: Лицо мисс Полли стало очень красным. «Но, Джимми, я
0: не могу».
1: «Не могла? То есть я же не знала?» Мисс Полли беспомощно заломила руки.
0: «Поэтому-то я и пришел сказать вам, чтобы вы знали», — горячо и охотно согласился Джимми. «Они сказали, что почему-то, я не совсем понял почему, вы не соглашаетесь, чтобы доктор Чилтон пришел, и что вы так и сказали доктору Уоррену. А доктор Чилтон не может прийти сам, если вы не позовете, по причине гордости и профессионального, чего-то там. И они хотели, чтобы кто-нибудь вас убедил, только они не знали, кто бы мог это сделать. А я был под окном, и я себе сразу сказал, а вот я это сделаю. И я побежал, и, похоже, вас уговорил, да?»
1: «Да, но, Джимми, об этом докторе», — умоляла мисс Полли горячо, — «кто? Кто он? Что он делает? Они уверены, что он может сделать так, чтобы Полианна ходила?»
0: «Я не знаю, кто он. Они не говорили. Доктор Чилтон с ним знаком и слышал, что тот только что вылечил кого-то такого, как Полианна. Ну, как бы там ни было, на его счет они, похоже, не беспокоились, а волновались только из-за вас, потому что вы можете не позволить доктору Чилтону увидеть Полианну. Скажите, вы позволите ему, правда? Да? Теперь-то вы знаете?»
1: Мисс Полли покачала головой. Ее дыхание стало неровным, прерывистым. Джимми, глядевший на нее в тревоге, подумал, что она сейчас заплачет, но она не заплакала. Через минуту она сказала срывающимся голосом: «Да, я позволю доктору Чилтону увидеть ее. Теперь беги домой, Джимми. Я должна поговорить с доктором Уорреном. Он сейчас наверху. Я видела, как он приехал несколько минут назад». Чуть позднее доктор Уоррен был весьма удивлен, встретив в холле возбужденную с пылающим лицом мисс Полли. Он удивился еще сильнее, когда она сказала, задыхаясь от волнения: «Доктор Уоррен, вы предлагали мне однажды пригласить для консультации доктора Чилтона, и я отказалась. Теперь я передумала. Я очень хочу, чтобы вы пригласили доктора Чилтона. И, может быть, не медлить, а сразу. Хорошо? Спасибо».

0: Глава 31. Новый дядя. Когда на следующий день доктор Уоррен вошел в комнату, где, глядя на танцующие цветные отблески на потолке, лежала Полианна, следом за ним шагал высокий, широкоплечий мужчина.
1: «Доктор Чилтон! О, доктор Чилтон! Как я рада вас видеть!» — воскликнула Полианна. Радость и восхищение, звучавшие в ее голосе, заставили не одну пару глаз в комнате наполниться горячими слезами. «Но, конечно, если тетя Полли не хочет...»
0: «Все в порядке, дорогая, не волнуйся», — успокоила ее мисс Полли, торопливо выдвигаясь вперед. «Я сказала доктору Чилтону, что хочу, чтобы он осмотрел тебя вместе с доктором Уорреном».
1: «О, значит, ты пригласила его прийти?» — пробормотала Полианна удовлетворенно.
0: «Да, дорогая, я пригласила его. Это значит...» Но было уже поздно. Глубокое обожание и счастье, светившееся в глазах доктора Чилтона, нельзя было спутать ни с чем. И мисс Полли увидела это. Густо покраснев, она отвернулась и быстро вышла из комнаты. Стоявшие у окна сиделка и доктор Уоррен были заняты разговором. Доктор Чилтон протянул обе руки Полианне. «Девочка моя, я думаю, что сегодня ты совершила самое радостное из своих благих дел», — сказал он дрожащим от волнения голосом. В сумерки растроганная, совершенно преобразившаяся тетя Полли тихо подошла к постели Полианны. Сиделка ушла ужинать, они были одни в комнате. «Полианна, дорогая, я хочу сказать тебе самый первый из всех. Скоро доктор Чилтон станет твоим дядей. И это благодаря тебе. О, Полианна, я так счастлива! Я так рада!» Полианна хотела хлопнуть в ладоши от радости, но вдруг остановилась и опустила руки. «Тетя Полли! Тетя Полли! Значит, это твоей руки и сердца так долго желал доктор Чилтон? Твоей! Я знаю, твоей! И вот почему он сказал, что сегодня я совершила самое радостное из своих благих дел. Как я рада! Тетя Полли, я так рада, что теперь для меня не имеет значения даже мои ноги!»
2: Тетя Полли подавила рыдание. «Может быть, дорогая, когда-нибудь...» Но она не договорила. Она еще не осмеливалась говорить о той огромной надежде, которую заронил в ее сердце доктор Чилтон. Но она сказала другое. И, несомненно, это другое было само по себе удивительно для Полианны. «Дорогая, на следующей неделе тебе предстоит путешествие. В удобной маленькой постели мы повезем тебя на автомобиле и на поезде к знаменитому доктору, у которого большая больница специально для таких больных, как ты. Он близкий друг доктора Чилтона, и мы посмотрим, что он может сделать для тебя».

Глава 32. Письмо Поллианны. Дорогие тетя Полли и дядя Том, о, я могу ходить. Сегодня я прошла от моей постели до окна 6 шагов. Как хорошо быть опять на ногах. Все доктора стояли вокруг и улыбались, а рядом стояли все сиделки и плакали. А одна дама из соседней палаты, которая начала ходить на прошлой неделе, заглядывала в дверь и улыбалась. А еще одна, которая надеется, что сможет ходить в следующем месяце, тоже была приглашена. Она лежала на постели моей сиделки и хлопала в ладоши. Даже чернокожая Тилли, которая моет полы, заглядывала в окно веранды и кричала мне: «Голубушка, детка!», когда не плакала и могла говорить. Я не понимаю, почему они плакали. Мне хотелось петь и кричать от радости. Ах, только подумайте, я могу ходить! Теперь мне совсем не грустно, что я провела здесь, вдали от дома, почти 10 месяцев. К тому же я все равно не пропустила вашего венчания. Ах, тетя Полли, как чудесно, что вы приехали сюда и поженились у моей постели, и я могла все видеть. Ты всегда придумаешь, как доставить радость. Говорят, что очень скоро я вернусь домой. Я хотела бы весь путь пройти пешком. И прошла бы. Я думаю, что никогда больше не захочу ни на чем ездить. Это будет так приятно. Просто ходить. Я так рада. Я рада всему. Я даже рада теперь, что некоторое время не могла ходить, потому что иначе никогда-никогда не узнаешь, какая совершенно замечательная вещь ноги. Такие, которые ходят, разумеется. Завтра я собираюсь пройти 8 шагов. С любовью ко всем, Поллианна.

Книга записана на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Светло на сходе». Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харульская, 30, Киев, индекс 02090, Украина.

Я дома папе рассказал о друге Вовке, о споре в школе и неправильных делах. Он вел себя совсем бестактно и неловко, и в споре выглядел пред всеми как чудак. Когда же Вовка оказался побежденным, его мальчишки все оставили тотчас. «Остави ты его», — сказали возбужденно, — «и научи его сурово в этот раз». И я оставил друга Вовку одиноким, и я с научением совсем не опоздал. Отец внимательно смотрел в глаза с упреком. Затем урок о верной дружбе он мне дал. Сказал отец: «Легко любить друзей хороших, легко дружить, когда твой друг пример везде. Но тот, кто верный друга в слабости не просит, всегда протянет руку помощи в беде. Лишь верный друг предупредит твое падение и защитит от одиночества всегда. Лишь верный друг развеет все твои сомнения. Кто верен, тот не бросит друга никогда». Я слушал папу, и мне стало очень стыдно, я сам себя уже не уважал. Мне за неверность было больно и обидно, я с раскаянием быстро к Вовке побежал.

Вірою, і що я слаб, но служить Христу стараюсь, і желаю, щоб росла віточка любви святая. Ісус, ти научи быть родителям послушним, чтобы истину лучи я понес потом заблудшим. Незаметно подрасту, крылья веры я расставлю, так хочу служить Христу, как служил апостол Павел.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
3: Мои самые теплые приветствия всем мальчикам и девочкам, которые слушают нашу сегодняшнюю передачу. Добро пожаловать на нашу программу!
2: Дядюшка Дэн подготовил для вас сегодня одну очень увлекательную историю из Библии.
3: Да, тетушка Кэрол, это еще один рассказ об исходе евреев из Египта, о том, как Бог вывел их из египетского рабства в землю Ханаанскую.
2: Насколько я помню, в твоем последнем рассказе Моисей привел израильтян к самой границе земли обетованной. И тут, по велению Божьему, попрощался с ними со всеми, ушел в горы и там умер.
3: Израильтянам теперь предстояло пересечь реку Иордан и войти в землю обетованную. Вся тяжесть ответственности за исполнение этой задачи пала на плечи Иисуса, помощника Моисея. У некоторых наших слушателей могут возникнуть вопросы в связи с этой необычной историей, так что в конце передачи, перед тем, как попрощаться, я попытаюсь ответить на некоторые из этих вопросов. Кстати, эту историю можно найти в Ветхом Завете Библии в книге Иисуса Навина, главы 2, 6 и 7.
2: Как озаглавлена твоя сегодняшняя история, дядюшка Дэн?
3: Я озаглавил ее про то, как вор погубил армию. Израильтяне под руководством Иисуса пересекли реку Иордан и вошли в Ханаан недалеко от Иерихона. Иерихон был одним из самых важных и богатейших городов Ханаана. Его дворцы и храмы, где процветали порок и роскошь, стояли как символ открытого неповиновения Богу. Город был окружен высокой крепостной стеной. Жрецы этого города являлись его полновластными хозяевами. Покровительницей города была Эстеров, богиня флоры, растительности и плодородия.
4: О, великая и прекрасная Эстеров! Мы поклоняемся Тебе со всем благоговением души. Прими наши молитвы, о прекрасная Эстеров. Мы молим Тебя о Твоей защите, об обилии Твоей любви, о Твоей безграничной благосклонности и милости. Умоляем Тебя, о Эстеров, направь наши шаги на верный путь. Скажи, как нам быть сынами израильскими? Ведь они расположились с лагерем у самых наших границ. Даже сейчас, в эту самую минуту, они...
5: Поднимись, Дайкем, и следуй за мной.
4: Но я еще не закончил свои молитвы к Эстеров.
5: У нас сегодня есть дела поважнее. Я хочу тебе кое-что показать.
4: Есть что-то важнее утренней молитвы к Эстеров?
5: Как верховный жрец, я освобождаю тебя от сегодняшней утренней молитвы. Следуй за мной. Я хочу тебе что-то показать. Стучи громче. Она должна быть дома.
4: Может, она...
0: Сейчас иду!
4: Похоже, она чем-то рассержена.
5: Что если она... Ну, ничего, ничего, она быстро успокоится.
6: Нельзя подождать, что ли, малость? Ах, доброе утро, господин мой. Я не знала, что это вы.
5: Ничего, ничего, Раф.
6: Входите, пожалуйста. И ваш спутник тоже может...
5: Благодарю тебя, Раф.
6: Может, вы соизволите подняться наверх?
5: Да, Раф, спасибо.
6: Следуйте за мной. Садитесь, пожалуйста. Прохладительные напитки сейчас подадут. Я только...
5: Не беспокойся об этом, Раф. Мы к тебе не за этим пришли. Мы хотели бы подняться к тебе, в закрытый дворик, ну, тот, что наверху крепостной стены.
6: А, как вам будет угодно.
5: Да.
6: Следуйте за мной, пожалуйста.
5: Раф, если не возражаешь, могла ли бы ты нас оставить наедине?
6: Ах, конечно, конечно. Позовите меня, когда я вам буду нужна.
5: Взгляни, Дейкем, в ту сторону, на юго-восток. Знаешь, что там находится?
4: Да, ваша милость, Галгал, а также лагерь израильтян.
5: Они покинули Галгал.
4: Покинули?
5: Они направляются сюда. Согласно донесениям наблюдательных дозоров, вся израильская армия выступила маршем по направлению к Иерихону. Их можно ожидать здесь с минуты на минуту.
4: Они не представляют для нас никакой опасности. Израильтяне на нас не нападут, мы намного сильнее. Они наверняка обойдут нас стороной.
5: Я в это мало верю. Они ведут себя как-то странно, я им не доверяю.
4: Ну, поставлены ли наши вооруженные силы в известность?
5: Все находится в полной боевой готовности.
4: Тогда нам не о чем беспокоиться.
5: Разве есть хоть малейшая возможность взять штурмом такой хорошо укрепленный город, как Иерихон?
4: Да нет.
5: Да, но взгляни на эти стены. Нашей армии нет равных. У нас в коннице 1000 голов. У нас железные колесницы. Нет, никакая вражеская сила не в состоянии.
4: Смотрите, смотрите, вон там.
5: Что?
4: Что это? Израильская армия, они приближаются сюда.
5: Быстро, Дейкем, беги в главный штаб. Проследи там, чтобы генерал армии проверил всю линию обороны. Пусть он ее еще раз хорошенько осмотрит.
4: Слушаюсь, господин мой.
3: В то время как новость о неожиданном приближении израильской армии встревожила жрецов, находившихся на крыше дома, внизу, в самом доме, Раав и ее домашние чувствовали себя совершенно спокойно. Они совсем не были встревожены происходившим. Дело в том, что незадолго перед этим Раав приютила у себя 2 израильских разведчиков, посланных в Иерихон Иисусом. Они прятались у нее в доме. В благодарность за ее заботу они обещали ей, что она вместе со всей своей семьей и домашними будет в полной безопасности во время штурма города. В боевом порядке и в полном молчании под мерный шум марширующих ног израильская армия подошла к Иерихону. Ведомые 7 священниками, несшими ковчег завета, символ присутствия Божьего, израильские войска прошли маршем вокруг Иерихона. Потом вся армия остановилась. В полной тишине прозвучали трубы, в которые трубили 7 священников.
5: Да-да, Дейкем, что тебе?
4: Израильтяне опять приближаются, господин мой.
5: Да? И снова в походном марше, так же, как и вчера?
4: Точно так же, в том же порядке, все точно так же, как и вчера.
5: Вели подать мне колесницу. Скажи, пусть запрягут 4 лошадей. 4! Мне надо срочно в генеральный штаб.
4: Слушаюсь, господин мой.
3: То же самое произошло и на 3-й день, и на 4-й, и на 5-й, и на 6-й. Затем на 7-й день рано утром.
4: Проснитесь. Да проснитесь, ваша милость.
5: А что? Который час?
4: Да только что рассвело.
5: Оставь меня, я хочу спать.
4: Ваша милость, эти израильтяне опять маршируют.
5: А мне все равно, хоть они...
4: Ваша милость.
5: Что? Израильтяне снова проходят маршем? Снова?
4: Да.
5: Они уже в течение 6 дней маршируют. Да, они сегодня с утра пораньше. А может быть, они именно сегодня намерены
7: Да и кем? Быстренько подай мне мою мантию. Давай я сюда, а сам беги за моей колесницей. Вели запрячь четверку.
8: Слушаю вас.
7: Генерал, что все это значит?
9: Что все это значит?
7: Израильтяне опять проходят маршем вокруг города с утра пораньше.
9: Ну, может, им не спится, кто знает.
7: Ну, что это?
9: Трубы. Израильтяне трубят в трубы, как и в предыдущие 6 дней. Забыли, что ли?
7: А потом они вернутся в свой лагерь, так что ли?
9: А мне все равно, что они делают. Мне это совершенно безразлично.
7: Вас это не тревожит?
9: Ничуть. Наша оборона неприступна. Никому сквозь нее не прорваться. Даже мышь не проскочит, где уж там израильским солдатам.
7: О, их бог, похоже, способен совершить все, что ему заблагорассудится. Никто не в состоянии его остановить.
9: Ну, вы уж-то не срамитесь. Что подумает прекрасная богиня Эстеров? О, такие речи, да еще верховный жрец.
8: Господа, израильские солдаты снова шагают вокруг города.
7: Генерал, вы слышали? Шагают вокруг города. Сегодня уже во второй раз что-то будет. Я говорю вам, что-то будет.
9: Не бойтесь, ничего не будет. У меня все под контролем. Наши солдаты готовы ко всякой неожиданности. Израильтянам не захватить нашего города. Они этого сделать просто не смогут. Это просто невозможно.
7: Хочу надеяться, что вы знаете, что говорите.
8: Израильтяне в третий раз начали обход города.
7: Генерал, остановите их, остановите этих израильтян.
8: Они пошли в четвертый раз вокруг.
7: В четвертый раз? Генерал, вы обязаны что-нибудь предпринять. У этих израильтян на уме что-то нехорошее. В пятый раз, говоришь?
8: Так точно, господин мой.
7: Генерал, остановите этих израильтян. Это приказ. Генерал, вы слышали, что он сказал? В шестой раз сегодня эти израильтяне идут маршем вокруг Иерихона.
9: Ах, да успокойтесь же вы, наконец. 6 дней они шагали вокруг города. 6 раз сегодня, и ничего не произошло. Ведь не произошло же.
7: Да, не произошло.
9: И не произойдет.
7: Но тогда зачем они маршируют вокруг Иерихона?
9: Надо просто... чтобы озадачить нас, поиграть у нас на нервах.
7: Да?
9: Не сомневаюсь, что они надеются на то, что мы сделаем какую-нибудь глупость. Не выдержим. Выйдем за крепостную стену и завяжем с ними бой. В этом случае у них, может быть, будет какая-то возможность нас разбить. Но пока мы не теряем присутствие духа, нам ничего не угрожает.
7: Да-с. Генерал, мне кажется, что вы правы.
8: Господа! Израильтяне проходят марш.
7: Да и кем, я знаю. Израильтяне опять идут маршем вокруг Иерихона в 7-й раз сегодня. Что ж, пусть себе маршируют. Нам какое дело?
10: Рав, дочь моя, я, конечно, верю тебе, но я не совсем понимаю, как...
6: Я тоже не знаю и не понимаю, папа. Но я полагаюсь на Бога Небесного и верю в Него. Каким-то образом, не знаю каким, но Он нас непременно вызовет.
10: Я уверен в этом, Рав, но я не вижу, как...
6: Папа, смотри, слушай, марширующие шаги остановились... Что-то необыкновенное. Нет, ужасное что-то должно вот произойти. Я знаю, что должно. Я это чувствую.
10: Трубы? В этот раз они не только трубят в трубы, но и кричат. и производят много шума.
6: Наступил долгожданный час, отец! Смотри!
10: Падают стены Иерихона.
6: Но нам не будет никакого вреда.
3: Да, крепостные стены Иерихона пали.
5: Раф!
6: Яков!
5: Пойдем, Раф, быстро! Иисус сказал, чтобы...
6: Яков, познакомься, это мой отец!
5: Желаю вам здравия, господин мой!
6: Папа, это тот самый молодой человек, один из двух израильских разведчиков, которых я прятала у нас в снопах льна!
10: Ага, приятно познакомиться, Яков!
5: Иисус собирается сжечь Иерихон дотла! Он велел мне вывести вас из города до того, как город будет подожжен.
6: Яков, тут моя мама, братья и сестры, а также все мои родные.
5: Все жители твоего дома будут спасены. Мы возьмем их с собой. Поторопитесь, поторопитесь, надо спешить.
3: Огонь горящего Иерихона осветил небо на много миль вокруг. Наконец он начал ослабевать и вскоре совсем погас. От города ничего не осталось.
11: Мой возлюбленный народ, мы добились выдающейся победы. Иерихон наш, а вскоре вся земля ханаанская станет нашей.
12: Иисус, ура!
11: Нашей следующей целью является... Нам предстоит завоевать Гай! Я пошлю в Гай разведчиков, и как только мы получим их донесение, мы начнем наступление!
3: Все вроде бы шло как надо. Казалось, что полный порядок царствовал в лагере израильтян. Но в действительности это было вовсе не так. В одном шатре...
9: Посмотри, жена!
6: Какая одежда! Какая красота!
9: Это для тебя моя радость.
6: Для меня?
9: Да.
6: Такая красивая одежда! Где ты это взял?
9: Это еще не все. Вот взгляни на это.
6: Золото, серебро. Где ты это взял?
9: Какое это имеет значение? Где я это взял?
6: Хан, ты это украл?
9: Ты что я украл?
6: Ты взял это в Иерихоне? Скажи, да?
9: Что из того, что я это там взял?
6: Если, если ты это сделал, тогда Иисус ведь крепко-накрепко запретил что-либо оттуда выносить. Ах, он тебя за это накажет.
9: Ничего не будет, я все это спрячу. Никто и знать не будет, что я это

0: прошу тишины перед лицом Господним. Народ Израиля, как вам известно, наша трехтысячная армия была наголову разбита небольшой гайской дружиной. Но причин, почему это произошло, вы не знаете. Я вам скажу, почему. Во-первых, мы пошли в это сражение, не спросив ни позволения Божьего, ни его благословения. А во-вторых, в наших рядах находится человек, совершивший тяжкий грех. Вор разгромил нашу армию. Из-за этого вора 36 наших храбрых воинов погибло на поле битвы. Я еще не знаю, кто этот вор. Знаю только, что он один из вас. Мы будем тянуть жребий, и вор будет опознан.
1: Хан, не лучше ли тебе во всем самому признаться?
2: Нет, им ни за что меня не найти.
0: Народ израильский, брошенный жребий указывает на колено Иудина, виновный из этого колена.
1: Умоляю тебя, хан, сознайся в грехе, пока еще не поздно.
2: Да, ну, зачем мне признаваться? Говорю тебе, им меня не найти ни за что.
0: Народ Израиля, мы снова тянули жребий. В этот раз он указывает, что виновный является членом семейства Зары.
1: Мне кажется, что ты совершаешь непоправимую ошибку, Ахан.
2: Ты напрасно волнуешься.
0: Народ израильский, печалится мое сердце. Вор не желает сознаться добровольно, но мы вскоре его опознаем. На этот раз жребий указывает на дом Завдиев.
1: Я так иду. Все ближе и ближе к тебе, Ахан. Я тебя умоляю.
0: Теперь брошенный жребий укажет на самого виновного. И даже теперь виновный не хочет выступить вперед и сознаться. Что ж, ладно. Мы продолжим и снова бросим жребий.
1: Хан, умоляю тебя, сознайся.
2: Ни за что.
1: Иначе тебя накажут.
2: Да ну тебя. Иисус смилостивится надо мной.
1: Иисус будет действовать согласно закону. А ты сам знаешь, что сказано в законе. Всякий, совершивший воровство, будет побит камнями до смерти.
2: Ты права. Может, мне и в самом деле лучше сознаться.
1: Уже поздно. Иисус вытянул жребий.
0: Народ Израиля, у меня в руке имя виновного. Ахан. Ахан, сын Зары, выйди вперед и стань перед Господом.
2: Я здесь. Государь мой Иисус.
0: Ахан, сын мой, понимаешь ли ты, сколько боли и страдания народу израильскому принес твой грех, воровство, которое ты совершил?
2: Да, господин мой.
0: Понимаешь ли ты, что из-за того, что ты пожадничал и украл, наша армия потерпела поражение?
2: Да, господин мой, я согрешил перед Господом Богом Израиля. Среди добычи в Иерихоне я увидел прекрасную одежду и 200 серебряных монет из слитых золота. Я возгорелся желанием и взял их себе. Я закопал все это у себя в шатре.
0: Ахан, сын мой, ты должен быть наказан. Как мне это не больно, но я должен исполнить приговор Божий. Ты, а также твоя жена, вся твоя семья и все домашние, все, что тебе принадлежит, даже твой шатер и твои стада, короче, все и вся будут

0: Сегодня же удалены из нашего лагеря. Тебя выведут в Ахор, долину горести. За грех должно быть уплачено.
1: Мне кажется, дядюшка Дэн, что некоторые наши слушатели, наверное, удивляются тому, что Бог хотел погубить жителей Ханаана. Разве Бог не любил этих людей так же, как других? Если Бог является Богом любви и милосердия, как Он может желать нечто подобное?
2: Это очень важные вопросы, тетушка Кэрол. И мне кажется, что сейчас самое подходящее время ответить на них. В первую очередь я хочу заметить, что Бог через своего пророка Иезекииля сказал: «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Мне думается, что именно здесь и лежит ключ к пониманию того, почему Бог осудил жителей Ханаана. Все дело в том, что они отказались безвозвратно отвернуться от порока и продолжали противиться Богу. Нам известно о многих унизительных обрядах, которые они практиковали, включавшие ложных богов, к тому же часто принося в жертвы своих собственных детей.
1: Как это ужасно!
2: Само собой разумеется, что Бог в своем милосердии не мог позволить ничему подобному продолжаться безнаказанно.
1: Справедливость требовала, чтобы такое преступление против детей было непременно наказано.
2: В действительности, с того момента, как грех вошел в мир, жестокое и неправедное отношение людей друг к другу стало фактором человеческого существования, и Божий суд стал насущной необходимостью. В рассказах о всемирном потопе и в истории о разрушении Содома и Гоморры мы были свидетелями необходимости суда Божьего над людьми, которые отказывались свернуть с пути порока и греха.
1: Скажи, верили ли хананеи в Бога, и была ли у них возможность покаяться?
2: Отвечу на этот вопрос непоколебимым и твердым «да». Было много людей в той части света, кто сохранил память об истинном Боге и поклонялся Ему. Так, например, если помнишь, Иофор, тесть Моисеев, он был священником Медиамским и поклонялся Богу. Также пророк Валам, хоть он потом и восстал против Бога, не следует забывать Раав и все ее семейство, которые жили в Иерихоне. Видишь ли, эти люди в течение 40 лет слышали рассказы о наказании, которое послал Бог на Египет, и о тех чудесах, которые Он сотворил для освобождения избранного им народа из рабства. Так, например, Раав сообщила двум разведчикам, которые были посланы Иисусом в Иерихон, о том, что жители Иерихона знали обо всех подробностях чудесного освобождения евреев. Вы можете сами прочитать об этом в книге Иисуса Навина в главе 2.
1: Нет и не может быть никакого сомнения в том, что Бог предоставил этим людям все возможности для того, чтобы покаяться.
2: Бог на самом деле является Богом любви и милосердия, и справедливости. Тетушка Кэрол, часы на стене показывают, что наше время истекло.
1: До свидания, дорогие радиослушатели. Слушайте нашу следующую передачу.
2: В ней мы расскажем еще одну удивительную историю.
3: Это был час твоего рассказа.
4: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
4: прощаются с вами. До новых встреч!

я, мне говорила мама, осторожней, лужи яма, и раз мясо руку брала, ручную дурак, спирала вредные привычки, это луж. Это тише ямы, только глубже. Если естество нас не беречь, то оттуда тяжело извлечь. Делай Христова, братья и сестры. Хички, прогоняйте сразу вредные привычки. Аминь.

0: После тяжелой болезни Лена выздоравливала медленно. Уже четвертую неделю она не вставала с постели. Дни тянулись долго и казались ей такими скучными. Об игре с детьми Лена только мечтала, потому что малышам не разрешали заходить к ней в комнату. Как-то поздно вечером к Лене зашли родители. Она лежала с закрытыми глазами. Думая, что Лена спит, мама принялась осторожно убирать разложенные на столе книги. Папа встал у окна и, по-видимому, продолжая начатый разговор, шепотом сказал: «Я тоже обратил внимание, что она молится уже не по-детски, не заученными словами. Слава Богу, подрастает наша девочка, крепнет ее вера. Это видно по молитвам и желаниям». А Лена не спала. «Это они обо мне говорят», — догадалась она, и сердце учащенно забилось. Она старалась выглядеть спящей, но ресницы мелко задрожали. Мама подошла к ней и, наклонившись, спросила: «Доченька, как ты себя чувствуешь?»
1: «Хорошо», — открыла глаза Лена.
0: «Слава Богу», — прошептала мама и, поправив подушку, добавила: «Скоро ты уже совсем выздоровеешь». Папа пожелал Лене спокойной ночи, и они ушли. Лена долго не могла уснуть. Мысли роем кружились в голове. «И правда, я молюсь лучше, чем другие. Даже папа с мамой заметили это». Лена сразу вспомнила, как ее часто хвалили в школе и дома, как нравится она соседям. Они всегда замечают ее доброту и старательность.
2: «Действительно, я и стихи на собрании лучше всех рассказываю, и маму слушаюсь».
0: Так незаметно в ее сердце, как ядовитая змея, вползла гордость. А когда Лена выздоровела, эта скверна стала проявляться буквально во всем. Лена обижалась на родителей, когда они не замечали ее старания, не подчеркивали, как она послушна и добра. Когда угощали наравне со всеми, а ей так хотелось получить что-то повкуснее, получше. Из-за пустяков Лена раздражалась, обижала младших. Когда мама наказывала ее, она сердилась и считала себя во всем правой. Часто Лена вспоминала похвалу родителей, особенно во время общей семейной молитвы, и старалась молиться красиво. Она усиленно подбирала слова и каждый раз переживала, как бы помолиться лучше всех. Однако ее молитвы с каждым днем становились более неестественными. Теперь Лена склонялась на молитву с затаенной тревогой и нежеланием.
1: «Я уже не знаю, что придумывать», — со страхом обнаружила она. «Не могу связать даже двух предложений».
0: Проходили дни за днями, а Лена не могла победить себя. Признаться же, рассказать все, что мучит, было стыдно, и она продолжала скрывать свои переживания, стараясь сделать вид, что у нее все в порядке. Ссоры с младшими участились. Лена стала сердитой, нетерпеливой. Казалось, она вообще перестала любить своих братиков и сестричек.
1: «Лена, что с тобой случилось?» – спросила мама после очередной ссоры детей.
0: Малыши плакали, а Лена, тяжело дыша от возбуждения, ответила:
2: «Ничего, они сами виноваты!»
0: «Даже если они виноваты, ты, как старшая, должна показывать им добрый пример. Поговори с мамой, расскажи ей все!» – взволновалось что-то внутри.
2: «Ты же не виновата!» Встрепенулась тотчас гордость. «Ты старшая, и они должны тебя слушаться».
1: «Леночка, почему ты стала такой сердитой, недовольной? Что с тобой случилось? Я тебя совсем не узнаю», — с тревогой в голосе сказала мама.
0: Добрые отношения и ласковый голос матери растрогали Лену до слез, и она стала рассказывать, как притворилась спящей, и подслушала разговор родителей. Как стала думать, что она лучше всех и с ней должны считаться. Рассказала, что хотела избавиться от этих мыслей, но они снова и снова давали о себе знать, а бороться с ними не хватало сил. «Я самая плохая, злая, противная!» – всхлипывала Лена.
1: «Все, что тебе пришлось пережить, доченька, это последствия гордости», – сказала мама. «Гордость – очень опасный грех. Она отравляет сердце человека, ожесточает его. Гордость обязательно приведет к погибели, ведь Бог гордым противится».
0: «Лена, помнишь, мы ходили в зоопарк, и там восхищались красавцем-оленем? Какие у него большие рога, величественная осанка, независимый гордый вид. Представь себе, что такого богатыря легко побеждает орел».
1: «Как?» – удивилась Лена.
0: Люди долго не могли понять, как орел с такой смелостью вступает в поединок с сильным и очень осторожным животным, и, что удивительно, побеждает его. Задумывались и над тем, почему хищная птица нападает только на оленя, а оленуху не трогает. А оказывается, прежде чем напасть на животное, орел зорко высматривает тропинку, по которой олени бегают на водопой. Потом он долго купается в дорожной пыли и, притаившись у тропинки, поджидает жертву. Завидев оленя, орел проворно садится на его роскошные рога и начинает яростно бить крыльями, из которых вылетает пыль. Запорошив животному глаза, орел успокаивается. А ослепленный олень, стараясь избавиться от врага, мчится, не видя пред собой дороги. Но вместо освобождения он разбивается о скалы или, оступившись, летит в пропасть. И тогда орел уничтожает жертву. Лена задумалась, а мама, немного помолчав, продолжила. А вот на оленуху орел никогда не нападает. И только потому, что у нее нет рогов. Наша гордость – те же оленьи рога. Конечно, олень не может избавиться от рогов, потому что таким его создал Бог. Мы же должны освобождаться от гордости, потому что она разобщает человека с Богом. Гордый не способен любить ни ближних, ни Бога. Он и Священное Писание не может понимать правильно, потому что ослеплен самолюбием, как олень ослеплен пылью.
1: «Я совсем не хочу быть гордой», – вздохнула Лена. «Мама, как надо освобождаться от гордости?»
0: «Освобождаться значит, не жалея себя, решительно открывать свои грехи и стараться больше не делать их. Когда тебя хвалят, нужно следить за своими мыслями и не себе приписывать успех, а благодарить Господа за способности. Конечно, показать нам нашу греховность может только Дух Святой. Поэтому нужно всегда читать Слово Божье и просить, чтобы Господь открывал истину, обличал. При этом нужно быть готовой смиряться, каяться.

Притча о сеятеле. С каждым днем все больше и больше людей собиралось вокруг Иисуса. Они стекались отовсюду посмотреть, как Он исцеляет, и послушать Его проповеди. Больше всего они любили Его истории, притчи. Вот одна из них. В давние времена один крестьянин обрабатывал свое поле. На нем была грубая рабочая одежда, а его руки и лицо загрубели от солнца и ветра. Он трудился без устали в любую погоду. Вспаханная земля была черной и рыхлой. Он долго трудился, чтобы подготовить ее к посеву. Он ходил по полю с большой плоской корзиной, наполненной зерном. Это были добрые семена, лучшие из всех, которые у него были. Он брал их пригоршнями и сеял вокруг себя, и добрые семена падали повсюду. Поле крестьянина пересекала тропа. Каждый день жители деревни проходили по ней к реке, чтобы набрать воды, поэтому тропинка была хорошо утоптанной. Когда зерна падали на тропу, они были отлично видны птицам. Птицы опускались и склевывали их. У семян не было никакой возможности пустить корни и прорасти. Другие семена падали на каменистую почву. Земля лежала сверху тонким слоем, а снизу были твердые камни. Эти зерна начинали скоро прорастать, потому что тонкий слой почвы быстро прогревался солнцем. Но когда влага испарялась и корни упирались в камень, слабое растение засыхало без воды и погибало. Другие зерна попадали в окружавшее поле колючие кусты терновника, тоже ронявшего свои семена на землю. Весной они густо прорастали. Добрые зерна были слабее грубых и сильных семян терна, забиравших всю влагу и соки почвы. И добрым семенам суждено было погибнуть. Но большая часть зерен попадала все же в добрую почву. Им было достаточно места, их корни впитывали влагу, и солнце обогревало молодые ростки. Вскоре на поле зазеленели побеги. Ко времени жатвы колосья налились новым зерном, его можно было перемолоть и из муки испечь хлеб. Крестьянин был доволен урожаем.

Ученикам Иисуса очень понравилась притча о сеятеле. Когда весь народ разошелся по домам, они тоже отправились с Иисусом ужинать. «Объясни нам эту притчу», – попросили они. Иисус ответил: «Мои слова подобны добрым семенам, но не все, кто слушает их, подобны. Некоторые люди, но они падают как бы дорогу. Эти люди, сердца других, как каменистая почва. Они внимательно слушают, но не дают услышанному укорениться в сердце. А упавшая в терновник схожа с людьми, которые тоже любят мчаться домой к полной забот жизни. У посеянного нет возможности вырасти, потому что эти люди обременены житейскими заботами. Но и доброй почвой, когда вы слушаете меня, то понимаете, что я говорю вам. Мои слова – доброе семя, падающее на добрую почву. И вы хотите исполнять то, что говорит Бог. Поэтому эти семена прорастают в ваших сердцах. Бог поручил мне быть сеятелем. Я сею добрые семена. Вы должны решить сами, какой почвой вы хотите быть. Бог ожидает, что вы принесете богатый урожай.

фонтан и родник. В старом парке бил фонтан посреди аллейки. Под каштаном тек родник позади скамейки. Сверху в землю уходил родничок порою. Как фонтан он не умел в небо бить струёю. И сказал фонтан затем родничку с ехицей: «Не заметен ты совсем, обделён водицей. Вон какой я бью струёй, виден отовсюду. Свежесть и красу несу городскому люду. Ну а ты чего даёшь под моим каштаном? В парке воду я даю 10 фонтанам».

0: Горький опыт. Мама Люси умерла, когда она была еще совсем крошечной. Для Люси это было большим несчастьем, ведь мама так нежно любила ее. Она бы не побоялась сказать Люсе о том, что та делает неправильно. И когда у нее проявлялись неправильные чувства, помогла бы ей все это исправить. Она бы поведала доченьке о красивых цветочках, которые они посадили на клумбах. Если позволить сорнякам расти там тоже, то скоро они заглушат хорошие цветы и не позволят им цвести. Мать Люси научила бы ее всему этому, ибо видела, что зло уже расцветает, чтобы погубить прекрасный цветок добродетели в ее юной груди. Но она умерла. Люся осталась с очень хорошим, добрым и любящим отцом. Он не любил поправлять свою маленькую девочку, потому что видел ее только когда заканчивался его напряженный день, и тогда он хотел удовлетворить все ее желания. Отец ласкал ее, играл с ней и баловал, думая о ее дорогой матери, которой они лишились. За то короткое время, что был с ней, он не замечал ее недостатков. Слуги не решались говорить ему о них, и бедная Люся росла тщеславной, эгоистичной, своенравной, любопытной девочкой с упрямым нравом, который не выносил возражений. У Люси было хорошенькое личико, и отец со слугами так много говорили ей об этом, что в конце концов она решила, что в ней есть что-то хорошее. Люся думала, раз она хорошенькая, то значит лучше других, потому что красивее других девочек. Ни один человек никогда не говорил Люсе, что красивое лицо от нее совсем не зависит, потому что она не сама его сделала. Она не могла ни на минуту сохранить его, если бы небесный отец решил бы лишить ее красоты. Поэтому очень глупо с ее стороны гордиться им. Но она могла сделать очень многое, чтобы стать доброй, любезной, услужливой и ласковой. Друзья любили бы Люсю, и она была бы намного счастливее, если бы постоянно старалась исправлять в себе неправильные чувства. Печально было, что возле девочки никого не было, кто бы мог научить ее. Она легко могла бы понять это, пока была еще небольшой, но с возрастом Люся становилась все более эгоистичной, тщеславной, упрямой и непослушной. Она много думала о своих нарядах, о вкусной еде, и ей нравилось совать в нос в то, что ее совсем не касалось. В Бостоне жила Люсина тетя, разумная и очень добродетельная женщина. Она слышала, что Люся станет нехорошим или даже злым ребенком, если какой-нибудь друг не проявит сострадания и не попытается спасти ее от растущих недостатков. Она послала письмо отцу Люси, который жил в Нью-Йорке, и убедила его позволить своей дочери приехать и провести с ней один год. У нее тоже была маленькая девочка, примерно такого же возраста, что и Люся. Мама наблюдала, оберегала и учила свою доченьку, и теперь она была прелестным ребенком, таким послушным и дружелюбным, что каждый, кто знал ее, видел, что она вырастет благословением для своей семьи и друзей. Мать рано учила ее и давала ей почувствовать на собственном опыте, что она всегда счастливее, когда управляет своим характером, исправляет ошибки и думает больше о том, чтобы сделать других счастливыми, чем о том, чтобы радоваться самой. Она говорила ей, что Небесный Отец всегда смотрит на нее с особой любовью, когда она сопротивлялась злому чувству или эгоистичному поступку. Теперь маленькая Эмилия уже научилась чувствовать этот восхитительный покой и готова была отдать все, чтобы сохранить его. Приблизительно через месяц после того, как Люся приехала к ним, у Эмили был день рождения. Люси получила очень доброе письмо от своего отца, в котором были вложены две золотые монеты. Он писал, что это будет подходящим подарком для нее и кузины. Он также надеялся, что это сделает его маленьких девочек счастливыми. Люси на мгновение почувствовала себя счастливой и радостно разглядывала прелестные блестящие монетки. Потом ей стало не по себе, и она медленно с угрюмым видом вошла в гостиную, где Эмилия заканчивала свою работу. «Папа прислал мне эти две монеты», — сказала она. «Но он говорит, что я должна отдать одну из них тебе, Эмилия. Не знаю, зачем». Люся выглядела несчастной, эгоистичной и угрюмой, потому что не могла оставить себе обе монетки, которые прислал ей отец. Никто из тех, кто видел тогда Люсю, не подумал бы, что у нее когда-то было хорошенькое личико. Противный характер в ее сердце выглядывал из ее глаз. Нахмуренные брови и надутые губы делали ее весьма неприятной, когда она с громким стуком бросила золотую монетку на стол.
1: «Ой, какой добрый твой папа!» — сказала Эмилия. «Какая красивая блестящая монетка! Ну, Люся, милая, не давай мне ее, если ты не хочешь!» — продолжила она, глядя на несчастное лицо кузины. «Мне бы очень хотелось ее получить, потому что я откладываю все свои деньги для определенной цели. Я собираюсь, чтобы купить бедной няне Хупер новое платье. Мама говорит, что она не была в церкви все лето, потому что у нее не было ничего приличного, чтобы надеть. И еще она сказала, что если я буду откладывать все свои деньги до тех пор, пока у меня будет достаточно, я буду иметь удовольствие сама купить ей платье. Я была бы рада увидеть, как она будет радоваться, потому что мама говорит, что все, что доставляет удовольствие няне, это церковь. Ведь мы ходим в школу, учимся музыке, читаем интересные книги и получаем массу удовольствий. Но бедная старая няня никогда не прекращает тяжелой работы с утра до вечера. Работая изо всех сил всю неделю, она отдыхает только, когда она говорит: «Приходит благословенный день отдыха». Как бы мне хотелось подарить ей новое красивое платье и видеть, как она идет в нем в церковь с псалтырем и веером, аккуратно завернутыми в чистый клетчатый платок, как в прошлом году. Но, — добавила она во второй раз, взглянув на кислое лицо Люси, — «но если ты не хочешь отдать мне деньги, не надо».
2: «Я должна дать тебе их, даже если мне это и не нравится», — сказала Люся. «Потому что папа спросит тебя, когда приедет на следующей неделе, что ты с ними сделала и все такое, и я знаю, ты все ему расскажешь. Я тебя знаю!»
0: «Если он спросит меня, то я должна сказать ему, Люся. Здесь уж я ничего не смогу поделать. Но если он не спросит, то я ничего не буду ему говорить, если ты хочешь».
2: «О, я знаю, что он обязательно спросит тебя. Так что можешь взять их и потратить так глупо, как тебе заблагорассудится. Но я знаю, что буду делать со своими. Я куплю те красивые атласные туфельки, которые вчера видела у мисс Раст и о которых так мечтала, и надену их к своему новому шелковому платью с отделкой. На следующей неделе мы поедем в Бруклин, и там я снова увижу эту гордую мисс Принс со всеми ее прекрасными нарядами. Она думает, что никто не может одеваться так нарядно, как она, но я покажу ей, что могу». И Люся улыбнулась от удовольствия при мысли о том, как она унизит мисс Принс.
0: «Но я бы не стала так сильно наряжаться, только для того, чтобы пойти к миссис Рассел», — сказала Эмилия. «Мы хотим прогуляться по саду, и тебе придется заботиться о том, чтобы не повредить платье. Ты не получишь и половины удовольствия,

0: Потом мама пересчитала деньги и обнаружила, что после покупки платья у нее останется немного денег, которые она сможет потратить на себя. Эмилия сказала, что не будет решать, что с ними делать, но отложит их до тех пор, пока ей не захочется чего-нибудь очень сильно. Мама согласилась, что это очень разумное решение. Наконец, настал день их поездки в Бруклин. Экипаж был заказан, и Эмилия спустилась вниз в простом батистовом платье и простых туфлях, которые выглядели очень прилично, удобно и аккуратно. Но Люся надела шелковое платье с отделкой и сиреневые атласные туфельки, которые купила к нему. «Девочка моя», — сказала тетя, входя в комнату, — «что заставило тебя сегодня надеть это роскошное платье? Тебе не доставит никакого удовольствия играть в таком платье, да и в этих изящных туфельках тоже. Ты не сможешь в них ходить, ведь мы едем в деревню. Тебе захочется насладиться сладким воздухом полей. Тебе лучше сбегать и переодеться, любовь моя. Времени вполне достаточно, а Эмилия пойдет и поможет тебе».
1: «О нет, тетя», — сказала Люся, — «я лучше совсем не поеду, чем делать это. Я достаточно взрослая и, надеюсь, позаботиться о себе».
0: Она снова выглядела угрюмо и кисло.
2: «Я не стану принуждать тебя, моя дорогая, потому что это не убедит тебя в твоей неправоте, но я советую тебе еще раз пойти и переодеться в более подходящее платье. Я предупреждаю тебя, что ты не будешь иметь и половины комфорта, но гораздо большая проблема, в каком настроении ты едешь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты поверила, что я должна знать о таких вещах лучше тебя, потому что это может избавить тебя от многих страданий, но если ты предпочитаешь учиться на собственном опыте, то, конечно, узнаешь. Опыт – отличный инструктор, но мы часто очень дорого платим за его уроки. Ну, что скажешь?»
1: «Я совсем не боюсь», – нетерпеливо повторила Люся. «Папа всегда разрешает мне одеваться, как мне нравится».
2: «Тогда поехали», – сказала тетя.
0: День был теплым и солнечным. Поездка в Бруклин была очень приятной, без каких-либо происшествий. Люся забыла все, что говорила тетя, и думала о том, как все будут восхищаться ее прекрасным платьем, и как будет унижена, раздосадована и удивлена гордая мисс Принс. Наконец они добрались до прекрасного места миссис Рассел и были очень любезно приняты этой прекрасной леди. Но к великому разочарованию Люси она обнаружила, что кроме них никого не было, даже мисс Принс, с которой она была так уверена, что встретится. После того, как миссис Рассел посмотрела на ее платье и сочувственно улыбнулась, на нее больше никто не обратил внимания. Вскоре было предложено прогуляться по саду, и все отправились осматривать территорию. Эмилия скакала с легким сердцем, невинная, веселая, вдыхая аромат душистых цветов и пробуя сочные плоды, которые в изобилии висели на деревьях. Люси тоже взяла немного фруктов. Она очень любила ей, и ей казалось, что она ест их очень аккуратно. Но вдруг она почувствовала под рукой что-то мокрое, и когда посмотрела, то обнаружила, что закапала соком переднюю часть своего платья. В нескольких местах ткань уже изменила цвет. Ведь это было ее лучшее и любимое платье, подарок отца, когда она покидала Нью-Йорк, чтобы поехать к тете, и оно было совсем новое. Ей стало очень неловко при этом печальном зрелище, и Люся уже начала жалеть, что надела его. Однако она ничего не могла с этим поделать и продолжала медленно и осторожно пробираться сквозь кусты и цветы, пока не увидела, что вся компания собралась вокруг пруда, что-то очень внимательно рассматривая.
1: «О, это красивые золотые рыбки!» — воскликнула Люся. «Я совсем забыла спросить о них. Они, наверное, в этом пруду, и мне так хочется на них посмотреть».
0: Она побежала со всех ног, думая только о прелестных золотых рыбках, о которых Эмилия так часто рассказывала ей. Но ветер подхватил подол ее прекрасного шелкового платья, и когда она пробегала мимо розового куста, шипы зацепились за оборку, и прежде чем она успела остановиться, почти полностью оторвали ее. Люся с ужасом смотрела на свое испачканное платье. Изящная отделка была в лохмотьях. И при мысли о том, что сказала ей тетя, теперь она помнила каждое слово. Ей стало стыдно смотреть ей в лицо. Она приколола оборку

0: как смогла, и снова пошла медленно и осторожно, совершенно забыв о золотых рыбках и обо всем, кроме своих несчастий и стыда, и жалея, что была такой своенравной и упрямой. Но когда маленькие дети не руководствуются опытом и суждениями своих лучших и мудрых друзей, а стараются сами, они часто учатся через многие страдания и неприятности, да еще и дорого платят за обучение, которое могли бы получить даром. Пока Люся брела, одна из маленьких девочек, миссис Рассел, весело подбежала к ней.
1: «Пойдем с нами, Люся!» — сказала она. «Мы идем в дальний конец пастбища, чтобы заглянуть в прекрасный сад мистера Барреля. Он гораздо красивее нашего, и в заборе есть дырка, через которую мы сможем все увидеть. Там много статуэток. В одном месте пожилая женщина кормит цыплят, и они так естественно держат передник с кукурузой, прям как наша Бетси, когда кормит малышей. Ее платье заколото сзади, и из-под него видна ее нижняя юбка. Она выглядит очень забавно. А потом в другой части сада мужчина сгребает сено. Он смотрится как живой. Проходи сюда, моя дорогая. Эмилия только что перепрыгнула через каменную стену».
0: Пастбище было очень большим. Оно совершенно высохло благодаря канаве, вырытой с одной стороны, в которую сбегала вся вода, так что идти было легко. Девочки побежали, скача и подпрыгивая, и Люся снова забыла о своих заботах и стала веселиться. Наконец они подошли к отверстию в заборе, откуда открывался прекрасный вид на чудесный сад. Клумбы были выложены квадратами, ромбами и кругами, окаймленные красивым зеленым заборчиком. Люся увидела старика с граблями, который выглядел так, словно мог двигаться и переворачивать сено. Затем она увидела забавного вида старушку, державшую передник с кукурузой. Девочки забавлялись, открывая новые красоты в этом саду в течение долгого времени. Но вдруг вздрогнули, услышав фырканье лошади совсем рядом с собой. До сих пор они не видели на пастбище ни одной лошади, но когда оглянулись, то увидели, что к ним галопом несется большой черный конь мистера Рассела, а Джон, конюх, бежал за ним с уздечкой, чтобы поймать его. Девочки не на шутку испугались, увидев недалеко от себя такую огромную лошадь, и изо всех сил побежали к дому. Им казалось, что черная лошадь несется за ними по пятам. Они бежали без оглядки. Сара и Эмилия бежали намного быстрее, чем Люся, потому что их обувь сидела плотно и платья были неширокими. Люся бежала изо всех сил и уже почти добежала до каменной стены, через которую девочки перепрыгнули. Когда она попыталась перескочить через канаву, ее нога соскользнула. Бедная Люся полетела вниз и упала плашмя лицом прямо в грязь. В каком печальном виде она оказалась. Туфелек ее потерялся в черной жиже канавы. Ее несчастное шелковое платье было покрыто зеленой слизью от скользкой травы на берегу. Девочка так сильно повредила лодыжку, что едва могла пошевелиться, и каждую минуту ожидала, что огромный черный конь настигнет ее и затопчет до смерти. Другие маленькие девочки, думая, что она позади них, перепрыгнули через стену и исчезли из поля зрения и слуха. Люся не могла встать.
1: «Ох, что же мне делать?» — воскликнула Люся. «Неужели никто не придет, чтобы спасти меня?»
0: Случилось, что юный мистер Томас Рассел вышел, чтобы помочь Джону поймать коня, потому что конь был резвый и игривый, и его трудно было ловить. Томас как раз проходил мимо и услышал жалобный крик Люси. Он подошел к ней, ласково поднял и успокоил ее. Он показал, что лошадь далеко. Потом палкой нащупал в канаве ее прекрасную сиреневую туфельку. Увы, она уже не была такой красивой. Когда он выудил ее из грязной канавы на конце своей палки, туфелька была наполнена и покрыта грязью, так что ее цвет невозможно было определить. Мистер Рассел любезно отнес ее на руках в дом. Потом понес туфельку к насосу и стал качать воду, пока она не стала достаточно чистой, чтобы высохнуть у огня. Обтерев ее платье и чулки, ей принесли старые башмаки Сары, но они были слишком большие для нее. К тому же ходить она была не в состоянии. Пока остальные наслаждались садом, летним домиком, кустарником и лужайкой, ели фрукты и собирали цветы, Бедняжка Люся сидела на кухне в кресле и сушилась у жаркого огня. В изодранном, в грязном шелковом платье, в совершенно испорченных атласных туфлях, с разбитым лицом и хромой ногой, она могла бы осознать всю свою глупость и испорченность.
1: «Если бы, — думала она про себя, — я не была так своевольна и так глупа, чтобы надеть это шелковое платье, то любое другое, даже мое лучшее муслиновое, можно было бы постирать и починить. Если бы я надела свои простые легкие туфли, я бы вообще не поскользнулась. А если бы я и поскользнулась, любые другие башмаки, кроме этих, можно было бы починить. Но теперь моя прекрасная монета с таким же успехом могла быть брошена в море, ибо все это пропало и принесло только боль и позор. Ох, как мне будет стыдно смотреть на тетю и Эмилию, потому что они обе предупреждали меня, чтобы я не надевала это неподобающее платье. Хорошо, что тетя не знала, что я хотела надеть его только для того, чтобы досадить этой гордой мисс Принц. Теперь она будет только рада услышать о моем унижении и позоре. Должна признаться, что Эмилия такая же чистая и милая, какой была, когда приехала. По крайней мере, она не чувствует себя такой разбитой, грязной, мокрой и опозоренной, как я. Ей нечего стыдиться. Люся горько плакала. Во всех этих происшествиях она не находила утешения в том, что у нее были добрые и невинные мотивы надеть неподобающее платье, и что друзья пожалеют ее. Она снова плакала над своим тщеславием, своенравием, завистью и злобой. Наконец она услышала, как счастливая компания возвращается в дом, полная впечатлений и веселья. Когда они вошли, она услышала, как Эмилия сказала: «Я оглядывалась, чтобы увидеть Люсю. Интересно, где она спряталась? Наверное, нашла что-то новое и интересное в этом очаровательном месте. Но она скоро будет здесь, потому что солнце почти село, и наш счастливый день закончился. Мама уже приказала, чтобы экипаж был готов, как только закончится чай».
0: Она вбежала в дом, розовая и улыбающаяся от невинного восторга. Но лицо ее омрачилось, когда в открытую дверь она увидела Люсю, рыдающую у огня в кухне, в том плачевном состоянии, в каком мы ее описали. Эмилия тут же оказалась рядом с ней, стараясь добрыми словами и ласками успокоить и утешить ее. Она была слишком добра, чтобы сказать Люсе, что та страдает из-за собственных ошибок. Эмилия не собиралась говорить:
1: «Я же говорила тебе, я знала, что ты пожалеешь. Разве ты не жалеешь, что не сделала так, как я тебе советовала?»
0: Эмилия не говорила ничего подобного, но ласково посмотрела на нее, взяла за руку, вытерла ей слезы и сказала:
1: «Успокойся, Люсенька, подумай обо всех удовольствиях, которые мы получили, и о том, как приятно будет возвращаться домой при луне. И кроме того, я думаю, что мы сможем починить твое платье. Я помогу тебе и посмотрю, не удастся ли нам вывести эти пятна одеколоном и маминым мылом, которое специально приготовлено для удаления пятен с шелка».
2: «Ничего, несчастные случаи бывают, и я так благодарна, что конь не настиг тебя. Как мы испугались, когда он так быстро бежал к нам!»
0: Так до самого ужина Эмилия старалась отвлечь и успокоить несчастную девочку. Люся много думала о вкусном ужине и о том, чем их будут угощать, но плакала до тех пор, пока у нее заболел живот и пропал аппетит. Она не хотела пробовать ни одного из деликатесов, о которых так мечтала, и кроме того, ей не хотелось показываться перед тетей и миссис Рассел в таком виде. Она прокралась в экипаж, который был подан к дверям, и ждала там, пока тетя и кузина будут готовы. Прежде чем Люся добралась до дома, мистер Томас, вышедший ей навстречу, рассказал тете о случившемся. Но поскольку он сказал ей, что Люся не столько ранена, сколько унижена и напугана, она избавила ее от унижения в присутствии гостей. И даже после того, как они сели в карету и поехали домой, добрая тетушка ничего не говорила о несчастном случае. Она решила, что будет лучше, чтобы Люся сама размышляла о событиях дня, и уроки опыта, за которыми она так долго заплатила, побудили ее исправить те ошибки, из которых проистекали все ее страдания. Когда они вернулись домой, то все собрались в гостиной. Тетушка Люси хотела взглянуть на синяки и ссадины. Перевязав их, она сказала: «Сегодня ты получила свой первый урок, моя дорогая девочка. Урок был действительно тяжелым, и я смелюсь сказать, что он запомнился тебе надолго. Ты была очень напугана, ушиблась, разочаровалась и сильно огорчилась. Я, конечно, сожалею о твоих страданиях. Но если ты убедилась в том, что гордость, злоба, эгоизм, своеволие и упрямство – это недостатки, то это уже хорошо. Они будут заставлять тебя страдать все больше и больше, пока ты будешь хранить их в своем сердце. Ты с благодарностью будешь вспоминать этот день, в чем я уверена, как самый счастливый день в твоей жизни. Он стоит целого кошелька монет, одну из которых ты так глупо потратила. Уверяю тебя, моя милая, что все эти ужасные пороки были в твоем сердце, когда ты решила использовать подарок отца так, как ты это сделала, и сохранила эту решимость. Я слышала весь разговор с Эмилией в тот день, когда ты ее получила. Гордость и злоба, моя дорогая Люсенька, — продолжала тетушка, — заставили тебя одеться богато, чтобы удивить твоих друзей и унизить, как ты предполагала, гордую мисс Принц. Из-за эгоизма ты не хотела расставаться с монетой, которая на самом деле была послана Эмилии и никоим образом не принадлежала тебе. Своеволие присоединилось, чтобы отвергнуть ее советы, когда она сказала тебе из собственного опыта, что ты будешь жалеть, если оденешься подобным образом. Упрямство заставило тебя чувствовать, что ты предпочла бы остаться дома, чем принять мои пожелания и рекомендации. Пусть этот опыт будет достаточным для тебя. Я люблю тебя. Иди теперь, моя дорогая, спать». Люся, однако, была скорее огорчена и рассержена, чем раскаивалась. Она так мало думала об исправлении своих ошибок и подчинению совету более старших и мудрых людей, что ей пришлось еще много страдать, прежде чем она смогла принять решение стать послушной, смиренной и покорной. Она никогда не сдерживала своих наклонностей, не обуздывала своих желаний и страстей и очень мало знала о самоуправлении, потому что никто ее не учил, что она должна это делать, пока не приехала к тете. Мать Эмилии сделала то, что обещала, потому что всегда держала слово во всем. На следующий день после получения монетки она посоветовала дочери, какую купить ткань для бедной няни Хупер. Мама сделала больше, чем обещала. Она раскроила платье, подогнала и показала Эмилии, как сшить его самой, так, чтобы она получила двойное удовольствие. Когда все было закончено, девочка аккуратно сложила его и пошла с матерью, чтобы отнести его и кое-какие другие мелочи бедной женщине. Восторг Эмилии был непередаваем, когда она увидела сияющие глаза и благодарное лицо няни Хупер. Она слышала, как та сказала, что теперь она снова сможет слышать своего дорогого священника и благодарить своего небесного отца за все его милости к ней в его благословенном доме. Когда в следующее воскресенье Эмилия стояла у окна, то увидела, как добрая женщина идет на собрание. Она выглядела так, какой она себе ее представляла, с Библией и веером, аккуратно обернутыми в носовой платок, и вид у нее был радостный и счастливый. Эмилия подумала, что испытывает больше удовольствия, чем ожидала, и не променяла бы своих чувств ни на что, что ей могли бы предложить. Прошло время, и приключения, о которых мы рассказывали, ушли в прошлое и были забыты. Иногда Люся думала о своих недостатках и об уроках, которые ей преподали. Временами она думала, что постарается исправить их, быть более любезной и доброй. Когда она видела, какой счастливой всегда казалась Эмилия и как сильно ее любили, ей хотелось тоже научиться держать себя в руках и сопротивляться искушению, чтобы быть такой же счастливой. Но Люся ничего не делала всерьез, и когда приходили искушения, она даже не пыталась им противостоять. Тетушка, однако, продолжала заботиться о ней по-доброму. При каждой возможности она старалась наставлять и поправлять племянницу, надеясь, что ее сердце станет менее эгоистичным, а характер более сдержанным. Она хотела, чтобы Люся стала больше бояться делать что-то не так и постоянно помнила, что око Божье всегда было на ней. Даже когда она была одна
2: и в полной темноте. Он мог видеть не только то, что она делала, но и то, что она даже хотела сделать.
0: Однажды утром, через несколько месяцев после их поездки в Бруклин, Люся сидела в своей комнате напротив открытой двери и складывала карту, которую только что прислал ей отец. Она заметила, как тетя поднялась по лестнице и вошла в свою комнату с маленьким свертком в руке, завернутым в белую бумагу и перевязанным бечевкой. Люся предположила, что письмо пришло из Нью-Йорка вместе с картой, и ей стало любопытно, что же это такое, что тетя так аккуратно завернула в белую бумагу. Люся сразу подумала, что тетя получила какой-то красивый подарок и следила за ней, чтобы узнать, откроет ли она пакет и что она с ним будет делать. Она увидела, что тетя подошла к своему шкафу, встала на стул и потянулась к верхней полке шкафа. Открыв небольшой сундучок, она положила в него сверток. Затем подошла к ящику комода, открыла его, что-то туда положила, закрыла ящик и вышла из комнаты. Люсе стало очень любопытно, и, спускаясь по лестнице, она решила спросить тетушку, что завернуто в пакете. Ей следовало бы знать, что неприлично расспрашивать тетушку о вещах, которые ее совершенно не касаются, и что она должна сдерживать свое любопытство.
1: «Вы получили этот маленький пакетик из Нью-Йорка?» – спросила Люся.
2: «Нет, моя дорогая», – ответила тетя.
1: «А что в нем?»
2: – спросила любопытная девочка.
0: «Совершенно ничего, что бы тебя интересовало, милая», — ответила тетя.
2: «Ничего, чтобы принесло тебе удовольствие или было бы полезным. Ты не должна быть такой любопытной».
1: «Я хотела бы это увидеть», —
2: подумала про себя Люся, когда тетя вышла. «Я не сомневаюсь, что папа прислал что-то красивое, и она должна была мне это показать. Даже не представляю, что там может быть. Пакетик такой маленький, завернутый в белую бумагу. Интересно. Может быть, это сережки? Я слышала, как она говорила, что ей нужен новый комплект. Я бы хотела посмотреть его». Люся продолжала ломать голову над маленьким белым свертком, вместо того, чтобы забыть о нем. Карта уже перестала ее интересовать. Она оставила ее на столе и неторопливо вошла в комнату тети. Не пытаясь побороть праздное любопытство, она продолжала гадать и желала узнать, что было в пакете.
1: Почему тетя спрятала его так высоко?
2: Ей пришло в голову, что она могла бы встать на тот же стул и заглянуть в сундук. Она видела, что тетя шла в дальней части сада, и подумала, что она никогда не догадается. Когда эта мысль впервые пришла в голову Люси, она знала, что это была неправильная мысль, и сначала не собиралась делать ничего плохого. Затем девочка стала думать о том, как легко она могла бы это сделать, если бы захотела. Поразмыслив, она решила просто попытаться добраться до сундука, встав на стул, как это делала ее тетя. Она тихонько подкралась к шкафу, поставила стул и забралась на него, но была слишком маленькой, чтобы дотянуться до сундука. Люся стала оглядываться, чтобы придумать, что можно положить на стул и сделать его достаточно высоким. Увидев маленький стульчик, на котором она сидела, играя с картой, она принесла его и поставила на стул.
1: «Теперь она сможет легко дотянуться до полки!»
2: Девочка протянула дрожащую руку, потому что совесть Люси ясно говорила ей, что она поступает очень-очень неправильно, и эта мысль заставила ее сильно дрожать. Но она все же попыталась открыть сундук. Он был заперт.
1: «Теперь я почти уверена, что это что-то очень важное, так как тетя приложила столько усилий, чтобы спрятать его. Вероятно, это что-то для меня, что папа послал мне, и она не позволяет мне даже увидеть это», — сказала Люся. «Интересно, не ключ ли от сундучка она положила в ящик комода? Я видела, как она подходила к нему после того, как отошла от шкафа. Если это был ключ, то его легко достать. Комод невысокий. Я не порву сверток, а только взгляну на него. Я не собираюсь его трогать. Если папа прислал его ей, она должна была показать его мне».
2: Люся осторожно слезла со стула и остановилась перед комодом. Что-то подсказывало ей, что она грешит. Но она не собиралась останавливаться и не бежала от искушения, а продолжала думать, что только откроет ящик и посмотрит, действительно ли тетя положила туда ключ.
0: Наконец она сказала себе.
1: «Нет ничего плохого в том, чтобы просто посмотреть, здесь ли ключ, ведь я не обязана его трогать».
0: Люся осторожно открыла ящик. Маленький ключик лежал прямо перед ней, так что она могла дотянуться до него, даже не открывая ящик шире. Она постояла немного, глядя на него, и тут искушение тоже оказалось слишком велико. Она взяла ключ и решила проверить, подходит ли он. Держа его в руке, она больше не колебалась, но снова влезла на стул, вставила ключ в замок и повернула его. Сундук был открыт. Люся увидела лежащий в углу маленький сверток, завернутый в белую бумагу.
1: «Ах, почему она здесь не остановилась, чтобы больше не грешить?» «Увы, когда мы заходим слишком далеко, то трудно найти правильный путь обратно. С каждым шагом возвращение становится труднее».
0: Люся настолько сбилась с правильного пути, что больше не думала ни о чем, кроме как удовлетворить свое любопытство. Она взяла сверток и развязала бечевку. К своему великому разочарованию она обнаружила, что в нем, как ей показалось, только немного белого сахара. Люся любила сахар и часто брала щепотку из сахарницы, стоявшей на столе. Развязывая бумагу, она подумала, что попробует немного, прежде чем снова положить на место. Люся взяла щепотку сахара и начала складывать бумагу. Все это заняло гораздо больше времени, чем Люся рассчитывала. Прежде чем она смогла сложить бумагу так, как было, она услышала шаги тети на лестнице. И теперь ее бедную девочку, вероятно, поймают за этим безобразием. Она вдруг почувствовала, как это ужасно. Люся очень испугалась, что тетя захватит ее на месте преступления, и попыталась быстро спрыгнуть вниз. Зацепившись рукавом за роковой ключ, она потянула на себя сундук со всем содержимым. Стульчик был неустойчивым на стуле. Он сдвинулся от резкого движения, и тут стульчик, стул, сундук и Люся с грохотом полетели на пол. Тетушка как раз в это время подошла к двери. Она была очень встревожена грохотом, но, войдя в комнату, почувствовала невыразимый страх. С первого взгляда она поняла, что произошло.
1: «О, мое бедное дитя!» — воскликнула она. «Ты пробовала это?»
0: Потому что бумага от сахара валялась на полу. Люсе было так больно, что она не могла говорить, но сахар на ее губах выдал ее.
1: «Ох, бегите, бегите скорее за доктором!» — закричала тетя. «Она попробовала мышьяк! Она отравилась!»
0: Слуга, встревоженный шумом и находившийся в этот момент в доме, тотчас же побежал за доктором. Бедная Люся, смотря на то, что ужасно страдала от перелома ноги, слышала все, что говорила тетя, и была уверена, что та говорила правду. Ее лицо было полно жалости и страха. Она прекрасно понимала, что тетя переживает за нее. Люся думала, что она должна умереть, и умереть в тот самый момент, когда она так печально грешила. Умереть в результате своего греховного поведения. Умереть в таких муках и конвульсиях, какие вызывает этот яд. Как это ужасно! Она уже так страдала из-за сломанной ноги, что было чрезвычайно трудно уложить ее в кровать. Никто из тех, кому не приходилось ломать кость, не может сказать, насколько это больно. Наконец пришел доктор. Но прежде чем он приступил к тому, чтобы осмотреть кость и облегчить страшную боль Люси, он сказал, что должен дать ей ужасно противное лекарство, потому что боится, что пришел слишком поздно. Никто не мог сказать, много или мало она проглотила отравы, потому что все было рассыпано по полу и перемешано с другими вещами. Доктор дал ей сильное рвотное средство. К счастью Люси, она просыпала большую часть яда, когда подносила его ко рту, и только попробовала, так что немедленное внимание предотвратило ее смерть. Но страх и боль, которые она пережила, и количество лекарств, которые она принимала, все это надолго приковало ее к постели и заставило сильно страдать. Люся несколько месяцев была очень слабой и потеряла большую часть красоты, которой так гордилась. Она больше походила на свою тень. Пришли часы раскаяния и печали. Во время этого долгого заключения она пролила много слез, вспоминая свои поступки. Силы ее ослабели, но сердце стало чище. Раскаяние было искренним, а исправление уверенным, потому что теперь она все поняла и желала исправиться. Однажды, когда любящая тетушка сидела рядом с ней, Люся посмотрела в ее кроткое, терпеливое и доброжелательное лицо, склонившееся над ней с нежностью и жалостью. Маленькое сердечко Люси, чуть не разрывавшееся от горя, не смогло больше сдерживать своих чувств.
2: «О, моя дорогая, всепрощающая тетя!» — сказала она. «Я надеюсь, что этот последний ужасный урок сделает меня лучше. Я не хотела учиться у вас, хотя вы говорили со мной так ласково и так часто. И даже когда я так страдала из-за своего глупого и порочного поведения с платьем в тот несчастный день в Бруклине. Тогда вы ясно, как день, показали мне урок, который преподал мне мой небесный отец, всеми несчастными случаями, с которыми я столкнулась, и со всем позором, который я пережила. Но вскоре я все это забыла, хотя вы и говорили мне, что если я не исправлю свои ошибки небольшим страданием, то со мной случится что-то похуже. И вот мой ужасный грех повлек за собой наказание. Тетушка, — продолжала Люся, всхлипывая от глубокого раскаяния, — скажите, об этом я тоже забуду. Забуду ли я, как терпеливо вы ухаживали за мной во время моей болезни и как ласково говорили со мной, как будто я не сама была виновата во всем этом. Я очень часто сердилась на Эмилию и никогда не любила делиться с ней ни одной из моих вещей, а она оставила всех своих друзей, чтобы быть рядом со мной. Она оставила все игры и удовольствия, чтобы сидеть в этой темной унылой комнате, развлекая меня и прислуживая мне. Могу ли я забыть все это, как я забыла все остальное?
0: «Нет, моя дорогая раскаявшаяся девочка», — сказала тетя, нежно целуя ее. «Ты действительно дорого заплатила за свои уроки, как я и опасалась. Я рада видеть, что ты полна решимости усвоить эти болезненные уроки и уверена, что они не напрасны для тебя. Бог милостиво пощадил твою жизнь». Когда я думаю о твоем ужасном падении и обо всех обстоятельствах того печального дня, я искренне удивляюсь, что ты пережила все это, и твоя шея осталась целой. А когда я вспоминаю, что ты приняла в желудок столько этого ужасного яда, что все лекарства стали бы бесполезны, я содрогаюсь при одной только мысли. Ты чувствовала опасность и перенесла много боли. Ты знаешь, что все это вызвано твоими собственными недостатками, и говоришь, что раскаиваешься, и если ты делаешь это искренне, ты исправишься.
2: «О, да, я раскаиваюсь!» — всхлипывала Люся.
0: «Тогда утешься, любовь моя, ты исправишься и будешь прощена. Я уверена, что у всех нас будет повод радоваться вместе с тобой и благословлять эти печальные, но очень полезные годы».

Книжники и фарисеи, учителя закона Божьего, не любили простых людей, окружавших Иисуса. Можно подумать, что он нарочно собирает вокруг себя всех этих грешников, недовольно ворчали они. Тогда Иисус рассказал им следующую историю. В Израиле жил один богач. У него было много земли, скота, денег. Два сына помогали ему по хозяйству. Работа у них была тяжелая от зари до зари. Они знали, что когда отец умрет, все наследство будет разделено между ними. Нет, они вовсе не желали смерти отцу. Но оба мечтали о том времени, когда получат богатое наследство. Наконец, младший сын не вытерпел и пришел к отцу. «Почему мне нельзя получить мою часть наследства уже сейчас?» – спросил он. «Неужели надо дожидаться твоей смерти, чтобы стать богатым?» Отец очень любил своих сыновей и желал им счастья. Итак, он разделил свое имение между ними. Младший сын, которому надоела тяжелая работа, оглядев свою часть наследства, сказал: «Что мне делать со всеми этими полями и амбарами? Лучше я продам их и буду иметь деньги». Итак, младший сын продал свою часть имения и отправился по свету искать счастье. А старший сын остался дома и продолжал работать вместе с отцом. И вот младший сын пришел в большой город. Он никогда раньше не видел городов, подобных этому. Чего там только не было. Вкусная еда, дорогое вино, уютные кабачки и богатые лавки. Городская молодежь, узнав, как много у него денег, поспешила с ним подружиться, чтобы весело кутить на деньги богатого приятеля. В одно прекрасное утро молодой человек, как обычно, проснулся поздно, умылся и сел завтракать. Потом оделся и начал строить планы на предстоящий день. Развлечения стоили денег, и он достал свой кошелек. Но, увы, он был пуст. Юноша кинулся к своим друзьям. «Я истратил на вас все деньги, что же мне теперь делать?» Друзья только засмеялись в ответ и поспешили оставить его. Больше он их никогда не видел.

На другой день младший сын, голодный и печальный, решил: «Пойду поищу работы, не могу же я сидеть без денег». Но никакой работы, кроме как пастись свиней, он не нашел. Зарабатывал же он так мало, что денег не хватало даже на еду. Он радовался, если ему удавалось поесть того месива, которое давали свиньям. До того он был голоден. Однажды он пас свиней в поле и в сердцах воскликнул: «Что же я сижу здесь? В имени моего отца даже слуги едят досыта. Я знаю, что мне делать. Я вернусь домой и скажу отцу, что я очень сожалею, что поступил неразумно. Я попрошусь к нему в слуги. Я не достоин больше быть его сыном».

С тех пор, как младший сын исчез, отец каждый день выходил на дорогу, ведущую в город, в надежде, что младший сын вернется домой. И когда он, наконец, увидел возвращающегося сына, то бросился ему навстречу, радостно обнял его и повел в дом. «Сегодня мы устроим праздник», — радостно сказал отец и приказал слугам принести сыну чистую одежду и золотой перстень. Поздно вечером вернулся с поля старший сын. Он услышал музыку и спросил слуг, что за праздник в доме. «Это в честь твоего младшего брата», — отвечали слуги. «Хозяин думал, что он пропал, может быть, умер, а сегодня он вернулся домой целый и невредимый». Старший сын в дом не вошел. Брата следовало бы проучить за то, что он прокутил деньги, а не устраивать в его честь праздник, негодовал он. Отец вышел во двор и обнял старшего сына. «Ты знаешь, что я люблю тебя», — сказал он ласково. «Я не представляю, как бы я жил без тебя. Но твой брат, он словно умер и воскрес для меня. Разве я могу не радоваться?» И, обращаясь к книжникам и учителям закона, Иисус сказал: «Понимаете, Бог любит вас. Он радуется, что вы стараетесь жить по Его закону. Но радости Его нет предела, когда кто-нибудь из грешников, из Его пропавших сыновей, возвращается в Его дом».

Грешница. Учитель, поймана с поличным, ее должны мы осудить. Нам делом кажется обычным камнями грешницу побить. Нам Моисей дал повеление, пускай немедленно умрет. Но выскажи, учитель, мнение, пожалуйста, на этот счет. Склоняясь, делал зарисовки учитель на земле перстом. И ждущим смертной потасовки он, восклоняясь, сказал потом: «Я вам скажу без промедления, хотите мнение свое? Кто без греха, бери-ка мнение и первым побивай ее». И с возрастающей тревогой ждет фарисея палача. Палач же, совестью строгой, пронзен, как лезвие меча. «Где обвинители?» — не стало. Чуть слышно молвила в ответ. Смущенно дышит и устала под бременем греховных лет. «Я бремя тяжкое снимаю, живи, уверенно дыши! Но, женщина, предупреждаю, иди и больше не греши!» Разоблачает самомнение людей притворных Иисус и вмиг дает освобождение от мерзостных греховных уз.

Здравствуйте, мои милые друзья! Сегодня я так рада снова встретиться с вами, и мы начнем читать новую книгу, которая называется «Юность Поллианны». А теперь мы помолимся. Дорогой Спаситель, благодарность Тебе за то, что мы снова пред Тобою. Благодарим Тебя за эту возможность читать этот рассказ и слушать. И умоляем Тебя, благослови каждое сердечко, кто будет слышать, чтобы он мог решить твердо последовать за Тобою, и чтобы он мог или она помочь кому-нибудь в жизни, поддержать, утешить и направить на Твой святой истинный путь. Благослови, чтобы эта история принесла радость и утешение многим скорбящим и томящимся сердцам, а Тебя дай нам прославить нашего Спасителя и Господа. Аминь.

Глава первая. Делла рассуждает сама с собой. Делла Везерпай уверенно подошла к дому своей сестры, расположенному на улице Каменвеллс, и энергично нажала кнопку электрического звонка. От самого донышка ее шляпки без полей до подошвы туфелек на низком каблучке в ней отражалось здоровье, энергия и решительность. Даже ее голос, когда она, открыв дверь, приветствовала служанку, звучал жизнерадостно. «Доброе утро, Мэри! Сестра моя дома?» «Да, мэм, мисс Керри у себя», — нерешительно произнесла девушка. «Но она приказала никого не впускать». «В самом деле, я никто и есть», — улыбнулась мисс Везербай. «Поэтому мне можно. Не беспокойся, я все приму на себя», — кивнула она в ответ, прочтя в глазах девушки мольбу и ужас. «Где она? В своей комнате?» «Да, мэм, но она сказала...» Однако мисс Везербай уже была на середине широкой лестницы, и служанка, проводив ее взглядом, полным отчаяния, ушла. В коридоре, ничуть не смутившись, Делла Везербай подошла к полуоткрытой двери и постучала. «Мэри!» — ответил недовольный голос. «Не сказала ли я...» «О, Делла!» Голос неожиданно потеплел, и в нем зазвучала любовь и удивление. «Милая девочка, это ты! Откуда ты появилась?» «Да, это Делла!» — жизнерадостно улыбнулась молодая женщина, пересекая комнату. «Я возвращаюсь с пляжа, где мы были в воскресенье с двумя медсестрами, а теперь держим путь в санаторий. Итак, я сейчас здесь, но только ненадолго. Я забежала для этого». И она закончила фразу, наградив обладательницу недовольного голоса сердечным поцелуем. Мисс Керри подалась вперед и тут же немножко с холодком отстранилась. Легкое прикосновение радости и воодушевления, появившееся на ее лице, тут же исчезло и оставило удручающую раздражительность, которая заняла свое привычное место. «Ну, конечно же, я должна была это сразу понять», — сказала она. — Ты никогда не задерживаешься здесь. — Здесь! — Делла весело рассмеялась и подняла руки вверх. Но вдруг неожиданно ее голос и манеры изменились. Она посмотрела на сестру печальными, ласковыми глазами. — Руфь, милая, я не могу. Я просто не могу жить в этом доме. Ты же знаешь, что я не могу! — мягко закончила она. Мисс Керри нервно передернулась. «Я совершенно не могу понять, почему!» Делла тряхнула головой. «Ты все понимаешь, дорогая! Ты же знаешь, что я не признаю всего этого! Уныние, бесцельность, постоянные страдания и горечь! Но я и есть несчастная и одинокая! Но ты не должна быть такой! Почему нет? Что же мне еще остается делать?» Делла бросила на нее нетерпеливый взгляд. «Руфь, слушай внимательно!» — решительно начала она.

0: Ведь тебе 33 года. У тебя хорошее здоровье. По крайней мере, будет, если ты будешь правильно к себе относиться. У тебя, без сомнения, уйма времени и предостаточно денег. Ведь любой скажет, что ты должна найти какое-нибудь занятие, вместо того, чтобы сидеть и хандрить в этом похожем на гробницу доме, отдавая лишь тщательные инструкции служанке, что ты никого не хочешь видеть. Но я действительно не хочу никого видеть. Тогда я бы заставила себя хотеть. Мисс Кэрю устало вздохнула и отвернулась в сторону. «Ах, Делла, почему ты никогда не хочешь меня понять? Ведь я не такая, как ты, я не могу забыть!» Легкая тень набежала на лицо сестры. «Я думаю, что ты имеешь в виду Джемми?» «Нет, дорогая, я его не забыла. Конечно же, я не могла забыть, но терзания не помогут нам его найти». Как будто я не пыталась искать его все эти 8 долгих лет, а только хандрила. Величественно вспыхнула мисс Кэрри с рыданием в голосе. Конечно же, ты пыталась, милая, быстро успокоила ее сестра. И мы должны продолжать искать. Мы обе, пока не найдем его или умрем. Но ведь смертью ты не поможешь. А я больше ничего не хочу делать. Тоскливо пробормотала Руфь Кэрю. Наступило минутное молчание. Делла пристально смотрела на сестру тревожным, неодобрительным взглядом. «Руфь!» — наконец сказала она с легкой досадой в голосе. «Прости меня, но ты всегда собираешься быть в таком состоянии. Ты вдова, я это понимаю, но твой брак длился всего 1 год, а твой муж был намного старше тебя». Ты была ведь еще почти ребенком в то время, и этот 1 короткий год вспоминается теперь просто как сон. Не должно же это отравлять теперь всю твою жизнь? Нет, ах, нет! Опять тоскливо простонала мисс Кэрю. Так ты и в самом деле собираешься пребывать в таком состоянии? Да, конечно, если я не найду Джемми. «Да, да, я знаю, но, Руф, дорогая, неужели в мире кроме Дженни никого нет, чтобы как-то тебя счастливить?» «По всей вероятности, нет. Я даже не могу представить», — безразлично вздохнула мисс Кэрю. «Руф!» — набросилась на нее сестра, как будто ужаленная злостью, и вдруг неожиданно рассмеялась. «Ой, Руф, Руф, я бы с удовольствием дала тебе целую дозу Поллианны!» Я никого не знаю, кто в этом нуждается больше тебя. Мисс Кэрю слегка передернулась. Знаешь, я не знаю, что такое Поллианна, но что бы оно ни было, я этого не хочу. Резко закончила она. Это не твой любимый санаторий, и я не твоя пациентка, чтобы выдавать мне дозы и командовать мной. Пожалуйста, запомни это. В глазах Деллы прыгали веселые огоньки, но губы оставались без улыбки. «Поллианна не микстура, моя дорогая!» — степенно возразила она. «Хотя я слышала, как некоторые ее называют тонизирующим средством. Поллианна — всего-навсего маленькая девочка». «Ребенок! Ну откуда же мне знать?» — воскликнула Руфь все еще раздраженно. «У тебя есть Беладонна, поэтому я не вижу, почему бы не иметь Поллианны. Да и кроме того, ты всегда что-нибудь мне рекомендуешь новое, и ты определенно сказала дозу. А дозами обычно принимают микстуры». «А Поллианна-то как раз и является одной из разновидностей микстуры», — улыбнулась Делла. «Во всяком случае, доктора в санатории признали, что она является самым наилучшим лекарством, которое они могут прописать. Она всего-навсего маленькая девочка, Руфь, ей только 12 или 13 лет. В санатории она пробыла прошлое лето и почти всю зиму. Я застала ее там всего 1 или 2 месяца, потому что она вскоре после того, как я пришла туда, уехала домой». Но этого было вполне достаточно, чтобы очароваться ею. Да и кроме меня в санатории, весь санаторий продолжает говорить о ней и играть в ее игру. «В игру?» «Да!» — кивнула Делла с лукавой улыбкой. «Ее игра в радость! Я никогда не забуду мое первое знакомство с ней. Одна из ее процедур была очень неприятной и болезненной. Это ей нужно было делать по вторникам утром. После моего прибытия случилось так, что эту процедуру должна была выполнять я. Правду сказать, я боялась, потому что по опыту с другими детьми знала, чего ожидать. Раздражительность, слезы или еще что-нибудь похуже. К моему безмерному удивлению, она приветствовала меня с улыбкой и сказала, что она была рада меня увидеть. И хочешь верь, хочешь нет, но с ее губ никогда не слетали жалобы. Она переносила безропотно все упражнения, хотя я знаю, что ей было ужасно больно. Возможно, я сказала что-то, выражая свое удивление, потому что она серьезно ответила: «О да, я тоже так себя вела и очень боялась, пока не подумала, что это похоже на Нэнсину генеральную уборку и что я могу по вторникам особенно быть радостной, потому что следующий вторник наступит аж через неделю». «Да, довольно необычно», — нахмурилась мисс Керри, не вполне понимая. «Но я совершенно не вижу никакой здесь игры». «Нет, я тоже сразу ничего не заметила. А потом она мне рассказала. Она, по всей вероятности, была без матери, а отец ее был бедным пастором где-то на Западе. Воспитывалась она женской помощью на средства из миссионерских пожертвований. Когда она была еще маленькой, ей хотелось куклу, и она уверенно ожидала ее в следующих миссионерских пожертвованиях. Но получилось так, что ей, кроме маленьких костылей, ничего не досталось. Ребенок, конечно же, расплакался, и вот тогда-то ее отец и научил ее играть в игру, в которой нужно было всегда искать что-нибудь, о чем можно порадоваться в любом происшествии. Он сказал ей, что она может начать прямо сейчас и радоваться тому, что ей не нужны костыли. Это было началом. Пуляна говорит, что это была замечательная игра, и с тех пор она в нее так и играет. И чем труднее найти повод, о чем бы можно было порадоваться, тем интереснее. Но иногда она призналась, что бывает ужасно тяжело найти. «Да, довольно необычно», — опять пробормотала мисс Керри, но все еще не постигая сути. «Ты бы сама убедилась, если бы только посмотрела на результат этой игры в санатории!» — покачала головой Делла. А доктор Амис сказал, что слышал, якобы она перевернула весь город, из которого приехала. Точно таким же образом. Он хорошо знает доктора Чилтона, который женился на тете Пулианы. И, между прочим, я считаю, что брак не обошелся без ее участия. Она помирила старых влюбленных. Видишь ли, года два назад или даже больше отец Пулианы умер, и девочку прислали на восток к ее единственной тете. В октябре она попала под автомобиль, и ей сказали, что она никогда уже не будет ходить. В апреле доктор Чилтон послал ее в санаторий, и она пробыла там до марта, почти целый год. Домой девочка вернулась практически здоровой. Нет, ее надо просто видеть. Только одно облачко омрачало ее счастье, что она не может всю дорогу идти пешком. Когда она подъезжала к своей станции, то весь город вышел ее встречать с духовым оркестром и со знаменами. Но Поляне не расскажешь. Ее нужно видеть, потому-то я и сказала, что я бы желала тебе получить дозу Полианны. Это бы перевернуло весь твой мир к лучшему. Мисс Керри слегка приподняла голову. «Должна сказать, что я не согласна с тобой», — холодно заметила она. «Меня не нужно переворачивать. У меня также нет любовной ссоры. И если есть что-либо, что будет для меня невыносимым, так это маленькая мисс Прим с длинным постным лицом, читающая мне проповедь о том, сколько и за что я должна быть благодарна. Я этого ни за что не перенесу». Но веселый звонкий смех прервал ее. «Ой, Руфь, Руфь!» — захлебываясь, воскликнула ее сестра. Мисс Прим, конечно же, Поллианна. Ой, если бы ты увидела этого ребенка сейчас. Ну, конечно же, я же должна была об этом подумать, помнить. Ведь я же сказала, что о Поллианне невозможно рассказать. И поэтому ты не захочешь ее видеть. Но это точно мисс Прим. С этими словами Делла опять разразилась смехом. Неожиданно она остановилась и тревожно посмотрела на свою сестру. «Серьезно, дружочек, неужели ничего нельзя сделать?» — умоляюще спросила она. «Ты не должна гробить свою жизнь во цвете лет. Может, ты все же попробуешь еще разочек выйти и встретиться с людьми?» «Для чего мне это, когда я не хочу? Я устала от людей. Ты знаешь, что общество всегда утомляло меня. Ну тогда почему бы не попробовать какую-нибудь работу, добродетель?» Мисс Керри сделала нетерпеливый жест. «Делла, дорогая, мы раньше обо всем этом уже говорили. Я даю деньги для бедных, много даю, и этого достаточно. Я не уверена, но мне кажется, что этого даже слишком много. Я не верю в нищету людей». «Но если бы ты дала хотя бы немножко самой себя, дорогая», — несмело сказала Делла, «если бы ты только заинтересовалась чем-нибудь помимо своей собственной жизни, то тебе бы было намного легче». «И прекрати, Делла, дорогая», — беспокойно прервала ее старшая сестра, «я люблю тебя и люблю, когда ты приезжаешь. Но я не переношу, когда мне начинают проповедовать. Это хорошо подходит тебе, обратиться в ангела-добродетеля и подать чашку холодной воды, или перевязать разбитую голову, или остальное в этом роде. Возможно, ты сможешь забыть Джемми таким путем, но я не могу. Это только заставит думать меня о нем еще больше, размышляя, не найдется ли кто-нибудь для него, чтобы подать ему чашку холодной воды и перевязать ему голову. Кроме того, для меня иметь дело со всякого рода людьми будет очень неприятно». «А ты когда-нибудь пробовала это?» «Ну, конечно же, нет!» Голос мисс Керри прозвучал надменно и с презрением. «В таком случае как же ты можешь знать, пока не попробуешь?» — спросила молодая медсестра, устало поднимаясь на ноги. «Но я должна идти, дорогая. Я должна встретиться с девочками у южной станции. Наш поезд отправляется в 12:30. Прости, если обидела тебя», — закончила она на прощание, поцеловав сестру.
1: «Я не обижаюсь на тебя, Делла», — вздохнула мисс Керри. «Но если бы ты только могла понять...»
0: Минуту спустя Делла Вазербай вышла по безмолвному, унылому коридору на улицу. Ее лицо, шаги и поведение были совершенно не похожи на те, с которыми она меньше чем полчаса назад взбегала по лестнице. Вся живость, энергичность и жизнерадостность бесследно исчезли. С полквартала она едва передвигала ноги. Затем, неожиданно, она вскинула голову и сделала глубокий вздох.
1: «Неделя пребывания в этом доме убили бы меня!» — содрогнулась она. «Я не верю, что даже сама Поллианна смогла бы что-либо изменить в этом мраке. Единственное, о чем она могла бы радоваться, это то, что она не должна оставаться здесь навсегда».
0: Хотя Делла и сомневалась в возможностях Поллианны внести какое-либо изменение в жизни мисс Керри, однако не успела она добраться до санатория, как на следующий же день помчалась обратно в Бостон, который находился от нее за 50 миль. В доме сестры она нашла все точно в таком же состоянии, как и за день до того. Создавалось впечатление, что мисс Керри с того самого момента, как Делла рассталась с ней, не сделала ни одного движения. «Руфь!» — выпалила она без предисловий после ответа на удивленные приветствия сестры. «Я приехала, и ты должна хоть разочек уступить мне, чтобы было по-моему. Слушай, ты можешь заполучить Поллианну себе, если ты, конечно, захочешь».
1: «Но я не хочу». с холодной резкостью отпарировала мисс Керрю. Но Дела как будто не слышала. Она продолжала с сердечным воодушевлением. «Вчера, когда я вернулась обратно, я узнала, что доктор Амис получила от доктора Чилтона письмо. От того, который женат на тете Пулианны. Я тебе уже говорила про него. Из письма ясно, что он собирается на зиму уехать в Германию по работе. И жену он хочет взять с собой, если сможет убедить ее, что с Пулианной ничего за это время не случится. Он хотел на время отправить ее в интернат, но мисс Чилтон не согласна отдавать Пулианну в интернат, поэтому он боится, что она не поедет с ним. Представляешь, Руф, нам предоставляется такая возможность! Я хочу, чтобы ты взяла Пулианну на эту зиму и устроила ее здесь, поблизости в школу».
0: «Что за нелепая идея, Делла? Как будто я нуждаюсь в ребенке, чтобы беспокоили меня!»
1: «Она нисколько не будет беспокоить тебя, ведь ей уже почти 13, и она самая способная девочка, которую ты когда-либо видела!»
0: «Я не люблю способных детей!»
1: — упрямо возразила мисс Керрю и тут же засмеялась. И от того, что она засмеялась, младшая сестра осмелилась и с удвоенной энергией стала ее уговаривать. Возможно, новизна или неожиданность этой просьбы, а может быть и история Полианы каким-то образом коснулась сердца мисс Керрю. Может быть, ее нежелание отвергнуть мольбы своей сестры. Но что бы там ни было, Делла Визербай через полчаса торопливо покинула ее дом, унося с собой согласие на то, что Руфь примет Полиану к себе на зиму.
0: «Но только запомни!»
1: При расставании предупредила ее миссис Керрю.
0: «Запомни, что в ту самую минуту, как ребенок начнет мне проповедовать и призывать меня к тому, чтобы считать благословение, она немедленно отправится к тебе. И тогда делай с ней, что тебе вздумается. У меня она не останется».
1: «Я запомню, но об этом я не волнуюсь», — кивнула на прощание молодая женщина. Про себя же она подумала. Половина дела уже сделана, вторая же половина – заполучить Пулианну. Но она обязательно должна приехать. Я напишу такое письмо, что они не в состоянии будут противостоять.

Добро сильнее зла. Поверь, малыш, поверь, пойдешь путем добра, не будешь знать потерь. Твори добро везде, сражайся против лжи, с любовью святой о Боге расскажи. Добро есть Иисус, Евангелие завет, в нем истина и жизнь, и правды вечный свет. В нем красота и мир, ищи Христа везде. Пусть не коснется зло на узенькой стезе, добро сильнее зла, стройны его роды, и перед ним дрожат коварные враги, и убегает тень, и на душе светло, когда в тебе Христос, тогда живет добро.

притча о званых на пир. Чаще всего Иисус проводил время среди простого народа, но иногда его приглашали в дома богатых. Им он тоже рассказывал о Царстве Небесном. Однажды он был приглашен на обед к очень богатому человеку. Пока гости ели, Иисус рассказал им следующую притчу. Один богач задумал устроить большой праздник. Он составил длинный список тех, кого хотел бы видеть за праздничным столом, и разослал приглашение заранее, чтобы никого не забыть и дать гостям время приготовиться. Его слуги много потрудились над устройством праздника. Они готовили изысканные блюда, покупали лучшее вино. Для каждого гостя было выбрано место за богатым столом. Зал украсили цветами. Когда все было готово, хозяин поблагодарил верных слуг за то, что они так хорошо все устроили. «Ну, все готово», — сказал он, — «пора звать приглашенных». Он думал, что приглашенные, одев свои лучшие наряды, ожидают зова с нетерпением. Но его ожидало разочарование. Слуга постучал в дверь первого из приглашенных. «Добро пожаловать! Хозяин просит вас прийти. Все готово к празднику». «О, какая досада!» — ответил тот. «Я никак не могу прийти сегодня. Я только что купил участок земли и иду взглянуть на него». «Очень глупо», — подумал, уходя, слуга. «Кто же покупает землю, не удосужившись посмотреть заранее, какова она?» Придя в дом второго приглашенного, он сказал ему: «Мой хозяин просит вас прийти, ужин готов». «Нет, никак не могу», — ответил тот. «Я только что купил 5 пар валов и иду испытать их». «Что за нелепость?» — подумал слуга. — «Как можно купить 5 пар рабочих валов без того, чтобы сначала испытать их?» Потом слуга постучал в дверь третьего из приглашенных. «Хозяин зовет вас на пир. Все готово. Он с нетерпением ждет вас», — сказал он и ему. «Какая жалость! Но я женился и никак не могу прийти на пир», — ответил тот. «Странно», — подумал слуга. «Почему же нельзя пойти в гости на чудесный праздник, если ты женат?» И он ушел. Обойдя всех приглашенных по списку, слуга вернулся к своему хозяину. Богач стоял на пороге своего прекрасного дома в ожидании гостей. «Где же гости?» — удивленно спросил он слугу, увидев, что тот вернулся один, без приглашенных. Слуга объяснил, что все они под каким-либо предлогом отказались прийти на пир. Хозяин разгневался. «Что за грубый, невоспитанный народ?» — вскричал он. Он вошел в зал и взглянул на столы, уставленные яствами. «Я знаю, что делать», — сказал он. «Иди в город», — приказал он слуге. «Обойди все улицы и собери сюда всех бедняков, слепых и коллег, которых там найдешь. Скажи, что я приглашаю их на праздник». Слуга отправился в город исполнять приказания. И вскоре по дороге к дому богача потянулась толпа бедных, больных и немощных, откликнувшихся на приглашение. «Хорошо», — сказал хозяин, — «но осталось еще много свободных мест. Пройди
по окрестным деревням и приглашай каждого, кого встретишь на мой пир. Слуга кинулся исполнять приказания, обходя деревню за деревней. Бедняки не верили своим ушам, но поспешили за ним на праздник. В конце концов дом наполнился людьми, которые действительно радовались приглашению. Те же, которые отказались прийти, потеряли всякое расположение гостеприимного хозяина. Так и с Царством Божьим, продолжал Иисус, обращаясь к тем, кто сидел с ним за столом. Когда сам Бог приглашает вас, спешите ответить

одна весна, еще одна весна, еще напоминание, когда встает от сна Господнее создание, когда ликует дух и далекие сомнения, и ловит нежный слух заоблачное пение, и повесть давних лет живет напоминанием, в душе Господень свет и в сердце ликование, Господь вовеки живой, все слушайте, внемлите, Он Бог и твой, и мой, Он мой и твой Спаситель.

0: Глава вторая. Старые друзья. В Белдинсквилле в один из августовских дней миссис Чилстон дождалась, когда Поллианна ушла спать, и затем только решилась поговорить со своим мужем о письме, которое пришло ей в это утро. Для этого ей все равно пришлось ждать, потому что приемная доктора была переполнена, а потом ему пришлось навестить двух больных, которые жили на порядочном расстоянии за холмом. И в результате домой он вернулся очень поздно. Было приблизительно 9:30, когда доктор наконец вошел в гостиную жены. При виде ее его усталое лицо озарилось улыбкой, но через мгновение в его глазах появилась тревога.
1: «Полли, милая, что произошло?»
0: – встревоженно спросил он. Его жена печально рассмеялась. «Ничего особенного, просто письмо. Я не думала, что ты обо всем узнаешь по одному взгляду на меня».
1: «Тогда ты не должна выглядеть так, чтобы я мог догадаться», – улыбнулся он. «Но что за письмо?»
0: Мисс Чилтон поджала губы и задумалась. Затем молча взяла лежащее рядом с ней письмо. «Я лучше прочту тебе», — сказала она. «Это от тела Везерба из санатория доктора Амиса».
1: «Хорошо, я весь внимание», —
0: проговорил муж, опускаясь и вытягиваясь во всю длину на диване, стоящем рядом со стулом жены. Но жена не стала злоупотреблять его вниманием. Она встала и заботливо укрыла его теплым ворсистым пледом. Всего год назад была свадьба миссис Чилтон. Теперь ей было 42. Иногда казалось, что в этот короткий год замужества она старалась вместить всю свою любовь и заботу, которые скопились за 20 лет одиночества и тоски. Так же было и с доктором, которому на день свадьбы было 45, и воспоминаний которого также было одиночество и тоска. Но по его части было только принимать это концентрированное внимание. Конечно же, он принимал все с наслаждением, хотя старался быть осторожным и не показывать этого слишком страстно. Он сделал открытие, что миссис Полли слишком долго била мисс Полли и легко могла броситься в панику и посчитать свои услуги глупыми, если их принимать с большим воодушевлением или слишком много уделять им внимания. Поэтому он ограничился ласковым поглаживанием ее руки в тот момент, когда она легким прикосновением поправляла плед. Наконец, она и сама устроилась поудобнее, чтобы вслух прочитать письмо. «Уважаемая миссис Чилтон», — писала Дела Везербай, «уже 6 раз я начинала писать вам письмо, и каждый раз рвала его. Так вот, в этот раз я решила не начинать совсем, а просто сказать вам сразу, что я хочу. Я хочу Поллианну. Можно ли мне ее заполучить? В прошлом марте я встречала вас и вашего мужа, когда вы приезжали, чтобы забрать Поллианну, но предполагаю, что вы совершенно не запомнили меня. Я попросила доктора Амиса, который знает меня очень хорошо, написать вашему мужу, чтобы вы могли, я надеюсь, не бояться доверить нам вашу маленькую племянницу. Как я узнала, вы с вашим мужем собираетесь поехать в Германию, но Поллианну хотели бы оставить здесь. И вот я набралась дерзости просить вашего разрешения взять ее к себе. К тому же я умоляю вас, мисс Чилтон, чтобы вы отпустили ее к нам. А теперь позвольте объяснить, почему. Моя сестра миссис Керю одинокая, с разбитым сердцем, одним словом, несчастная женщина. Она живет в мрачном мире, в который не проникает солнечное сияние. И теперь я верю, что если есть кто-либо на свете, кто принес бы лучик солнца в ее жизнь, это ваша племянница Поллианна. Не позволите ли вы ей попробовать? Я бы хотела рассказать вам, что она сделала здесь, в санатории, но это невозможно,
1: Это только надо видеть. Уже давно я уяснила себе, что о Поллианне невозможно рассказать. В ту самую минуту, как только попытаешься это сделать, это звучит как рассказ о педантичной и просто невозможной проповеднице. Но вы и я знаем, что она совершенно не такая. Ее просто необходимо увидеть и позволить ей говорить за себя. Итак, я хочу взять ее к моей сестре и дать ей возможность быть самой собой. Она будет ходить в школу, конечно, но в глубине души я надеюсь, что она будет исцелением для израненного сердца моей сестры. Я не знаю, как закончить это письмо. Это для меня труднее, чем было начать. И я боюсь, что совсем не хочу его кончать. Я просто хочу говорить и говорить из страха, что если я остановлюсь, то у вас будет возможность сказать «нет». Поэтому, если у вас есть искушение сказать это ужасное слово, то не могли бы вы просто представить, что я все еще продолжаю говорить и продолжаю убеждать вас, как сильно мы нуждаемся в Поллианне. С мольбой и ожиданием, ваше дело Базарбай.
0: «Пожалуйста!» — воскликнула мисс Чилтон, опуская письмо. «Не приходилось ли тебе когда-либо в жизни читать такое удивительное письмо или слышать о более нелепой и абсурдной просьбе?»
1: «Знаешь, я не совсем уверен», — улыбнулся доктор. «Я не думаю, что это абсурд — желать возле себя Поллианну».
0: Но выражение, которое она употребляет, исцелить раненое сердце ее сестры и прочее в этом роде. Ведь можно подумать, что ребенок является какой-нибудь разновидностью медицины.
1: Доктор откровенно расхохотался и затем приподнял брови. Но ты знаешь, ведь это в самом деле так и есть. Я всегда говорил, что я бы желал, чтобы я мог приписать ее и купить как пачку таблеток. А Чарли Амис говорит, что они в санатории весь год, пока она была там, тоже употребляли выражение «дать новоприбывшим пациентам дозу Поллианны и как можно скорее».

0: Сердечно рассмеялся, но опять только на мгновение. Его лицо совершенно изменилось, когда он засунул руку в карман, чтобы извлечь оттуда письмо.
1: «А я сегодня получил письмо от доктора Амиса», — сказал он, и в его голосе прозвучало что-то такое, что заставило его жену настороженно нахмуриться. «Я думаю, что теперь я тебе прочту свое письмо». «Дорогой Том», — начал он, — «мисс Делла Визербай попросила меня, чтобы я написал ей и ее сестре характеристику, что я с радостью выполняю. Я знаю визербайских девочек с детства. Они по происхождению из старинной знатной семьи, и они благородные люди. По этому вопросу вам не нужно беспокоиться. Их было три сестры – Дорис, Руфь и Делла. Дорис вышла замуж за некоего Джона Кент против желания всей семьи. Кент из хорошего рода, но сам был каким-то странным. По-моему, он был просто чудак, и с ним неприятно было иметь дело. Он страшно рассердился на отношение Визербаев к нему, и между ними почти не было никакой связи, пока не появился ребенок. Визербаи преклонялись перед маленьким Джеймсом. Они его называли просто Джейми. Когда мальчику исполнилось 4 года, мать его Дорис умерла, и семья Визербай изо всех сил старалась, чтобы отец отдал ребенка им. Неожиданно Кент исчез и увез с собой мальчика. С тех пор о нем никто ничего не слыхал, хотя они и подавали на всемирный розыск. Потеря практически убила родителей миссис и мистера Визербай. Вскоре после этого они умерли. К тому времени Руф уже овдовела. Фамилия ее мужа была Керю. Он был очень богатым и намного старше ее. Он, кажется, всего год прожил после брака и оставил ее с младенцем сыном, который в тот же год тоже умер. Со времени, как исчез маленький Джейми, у Руфи и Деллы осталась единственная цель в жизни – найти его. Они расходуют деньги, как воду, и сделали все, чтобы перевернуть небо и землю, но все безрезультатно. Делла стала медсестрой, она хороший работник и превратилась в веселую, исполнительную, разумную женщину, какой и должна быть, хотя никогда не забывает своего потерянного племянника и никогда не упускает ни одной возможности, которая бы привела ее к его местонахождению. Но с миссис Керри совершенно по-другому. После того, как она потеряла своего собственного мальчика, казалось, что всю свою неистраченную материнскую любовь она сконцентрировала на сыне своей сестры. Ты можешь себе представить, как она обезумела от горя, когда он исчез. Это случилось 8 лет тому назад. Но для нее эти 8 лет были годами страданий, мрака и горечи. Все, что можно купить за деньги, выполняется по ее распоряжению, но ее ничего не удовлетворяет, ничего не интересует. Делла чувствует, что наступило время, чтобы вывести ее из этого состояния любой ценой. И Делла верит, что драгоценная маленькая племянница твоей жены Полиана обладает секретным ключом, чтобы отпереть для нее дверь в новое существование. Вот такая история. Я надеюсь, что вы найдете выход, каким образом помочь в ее просьбе. Еще я бы хотел добавить от себя лично, что я буду очень благодарен вам за вашу услугу, потому что Руф Керю и ее сестра очень хорошие друзья моей жены и мои тоже. и все, что...

0: что касается их, касается нас также. Как всегда, твой Чарли. После окончания письма воцарилось долгое молчание, такое долгое, что доктор тихонько произнес: «Ну, что, Полли?» Она продолжала молчать. Доктор внимательно смотрел в ее лицо, в лицо своей жены и заметил, что обычно твердые губы и борода слегка дрожали. Он стал молча ждать, пока жена смогла заговорить. «Как ты думаешь, когда они ее ожидают?» — наконец спросила она. Неожиданно для себя доктор Чилтон тихонько начал.
1: Ты имеешь в виду, что ты позволишь ей поехать?
0: Жена негодующе обернулась. «Томас Чилтон, ну что за вопрос? Ты думаешь, что после такого письма я не позволю ей поехать? Кроме того, неужели доктор Амис лично не просит нас о том же? Ты думаешь, что после того, как этот человек сделал для нашей Полианы все возможное, я смогу ему в чем-нибудь отказать, что бы это ни было?»
1: «Дорогая, милая, я думаю, что доктору не придет в голову, чтобы просить тебя, моя любовь!»
0: Пробормотал годовалый муж с капризной улыбкой. Но жена только одарила его заслуженным презрительным взглядом и сказала: «Можешь написать доктору Ямису, что мы пошлем Полиану, и попроси его сказать миссис Визерпай, чтобы она прислала нам подробный адрес. Это, безусловно, должно быть до 10 следующего месяца, так как ты отправляешься в этих числах. А я хочу убедиться лично, что ребенок благополучно устроился, прежде чем уеду».
1: «Когда ты думаешь сказать об этом Полиане?»
0: «Возможно, завтра».
1: «А что ты ей скажешь?»
0: «Я точно не знаю, но не больше, чем самое необходимое. Что бы там ни было, Томас, но мы не хотим испортить Полиану. И ни один ребенок не удержится от того, чтобы испортиться, если однажды возьмет себе в голову, что он является наподобие...
1: О, бутылочки с микстурой, на которой прилеплена этикетка с конкретным приписанием, как ее принимать».
0: Прервал ее доктор, улыбаясь. «Да», — вздохнула мисс Чилтон, — «это только лишь ее простота, которая так неотразима. Ты знаешь прекрасно, мой дорогой».
1: «Да, я знаю», — кивнул муж.
0: «Она, конечно же, знает, что ты и я, да почти половина города играют в ее игру, и что мы с тех пор намного счастливее, потому что она показала нам, что по Писанию можно жить». Голос мисс Чилтон немного дрогнул, а затем она продолжала более спокойно. «Но если бы она сознавала, сознательно играла в эту игру, а не жила бы ею, то, разумеется, она никогда бы не была счастливой, сияющей Полианной, а стала бы, как выразилась медсестра, невозможной. Ведь в Слово Божие нельзя играть, по нему нужно жить. Тогда только оно становится живым в сердце и изменяет сердца людей», — так сказал ей ее отец. «Итак, что бы я ей ни сказала, я, конечно же, не скажу, что она поедет к миссис Керю, чтобы только развеселить ее», — закончила миссис Чилтон. Она отложила в сторону свою работу и решительно поднялась.
1: «Я думаю, что это будет очень разумно», — поддержал доктор.
0: На следующий день Полиане сказали, и вот каким образом. «Моя дорогая», — начала тетя Поли, когда утром они остались одни, «как тебе понравится, если следующую зиму ты проведешь в Бостоне?» «С вами?» «Нет. Я решила поехать с твоим дядей в Германию. Но миссис Керю, хорошая приятельница доктора Амиса, предложила, чтобы ты приехала и остановилась у них на зиму. И я думаю, что позволю тебе поехать». Полиана изменилась в лице. «Но ведь в Бостоне не будет ни Джимми, не мистера Пендлтона.

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил, и тебя возненавидев, боль сердечку причинил, ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл. Ты подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословил, он любил врагов своих, крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за зло воздавай, и ты добром, это средство неземное примирить тебя с врагом.

знаю я. Боже, всім серцем тебя я люблю, вечно служить тебе лишь хочу. Знаю я также, что ты пострадал и на кресте за меня умирал. Миру спасение ты подарил, царство нетления дорогу открыл. Господь Иисус, знаю я, ты спаситель, плачущих мира сего утешитель. Мы скоро прибудем в град радости и счастья, душа там забудет былые ненастья.

История о потерянной овце. Однажды Иисус услышал, как книжники и церковные начальники роптали. Иисус общается с плохими людьми. Нами он пренебрегает, а на этот сброд тратит время. Иисус окинул взглядом их горделивые лица и богатую одежду. Они даже не старались вникнуть в его слова, а только искали удобного случая поспорить. Потом Иисус посмотрел на окружавших его людей, уставших и голодных. На многих была ветхая одежда. Никто из них не задумывался о своей значительности. Они следовали за Иисусом из города в город и внимательно впитывали каждое его слово. Тогда Иисус опять повернулся к книжникам и начальникам и сказал: «Послушайте-ка следующую историю и постарайтесь понять ее смысл. Один пастух пас овец на холмах вблизи Галилейского озера. Всю свою жизнь он был пастухом и поэтому знал все об овцах. Он терпеливо трудился, и теперь его стадо состояло из доброй сотни крепких, здоровых овец. Каждую из них он знал настолько хорошо, что всегда замечал, если какая-нибудь овца ослабевала в пути или начинала хромать. В это утро пастух был озабочен. Одна из его овец пропала. Сначала он подумал, что ошибся. Вновь пересчитав стадо, он окончательно убедился, что одной из овец действительно не хватает. «Как вы думаете, — обратился Иисус к начальникам, — смирился ли пастух с потерей, сказав: «О, какое несчастье! Теперь у меня одной овцой меньше, но ничего не поделаешь?» «Конечно, нет. Он оставил овец в загоне и отправился искать ту, которая заблудилась. Будучи опытным пастухом, он знал точно, какая именно из овец пропала. Он ни разу не присел отдохнуть, пока искал ее. Пастух хорошо знал окрестные горы, знал, где овца могла сбиться с дороги, знал все опасные места, где она могла оступиться и упасть вниз. Он обошел все, включая те места, где сам мог разбиться или пораниться. Он должен был найти пропавшую овцу. И в конце концов пастух нашел свою пропавшую овцу высоко в горах. Он осторожно вытащил ее из расщелины, в которую она провалилась, и перевязал ее раненые ноги. Потом пастух взвалил овцу себе на плечи и, довольный, двинулся в обратный путь. Осторожно спускался пастух в долину. Уже стемнело, и он был голоден. Весь день он так был занят поисками и так тревожился о заблудившейся овце, что ни разу не присел поесть или отдохнуть. Его ноги были изранены об острые камни, но он этого не замечал. Он был очень доволен, что нашел пропавшую овцу. Пастух заботливо устроил найденную овцу в загоне и опять тщательно пересчитал стадо. 97, 98, 99, 100. Убедившись, что теперь все овцы на месте, пастух отправился домой отдыхать.
Идя по темным улицам, пастух заглядывал во все двери, делясь со всеми своей радостью. «Я нашел свою овцу. Приходите ко мне, устроим праздник, ведь я нашел свою пропавшую овцу». Его друзья и родные знали, как важно было пастуху найти эту овцу, и собрались к нему в дом, чтобы порадоваться вместе с ним. «Понимаете ли вы, — спросил Иисус законников и фарисеев, — что царство подобно овечьему стаду, а я — доброму пастуху? Вас может быть 99 спасенных в стаде, но я должен обязательно найти ту, которая заблудилась. И когда я нахожу ее, ангелы на небесах поют радостные гимны. Я не похож на наемного пастуха, который за плату пасет чужих овец. Он не слишком о них печется, потому что они принадлежат другому. Но я забочусь о каждой из моих овец. Я знаю их всех по именам. Я всегда готов прийти на помощь. И если кто из них заблудится, я буду искать, пока не найду. Я жизни своей не пожалею, чтобы спасти их».

Заяц звал гулять ежа, тот работал не спеша. Что же ты, колючий еж, на прогулку не идешь? То ты норку утепляешь, то грибы все собираешь. Посмотри, какой денек, сядь со мной на пенек. Посидим, поговорим, да по яблочку съедим. Еж ответил: я как раз пополняю свой запас, а когда закончу труд, сяду я с тобою тут. Посидим, поговорим, да по яблочку съедим. Слушай мудрость от Творца, делай дело до конца. Аминь.

0: Юность Поллианны. Но, Поллианна, дорогая, ты не должна ожидать, что они обязательно должны быть похожи, попыталась остановить ее воображение тетя. Почему же? Они же сестры, тетя Полли, возразила девочка, широко раскрыв глаза. И я думаю, что сестры всегда похожи. У нас в женской помощи их было две пары. Одна пара была двойняшками, и они так были похожи, что невозможно было сказать, которая из них была миссис Пек и которая миссис Джонис. Пока на носу миссис Джонис не выросла бородавка. Тогда, конечно, нам стало легче, потому что прежде всего мы смотрели на бородавку. И вот что я ей сказала однажды, когда она жаловалась на то, что все ее зовут миссис Пек. Я сказала, что если бы они смотрели на бородавку, как это делаю я, тогда бы они сразу знали. Но она почему-то так рассердилась. Я имею в виду, стала недовольная. И я боюсь, ей это не понравилось. Только не вижу, почему. Потому что я думала, что она обрадуется, что у них есть что-то такое, почему их можно различить. В особенности, когда она стала президентом. И ей не нравилось совсем, когда люди не признавали ее за президента. Лучшие места, знакомства, общественное внимание. Ну, в церкви, например. Ну, вы знаете. Потом я слышала, как миссис Уайт говорила миссис Ровенс, что миссис Джонис пробовала абсолютно все, что только можно придумать, чтобы избавиться от этой бородавки. Даже пробовала насыпать соли птичке на хвост. Но только я не понимаю, как это может помочь. Тетя Полли, если насыпать соли птичке на хвост, разве это поможет избавиться от бородавки на чем-нибудь носу? Конечно же нет, детка. Ох, какая ты болтливая, Поллианна, особенно когда ты начинаешь говорить об этой женской помощи. Правда, тетя Полли? Печально спросила девочка. И это докучает вам? Я не хочу докучать вам, честно, тетя Полли. И знаете, если я докучаю вам с этой женской помощью, то вы можете даже радоваться, потому что если я о них теперь и вспоминаю, то думаю, как я рада, что я больше не принадлежу им. А принадлежу моей собственной тете. Вы тоже можете этому радоваться, правда, тетя Полли? Да, да, дорогая, конечно же, я могу, засмеялась миссис Чилтон, поднимаясь и выходя из комнаты. Неожиданно она почувствовала себя очень виноватой, потому что сознание не давало ей покоя, что раньше она так раздражалась на вечные Поллианнины радости. В течение последующих нескольких дней, пока письма относительно пребывания Поллианны в Бостоне зимой летали туда и обратно, Поллианна готовилась к этому событию путем нанесения прощальных визитов белденсквиллским друзьям. Абсолютно все в маленькой деревеньке Вермонта знали Поллианну, и почти все играли в ее игру. Было всего несколько человек, которые воздерживались, потому что были абсолютными невеждами и не хотели понять, в чем заключалась игра в радость. Итак, из дома в дом Поллианна переносила новость, что она собирается в Бостон на всю зиму. Слышались громкие возгласы, сожаления и протеста, начиная от Нэнси из тети Полиной собственной кухни и кончая огромным домом на холме, где жил Джон Пендлтон. Нэнси нисколько не смутилась сказать всем, кроме своей хозяйки, конечно, что считает эту бостонскую поездку просто глупостью, и что со своей стороны она бы с радостью взяла миссис Поллианну к себе домой на корнер. Вот так бы и взяла, с радостью бы взяла. И тогда миссис Полли может катиться в свою Германию без задержки. На холме Джон Пендлтон повторил практически то же самое – только он не смутился сказать это самой миссис Чилтон. Что же касается Джимми, 12-летнего мальчика, которого Джон Пендлтон взял к себе, потому что так захотелось Поллианне, и которого он усыновил, потому что сам так захотел, то он откровенно негодовал и не замедлил это высказать. «Но ты же только что приехала!» Начал он таким тоном, которым он старался скрыть факт, что у него есть сердце. «Как? Ведь я же здесь с самого марта. Да и кроме того, ведь я не собираюсь там жить навсегда. Это же только на одну зиму.
1: Меня не волнует. Тебя не было дома целый год. Если бы я знал, что ты уедешь опять, то прежде всего я бы не помог встречать тебя в тот день с флагами и оркестрами, когда ты ехала из санатория.
0: Ты что, Джимми Бин? Воскликнула Поллианна в недоумении. Затем с едва заметным превосходством, появившимся от уязвленной гордости, она процедила. «Но я ведь не просила тебя встречать меня с флагами и оркестрами, и ты сделал две ошибки в этом предложении. Ты должен был сказать «я бы не помогал» вместо «я бы не помог», и ты ехала тоже неправильно. Во всяком случае, оно совсем не звучит».
1: «Ну и что из того, что я так сказал?»
0: Поллианна еще более неодобряюще посмотрела на него. «Ты просил, чтобы я поправляла тебя, когда ты говоришь неправильно, потому что мистер Пендлтон старается научить тебя говорить правильно».
1: «Если бы ты росла в детском приюте, в котором бы никто на тебя не обращал внимания, вместо целой толпы старых женщин, которым совершенно нечем заняться, кроме того, что говорить тебе, как правильно разговаривать, может быть, тогда бы ты тоже сказала, я бы не помог». И еще что-нибудь похуже, Поллианна Уитер.
0: «Джимми Бин, как ты можешь?» – вспыхнула Поллианна. «Моей женской помощи не было старых женщин, понял? Во всяком случае, немногие из них и не такие старые». Торопливо поправилась она. Ее обычная склонность к правде и к правильности речи превзошли ее раздражение.
1: «К тому же...» «А я вовсе не Джимми Бин!» – прервал ее мальчик, задиристо поднимая голову.
0: «Нет? Ты не Джимми Бин?
1: Что ты имеешь в виду?» – строго спросила Поллианна. «Я законно усыновлен. Он собирался сделать это сразу. Он сам мне сказал, только тогда не сделал, потому что был занят другими делами. А теперь вот сделал. И теперь меня зовут Джимми Пендлтон. И я его должен звать дядя Джон. Только я не... Я не зову еще, потому что еще не привык. И я не зову, то есть не начал его звать еще так».
0: Мальчик продолжал говорить все это сердитым, резким голосом. Но все следы от неприятности исчезли с лица девочки от последней новости. Она радостно захлопала в ладоши. «Ой, как замечательно! Теперь у тебя есть настоящая семья, которая заботится о тебе, и ты никому не должен опять объяснять, что он тебе не родственник, потому что у тебя такая же фамилия теперь. Ой, как я рада! Я так рада! Рада! Рада!» Мальчик неожиданно вскочил с каменной стены, на которой он сидел, и пошел в сторону. Щеки его горели, а в глазах стояли слезы. «Это ведь Поллианне обязан он за все огромное счастье, которое пришло к нему. Он знал это, и этой самой Поллианне он только что сказал». Он озлобленно подел ногой маленький камешек, потом другой и следующий. Джимми думал, что эти горячие слезы готовы брызнуть из глаз и побежать по его пылающим щекам, невзирая на все его старание спрятать их. Он опять поддел камешек, потом другой, затем нагнулся, поднял третий и закинул его изо всех сил. Минуту спустя он медленно подошел к Поллианне, все еще сидящей на каменной стене.
1: «Спорим, я добегу до этой сосны раньше тебя?» – бросил парнишка небрежно. «Спорим, нет?» – ответила Поллианна, спрыгивая со своего места.
0: Но соревнования не состоялись, так как в этот момент Поллианна вспомнила, что быстрый бег был ей запрещен. Но для Джимми это больше не имело значения. Щеки его приобрели обычный оттенок, а глаза сияли своим обычным блеском. Слез уже не было. Джимми был опять самим собой.

0: Глава третья. Доза Поллианны. С приближением 8 сентября, когда должна была прибыть Поллианна, миссис Руф Керрю больше и больше нервничала и сердилась на себя. Она признавала, что сожалеет только об одном своем обещании – принять ребенка. И с этого самого момента она ужасно страдала. Не прошло и суток, конечно, как она написала своей сестре, требуя, чтобы та освободила ее от данного обещания. Но Делла ответила, что теперь уже довольно поздно, так как оба они, то есть она и доктор Амис, написали Чилтонам. Вскоре после этого пришло письмо от Деллы, в котором она сообщала о согласии миссис Чилтон и что через несколько дней она прибудет в Бостон, чтобы оформить девочку в школу и все прочее. Сделать что-либо она была теперь бессильна, и только согласиться на милость разворачивающихся событий. Миссис Керри поняла это и безжизненно подчинилась, не выражая никаких эмоций. Правда, она старалась вести себя благопристойно. Когда, наконец, появились Делла и миссис Чилтон, то она была очень рада тому, что у миссис Чилтон было ограниченное время пребывания, и она полностью занималась своими делами. Возможно, это было даже и хорошо, что Поллианна должна была приехать не позже 8-го, потому что миссис Керрю к этому времени уже примирилась с мыслью о прибытии нового постояльца в ее дом. Хотя это сознание наполняло ее нетерпеливой раздражительностью, которую она называла нелепой податливостью на ненормальные замыслы Деллы. Руфь даже и приблизительно не знала о внутренней борьбе своей сестры. Внешне Делла вела смелую борьбу, а внутри сжималась от страха. Ведь неизвестно, к чему все это приведет. Всю надежду она возлагала на Поллианну, и поэтому решила, что девочке предстоит принять всю атаку на себя – и вести борьбу в одиночку, без всякой посторонней помощи. Она задумала, чтобы миссис Керрю встретила их на станции, и как только они обменяются приветствиями и знакомством, она тут же сошлется на очень неотложную встречу и сейчас же уедет. Поэтому миссис Керрю не успела прийти в себя, как осталась наедине с девочкой. «Ох, Делла! Делла, ты не должна! Я ведь не могу!» Взволнованно кричала она вслед удаляющейся фигуры медсестры. Но Делла, даже если и слышала, то не обращала никакого внимания. Сильно раздраженная и раздосадованная миссис Керрю повернулась спиной к ребенку. «Ах, какая жалость! Она, наверное, не услышала, да?» проговорила Поллианна, в свою очередь провожая медсестру тоскливыми глазами. «И я нисколечко не хотела, чтобы она уходила сейчас. Но ведь теперь у меня есть вы, ведь я могу этому радоваться».
1: «О да, у тебя есть я, и у меня есть ты», ответила леди не очень приветливым тоном. «Пойдем, нам сюда», махнула она рукой направо.
0: Поллианна послушно поспешила за миссис Керрю, через огромную вокзальную площадь. Но раз или два она все же тревожно взглянула на неприветливое лицо женщины. Наконец Поллианна смущенно заговорила.
2: «Я предполагаю, вы думали, что я буду хорошенькой?» рискнула она спросить, и в голосе ее прозвучала тревога.
1: «Хорошенькой?» повторила миссис Керрю.
2: «Да, с кудряшками и прочее, вы знаете. И, конечно же, вам было интересно, как я выгляжу, точно так же, как и мне о вас. Одно только я знала, что вы будете красивой и доброй, судя по вашей сестре. Я-то могла судить по ней, а вам не на кого было взглянуть, чтобы меня представить. Я не хорошенькая из-за веснушек. И, конечно, это не очень приятно, когда ожидаешь хорошенькую маленькую девочку, и вдруг появляется такая, наподобие меня, и...»
1: «Что за вздор, дитя?»
0: прервала ее миссис Керрю немножко резко.
1: «Пойдем, сейчас получим твой багаж, а потом пойдем домой. Я надеялась, что сестра моя пойдет с нами, но, как видно, она не считает это нужным даже на одну единственную ночь». Поляна улыбнулась и кивнула. «Я знаю, но она, возможно, не могла. Наверное, кому-то она нужнее. В санатории всегда кто-нибудь в ней нуждался. Конечно, это беспокойство, когда люди в тебе постоянно нуждаются, правда? Потому что ты не можешь распоряжаться собой, когда тебе так хочется что-то сделать свое, а в тебе нуждаются. Но все равно в этом тоже есть своя сторона радости, потому что очень часто, очень приятно, когда в тебе нуждаются, правда?» Ответа не последовало. Возможно, потому что впервые в жизни миссис Керри подумала, есть ли где-нибудь в мире кто-нибудь, кто бы ее на самом деле хотел. Не потому, что она желала быть желанной. Конечно, зло сказала она себе, дернувшись и выпрямившись, а затем нахмурилась и посмотрела вниз на ребенка, идущего рядом с ней. Поляна не видела выражения ее лица, потому что она изо всех сил рассматривала толпу людей, мимо которой они проходили. «Ой, как много тут людей!» — воскликнула она радостно. «Их даже больше сейчас, чем было тогда, когда я была тут в первый раз. Я пока не вижу никого из тех, которые были тут в тот раз, хотя я и высматривала их по всем сторонам. Конечно, та женщина с ребеночком жила в Ханалулу, поэтому, по всей вероятности, они не будут здесь. Но Сьюзи Смит, она жила прямо здесь, в Бостоне. Может быть, вы знаете ее? Вы знаете Сьюзи Смит?»
3: «Нет, я не знаю Сьюзи Смит», — сухо ответила миссис Керри.
1: «Не знаете? Она очень хорошенькая, и она очень красивая, с черными кудряшками. Знаете, такие, как мне хочется иметь, когда я пойду на небо. Но не беспокойтесь, возможно, я все же ее найду, чтобы вы узнали ее. Ой, смотрите, какой бесподобно красивый автомобиль! А мы на нем поедем?» — вдруг спросила Поляна, когда они подошли к шикарному лимузину, возле которого стоял ливрейный шофер, широко раскрыв двери.
0: Водитель постарался спрятать улыбку, но не смог. Однако миссис Керри ответила уставшим тоном, потому что для нее слово «ехать» не представляло ничего другого, как передвижение из одного надоедливого места в другое, возможно, такое же неприятное.
1: «Да, мы поедем на нем»,
0: а затем, обращаясь к почтительному шоферу, добавила:
1: «Домой, Перкинс!» «Ох, неужели это ваш собственный?» — воскликнула Поляна, сразу же определяя значение этой фразы. «Как же это замечательно! Это значит, что вы должно быть ужасно богатая! Я хотела сказать, чрезвычайно богатая! Богаче, чем люди, которые имеют просто ковры в каждой комнате и по воскресеньям едят мороженое, как у Уайтов, одной из женщин из женской помощи. Это значит, что она была членом женской помощи. Я раньше думала, что они богатые, но теперь я знаю, что быть на самом деле богатой – это значит носить кольца с бриллиантами, иметь прислугу в доме, котиковые шубы и платья из шелка и бархата на каждый день, и еще автомобиль. А у вас есть все это?»
3: «Это? Да, я предполагаю, что да», — призналась миссис Керри с усмешкой.
1: «Тогда вы богатая, безусловно!» — глубокомысленно кивнула Поляна. «Моя тетя Поли тоже все это имеет, только ее автомобиль — лошадь. Ох, вы думаете, мне не нравится кататься на машине?» — воскликнула Поляна немного хвастливо. «Знаете, я никогда раньше не каталась, кроме той, которая сбила меня. Они положили меня в нее после того, как извлекли меня из-под этой машины. Но, конечно же, я ничего этого не знала, и потому не могла наслаждаться этой возможностью. И вот с тех пор мне никогда не приходилось кататься ни на одной из них. Тетя Поля не любит их, хотя дядя Томас любит и даже хочет приобрести. Он сказал, что ему необходим автомобиль для его работы. Он доктор, вы же знаете, и все другие доктора в городе уже имеют свои автомобили. Я не знаю, как они договорятся, потому что тетя Поля все еще против. Понимаете, она хочет, чтобы дядя Том имел все, что он хочет. Только она хочет, чтобы он и хотел то, что она. Видите?» Миссис Керри неожиданно рассмеялась.
3: «Да, моя дорогая, я думаю, что я вижу», — ответила она наигранно серьезно, хотя в глазах ее все еще прыгали смешинки, а для нее это было совершенно необычно.
1: «Вот и хорошо», — удовлетворенно вздохнула Поллианна. «Я так и думала, что вы поймете, хотя звучит это как-то вроде запутанно, когда я это говорю. Ой, тетя Полли говорит, что она была бы совсем не против заиметь автомобиль, если бы она могла быть единственной владелицей в мире, чтобы никто не мог наехать на нее. Но, ой, сколько домов!» Неожиданно прервалась я Поллианна, оглядываясь вокруг своими удивленными, широко раскрытыми глазами. «Неужели они никогда не кончатся? Ну, конечно же, их должно быть порядком, чтобы вместить весь этот народ, который я видела на станции. Это еще кроме вот этих, которые ходят по улицам. И, конечно же, где больше народу, там можно и больше узнать всего. Ух, я люблю людей! А вы?»
3: «Любить людей?»
1: «Да, просто людей. Я имею в виду любого, то есть всех».
3: «Знаешь, Поллианна, я не могу сказать, что я люблю», — холодно ответила миссис Керю и нахмурила брови.
1: В глазах миссис Керю исчезли веселые огоньки, и она недоверчиво посмотрела на Поллианну. Про себя же она проговорила: «Теперь, после первой проповеди, я думаю, что мой долг — связаться с моей драгоценнейшей сестрой Деллой».
2: «Вы не любите?» «Ох, а я люблю!» — вздохнула Поллианна. «Они все такие приятные и такие разные. Но вы же знаете, а здесь особенно должно быть столько много их, которые приятные и разные. Ой, вы даже не представляете, как я сразу же обрадовалась, когда приехала. Я знала, что я буду рада в любом случае, потому что я узнала, что вы — это вы, сестра мисс Визербай. Я люблю мисс Визербай, поэтому я знала, что полюблю вас тоже, потому что, конечно же, вы будете такая, как ваша сестра». «Итак, даже если вы и не двойняшки, как мисс Джонис и мисс Пек, и они не были очень похожи, если взять во внимание бородавку, но я предполагаю, что вы не знаете, что я имею в виду, поэтому я вам лучше расскажу». И вот так получилось, что мисс Керю, которая настроилась против проповеди о любви к ближним, к величайшему своему удивлению обнаружила, что с большим вниманием слушает историю про бородавку, которая выросла на носу миссис Джонис, одной из членов женской помощи. К тому моменту, как история закончилась, лимузин свернул на улицу Каменвеллс, и Поллианна тут же стала издавать восклицания по поводу красоты улицы, на которой был хорошенький длинный дворик, который тянулся на протяжении всей улицы в самой ее середине, и который был, как она выразилась, гораздо симпатичнее всех остальных маленьких узеньких улочек. «Только я думаю, что все хотят жить на ней», — с энтузиазмом заметила она.
3: «Может быть, но только это ведь невозможно», — ответила миссис Керю, приподнимая брови.
1: Поллианна приняла ее выражение лица за знак сожаления, что ее собственный дом был не на этой красивой улице, и поспешила исправиться.
2: «Ну, разумеется, ну, конечно же, нет!» Тут же согласилась она. «И я не имела...»

так рады! Рады вы, наверное, что живете в таком прекрасном, бесподобном месте!» — воскликнула девочка, спрыгивая на тротуар и с любопытством оглядываясь вокруг. «Ну разве вы не рады?» Миссис Керри не ответила. Поджав губы и нахмурив брови, она вышла из лимузина. В эти 5 минут Пуляна второй раз поспешила исправиться. «Конечно же, я не имею в виду тот вид радости, который принадлежит грешной гордости!» — воскликнула она, заглядывая в лицо миссис Керри с тревогой в глазах. «Может быть, вы подумали, что я это имела в виду, так же, как тетя Поля раньше думала иногда? Я не имела в виду такую радость, потому что вы имеете все то, что и кто-нибудь другой тоже может иметь. Но такую радость, от которой вам просто захочется закричать, завопить, хлопнуть дверью, вы понимаете, даже если это и неприлично!» Закончила она, приплясывая на пальчиках. Водитель, сдерживая смех, стремительно повернулся к ним спиной и сделал вид, что занялся машиной. Миссис Керри, все еще с поджатыми губами и нахмуренными бровями, молча направилась по широкой каменной лестнице. «Пойдем, Поллианна!» – отрывисто сказала она. 5 дней спустя Делла получила письмо от своей сестры, которое она с нетерпением тут же вскрыла. Это было первое с тех пор, как Поллианна прибыла в Бостон. «Дорогая сестра Делла», – писала мисс Керри, – «ради бога, Делла, почему ты хоть приблизительно не намекнула мне на то, что мне ожидать от этого ребенка, которого ты так настоятельно вручила мне? Я почти вне себя и просто не могу отослать ее прочь. Я уже 3 раза пробовала это сделать, но всякий раз, еще прежде чем я успею раскрыть рот, чтобы произнести решительное слово, она опережает меня. С восторгом эта девочка говорит о том, как она чудесно проводит время, и как она рада быть здесь, и какая я необыкновенно добродетельная, позволив ей жить с ней, пока ее тетя Поля будет в Германии. Теперь же скажи мне на милость, как после таких слов я могу обернуться и сказать: «Это хорошо, но ты должна отправляться домой, я тебя не хочу». Но самая несуразная часть состоит в том, что я не думаю, что ей когда-либо приходило в голову, что я ее не хочу. И кажется, что я не в состоянии буду дать ей об этом понять. Конечно же, если она начнет проповедовать и говорить мне о том, что я должна вспоминать все благословения, я немедленно отправлю ее к тебе. Ты знаешь, я тебя об этом предупреждала с самого начала, что этого я не потерплю. Да я и не собираюсь. 2 или 3 раза мне показалось, что она начинает, я имею в виду проповедовать, но каждый раз она обязательно заканчивала какой-нибудь смехотворной историей о своей женской помощи. И так всякий раз нравоучение принимало другой оборот. И в этом ей, конечно же, повезло, если она собирается пробыть со мной дольше. Но в самом деле, Делла, она просто невозможная. Послушай, прежде всего, она была без ума от одного взгляда на дом. В самый первый день, как она появилась здесь, она упросила меня открыть каждую комнату и не успокоилась до тех пор, пока все шторы не были открыты, чтобы ей было видно все бесподобно хорошенькие вещички, которые, как она определила, были даже лучше, чем те, что у мистера Джона Пендлтона. По всей вероятности, это кто-нибудь из Белдингсвилла. Во всяком случае, он не член женской помощи. Это все, что мне удалось узнать. Потом, как будто бы этого было еще недостаточно, она заставила меня бегать из комнаты в комнату, как будто бы я была ее гидом и личным проводником. Она обнаружила белое атласное платье, которое я уже многие годы не одевала, и умоляла меня одеть его. И представляешь, я его одела. Почему? Ума не приложу. Только я обнаружила себя в ее руках совершенно беспомощной. Но это все еще только начало. Затем она попросила меня показать ей все, что у меня есть. И она была такая неподдельно веселая со своими историями про миссионерскую помощь, из которой она раньше одевалась, что я вынуждена была смеяться, хотя я готова была расплакаться от сознания, какие жалкие вещи этот несчастный ребенок должен был носить. Конечно же, платье привело к

драгоценностям, и она наделала столько шуму из-за моих нескольких колец, когда я необдуманно открыла сейф. У нее глаза чуть не выскочили из орбит. И представляешь, Делла, я думала, что ребенок сойдет с ума. Она одела на меня все кольца, броши, браслеты и ожерелья, которые только у меня были. Затем настояла, чтобы я заколола обе бриллиантовые диадемы в волосы. Это после того, как она выяснила, что это за штучки. И вот я сидела, обвешанная жемчугом, бриллиантами и изумрудами, и чувствовала себя как языческая богиня в индусском храме. Особенно, когда этот бесподобный ребенок начал танцевать вокруг меня, хлопая в ладоши и радостно распевая. «Ой, как бесподобно прекрасно! Бесподобно прекрасно! Как бы я с удовольствием подвесила вас на веревочку возле окна, из вас бы получилась просто бесподобная призма!» Я только что собиралась спросить ее, что она имеет в виду, как вдруг неожиданно она опустилась прямо посреди пола и заплакала. И как ты думаешь, о чем же она плакала? Только из-за того, что она была рада, что у нее есть глаза, и она может видеть. И вот теперь что ты об этом думаешь? Конечно же, и это еще не все. Это еще только начало. Пуляна пробыла здесь уже 4 дня, и она заполнила каждую минуту из них полностью. Она уже зачислила в число своих друзей кочегара, регулировщика, мальчика-разносчика газет, не говоря уже о каждом слуге в моем доме. Они все, каждый из них, просто очарованы ею. Но, пожалуйста, не думай так обо мне. Я нет. Я бы отправила ребенка немедленно к тебе, если бы не чувствовала себя обязанной исполнить свое обещание подержать ее здесь эту зиму. Что же касается того, чтобы я забыла Джемми и мою великую скорбь, это невозможно. Она только еще больше обостряет ощущение моей утраты, потому что я должна заботиться о ней вместо него. Но, как я уже сказала, я продержу ее до тех пор, пока она не начнет свои нравоучительные проповеди. Тогда она немедленно отправляется к тебе. Но она еще не проповедует. Любящая, но совершенно расстроенная Руфь. «Еще не проповедует? Ну, конечно же!» Засмеялась про себя Делла, продолжая читать упористо исписанный листок письма. «Ой, Руфь, Руфь, и ты позволила, и сама открыла каждую комнату, открыла все шторы, нарядилась в атлас и драгоценности, и эта Поллианна не пробыла там еще и недели. Но она еще не проповедовала. О, нет, она еще не проповедовала!»

Христос вошел в Иерихон, и вот к нему со всех сторон собралось множество людей, среди них и низенький Закхей. Как Божь его увидит сына? Перед глазами только спины, ему помеха малый рост. Придумал, миг решен вопрос, мне надо обогнать народ. Вот забежал Закхей вперед, и